0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Прииди ближе, прииди ко мне, величественной души истины. Прииди и войди в душу мою полнее, чем входит в меня свет и воздух. Без света могу я провести всю ночь, без тебя же на ложе опуститься не в силах. Без воздуха могу ступить 10 шагов, без тебя же и одного не сделаю. Вселись в душу мою глубже, чем проникает мысль моя, и вся вселенная не сможет подвигнуть душу мою в девстве жить, если ты не подвигнешь. Мир сватает душу мою непрестанно, просит венчаться с ним, сулит душе моей все богатства свои, только бы она перестала ждать тебя. Белит все гробы свои, только бы уловить душу мою. Весь пепел свой на солнце выставляет, изливая на него лесть и величание, только бы соблазнить душу мою. Яви, душа святый, все свое сияние, чтобы познала душа моя, чья она невеста. Прииди ближе, прииди, сила Пресвятой Троицы, войди в сознание мое глубоко, глубже, чем входят мысли и представления мирские. Как мудрая мать, зачавшая дитя, готовит и украшает колыбель сыну своему, так и ты, чистота и красота, готовь и украшай разум мой для того, кто в нем должен от тебя родиться. Многие мысли злые, словно змеи, притаились под колыбелью сына твоего, и многие желания темные поднимаются из сердца в поисках колыбели царевича твоего, ищут погубить его стрелами ядовитыми. Защити колыбель разума моего и научи душу родить и младенца выхаживать. Опусти тьму глубокую на пути зломысленных, идущих к новорожденному моему. И вознеси звезду светлейшую над дорогой волхвов с востока идущих, мудрецов истинных, спешащих к милому младенцу моему с дарами вечными, дарами веры, надежды и любви. Прииди ближе, прииди, величественный Сыне Божий, сойди глубоко в сердце мое, сойди глубже, чем любое чувство, желание или страсть мира сего сойти в него может. Сохрани сердце мое от торговцев и купцов, которым не с числа, легионами роящихся вокруг сердца молодого и неопытного, и научи его не обольщаться пестрыми мирскими приманками. Вселись в недра сердца моего, стань его хозяином. Сын возлюбленный, стань его судьей неподкупным и мудрым советником. Когда чистота души и мудрость ума овладеют сердцем моим, воистину, в суе духи злобы будут изощряться, чтобы занять сердце, и наполнится сердце несказанным миром небесным, и в одном хоре с херувимами и серафимами станет славить Бога, и старицей вернет долг душе и разуму, ибо как равное им, равной мерой наградит их. И наполнится сердце мое сладчайшей любовью ко Господу своему, и состраданием, и добром ко всем душам в муках пребывающих и на земле, и в аде. Прииди ближе ко мне, прииди, величественный мой Господи.

0: Светлое радио. Иван Тургенев. Записки охотника. Читает Вера Новикова.
1: Касьян с красивой мечем. Удивительно приятное занятие лежать на спине в лесу и глядеть вверх. Вам кажется, что вы смотрите в бездонное море. Далеко-далеко, оканчивая собой тонкую ветку, неподвижно стоит отдельный листок на голубом клочке прозрачного неба. И рядом с ним качается другой, напоминая своим движением игру рыбьего плеса, как будто бы движение то самовольное и не производится ветром. Волшебными подводными островами тихо наплывают и тихо проходят белые круглые облака. И вот вдруг все это море, этот лучезарный воздух, эти ветки и листья, облитые солнцем, все заструится, задрожит беглым блеском и поднимется свежее трепещущее лепетание, похожее на бесконечный мелкий плеск внезапно набежавшей зыби. Вы не двигаетесь, вы глядите, и нельзя выразить словами, как радостно и тихо и сладко становится на сердце.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников хирурга Николая Пирогова. «Мне было не более 8 лет, когда я, гуляя с нянькой на берегу Яузы, услышал визг собаки. Приблизившись, мы увидели 2 мальчишек. Из них один топил собаку, другой его удерживал, громко заявляя: «Всякое дыхание да хвалит Господа». Нянька моя похвалила его за это, и мы пошли далее. Религия, и именно религия христианская, влияет на нравственность детей только 2 путями. Вселяя в ребенка искреннюю любовь к Богу, страх Божий. Я не помню, как и в какой степени вселяли в меня любовь к Богу. Но если несомненно, что начало премудрости есть страх Господень, то несомненно и то, что это начало мне было сообщено. Я почитал и боялся.
0: Голоса

0: Вы слушаете радио «Вера».
1: Из бездны вечности, из глубины творения, на жгучие твои запросы и сомнения ты, смертный, требуешь ответа в тот же миг. И плачешь, и клянешь ты небо в озлобленье, что не ответствует на твой душевный крик. А небо на тебя с улыбкою взирает, как на капризного ребенка смотрит мать. С улыбкой, потому что все, все тайны знает. И знает, что тебе еще их рано знать. Аполлон Майков –

0: мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Арсений Афонский.
1: В Иоанно-Предтеченском скиту Святой Горы Афон было тихо. Прежде наводненный паломниками, теперь он казался опустевшим. Шел 1825 год. Вот уже 5 лет на Афоне хозяйничали турки, силой вторгшиеся в земной удел Пресвятой Богородицы. В это тяжелое время и пришел на Святую Гору монах по имени Арсений. Родом он был из России, из Нижегородской губернии. В одной из келий опустевшего Иоанна Предтеченского скита монах и поселился. В уединении отец Арсений пробыл недолго. Через некоторое время в келью рядом с ним пришел еще один монах, отец Никандр. Вместе они стали заниматься рукоделием. Вырезали из дерева ложки и маленькие образки. Вот только выменять свое рукоделие на продукты монахам было не у кого. Монастыри стояли разграбленными, а паломники, опасаясь турок, на Афон давно уже не приезжали. Отец Арсений и отец Никандр питались, чем Бог пошлет. Травой, кореньями, дикими маслинами, но все так же каждый день с молитвой садились за рукоделие. Так прошло 4 года. Наконец турки ушли с Афона. Жизнь на Святой Горе стала потихоньку возвращаться в привычное русло. Потекли в монастыри паломники. Один из них, богатый купец, наведался и в Предтеченский скит. «Отцы, нет ли чего из рукоделия в благословение?» – спросил он у монахов. Отец Арсений и отец Никандр показали гостю свои ложки и образки. За 4 года их накопилось много. «Все забираю!» – радостно воскликнул паломник. Так у монахов появились деньги. Они купили овощей и муки с запасом. А все, что осталось, отец Арсений, как старший, спрятал у себя. Через несколько дней в скит приехал новый гость – грек с острова Хиос. Со слезами на глазах рассказал он монахам свою историю. Жену его и детей взяли в плен турки и требуют за них немалый выкуп. Больше половины суммы греку удалось собрать, но он не терял надежды. «Ничего, Бог даст, накоплю». Выслушав гостя, отец Арсений удалился в келью, вынес деньги, оставшиеся от продажи рукоделия, и протянул греку. Сумма была большой. Гость отказывался брать деньги, но отец Арсений настоял. Грек, радостно кланяясь, ушел. Теперь он мог выкупить свою семью из плена. Отец Никандр, узнав, как распорядился деньгами, отец Арсений чуть не заплакал. «Отче, что же ты наделал? Мы 4 года трудились, думали нужды свои поправить, а теперь опять скорби терпеть будем», – причитал он. Отец Арсений покачал головой. «В самое трудное время нас Господь пропитал. Неужто теперь не поможет?» – отвечал он. Но отец Никандр уже и сам понял, что был неправ. Упав в ноги отцу Арсению, он плакал и просил у Бога прощения за свое маловерие. «Лишнее богатство ум от Бога отвлекает», — говорил монах Арсений, которого за духовную мудрость и праведную жизнь на Святой Горе вскоре стали называть старцем Арсением Афонским. «Станешь на молитву, а сам о деньгах только и думаешь. Отдашь их на Божье дело, и думать будешь о Божьем».
0: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Арсений Афонский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Алексей Долгов.
1: «Что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его?» Читая эти строки 8-го псалма, задаешься вопросом о достоинстве человека в очах Божьих. Хочу поделиться с вами рассуждениями на эту тему преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. «Высоко достоинство человека. Смотри, каковы небо, земля, солнце и луна, и не в них благоволил успокоиться Господь, а только в человеке. Поэтому человек драгоценнее всех тварей, даже, осмелюсь сказать, не только видимых, но и невидимых тварей, то есть служебных духов. Ибо об архангелах Михаиле и Гаврииле не сказал Бог «сотворим по образу и по подобию нашему», но сказал об умной человеческой сущности, разумею, бессмертную душу».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги академика Дмитрия Лихачева «Письма о добром и прекрасном». Культура человечества движется вперед не путем перемещения в пространстве времени, а путем накопления ценностей. Ценности не сменяют друг друга. Новые не уничтожают старые, если старые действительно настоящие, а присоединяясь к старым, увеличивают их значимость для сегодняшнего дня. Поэтому ноша культурных ценностей – ноша особого рода. Она не утяжеляет наш шаг вперед, а облегчает. Чем большими ценностями мы овладели, тем более изощренным и острым становится наше восприятие иных культур. Культур, удаленных от нас во времени и в пространстве древних и других стран. Каждая из культур прошлого или иной страны становится для интеллигентного человека своей культурой, своей глубоко личной и своей в национальном аспекте, ибо познание своего сопряжено с познанием чужого.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Имена, имена милосердия.
1: В 2012 году в Бишкекском парке Победы появился необычный монумент. Этот памятник – благодарность ленинградцев жителям Киргизии. На черном мраморе вырезан шпиль Адмиралтейства. На белом изображена киргизка с русским малышом. Женщина на барельефе – легендарная Токтагон Алтыбасарова, спасшая в Великую Отечественную детей из Ленинграда. Токтагон исполнилось всего 17, когда началась война. Девушка из киргизского села Курменты стала председателем сельсовета. Больше назначить на эту должность было некого. Мужчины ушли на фронт, а Токтагон считалась в селе самой образованной колхозницей. В августе 42 года пришло известие, что в Курменты привезут 150 блокадных детей. Получив это сообщение, Токтагон приготовила жилье для ленинградцев, превратив пустующее общежитие в детский дом. И вот маленькие блокадники прибыли. Токтагон знала, что люди в Ленинграде умирали от голода, но быть готовой к встрече с донельзя истощенными детьми оказалось невозможно. Девушка увидела 150 ребятишек, похожих на старичков. Многие не могли идти сами, их несли на руках взрослые. И Токтагон, глядя на это, дала себе слово, что сделает все возможное для того, чтобы никто из ленинградских ребят не умер на киргизской земле. В первый же вечер, разместив детей, председатель пошла по дворам. Жители села и сами недоедали. Токтагон не просила их поделиться продуктами. Она просто рассказывала о том, кого сегодня привезли в село. И, слушая ее, соседки отдавали все, что у них было – кружку молока, кусок сыра. Токтагон сама кормила малышей, выхаживала каждого. Ребята постепенно оживали, вспоминали о мамах, тосковали. Это для девушки было тяжелее всего. Она выбегала на улицу, плакала от жалости, а потом возвращалась. Многие дети остались без документов, не знали, как их зовут. Токтагон придумывала им новые имена и фамилии. Отработав трудодень, она мчалась к своим ленинградцам, приносила им скромные гостинцы, тыкву, изюм. И они казались ребятам вкуснее самых вкусных довоенных пирожных. Дети постарше считали Токтагон своей сестрой, малыши называли мамой. Многие из этих ребят, теперь уже бабушки и дедушки, помнят колыбельные на киргизском языке, которая пела им на ночь Тоня Эже. Так в Киргизии обращаются к старшим сестрам. Когда закончилась война, в Ленинград вернулись только те ребята, кого разыскали родные. Остальные прожили в селе одной семьей еще 10 лет. И никто из ребят, ответственность за которых Токтагон взяла на себя, не умер. На всю оставшуюся жизнь они сохранили чувство благодарности к девушке золотым сердцем. После войны Токтагон вышла замуж, родила 9 детей. Она продолжала работать в сельсовете, хоть ей предлагали переехать в город. Алтыбасарова отказалась. На ее руках были пожилая мама, младшие братья, сестры и ленинградцы, ставшие родными. А в Курменты тем временем приходили письма со всего Советского Союза. Это разъехавшиеся дети посылали приветы своей приемной маме. И она каждый год, как только появлялись фрукты, собирала огромное количество посылок. На их отправку уходило несколько дней. А когда Ленинград отмечал 35-летие со дня снятия блокады, Токтагон приехала в город на Неве. Женщину встречали взрослые люди, ее дети. Алтыбасарову в Советском Союзе так и называли «матерью 150 детей». Это их стараниями в Бишкеке появился памятный монумент. Летом 2015 года Токтагон Алтыбасаровой не стала. Письма от ленинградцев она хранила до последнего дня как величайшую ценность своей жизни.
0: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера».
1: Мы судим, говорим порою так прекрасно, и мнится, силы нам великие даны. Мы проповедуем, собой упоены, и всех зовем к себе решительно и властно. Увы нам, мы идем дорогою опасной, пред скорбью чужой молчать обречены. Мы так беспомощны, так жалки и смешны, когда помочь другим пытаемся напрасно. Утешит в горести, поможет только тот, кто радостен и прост, и верит неизменно, что жизнь – веселье, что все благословенно, кто любит без тоски и как дитя живет. Пред силой истинной склоняюсь я смиренно. Не мы спасаем мир, любовь его спасет.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Ежедневно во время вечернего богослужения в православных храмах поется или читается одна из самых древних молитв «Ныне отпущающий». Впервые она была произнесена почти 2000 лет назад Симеоном Богоприимцем. Этот святой родился во времена, когда Израиль был в подчинении у Египта. Впоследствии Симеону и еще 69 знатокам греческого языка было поручено перевести книги Ветхого Завета с еврейского на греческий язык. Симеон переводил книгу пророка Исаии. Дойдя до места, где Исаия говорит о том, что Христос родится от девы, Симеон засомневался и захотел вместо девы написать «жена». Но в этот момент ему явился ангел и сказал, что Симеон не умрет до тех пор, пока своими глазами не увидит, как свершится пророчество. О последующих событиях рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Симеону было уже 300 лет, когда Богородица и святой Иосиф принесли младенца Христа в Иерусалимский храм. Там их и встретил праведник, пришедший по вдохновению Божию. Он был очень рад этой встрече, взял младенца Христа на руки и, славя Бога, сказал: «Ныне отпущаешь раба твоего, владыка, по глаголу твоему с миром, яко видеста очи мои спасение твое, еже иси уготовал пред лицем всех людей свет в откровении языков и славу людей твоих Израиля. Теперь ты отпускаешь меня, раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, потому что увидели глаза мои спасение всех людей, которые ты приготовил, свет для просвещения язычников и славу народа израильского». Святой Симеон благодарил Бога за то, что жизненный путь его наконец-то окончен, и главное за то, что в мир пришел Спаситель, и теперь Царство Небесное открыто для всех людей. Служение Христа, которое Господь приготовил для человечества, святой Симеон называет удивительными словами «светом для просвещения язычников и славой народа израильского». Так он подтверждает, что Спаситель родился среди народа израильского, но учение его будет проповедано всем людям.
2: Молитва «Ныне отпущающий» стала использоваться на вечернем богослужении с первых веков христианства. Слова святого Симеона, который очень долго ждал пришествия Спасителя и тяготился миром, это молитва радостного и умиротворенного сердца, которое наконец-то приобрело покой. Поэтому молитва «Ныне отпущающий» подходит к общему настрою вечернего богослужения, ведь во время него мы благодарим Бога за прошедший день и просим покоя во время ночи. Такого мира и покоя, который испытывал святой Симеон, произнося слова «Ныне отпущающий раба твоего, владыка». А теперь давайте послушаем молитву «Ныне отпущающий» в исполнении хора Свято-Троицкой Александра Невской лавры.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О молитве. Боже, сделай плохих людей хорошими, а хороших –

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Мати Божия Пречистая, откуда духи нечистые исходят? От жены нечистой.

Ибо пред ними они бессильны, словно тень, и в легионы соединяются против одного духа чистого, против одного духа девственного. Наипаче они множатся среди тлена и гнили, с наибольшим же ожесточением на девство нападают, на девственное в душе и теле, уме и сердце мужей и жен. Сколько в сердце желаний греховных, наслаждений ядовитых, страха и ненависти к небесному, столько же в нем и духов нечистых. Сколько в уме иллюзий о мире, в представлениях ли и понятиях, в мечтах или словах, столько же в нем и духов нечистых. И каждый дух нечистый сеет семя свое в уме, и каждый дух нечистый сеет семя свое в сердце. И все они, захватив ум и сердце, сеют семя свое нечистое на ниве воли, а поработив душу, главной твердыней своей ее делают, и множатся в ней, словно тени при свете солнечном. Один от другого множатся. Беспорядка и закона. Враги, заклятые закона и порядка. И мерят силы свои лукавством и количеством, и празднуют победу неподоблести, и дробятся, как песчинки, и не с числа им. Не из любви друг другу множатся, множатся из эгоизма адского. И блаженства не чувствуют они от существования своего, борьба за превосходство и права свои исполняет все время их. Горе человеку, ставшему полем их битвы. Что за плоды человеку приносит действие духов нечистых, Мати Божия? Приносит оно болезни человеку внутреннему, а вслед за ним и внешнему. Грех – семя болезни. Семя греха растет буйно, словно сорняк. Все болезни человеческие – плод греха. И слепота, и глухота, и немота, и всякая болезнь. Странно сказать, и смерть – болезнь. Следствие той же причины, от того же червя гниения. Мати Божия пречистая и пресветлая, освободи нас от духов нечистых, омый нас от всякого греха, от болезни исцели, милостью Сына Твоего и силой Духа Святого. Из гноища зловонного на коленях вопием к Тебе, сиянием Твоим попалит лены разложения, удушающие нас, Мати Божия.

0: Радио «Вера». Иван Тургенев. Записки охотника. Читает Илья Резник.
1: Был прекрасный июльский день. Один из тех дней, которые случаются только тогда, когда погода установилась надолго. С самого раннего утра небо ясно. Утренняя заря не пылает пожаром. Она разливается кротким румянцем. Солнце, не огнистое, не раскаленное, как во время знойной засухи, не тускло-багровое, как перед бурей, но светлое и приветно-лучезарное, мирно всплывает под узкой и длинной тучкой, свежо просияет и погрузится в лиловый ее туман. Около полудня обыкновенно появляется множество круглых высоких облаков, золотисто-серых, с нежными белыми краями. Они так же лазурны, как небо. Они все насквозь проникнуты светом и теплотой. К вечеру эти облака исчезают. Последние из них черноватые, неопределенные, как дым, ложатся розовыми клубами напротив заходящего солнца. На месте, где оно закатилось, так же спокойно, как спокойно взошло на небо. Алое сияние стоит недолгое время над потемневшей землей и, тихо мигая, как бережно несомая свечка, затеплится на нем вечерняя звезда. В такие дни краски все смягчены, светлы, но не яркие. На всем лежит печать какой-то трогательной кротости.

0: «Голоса времени». Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма Натальи Пушкиной, жены поэта Александра Пушкина, своему брату Дмитрию Гончарову. 1836 год. Санкт-Петербург. «Я не отвечала тебе на последнее письмо, дорогой Дмитрий, потому что не совсем еще поправилась после родов. Теперь я хочу немного поговорить с тобой о моих личных делах. Ты знаешь, что пока я могла обойтись без помощи из дома, я это делала. Но сейчас мое положение таково, что я считаю даже своим долгом помочь моему мужу в том затруднительном положении, в котором он находится. Несправедливо, чтобы вся тяжесть содержания моей большой семьи падала на него одного. Вот почему я вынуждена, дорогой брат, прибегнуть к твоей доброте и великодушному сердцу, чтобы умолять тебя назначить мне с помощью матери содержание, равное тому, какое получают сестры. Я тебе откровенно признаюсь, что мы в таком бедственном положении, что бывают дни, когда я не знаю, как вести дом. Голова у меня идет кругом. Мне очень не хочется беспокоить мужа всеми своими мелкими хозяйственными хлопотами. И без того я вижу, как он печален, подавлен, не может спать по ночам и, следственно, в таком настроении не в состоянии работать, чтобы обеспечить нам средства к существованию. Для того, чтобы он мог сочинять, голова его должна быть свободна. И, стало быть, ты легко поймешь, дорогой Дмитрий, что я обратилась к тебе, чтобы ты помог в моей крайней нужде. Мой муж дал мне столько доказательств своей деликатности и бескорыстия, что будет совершенно справедливо, если я со своей стороны постараюсь облегчить его положение. По крайней мере, содержание, которое ты мне назначишь, пойдет на детей, а это уже благородная цель. Я прошу у тебя этого одолжения без ведома моего мужа, потому что если бы он узнал об этом, то, несмотря на стесненные обстоятельства, в которых он находится, он помешал бы мне это сделать».
0: Голоса

Блаженны мы, когда идем отважно твердою стопою, с неунывающей душой, тернистым жизненным путем, когда лукавые сомнения не подрывают веры в нас, когда соблазна горький час и неизбежные падения нам не преграда на пути, и мы, восстав, прах отряхая, к вратам неведомого края готовы бодро вновь идти. Константин Романов.

0: Вы слушаете радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Над горою Синай высоко стояло палящее солнце. Дождя не было уже несколько месяцев. Афонский монах Паисий, приехавший сюда, чтобы пожить немного в уединении рядом с великой святыней, горой, на которой пророк Моисей разговаривал с Богом, шел с шестяной банкой в руках к небольшой пещере. Там из расщелины тоненькой струйкой стекала по скале вода. Каждый день отец Паисий ставил банку в расщелину и за сутки набирал ее полную. Хватало, чтобы несколько раз в день смачивать лоб, немного попить самому и напоить птиц и зверей, собиравшихся по утрам возле его жилища. Но и это отец Паисий считал великим чудом. Посреди раскаленной от зноя пустыни Господь послал ему воду. Каждый раз, подставляя под капли свою жестянку, он чувствовал, как его сердце переполняет благодарность Богу. Вот и сейчас, едва услышав, как на дно банки упала первая капля, у отца Паисия на глаза навернулись слезы. Он с благоговением стал читать акафист, хвалебную песнь Пресвятой Богородицы, и слова благодарственной молитвы перемежались звуками капающей в банку воды. Прошло время, и отец Паисий вернулся с Синая на святую гору Афон. В Иверском скиту, где он поселился, воды было предостаточно. Целый бетонный резервуар. На Афоне такие резервуары называют цистернами. Отец Паисий, не боясь остаться без воды, и мылся, и готовил, и стирал. Но однажды вдруг заметил, что в сердце его уже нет того чувства счастья от благодарности Богу, которое он испытывал на Синае, стоя у тоненькой струйки и считая падающие в банку капли. «Вот до чего ты докатился», — укорял самого себя отец Паисий. Он пошел в свою келью, собрал в мешок нехитрое имущество, взвалил его себе на спину и отправился на другую сторону горы. Там отец Паисий нашел пустую хижину, рядом с которой не было цистерны с водой, а стояла лишь небольшая бочка. В этой хижине монах и стал жить каждый день благодаря Бога за все, что он ему посылал. В хижину к отцу Паисию за духовным советом приезжали тысячи людей со всего света. Мудрого монаха, всегда помогающего в трудных ситуациях, они почтительно называли старцем. «Добрый Бог подает нам щедрые благословения», — говорил афонский старец Паисий Святогорец. «Но в изобилии душа человека черствеет. Он быстро забывает о благодарности Богу. Принимай его дары как должное. Господь может обойтись и без нашей благодарности, но благодарность Богу приносит пользу прежде всего нам самим. Не будем же равнодушны и бесчувственны, но станем благодарить и славословить Господа даже за все то малое, что Он по великой своей милости нам подает».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Алексей Долгов.
1: Человеку свойственно обращать внимание на свой внешний вид. Мы украшаем себя, наряжаемся. Но человек — это не только видимое тело. Человек есть и то, что невидимо. Хочу поделиться с вами наставлениями Авва Исаии Скитского об украшении души. Душа человеческая — невеста Христова. Как невеста украшается драгоценными уборами, бисером и жемчугом, чтобы понравиться жениху, так и душа человеческая должна украшать себя как бисером и жемчугом многими добрыми делами, чтобы ее возлюбил Христос. Но и чистая совесть есть украшение немалое. Ею, как прекрасным убором, украшались души святых апостолов. А золотые уста святителя Иоанна говорят, как очам человеческим приятно видеть прекрасное лицо, так очам Божьим приятна чистая совесть.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний Сельмы Лагерлёв. Девочка из Морбаки. Записки ребенка. 1930 год. Однажды утром во время уроков я захожу в детскую просто посмотреть, как там все происходит. Гувернантка Алина беседует с Анной и Эммой о совести. По-моему, она совершенно права, когда говорит, что мы всегда должны поступать, как велит совесть. Ведь тогда мы избежим ее укоров. У Анны с Эммой 10-минутная переменка. Они выбегают на улицу поиграть. Я подхожу к Алине, чувствую, как щеки горят огнем, и тихим, еле слышным голосом спрашиваю, не поможет ли она мне отослать 24 шиллинга на станцию Лаксо, жене путевого обходчика, которая там проживает. «Отчего же не помочь?» — говорит Алина. «Если ты знаешь ее фамилию». «Нет, не знаю. А дело тут вот в чем. Когда поезд, на котором я возвращалась домой, подъезжал к станции Лаксо, он задавил путевого обходчика». «Так-так», — говорит Алина. «И теперь ты жалеешь его жену? В поезде говорили, что она бедная, и у нее много детей. В наш вагон зашел кондуктор, спросил, не желаем ли мы помочь обходчиковой жене. И многие дали денег. А я нет». У меня были две монеты по 12 шиллингов, но я хотела купить на них в Карстате жареного миндаля и орехов в подарок Анне и Герде. И произошло все так быстро. Кондуктор очень спешил и даже не взглянул в мою сторону. И я не смогла отдать деньги. Я не стала покупать в Карстате жареный миндаль, сохранила деньги. Мне было так стыдно, когда я сидела в поезде. Казалось, все в купе смотрят на меня и думают, почему я не дала ни гроша. И дома. Меня тоже каждый день мучает стыд. Я вообще не собиралась никому говорить. Но вот услышала, как вы рассказывали про совесть. «Ладно», — говорит Алина, — «тогда я, конечно, помогу тебе». И я иду за своими монетами, отдаю их ей. Теперь мы с Алиной добрые друзья. Я рассказываю ей все то, о чем я не говорю больше никому. Голоса.

0: Светлое радио. Имена, имена милосердия.
1: Федор Шаляпин, карьера которого состоялась благодаря купцам-меценатам, как-то сказал: «В полустолетие, предшествовавшее революции, русское купечество играло первенствующую роль в бытовой жизни страны». Это была чистая правда. Купцы во благо России делали очень и очень много. Одним из тех, кто ничего не жалел для своего родного Нижнего Новгорода, был Федор Переплетчиков. Федор Петрович, порядочный, добрый, милосердный, для нижегородцев во всем был самым-самым. Про него так и говорили: самый щедрый, самый обаятельный, самый дальновидный. Он был родом из богатой купеческой семьи. Дела вел более чем успешно, занимался производством канатов, и они в те времена парусного пароходства считались лучшими на всей Волге. В 28 лет Переплетчиков стал депутатом Нижегородской думы. Люди доверяли ему, недаром их избранник отвечал за городскую казну. И когда началась Отечественная война 1812 года, он собирал средства для нужд народного ополчения, перечисляя ему солидные суммы из своего капитала. А когда в город хлынули беженцы из Москвы, некоторых из них Переплетчиков поселил в своем доме. Трижды Федора Петровича избирали на пост городского головы. Его добрые дела не поддавались счету. Переплетчиков выручал деньгами тех, кто не мог оплатить подати, учредил кассу для выдачи пособий бедным горожанам и сам пополнял ее. Ни одно нижегородское семейство выжило благодаря этой особой кассе. В 1831 году от холеры скончались две дочери Федора Петровича. Отец едва не умер от горя. На ноги его подняла только мысль о пожертвовании части своего состояния бедным. Переплетчиков подарил городу 8 принадлежавших ему лично корпусов Никольского рынка. Условием щедрого дара было то, что доходы от сдачи этих зданий в аренду должны идти неимущим. И еще один свой дом, каменный, с флигелями и участком земли, Федор Петрович передал в пользу думы. В завещании, которое начиналось словами «завещаю любимому городу», благотворитель написал, что после его смерти доходами с этого дома должен управлять городской голова. Управление же состояло в том, чтобы перечислять все средства в пользу богоугодных заведений и бедняков Нижнего Новгорода. Казалось бы, Переплетчиков уже сделал для людей так много. Но Федор Петрович не останавливался. В 1836 году он послал в Думу письмо с предложением построить в городе дом для презрения бедных граждан и отставных заслуженных воинов. Объявив сбор средств на это богоугодное дело, Федор Петрович пожертвовал ему 1000 рублей. Переплетчиков прожил жизнь, следуя основным купеческим заповедям. Добро наживал честно, употреблял его с разумом, не жалел средств для тех, кто нуждался, и самое главное, всегда помнил – честь превыше прибыли. За это и любили его нижегородцы. И когда Федор Петрович умер, в страшную стужу люди несли гроб с его телом на руках от Благовещенского собора, где проходило отпевание, до самого погоста. А одну из улиц переименовали в Переплетчиковскую. И каждое 10 января, в день смерти благотворителя, в нижегородских церквях служили по нему панихиду.
0: Имена, имена милосердия.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера».
1: Месяц в мутных облаках бледно серебрился. На встревоженных волнах мой челнок носился. Я молвил, коль угожу к пристани защитной, 100 поклонов положу с песнею молитвой. Буря взвыла, в корабле слышны плач и стоны, а я цел в своем угле и кладу поклоны.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Большинство песнопений, звучащих в составе православного богослужения, возникло благодаря авторам греческого происхождения. Что неудивительно, христианские песнотворцы Византии изучали лучшие произведения античных драматургов. Сочиняя церковные гимны, они использовали выверенные принципы древней поэзии. Впрочем, не только греки внесли вклад в развитие богослужения. Нашлось место и для сирийских церковных поэтов. Среди сочиненных ими произведений есть, например, песнопение, названное по первым словам «Сподоби Господи». О значении этой молитвы рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Молитва «Сподоби Господи» возникла в Сирии примерно в VI веке. В Константинополе ее восприняли значительно позднее, примерно в столетии XII. В наши дни «Сподоби Господи» исполняется ежедневно в составе вечернего богослужения. И первая часть молитвы звучит так: «Сподоби Господи, в вечер сей без греха сохранитеся нам. Благословенныйся, Господи, Боже, Отец наших, и хвально и прославлено имя Твое вовеки. Аминь». В этой части молитвы говорится о том, чтобы Господь дал нам вечер уходящего дня провести без греха. Вторая часть «Сподоби Господи» выглядит так: «Буди, Господи, милость Твоя на нас, яко же уповахом на Тя». Перевести ее на русский можно следующим образом: «Пусть милость Твоя, Господи, пребывает на нас, потому что мы надеемся на Тебя». Иными словами, эта часть молитвы содержит прошение о том, чтобы Божья милость всегда пребывала с нами. И вот третья часть «Сподоби Господи». «Благословенныйся, Господи, научи мя оправданием Твоим. Благословенныйся, Владыко, вразуми мя оправданием Твоим. Благословенныйся, святый, просвети мя оправданием Твоими». В этой части молитвы под особыми именованиями перечисляются лица Святой Троицы: Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Бог Отец называется здесь Господом, Бог Сын – Владыкой, а Святой Дух – Святым. Эта часть молитвы содержит просьбу к Богу оправдать нас от тех грехов, которые мы в течение дня совершили. Четвертая часть молитвы «Сподоби Господи» звучит так: «Господи, милость Твоя вовек, дел руку Твою не презри, Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава подобает, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь». В этой части говорится о том, что милость Божия будет с людьми всегда, и что Господь не оставит без опеки творение дел Своих, то есть всех нас. Заканчивается молитва «Сподоби Господи» особым прославлением Бога.
2: Молитва «Сподоби Господи» хорошо известна не только в православной церкви. В составе вечернего богослужения она поется в храмах Коптской и Эфиопской церквей, которые не находятся в общении с православием, но также имеют древнюю историю. А теперь давайте послушаем молитву «Сподоби Господи» в исполнении объединенного хора Свято-Успенской, Киево-Печерской лавры и Киевской духовной академии.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Вике из Ставрополя 6 лет. Она растет активным ребенком. Любит играть в салки, рисовать красками, лепить из песка. А еще ухаживает за своим котом и с радостью проводит время со старшими братом и сестрой. У Вики есть проблемы со здоровьем. В 2 года у девочки начались приступы, судороги и потери сознания. Они привели к откатам в развитии. У Вики полностью пропали речь и умение коммуницировать. Приступы стали случаться все чаще. Сейчас, когда Вика выходит на детскую площадку, другие дети пугаются ее эмоций и громкого смеха. А те, кто начинают играть с девочкой, быстро теряют интерес, потому что Вика не говорит, хотя все понимает. Вот уже 4-й год родители Вики пытаются понять, что происходит с их дочерью. Они прошли множество врачей и специалистов, провели десятки анализов, но поставить диагноз Вике так и не удалось. Семью поддерживает фонд «Страна детям». Он помогает с лечением и реабилитациями детям и молодым людям до 19 лет. В команде фонда есть медики, которые смогли установить некоторые особенности в организме Вики. Но для постановки окончательного диагноза необходим дорогостоящий анализ. Семья у Вики большая, родители и 3 детей. Пока глава семейства работает, мама находится рядом с дочерью. Девочка требует круглосуточной заботы и ухода. Помочь Вике сделать анализ, определить болезнь и начать лечение можно на сайте фонда «Страна детям». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: К вам молюсь, огненные серафимы. Кто первым ощутил присутствие Сына Девы в мире? Бесы ощутили первыми присутствие Его и страхом исполнились. За страхом следует раболепие, за раболепием дерзость. Поистине, злодеи и преступники трепещут при появлении судьи и узнают его первыми. Праведнику неизвестен судья, ибо не помышляет о нем и его не ожидает.

К вам молюсь, престолы, откройте, как одолел бесов сын Девы. Только над земным являют бесы силу свою. Небо взирает на них, как на зло заведомо побежденное. Когда хозяин приходит на ниву свою, воры, завидев его, бегут к ограде и ищут лазейку, чтобы выскочить. К вам молюсь, силы и господство. Каковы четыре победы, сыном Девы в мире одержанные? Четыре победы эти в сокрушении четырех зол, одно из другого истекающих, словно река мутная из мутного источника. Первая победа над бесами, от которых приходит грех. Вторая победа над грехом, от которого происходит болезнь. Третья победа над болезнями, которые производят смерть. Четвертая над смертью. К вам молюсь, власти и начало. Откройте, какая из побед его наибольшая. Ни одна не больше другой и не меньше. Но первое есть первое, а последнее – последнее. Второе не могло быть без первой, а третье – без первой и второй, четвертой – без первых трех. Все четыре единую четырехкратную победу составляют, озарившую восток, запад, север и юг, весь мир существующий. К вам молюсь, архангелы и ангелы, откройте, кто может стяжать благодать победы сына Девы? Тот, кто может познать ее, да познает, да ощутит и да воспримет. Тот, кто познает, да поклоняется ему день и ночь. Тот, кто ощутит, да плачет от радости, что ощутил ее, и рыдает от стыда, что ощутил так поздно. Тот, кто стяжает, да похоронит в себе сына жены и сам станет сыном Девы. К вам молюсь и вам кланяюсь. Сонмы мучеников святых и святителей, познавших и стяжавших благодать побед его. Со всеми силами небесными молитесь ему за нас грешных, стоящих на поле брани.

0: Владимир Щербинин. «Сердце сокрушенно». Читает Илья Резник.
1: Я люблю свой мир. Я знаю в нем каждое дерево, каждую тропинку. Я знаю, где быстрее всего вызревает горько-сладкая жимолость, в каком месте лучше собирать кедровые шишки, на каком из перекатов и в какой час клюет хариус, под какой пихтой прячутся рыжики или грузди. И неважно, что река давно изменила свое русло, что места ягодные покрылись хвощом и бузиной, что почти все деревья в округе уже спилены лесорубами, в моей памяти остается все так, как

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний писателя Татьяны Боткиной, дочери Евгения Боткина, лейб-медика семьи императора Николая II. Вторая половина XIX века и первая половина XX века. Своим братом Александром отец был очень доволен. Дядя Саша был на год младше отца, и отец его очень уважал, считая, что из пяти братьев Боткиных он был самым интеллигентным. Окончив медицинскую академию в чине майора, дядя Саша стал хорошим врачом. Его безошибочные диагнозы, основанные на энциклопедических знаниях, сделали бы из него знаменитого практика. Но у него была страсть – путешествие. Вернувшись из первого кругосветного путешествия, он с успехом сдал экзамены в морское училище. Став морским офицером и пройдя все моря в мире, он вышел в отставку в чине фрегат-капитана. Со времени женитьбы его всюду сопровождала жена. Они ездили 8 лет, и их счастье ничем не омрачалось. Рождение дочери очень слабого здоровья заставило их вернуться к оседлой жизни. Они решили жить в Финляндии, недалеко от Хельсинки, в деревне Ино. Дядя Саша управлял своим имением передовыми методами. Супруги вели очень простую жизнь. Дядю Сашу высоко ценили. Как доктор он никогда не отказывал в помощи, ни днем, ни ночью, не беря за это никакого гонорара. Он стал вскоре очень популярен как среди финнов, так и среди русских, которые жили в этих местах.

В эфире «Радио Вера». Зачем я не могу нести, о мой Господь, твои оковы? Твоим страданиям страдать, и крест на плечи твой приять, и на главу венец терновый. О, если б мог я лобызать лишь край святой твоей одежды, лишь пыльный след твоих шагов. О мой Господь, моя надежда, моя и сила, и покров, тебе хочу я все мышления, тебе всех песней благодать, и думы дня, и ночи бденья, и сердце каждого биенья, и душу всю мою отдать. Алексей Толстой.

0: слушаете радио «Вера». Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Сысой Савченко.
1: На Афон опустились вечерние сумерки. Закрылись на засовы до самого утра ворота монастырей. Монах Сысой, живший в уединенной пустынной местности на юго-западном склоне Святой Горы, тоже запер на щеколду дверцу своей маленькой хижины-кельи. В последнее время все чаще появлялись слухи о разбойниках, пробравшихся на Афон и нападавших по ночам на уединенные кельи. Что они хотели там найти, отец Сысой не понимал. Поживиться у отшельников было нечем. У самого отца Сысоя все богатство, жестяная кружка да старое одеяло. За окном уже совсем стемнело, когда отец Сысой встал на вечернюю молитву. Ни один звук, кроме негромкого голоса монаха, не нарушал безмолвия. И вдруг кто-то громко постучал в дверь кельи, а потом стал дергать ее так, что она едва не слетела с петель. Отец Сысой испуганно перекрестился. «Отворяй!» – услышал он грубый окрик. Монах подошел к окну и осторожно выглянул. У двери стоял огромного роста человек в мирской одежде. В руках он держал большой нож. «Разбойник!» – сжалось у отца Сысоя от страха сердца. Но он, поборов испуг, в уме стал молиться, одновременно из-за двери увещевая незваного гостя уйти. Разбойник продолжал трясти дверь, но в какой-то момент вдруг насторожился. То ли ему почудилось, то ли действительно он услышал какой-то звук, однако что-то спугнуло злодея, и он быстро убрался, пообещав, однако, скоро вернуться. Отец Сысой упал на колени и возблагодарил Господа за спасение. Но что будет дальше? Завтра разбойник придет снова, и тогда уж точно ворвется в келью. Монах стал горячо молиться, прося у Бога избавления. До самого утра отец Сысой не сомкнул глаз. Только когда горизонт начал светлеть, он забылся тревожным сном. Проснулся он от стука в дверь. На улице ярко светило солнце, пели птицы. «Неужели разбойник дерзнул явиться сейчас?» – подумал отец Сысой и снова осторожно посмотрел в окно. На сей раз у двери он увидел монаха. Ростом ничуть не меньше вчерашнего ночного гостя, он был, в отличие от него, кроток лицом, а в руках держал не нож, а какой-то конверт. Отец Сысой открыл. Гость, увидев его, тут же упал на колени и стал слезно просить отца Сысоя принять его в духовные ученики. Он протянул отшельнику конверт. Там оказалась рекомендация от духовника. Отец Сысой поднял монаха с земли и начал было объяснять, что не берет учеников, что затем и поселился здесь, в глуши, чтобы жить в уединении. Но вдруг в его голове в красках всплыло ночное происшествие. «Да ведь это сам Господь мне тебя послал!» — воскликнул вдруг отец Сысой, радушно обнял изумленного гостя и разрешил ему поселиться у себя. Монах был уверен, что вдвоем они будут в безопасности. Действительно, на следующую ночь разбойник не вернулся. И больше уже никогда не тревожил отца Сысоя, наверняка узнав, что тот теперь живет не один. А отец Сысой каждый день благодарил Бога за помощь. Вскоре об этой истории стало известно в других афонских монастырях. Монахи благоговейно дивились силе молитвы отшельника и стали часто приходить к нему за советом и наставлением, называя старцем. «Помощь Божия всегда приходит», — говорил афонский старец Сысой Савченко, «умея ее только различить и принять».
0: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Сысой Савченко.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает протоиерей Дионисий Крюков.
1: Гнев чаще всего появляется в человеке от того, что он думает, что виноват кто-то другой, а не он сам. И начинается гнев с раздражения. Как же его сдержать, чтобы не случилось какой-нибудь беды? Святые отцы советовали молчать. Если гнев не выражать, то его сила постепенно снижается, и в итоге он может сойти на нет. Хочу поделиться с вами словами преподобного Иоанна Лествичника. Начало безгневия есть молчание уст при смущении сердца. Средина – молчание помыслов при тонком смущении души. А конец – непоколебимая тишина при дыхании нечистых ветров.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Вера. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из писем философа Ивана Ильина писателю Ивану Шмелеву. 1935 год. «Мой милый и дорогой Иван Сергеевич, послал вам открыточку из Печорского монастыря. От Изборской ездили на самую границу, до проволоки колючей, поднимались на Эстонскую вышку и видели Псковский собор, 20 верст. Было туманно. Он предстал, как видение, прошептал: «Верьте и надейтесь». А я через загородку нарвал русской травки на память».
1: Голоса.

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердие.
1: «Маленькая упрямая женщина» – так называли французскую певицу Эдит Пиаф ее друзья. Еще до Второй мировой войны она стала богатой и знаменитой, жила ни в чем не нуждаясь, но своего нищего детства и голодной юности никогда не забывала и никогда не упускала возможности протянуть руку помощи тем, кто попал в беду, часто совсем незнакомым людям. В их число вошли и 120 человек, которых Эдит спасла от смерти в фашистских концлагерях во время войны. Пиаф была 26-летней цветущей женщиной, когда немцы оккупировали Францию и вошли в Париж. Но занятый врагом город не притих. Театры посещались публикой, люди ходили в кино. Эдит успешно концертировала. Людям даже казалось, что ей все равно, идет война или нет. Как они ошибались, не зная, что Пиаф помогает подпольному движению сопротивления. Когда немцы, очарованные талантом певицы, предложили ей серию концертов в Германии, Эдит согласилась. Французы осуждали ее, считая, что она сотрудничает с нацистами. Но Пиаф знала, что делает. Знакомым она объясняла: «Я буду петь для наших ребят в лагерях военнопленных. Представляете, как им нужна поддержка?» Именно такое условие поставила певица оккупационным властям. Они разрешат ей выступать не только перед немцами, но и перед своими несчастными соотечественниками. «Это мой небольшой каприз», – смеясь, говорила Эдит. Каприз очаровательной артистки исполнялся. После каждого концерта Пиаф просила разрешения сфотографироваться вместе с узниками, на память, как она объясняла. И администрация концлагерей не видела в этом ничего подозрительного. Отработав гастроли, Эдит возвращалась в Париж и отдавала эти снимки в фотолабораторию движения сопротивления. Фотографы тщательно переснимали лицо каждого пленного на отдельную карточку и вклеивали ее в поддельные документы. А Пиаф снова собиралась на гастроли в Германию и приезжала в те же лагеря, провозя в чемодане с двойным дном фальшивые удостоверения личности. Передать их узникам Эдит не составляло труда. Обаятельную и любезную артистку никто даже не заподозрил в том, что она под видом раздачи автографов незаметно отдает пленным паспорта. 120 французских солдат, уже не надеявшихся на спасение, благодаря певице, смогли бежать из лагерей. Естественно, Пиаф не афишировала свою подпольную деятельность в сопротивлении. Кроме тех, кому она помогла обрести свободу, об этой стороне жизни артистки знали совсем немногие. Но рассекретиться все же пришлось. Это случилось после освобождения Франции, когда Пиаф обвинили в сотрудничестве с фашистами. Тогда Эдит защитили те, ради кого она жертвовала жизнью. Это были бывшие узники лагерей, и евреи, которых она скрывала в Париже от нацистов, и семьи погибших на войне французов, в пользу которых Эдит регулярно давала благотворительные концерты. То, что люди рассказали о Пиаф, заставило членов суда встать на вытяжку и отдать честь этой маленькой француженке с отважным сердцем. А солдаты, которым Эдит помогла сохранить жизнь, долгие годы потом приходили на ее концерты. После выступления вспоминали пережитое и, обняв певицу, плакали. И Пиаф, всегда уверявшая, что не умеет лить слезы, плакала тоже.
0: Имена, имена милосердия. Радио.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера».
1: По Ниве прохожу я узкою межой, поросшей кашкою и цепкой лебедой. Куда ни оглянись, повсюду рожь густая. Иду, с трудом ее руками разбирая. Мелькают и жужжат колосья предо мной и колют мне лицо. Иду я, наклоняясь, как будто бы от пчел тревожных отбиваясь, когда, перескочив через ивовый плетень, средь яблонь в пчельнике проходишь в ясный день.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. На протяжении всей своей долгой истории Восточная Римская империя или Византия постоянно с кем-то воевала. На нее поочередно или все вместе нападали персы, арабы, скифы, славяне. В большинстве случаев Византии удавалось справляться с врагами и выходить победительницей из многочисленных войн. Со временем у византийского войска появилась традиция в случае триумфа при возвращении домой нести впереди особое знамя, названное «тропайя». Оно символизировало собой военную мощь империи. Впоследствии от слова «тропайя» было образовано церковное понятие «тропарь». Оно стало обозначать торжественное песнопение, в котором прославляется победа мученика над язычеством, преподобного над страстями, наконец, самого Спасителя, Господа Иисуса Христа, над смертью. В современном богослужении используется множество тропарей. Самым древним является тропарь, названный по первым своим словам «Богородица Дева». О содержании данного молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Тропарь Богородицы Девы состоит из двух частей. Первая звучит так: «Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою». Перевести этот текст на русский язык можно так: «Богородица Дева Мария, исполненная благодати Божией, радуйся, Господь с тобою». Эта часть тропаря была составлена на основании приветствия Архангела Гавриила к Божьей Матери. Чтобы возвестить Пресвятой Деве о том, что Господь избрал ее стать Матерью Спасителя мира, к ней был послан Архангел Гавриил. Он явился перед Девой Марией, сказав: «Радуйся, благодатная», то есть исполненная благодати Божией, «Господь с тобою, благословенна ты среди жен». Слова «благословенна ты в женах», то есть «среди жен», означают, что Пресвятая Дева Мария, как Матерь Божья, прославлена более всех других женщин. Вторая часть тропаря Богородицы Девы составлена на основании другого приветствия святой Елисаветы, матери пророка Иоанна Предтечи, и тоже к Божьей Матери. Звучит эта часть так: «Благословен плод чрева твоего, яко спаса родилась и душ наших». По-русски эту часть можно передать так: «Благословен плод тобою рожденный, потому что ты родила Спасителя душ наших». Под словами «плод чрева твоего» понимается Сын Божий Иисус Христос. Это приветствие святая Елисавета произнесла, когда увидела Деву Марию и поняла, что та в скором времени родит Спасителя мира.
1: Тропарь «Богородица Дева» поется на каждой вечерне, которая служится в субботу вечером, то есть накануне воскресения, а также на других праздничных службах. Во время пения «Богородица Дева» в знак особой торжественности священник открывает царские врата, центральные двери иконостаса. Это является символом того, что через рождение Спасителя от Богородицы людям было открыто Царство Небесное. А теперь давайте послушаем молитву «Богородица Дева» в исполнении хора Валаамского монастыря.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О молитве. Греческий старец Порфирий часто говорил о том, что молитва означает беседу с самим Богом, который всегда готов выслушать нас со вниманием и любовью. На самом деле, думал ли ты, чадо мое, поговорить хотя бы раз с кем-нибудь из наших нынешних правителей так, чтобы получить просимое? — спрашивал старец. «Если нет, то я тебе советую. Попробуй, и ты уверишься, что твое желание останется лишь желанием. Они не захотят разговаривать с тобой. Самое большее, что они сделают, это пошлют тебя к кому-либо из нижестоящих чиновников, чтобы отделаться от тебя. Господь же наш, который является царем царей, никогда не пошлет тебя к кому-то другому и никогда не откажет тебе в беседе с ним через молитву».

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
6: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
7: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера» для тех, кто хочет верить.
8: Здравствуйте, дорогие радио.

0: в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Когда же он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы, тебя питавшие». А он сказал: «Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие его».
1: Тем же у блаженны слышащие Слово Божие и хранящие.
2: В известном рассказе Чехова «Крыжовник» есть очень примечательный диалог. Герои рассуждают о том, что нужно человеку. Один говорит: «Три аршина земли», то есть фактически указывает место для могилы. Другой же утверждает, что такое количество нужно трупу, в то время как живому нужен весь мир. Что тут скажешь? Думаю, что рассуждать можно по-разному, и в итоге каждый окажется прав. Ведь даже с христианской точки зрения человек – сложное существо. Он, с одной стороны, был сотворен для обладания всей землей, с другой же, став смертным после грехопадения, действительно находит свое упокоение на относительно небольшом пространстве. Да, в землю опускают труп, но так как тело и душа в человеческой личности едины, можно сказать, что в итоге падшему человеку больше действительно и не нужно. В сегодняшнем евангельском чтении, приуроченном к празднику Успения Пресвятой Богородицы, мы слышим известную историю о двух сестрах, которые принимают у себя в доме Иисуса Христа. Старшая, Марфа, беспокоится о том, чтобы учитель и друг был принят, что называется, на уровне. Тем более, исходя из евангельского текста, дом, в котором это происходит, принадлежит ей, и от этого ее беспокойство становится еще понятнее. В то же время оно явно переходит границы, когда она делает замечание самому Христу. В ответ Спаситель мягко укоряет ее, так как она делает слишком большой акцент на внешнем и временном. Он не говорит, что временные вещи совершенно не нужны, но не стоит на них так сосредотачиваться, ведь на то они и временны. Умрет человек, и от всех этих обедов, одежд, домов, машин и всего прочего не останется и следа. Но значит ли это, что вся жизнь человека временна, что в ней нет ничего, что осталось бы с ним навсегда? Оказывается, есть. Речь об учении Христа и о состоянии сердца, которое благодаря этому учению возникает. Именно этот путь выбирает младшая сестра Мария, севшая у ног учителя и внимающая его слову. Иногда нам, слушающим этот текст, кажется, что в отличие от сестры она менее деятельна, но это неправда. Конечно, подобное внимательное отношение к слову Господа – лишь начало пути. Нам дана жизнь, но чтобы узнать, как ее прожить, нужно обратиться к тому, кто ее дал, и услышать его. Вокруг Христа были люди, которые присутствовали рядом. Однако не все из них не просто слышали, но и слушали Спасителя. Те же, кто слушал и сохранял его слова в своем сердце, жили в соответствии с ними, в каждом поступке, следуя его воле. Эти люди знали, что плотское сердце когда-нибудь остановится. Но если в бессмертной человеческой душе сохранятся вера и любовь к Творцу и Его творению, они позволят им быть с Богом и в опыте смерти, и в опыте воскресения.

0: Утреннее чтение Евангелия – вдохновляющее начало нового дня. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Алена Сергеева.
2: Наталья Разувакина. Литературные эскизы. Кошка Мелисса. У нас живет удивительная кошка, белая красавица Мелисса. Когда-то она сама выбрала меня в хозяйки, подбегая каждый раз на улице именно ко мне. И однажды мы с мужем внесли ее в дом, познакомить с котом. Гостья осталась у нас жить, всем на радость. А удивительная она не потому, что красивая и умная на редкость. Эта кошка очень любит, чуть было не сказала, молиться. На самом деле я далека, конечно, от мысли, что животные способны на молитвенное обращение к Богу. Но поведение кошки Мелиссы действительно удивляет. Стоит нам с мужем зажечь свечу перед домашним иконостасом, открыть молитвослов, кошка уже тут как тут. Трется о ноги, мурлычет, а то и просто усядется рядом на полосатый коврик, будто участвует. Благочестивая кошка. В шутку говорит о ней муж. Однажды я проспала, не услышала будильник. Нет, я не на работу опаздывала. Просто наметила себе дела в центре города с утра пораньше. Автобус от остановки, что рядом с домом, отходит каждый час. Я собралась со скоростью вихря. Да вот только не помолилась толком. Но ничего, думаю, на ходу как-нибудь. Мне не хотелось терять целый час до следующего автобуса. А Мелисса села на коврик перед иконами и замяукала. И смотрела при этом на меня так укоризненно. Ох, кошка, права ты, права. С утра без молитвы, так и весь день потом кувырком, сказала я, снимая уличные туфли и вновь надевая тапочки. Чудесную кошку послал нам Господь. А дела мои в тот день делались легко, с помощью Божьей.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: Сегодня 28 августа, день празднования в честь новгородской иконы Софии «Премудрости Божией». О почитании «Премудрости» председатель миссионерской комиссии Белгородской епархии протоиерей Максим Горожанкин.
2: Когда мы внимательно смотрим на икону Софии Премудрости Божией, то перед нами предстает достаточно сложная и богословски насыщенная композиция. Икона Святой Софии выражает сложный образ Премудрости Божией. Она исполнена в огненных тонах, и в центре композиции изображены либо Господь Вседержитель в царском венце и облачении и с огненными крыльями, сидящий на золотом престоле, либо Матерь Божия. О чем это нам говорит? Главная мысль данного образа – это представить воплощенную премудрость Божию в ее предвечном замысле, в образе Христа Спасителя или Богородицы, через которую божественный замысел о спасении мира и рода человеческого воплотился. Взирая на данный образ, мы можем молиться Господу о том, чтобы Он даровал нам ту самую премудрость, о которой мы читаем в Священном Писании, когда Господь создал дом этой премудрости и утвердил 7 столпов ее, которые также изображаются на иконе Софии Премудрости Божией традиционно. Надо сказать, что софийские соборы были весьма распространены в православном мире, и мы все знаем собор Святой Софии в Константинополе, мы знаем соборы Святой Софии в Киеве и в Новгороде. То есть попечение христиан о даровании премудрости было настолько велико, что центральные кафедральные соборы возводились в память Софии Премудрости Божией, то есть во имя самого Господа нашего Иисуса Христа, который, как мы уже и сказали, и является источником всяческой премудрости. Дай Бог и нам возрастать в премудрости, поучаться в Священном Писании и возрастать в нашем христианском доброделании.
0: Актуальная тема.
3: Основа любой семьи – это любовь. Она заставляет нас верить в то, что любые трудности преодолимы, и надеяться, что семейное счастье будет долгим. О людях, сумевших не только обрести любовь, но и сохранить ее, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории» ежедневно, утром, на радио «Вера».
4: Сегодня в 18:00 в эфире наш еженедельный журнал. Каждую пятницу ведущие, гости и сотрудники радиостанции обсуждают темы, которые показались особенно интересными, важными или волнующими на прошедшей неделе. Мы предлагаем вам присоединиться к обсуждениям и дискуссиям, которые обычно проходят у нас в редакции за эфиром. В этот раз предлагать темы и обсуждать их будут ведущие Наталья Лангамер и Алла Митрофанова, а также директор цифровых проектов журнала «Фома» Глафира Базурина и главный режиссер «Радио Вера» Максим Печенкин. Слушайте сегодня в 18:00.
0: Живут такие люди.
5: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Однажды утром я по привычке просматривала ленту новостей в интернете, и взгляд мой остановился на небольшой статье с любопытным заголовком «Он отвез в больницу более 500 человек». Над текстом была опубликована красочная фотография пожилого таксиста из Индии. На вид мужчина выглядел усталым, но лицо его казалось очень добрым. Мне сразу же захотелось подробнее узнать историю этого человека, и я стала читать. Много лет назад он и его супруга готовились к появлению ребенка. Как-то ночью беременная женщина почувствовала себя плохо. Они с мужем сразу же поспешили в больницу. По дороге мужчина хотел остановить попутную машину и попросить довести их с женой до ближайшей клиники. Но ни один водитель так и не затормозил. В итоге женщине не успели вовремя оказать медицинскую помощь, и она потеряла ребенка. Героя этой истории поразило равнодушие водителей. И тогда он решил помогать людям, оказавшимся в схожей ситуации. Пожертвовав карьерой инженера в одной из крупных иностранных компаний, мужчина устроился работать таксистом. Подобная деятельность не приносит много денег, но зато дает возможность помогать другим людям. В дневное время таксист подвозит обычных пассажиров, а ночью бесплатно доставляет нуждающихся в больницу. Он раздает своим клиентам визитки, чтобы они могли связаться с ним в любое время суток и попросить о помощи. «Уверен, что счастье невозможно купить ни за какие деньги», рассказывает сам герой статьи. «На прошлой работе я много зарабатывал, но таким счастливым, как в данный момент, я не был». Сейчас у таксиста из города Мумбаи большая семья. Сам он профессиональный инженер и знает 11 иностранных языков. Но главным достижением в своей жизни он считает спасение более 500 людей. Они нуждались в экстренной помощи и вовремя ее получили. Прочитав историю таксиста из Индии, я искренне порадовалась за него и за тех людей, кому посчастливилось с ним познакомиться. Удивительно, что человек, пережив горе, не опустил руки и не закрылся. Никто не откликнулся на его беду, а он решил поступить иначе. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио Вера.
0: Живут такие люди. Радио Вера.
1: Сегодня, 28 августа, Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. В этот день Церковь чествует икону София Премудрость Божия, а также иконы Успения Божией Матери Авиновскую и Семигородную. Успение Пресвятой Богородицы – один из 12 праздников, то есть 12 самых значимых для Церкви событий, связанных с жизнью Христа и Богоматери. Сегодня Церковь вспоминает кончину Преснодевы Марии. Перед Вознесением Христос завещал попечение о Богородице Иоанну Богослову. Подобно апостолам, Божья Матерь также утверждала христианство и проповедовала весть о Спасителе мира. Она побывала в Ефесе, на Кипре, на Новом Афоне. Обстоятельства Успения Божьей Матери известны в Православной Церкви с апостольских времен. По преданию, незадолго до ее кончины перед Девой Марией предстал архангел Гавриил. Он возвестил о скором переходе Богородицы в жизнь вечную и вручил ей пальмовую ветвь. В эти дни Святой Дух собрал всех апостолов в Иерусалиме. Иоанн Богослов сообщил им горестную и одновременно радостную весть. Ученики Христовы поняли, что они здесь для того, чтобы получить благословение Преснодевы. Внезапно в комнате засиял необыкновенный свет. Сам Христос с ангелами сошел с небес. Без всякого телесного страдания, словно засыпая, Богородица предала ему свою душу. Апостолы погребли тело Девы Марии в пещере и затворили дверь камнем. На третий день в Иерусалим прибыл апостол Фома. Он не застал похороны и горько сожалел об этом. Остальные пожалели Фому, открыли гроб, но нашли в нем только погребальные пелены. Так они убедились в телесном вознесении Божией Матери на небо. Вечером апостолам явилась сама Пресвятая Богородица и сказала: «Радуйтесь, я с вами во все дни». И тогда и ныне Преснодева Мария, небесная предстательница перед Господом за всех верующих и упование всех христиан. В храмах сегодня звучит песнопение «Тропарь праздника Успения Богородицы». В нем мы прославляем Царицу Небесную. «При рождении Христа ты девство сохранила, и по смерти мира не оставила Богородица. К жизни ты перешла, как Матерь жизни, и молитвами твоими избавляешь от смерти души нашей».

0: Вы слушаете радио «Вера». Песня с историей.
1: В 1987 году композитор Александр Морозов и поэт Анатолий Поперечный написали песню «Малиновый звон». В ней повествовалось о том, насколько дорого русскому сердцу мелодичное пение церковных колоколов. Интересно, что изначально название звона «Малиновый» не имело никакого отношения ни к ягоде, ни к ее яркому цвету. Оно произошло от имени города Малин, расположенного во фламандском регионе Бельгии. Именно там изобрели особо удачный сплав для литья колоколов. Малин в 17 веке стал европейским центром колокольной музыки. Город славился своими карильонами – это механические инструменты, колоколами вызванивающие музыкальные произведения. Первый карильон в Россию привез Петр I. Механизм назывался «малиновым», как соответствующий высокому стандарту фламандских мастеров. А простые люди услышали в техническом термине созвучие со словом «малина». Не только пение карильонов, но и особо приятный, проникновенный звук церковных колоколов стал именоваться в народе «малиновым» – сладким и душистым, как ягода. Теплое отношение к колокольным переливам сохранилось даже в советское время. Недаром в 1987 году произведение «Малиновый звон» в исполнении Николая Гнатюка стало лауреатом конкурса «Песни года».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Сегодня, в день праздника Успения Пресвятой Богородицы, в храмах читается отрывок из второй главы послания апостола Павла к филиппийцам, где говорится очень тонко, красиво и поэтично о том, что именно призван ощущать внутри себя христианин. Давайте послушаем.
2: «Сие буду мудрствоваться в вас, еже и во Христе Иисусе».
3: Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца.
2: Иисус Христос в славу Бога Отца.
1: Мы только что слышали самый настоящий гимн одному из необычных, неожиданных проявлений Бога в мире, а именно божественному смирению, или точнее, если следовать греческому тексту послания, божественному кенозису, самоумалению. Это одно из принципиальных отличий христианства от всех других религий. Бог становится человеком, чтобы открыть человеку путь к обожению. Но этот путь для Бога и есть путь кенозиса. И здесь важно внимательно всмотреться в этимологию этого слова, чтобы по недосмотру не допустить очень опасной смысловой ошибки. Это слово происходит от «кеносис», буквально «опустошение», «делание пустым», «лишение содержания». В классическом греческом языке это обычное отглагольное существительное от «кеноо» – «опустошать», «делать пустым». То, как это слово переведено на русский «уничижил» или церковнославянский «умолил», вносит определенную тональность, не характерную изначальному слову. В кеносис речь идет скорее про сознательный и свободный отказ от того, чем обладают по праву. В отличие от унижения, где очевидно предполагается некая внеположенная сила, давящая, вынуждающая. Не случайно именно этот отрывок читается на празднике Пресвятой Богородицы. Именно она явила всему человечеству пример подлинного кенотического, а не вынужденного смирения. «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему», отвечает она архангелу Гавриилу. В этом ответе очень много веры и того самого кенотического опустошения, которому воспевает сегодня гимн апостол Павел. Никто Пречистую Богородицу не убеждает, не упрашивает, никто на нее не давит и не вынуждает принять такое решение. Это целиком ее выбор стать абсолютно прозрачным сосудом для Боговоплощения и не пытаться ничего привнести своего, житейского, обыденного, полностью вверяя Богу и себя саму и имеющего родиться чудесным образом Богом-младенцем. Так что, дорогие друзья, не будем смешивать смирение и унижение. Ведь в смирении есть духовная сила и мощь, а унижение любое всегда ущербно.
0: Апостольские чтения.

0: люди живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во вселенной раздается. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Благотворительная образовательная организация «Центр» работает в России с 2023 года. Она поддерживает детей и молодых людей с двигательными нарушениями при сохранном интеллекте. Организует онлайн-образование, помогает получить школьный аттестат, освоить профессию и найти работу. В преддверии нового учебного года «Центр» проводит акцию «Уравнение возможностей». Одна из подопечных проекта – 13-летняя Ирина из Санкт-Петербурга. Девочка наотлично закончила начальную школу. Но коррекционное учебное заведение, где училась Ирина, отказало ей в переходе в 5 класс по причине медлительности. Из-за двигательных нарушений Ира не может писать и печатать, поэтому ей предложили учиться дальше по программе для детей с умственной отсталостью. Семья Ирины с этим не согласилась и обратилась в организацию «Центр». Здесь для школьницы приобрели специальное адаптивное оборудование. Теперь Ирина может самостоятельно управлять компьютером. В новом учебном году в расписании школьницы более 500 уроков по русскому языку, математике, литературе, истории, географии, английскому языку и логике. Насыщенная образовательная программа ждет и 17-летнего Сергея. 2 года назад молодой человек перенес 2 инсульта. Сейчас Сергей ходит с опорой, может двигать одной рукой и учится заново говорить. В обычной школе старшекласснику предложили 4 урока в неделю без возможности получить аттестат. Тогда родители обратились в центр. Его специалисты помогают Сергею вернуть прежний темп обучения и завершить школьную программу. А кто-то из подопечных проекта, как 12-летний Семен из Челябинской области, вообще никогда не учился в школе. В поселке, где живет мальчик, нет учебных заведений, готовых принять ребенка с особенностями здоровья. Благодаря сотрудникам центра Семен научился печатать и писать от руки, читать и считать. Лучше всего школьнику даются английский язык и математика. Чтобы подопечные центра могли и дальше получать образование, профессию и возможность найти работу, организации нужна помощь. Оказать ее можно на сайте проекта. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее.
1: Чтобы понять настоящее.
0: Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
2: Чему же учит нас история?
0: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».
3: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
4: Сегодня в 7 вечера нас ждет традиционная встреча с председателем Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимиром Легойдой. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о православных общинах в Советском Союзе в послевоенные годы. Сегодня у нас в студии настоятель храма святителя Николая в Толмачах, протоиерей Николай Соколов. Поговорим с нашим гостем о его деде Николае Евграфовиче Пестове, выдающемся православном мыслителе, вокруг семьи которого в советские годы сложился живой круг верующих людей.
3: «Светлый вечер» на Светлом радио.

Сегодня, 28 августа, Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. В этот день Церковь чествует икону София Премудрость Божия, а также иконы Успения Божией Матери Авиновскую и Семигородную. Чудотворная икона София Премудрость Божия есть во многих храмах России. Первая церковь, освященная в честь этой иконы, была построена в Новгороде в 989 году. Центральной фигурой иконы является Господь Вседержитель в виде крылатого огненного ангела, который восседает на золотом престоле, поддерживаемом семью столбами. Он облачен в царскую одежду, в правой руке держит скипетр, а левой прижимает к груди свиток. По сторонам изображены Богоматерь с младенцем и святой Иоанн Креститель. Над головой ангела – благословляющий Христос Спаситель. Еще выше – золотой престол с раскрытой на нем книгой, символ божественного присутствия. Образ святой Софии – это выражение силы и действия премудрости Божией. В послании апостола Павла есть такое разъяснение. «Мы проповедуем Христа распятого, Христа, Божию силу и Божию премудрость в Иисусе Христе, который сделался для нас премудростью от Бога». Икона, хранящаяся в Новгороде, это список 15 века с константинопольской иконой Софии императора Юстиниана. Она прославилась многочисленными чудотворениями. Есть еще один известный образ Софии Премудрости Божией. Он находится в Киеве. Перед иконой, именуемой «София Премудрость Божия», мы молимся Царю Небесному и Богородице. «Предвечная премудрость, Христос Бог наш, божественным промыслом Своим преклонивший небеса, Ты изволил поселиться в утробе чистой Девы, разрушив преграду вражды. Ты осветил нашу природу и открыл нам Царство Твое, потому Тебя, Творца нашего и Спасителя, и родившую Тебя, послужившую тайной спасения нашего, Деву Чистую, православно прославляем».

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Семейные истории Стутте Ларсен.
1: В башне высокой, старинной, сестры прилежно ковер вышивают. Путанный, трудный узор. Сестры, дружные сестры. Это отрывок из стихотворения поэтессы Серебряного века Аделаиды Герцик. В нем она описала свои отношения с любимой сестрой Евгенией. Их судьба – пример крепкой дружбы, совместного служения и общей веры во Христа. В городе Александров Владимирской губернии в семье дворян Казимира и Софии Герцик родилось две девочки – Аделаида в 1874 году и Евгения четырьмя годами позже. Старшая дочь росла вдумчивым, серьезным и одновременно мечтательным ребенком. Когда появилась Евгения, она нисколько не ревновала, сразу полюбила сестру, а как только та подросла, сделалась ее лучшим другом. Они были неразлучны и в учебе, и в играх. С самого детства девочки полюбили поэзию. Евгения считала себя ученицей Аделаиды и признавала, что ее старшая сестра обладает большим поэтическим талантом. Никакой конкуренции между Аделаидой и Евгенией никогда не было. В 1898 году девушки переехали в Москву, окончили историко-филологический факультет высших женских курсов и очень быстро окунулись в интеллектуальную жизнь Москвы. Познакомились с Иваном Ильиным, Максимилианом Волошиным, Николаем Бердяевым. Сестры писали рецензии, очерки и философские эссе. Они прекрасно владели 5 языками, что дало возможность им заниматься переводами философской и художественной литературы. Эти совместные переводы очень много значили для них. Они не только выручали в тяжелые времена позже, во время войны и революции, но и очень сближали. Аделаида и Евгения запирались одни в комнате, захватив словари, обсуждали трудности перевода, спорили. Сестры не всегда были вместе. Евгения больше жила в Москве, Аделаида в Петербурге, а затем, когда вышла замуж за издателя Дмитрия Жуковского, переехала в Париж. Нечасто видясь, при встрече они могли по одному взгляду понять состояние друг друга, оценить пережитое за месяцы разлуки. Как это ни странно, сестер соединила революция. Евгения и Аделаида вместе с мужем и двумя маленькими детьми поселились в Крыму. Во время голода и гражданской войны особенно важно было, что семья жила вместе. Аделаида и Евгения много работали, воспитывали мальчиков, писали стихи. В поэзии Аделаиды этих лет особенно ясно звучат религиозные мотивы. «Но только свечи перед иконами, мерцая, знают самое важное, и их колеблющееся сияние, их безответное сгорание приводит ближе к последней истине». Такие строки Аделаида Герцик написала в 1925-м, последний год своей жизни. Она скоропостижно скончалась от болезни. Первые несколько месяцев после этого Евгения чувствовала всю нарастающую боль. Ее преодолеть помогла забота о сыновьях Аделаиды и вера в Бога. В письме к философу Николаю Бердяеву Евгения раскрывала свои мысли. Она писала, что смерть любимого человека вовсе не конец, и что даже такое огромное горе может послужить на пользу тому, кто остался на земле. «Ведь смерть, — рассуждала Евгения, — то единственное, что совершенно соединяет человека со Христом и через него со всеми близкими, оставшимися на земле».
0: Семейные истории. Радио «Вера». Сюжеты.
2: Протоиерей Константин Харитонов.
3: Одна моя знакомая рассказала такую историю. Ее родственник захотел пойти на СВО, но мать пожалела его и стала его отговаривать, пытаясь сохранить его жизнь. И опять же, другой родственник, это же женщина, наоборот, он всеми силами души своей не сопротивлялся, был призван пойти на СВО и пошел. и сказал: так, значит, так. Если Господь меня призвал, значит, это так оно и нужно. В конечном итоге он сам впоследствии потом укрепился в вере, изменил свою жизнь, изменился. И до сих пор они видят, как чудесным образом молитвенно сохраняется его жизнь. А тот, которого мать пожалела и который не пошел защищать свою родину, хотя к этому его призвал Господь, наоборот, к сожалению, опустился в своей жизни и живет сейчас, проводя свою жизнь так, что губит свою душу. Поэтому не нужно бояться того, куда Господь нас призывает. Как говорит святой праведный Кронштадтский, тот, кто отдает себя Богу, того Господь никому не отдаст.
0: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Домусчи. Человек, размышляющий о смерти, особенно страшится ее, потому что вся его прежняя жизнь будет ею отнята и превращена в небытие. Но действительно ли смерть способна отнять у нас все? Ответ на этот вопрос звучит в отрывках из 10 и 11 глав Евангелия от Луки. Давайте его послушаем.
2: «Быже ходящим им, и сам в ниде весь некою...»
3: В продолжении пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра

0: и хранящее.
1: В известном рассказе Чехова «Крыжовник» есть очень примечательный диалог. Герои рассуждают о том, что нужно человеку. Один говорит «три аршина земли», то есть фактически указывает место для могилы. Другой же утверждает, что такое количество нужно трупу, в то время как живому нужен весь мир. Что тут скажешь? Думаю, что рассуждать можно по-разному, и в итоге каждый окажется прав. Ведь даже с христианской точки зрения человек – сложное существо. Он, с одной стороны, был сотворен для обладания всей землей, с другой же, став смертным после грехопадения, действительно находит свое упокоение на относительно небольшом пространстве. Да, в землю опускают труп, но так как тело и душа в человеческой личности едины, можно сказать, что в итоге падшему человеку больше действительно и не нужно. В сегодняшнем евангельском чтении, приуроченном к празднику Успения Пресвятой Богородицы, мы слышим известную историю о двух сестрах, которые принимают у себя в доме Иисуса Христа. Старшая, Марфа, беспокоится о том, чтобы учитель и друг был принят, что называется, на уровне. Тем более, исходя из евангельского текста, дом, в котором это происходит, принадлежит ей, и от этого ее беспокойство становится еще понятнее. В то же время оно явно переходит границы, когда она делает замечание самому Христу. В ответ Спаситель мягко укоряет ее, так как она делает слишком большой акцент на внешнем и временном. Он не говорит, что временные вещи совершенно не нужны, но не стоит на них так сосредотачиваться, ведь на то они и временны. Умрет человек, и от всех этих обедов, одежд, домов, машин и всего прочего не останется и следа. Но значит ли это, что вся жизнь человека временна, что в ней нет ничего, что осталось бы с ним навсегда? Оказывается, есть. Речь об учении Христа и о состоянии сердца, которое благодаря этому учению возникает. Именно этот путь выбирает младшая сестра Мария, севшая у ног учителя и внимающая его слову. Иногда нам, слушающим этот текст, кажется, что в отличие от сестры она менее деятельна, но это неправда. Конечно, подобное внимательное отношение к слову Господа – лишь начало пути. Нам дана жизнь, но чтобы узнать, как ее прожить, нужно обратиться к тому, кто ее дал, и услышать его. Вокруг Христа были люди, которые присутствовали рядом. Однако не все из них не просто слышали, но и слушали Спасителя. Те же, кто слушал и сохранял его слова в своем сердце, жили в соответствии с ними, в каждом поступке, следуя его воле. Эти люди знали, что плотское сердце когда-нибудь остановится. Но если в бессмертной человеческой душе сохранятся вера и любовь к Творцу и Его творению, они позволят им быть с Богом и в опыте смерти, и в опыте воскресения».

0: Новый день, новый дар от Бога. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Мне кажется, что альпийский луг служит напоминанием об Эдеме, райском саде, место пребывания наших праотцев, которые наслаждались до грехопадения блаженным общением с Богом. Пахучие разнотравья, нетронутые человеческой рукой, роскошные соцветия, целительная свежесть воздуха, небесные просторы, залитые солнечным светом и царство оглушительной тишины. Святые отцы свидетельствуют, что подобная красота природы есть всего лишь отражение или отсвет Божьей благодати, воцарившейся в глубинах человеческого духа, по очищению ума от власти страстей и насилия помышлений.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
2: В эфире программа «Добрые вести». «28 августа Православная Церковь отмечает великий праздник Успения Пресвятой Богородицы». В этот день Святая Церковь вспоминает праведную кончину Божьей Матери, событие, окрашенное одновременно печалью об окончании ее жизненного пути и радостью о соединении Пречистой Матери Господней с Сыном Своим. О земной жизни Пресвятой Богородицы после крестной смерти и воскресения Спасителя мы знаем из священного предания. Вплоть до гонения, воздвигнутого Иродом на церковь, Пречистая Дева жила в Иерусалиме, потом переселилась вместе с апостолом Иоанном Богословом в Эфес. Живя здесь, она посещала праведного Лазаря на Кипре и Афонскую гору, которую благословила как свой удел. Незадолго до кончины Божья Матерь вернулась в Иерусалим. Однажды, во время молитвы, Дева Мария увидела архангела Гавриила, который возвестил ей, что через 3 дня душа ее оставит тело. Но Богородица очень обрадовалась, ведь ее ожидала встреча с тем, кого она любила гораздо больше, чем жизнь, и о ком очень сильно скучала, с ее сыном. Свидетелями блаженной кончины Святой Девы стали апостолы, которые вернулись к этому дню из разных стран, где проповедовали Христа. Не было только апостола Фомы. Сам Христос, окруженный множеством ангелов, явился, чтобы принять душу своей Пречистой Матери и возвести ее в рай. Тело Пресвятой Богородицы положили в пещеру, попрощались и закрыли вход камнем. Промыслом Божьим апостол Фома не успел на погребение Девы Марии, и, прибыв уже после похорон, он попросил открыть пещеру, чтобы попрощаться с ней. Камень был отвален, но, к великому удивлению стоявших, тело Пречистой Девы в пещере отсутствовало. Первой мыслью было то, что его похитили, но в откровении было явлено, что Господь забрал на небеса не только душу, но и плоть своей Пречистой Матери. В тот же день собравшиеся апостолы во время трапезы увидели на небесах вместе с ангелами Пресвятую Деву, которая приветствовала их так: «Радуйтесь, ибо я с вами во все дни». Эти слова свидетельствуют о том, что с представлением Матери Божией все человечество обрело себе надежную заступницу и ходатайцу перед Господом. Так произошло событие, которое на протяжении столетий вспоминают христиане всего мира. И все они, следуя призыву Богородицы, радуются, ощущая ее присутствие, помощь и поддержку в своей жизни. Рассказывает настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы села Благодатного священник Родион Иванов.
3: Вот в этом событии Успения и всей подготовки к нему Богородица показывает нам особый пример. Пример плодотворного и успешного завершения земной жизни, земного странствия и выхода, перехода через святой сон в вечность. Ее святая душа восходит к Сыну Христу в небесные обители. Именно поэтому мы не говорим слово «смерть» в этот праздник, а говорим «успение». Потому что для христианина смерти, как какого-то абсолютного конца и небытия, нету. Это лишь некий сон, засыпание перед вечным пробуждением в иное бытие и новую жизнь. Что же этот праздник означает для нас сегодня? Каждый наш день – это шаг к нашему собственному успению. И тогда мы можем и призваны наполнить смыслом это движение к переходу. И для этого важно и регулярно спрашивать себя, как я проживаю эти шаги движения к успению, какими смыслами я их наполняю. И вот Богородица учит нас при этом главному. Земная жизнь имеет высший смысл тогда, когда наполнена верой и доверием Богу, любовью и служением ближним и при этом вниманием своей собственной душе. С праздником вас, Успения Пресвятой Богородицы!
2: Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
4: Радио Вера. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Я буду рядом всегда, в твоей ладони.

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает волонтер молодежного движения Анастасия Нистер.
2: Однажды мой друг ехал на машине и увидел, как дедушка бежит на автобус. Это дедушка не успел. Дедушка стоял на остановке, уставший, еле дыша. Он весь побледнел, не мог стоять на ногах. Мой друг остановил машину и предложил ему довести его, куда ему было нужно. Этот дедушка отказался, так как сказал, что ему нужно ехать очень далеко, ему было не очень удобно. Мой друг все-таки настоял на то, чтобы подвести его. Как оказалось, этому дедушке нужно было срочно в больницу. Его жену должны были отвезти на операцию. Она боялась, что больше уже его не увидит. Дедушка спешил на автобус, чтобы побыть с ней перед операцией. А больница действительно находилась далеко, и автобусы ходили очень редко. Но мой друг довез дедушку, и он смог увидеть свою жену. Он подождал этого дедушку, чтобы узнать, ну, все ли хорошо с его женой. Мне кажется, история это доказывает, что добрых людей очень много, и иногда наши дела могут подождать. Ведь кто-то просто хочет увидеть своего близкого человека. Мы все время торопимся и боимся не успеть что-то сделать. Делай добро. Это любовь.
0: Добрые истории. В эфире радио «Вера».
3: Сегодня, 28 августа, Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. В этот день Церковь чествует икону София Премудрость Божия, а также иконы Успения Божией Матери Авиновскую и Семигородную. В начале 15 века, во время княжения на Руси Дмитрия Донского, боярин Иван Авинов пожелал построить новый храм в Николаевской обители. Монастырь находился на берегу Галичского озера в Костромском крае. Однажды Авинов осматривал место строительства и увидел двух юношей. Те поднесли боярину икону Успения Божией Матери и передали завещание родителей его жены построить церковь во имя Богородицы и святителя Николая. Авинов простерся ниц и с благоговением принял икону. Он поставил ее на месте будущей церкви. Вскоре храм был воздвигнут. Его освятили в честь Успения Пресвятой Богородицы. Почетное место в нем занял святой образ. А Николаевская обитель вскоре стала всем известна как Успенский монастырь. Через 7 лет новый московский князь Василий Темный в междоусобной войне взял город Галич. Он перенес икону Успения в Москву и приставил к ней охрану. Но в ту же ночь образ невидимой силы был перенесен на свое прежнее место. Это чудо сделало икону предметом особенного почитания верующих. Преподобный Никодим Святогорец призывал: «Когда увидишь икону Пресвятой Богородицы, обрати сердце свое к ней, Царице Небесной, и возблагодари ее, что в невидимой брани нашей никогда не оскудевает ее предстательство и помощь нам». Чествуя Авиновскую икону Богородицы, мы просим: «Пресвятая Богородица, спаси нас».

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: В первой половине XIX века в Европе широко распространился новый бальный танец – вальс. Будучи плавным и грациозным по характеру танцевальных движений, вальс быстро обрел репутацию лирического произведения. Многие композиторы стали обращаться к этому жанру, желая отобразить в музыке любовь, волнение, нежность. Особенно ярко эти поэтические настроения представлены в вальсах польского композитора Фредерика Шопена. Покинув родную Польшу в возрасте 20 лет, он навсегда остался вдали от нее. В Париже его музыка соединила в себе разные стороны жизни – память о родине и утонченность светской жизни. Но за внешней изящностью этих произведений всегда ощущается нечто большее – внутренний мир человека, его переживания, поиск гармонии. Вальсы Шопена даже трудно назвать просто танцами. Это скорее размышления, переданные звуками – о радости и грусти, о светлых мгновениях и смирении. Среди 17 вальсов Шопена особой известностью пользуется вальс «Ре бемоль мажор», один из самых воодушевляющих его танцев. Композитор посвятил эту пьесу Дельфине Потоцкой, польской графине, которая, как и Шопен, жила в эмиграции. Музыкант на протяжении 4 лет давал ей уроки игры на фортепиано. Учитель и ученица – поддерживали знакомство всю жизнь. Вальс будто символизирует радость от взаимного общения и крепкой дружбы и напоминает о том, насколько драгоценны в нашей жизни встречи, дарованные свыше. Вальс «Ре бемоль мажор» Фредерика Шопена прозвучит в исполнении Станислава Бунина –

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Сегодня, в день праздника Успения Пресвятой Богородицы, в храмах читается отрывок из второй главы послания апостола Павла к филиппийцам, где говорится очень тонко, красиво и поэтично о том, что именно призван ощущать внутри себя христианин. Давайте послушаем.
2: «Сие буду мудрствоваться в вас, еже и во Христе Иисусе».
3: Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца.
2: Иисус Христос в славу Бога Отца.
1: Мы только что слышали самый настоящий гимн одному из необычных, неожиданных проявлений Бога в мире, а именно божественному смирению, или точнее, если следовать греческому тексту послания, божественному кенозису, самоумалению. Это одно из принципиальных отличий христианства от всех других религий. Бог становится человеком, чтобы открыть человеку путь к обожению. Но этот путь для Бога и есть путь кенозиса. И здесь важно внимательно всмотреться в этимологию этого слова, чтобы по недосмотру не допустить очень опасной смысловой ошибки. Это слово происходит от «кеносис», буквально «опустошение», «делание пустым», «лишение содержания». В классическом греческом языке это обычное отглагольное существительное от «кеноо» – «опустошать», «делать пустым». То, как это слово переведено на русский «уничижил» или церковнославянский «умолил», вносит определенную тональность, не характерную изначальному слову. В «кеносис» речь идет скорее про сознательный и свободный отказ от того, чем обладают по праву. В отличие от унижения, где очевидно предполагается некая внеположенная сила, давящая, вынуждающая. Не случайно именно этот отрывок читается на празднике Пресвятой Богородицы. Именно она явила всему человечеству пример подлинного кенотического, а не вынужденного смирения. «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему», отвечает она архангелу Гавриилу. В этом ответе очень много веры и того самого кенотического опустошения, которому воспевает сегодня гимн апостол Павел. Никто Пречистую Богородицу не убеждает, не упрашивает, никто на нее не давит и не вынуждает принять такое решение. Это целиком ее выбор стать абсолютно прозрачным сосудом для Боговоплощения и не пытаться ничего привнести своего, житейского, обыденного, полностью вверяя Богу и себя саму, и имеющего родиться чудесным образом Богом-младенцем. Так что, дорогие друзья, не будем смешивать смирение и унижение. Ведь в смирении есть духовная сила и мощь, а унижение любое всегда ущербно.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Ольга Цой, филолог, театральный критик.
0: Частное мнение.
2: Однажды мы поехали в Оптину пустынь навестить подругу, которая подвязалась трудницей в монастыре. Это была моя первая поездка в знаменитую обитель и скорее напоминала экскурсию, нежели паломничество. На тот момент в храм я заходила довольно редко. Свечку поставить, полюбоваться на красивые иконы, не более. И вообще считала, что мне в храм не очень-то и нужно. Усиленно сопротивлялась любым попыткам меня воцерковить. Лето было в самом разгаре. Наша компания остановилась передохнуть возле реки Оки. Конечно же, захотелось искупаться. В такую жару очень приятно окунуться в прохладную реку. Я вошла в воду, поплыла, но никто не предупредил о том, что в Оке очень сильное течение. Не успела проплыть пару метров, как течение захватило меня и понесло вдоль берега. Я гребла, что есть сил, стараясь вернуться на сушу, но лишь стремительно удалялась от места нашего привала. Меня несло мимо таких же отдыхающих все дальше по течению. С ужасом осознала, что люди на берегу даже не догадываются, что одинокому пловцу нужна помощь. Почему-то я стеснялась кричать «помогите», молча, теряя силы, боролась с течением. От одной мысли, что сейчас река унесет меня в неизвестном направлении, и поездка в Оптину закончится трагедией, стало по-настоящему страшно. И я взмолилась Богу. Не могу даже объяснить, как удалось победить течение. Показалось, что сила воды ослабла. Я смогла выбраться на берег и пешком вернуться к своим спутникам. На дрожащих ногах дошла до машины. Через пару часов мы, наконец, прибыли в монастырь. Там мне сказали, что это обычное дело. Когда едешь в святое место, готовься к искушениям. Благодать и умиротворение святой обители почти сгладили из памяти тот животный страх. Но я пыталась проанализировать, к чему было подобное искушение. Меня хотели так припугнуть? Мол, не придешь в церковь, Бог тебя накажет? Но эту мысль я сразу отвергла. Бог не наказывает и не устрашает. Он дал человеку свободную волю и уважает эту волю. Что меня не пускало в храм? Вот такое же течение моей жизни, моих интересов относило прочь от церкви. Конечно, можно плыть по течению, но, во-первых, это опасно, что я и ощутила на себе. Во-вторых, плыть по течению значит потерять себя, не иметь ориентиров и не знать конечной точки пути. Дорога в никуда. Эти размышления многое прояснили. Любому кораблю нужен маяк, в свете истинный, просвещая и освещая всякого человека, грядущего в мир. Этот маяк – Христос. Урок был усвоен. Без упования на Бога и Его помощи мы не можем творить ничего. Мы абсолютно беззащитны. Уверовав же в Господа, доверившись Ему, можно, как апостол Петр, даже по воде ходить, не то что грести против течения. Значит, решила я, пришла пора начинать плыть в сторону Бога.
0: Частное мнение.

0: Бог утешает. Он всегда полон нежности и сочувствия к человеческой боли и страданиям. Святая императрица Александра Федоровна Романова.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио Вера. Вместе творим добро.
3: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на Радио Вера.

Сегодня, 28 августа, Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. В этот день Церковь чествует икону София Премудрость Божия, а также иконы Успения Божией Матери Авиновскую и Семигородную. Семигородная или Семигородская икона Успения Божией Матери была создана в начале 15 века преподобным Дионисием Глушицким. Тот написал ее для Глушицкой обители, которую основал в Вологодском крае. Предполагают, что кто-то из отшельников перенес икону из монастыря в непроходимые леса за рекой Двинцой. Образ некоторое время находился в приходской церкви Семиградской волости на Вологодчине. В 15 веке край опустошила чума, и почти 150 лет он оставался в запустении. В конце 16 века Пресвятая Богородица явилась во сне некой старицы по имени Иулиания. Та вот уже несколько лет лежала без движения в московском Новодевичьем монастыре. Божия Матерь обещала исцелить страждущую, если она восстановит церковную жизнь в запустевшем храме. Старица дала обет исполнить волю Царицы Небесной и получила исцеление от тяжелой болезни. Она нашла в тех краях одну полуразрушенную церковь и в ней ту самую икону. Вскоре трудами монахини службы в храме возобновились, а рядом был основан монастырь. Икона же прославилась многочисленными чудесами, которые происходили по молитве к ней. По словам святителя Иоанна Златоуста, Богородица – первая преемница божественных дарований и первая раздаятельница этих даров и благословений людям, ищущим помощи у Господа и милостей у нее. Чествуя Семигородную икону Божией Матери, мы молитвенно просим: «Пресвятая Богородица, спаси нас!»

0: утро непременно будет добрым, если начнется с молитвы. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: У Сергея Есенина есть стихотворение, которое называется «Калики». Проходили калики деревнями, выпивали под окнами квасу, у церквей пред затворами древними поклонялись пречистому Спасу. Согласно словарю Владимира Даля, слово «калика» древнерусское, обозначает оно перехожего человека, странника, который путешествует, проводя жизнь в нищете, смирении и богоугодных делах. Прославляя Христа, калики-перехожие пешком ходили по городам и весям, питались подаянием и не имели постоянного приюта. Странничество – уникальное русское явление, социальный и культурный феномен. Оно стало своего рода духовным подвигом, живым воплощением евангельского завета Христа: «Оставь все, что имеешь, и следуй за мной». По словам исследователя странничества, историка Даниила Дорофеева, в русском страннике воплотился уникальный образ человека, который сознательно отказался от комфорта и в скитаниях стремился обрести Бога. Странничество на Руси получило широкое распространение еще в начале XI века, и вплоть до первой половины XX столетия на русских дорогах можно было встретить запыленного путешественника в лаптях, с котомкой за плечами и Христовым именем на устах. Именно такими предстают странники на полотнах знаменитых художников Репина, Крамского, Перова. Самые первые русские странники имели вполне конкретную цель своих путешествий. Они шли в Святую Землю, чтобы поклониться главным христианским святыням. По традиции, на память об Иерусалиме домой приносили пальмовую ветвь. От слова «пальма» и произошло слово «паломник». Так именовали путешественников на Святую Землю. Впоследствии значение этого слова расширилось. Паломниками стали называть путешествующих по любым другим святым местам, монастырям и храмам. Однако паломники рано или поздно возвращались домой, к своей привычной жизни. Странники же, по примеру Христа, не имели где голову преклонить. У них не было ни дома, ни имущества. Часто странники занимались особым видом подвижничества, сбором пожертвований на какую-либо обитель или церковь. Таких странников называли прошаками. Вот как описывал прошака историк Сергей Максимов. «Всегда почти пожилой, неизменно с книжкой, обернутой в черную тряпичку с нашитым крестом. В местах сытых, в городах купеческих и церквах соборных этого люда длинные шеренги из целых десятков». Странники не были обычными нищими попрошайками, которые тоже во множестве встречались на дорогах Руси. Странничество было сознательным путем к Богу. Можно, к примеру, вспомнить знаменитого старца Федора Кузьмича, странствовавшего по сибирской тайге в 30-е годы XIX века. По легенде, старец этот был никто иной, как сам император Александр I, пожелавший отречься от мирских дел и инсценировавший собственную кончину. Часто подвиг странничества на Руси совмещался с подвигом юродства. Юродивым странником Христа ради был, к примеру, известный подвижник Филиппушка Блаженный, монах Зосимовской пустыни. До наших дней история сохранила еще сотни имен и жизнеописаний странников, которые, по словам историка Дорофеева, образом жизни, близким и понятным простому народу, утверждали учение Христа.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Домусчи. Человек, размышляющий о смерти, особенно страшится ее, потому что вся его прежняя жизнь будет ею отнята и превращена в небытие. Но действительно ли смерть способна отнять у нас все? Ответ на этот вопрос звучит в отрывках из 10 и 11 глав Евангелия от Луки. Давайте его послушаем.
2: «Быже ходящим им, и сам в ниде весь некою...»
3: В продолжении пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Когда же он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы, тебя питавшие». А он сказал: «Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие его».
2: «Тем же вы блаженны слышащие Слово Божие и хранящие».
1: В известном рассказе Чехова «Крыжовник» есть очень примечательный диалог. Герои рассуждают о том, что нужно человеку. Один говорит: «Три аршина земли», то есть фактически указывает место для могилы. Другой же утверждает:

Иисуса Христа. Старшая, Марфа, беспокоится о том, чтобы учитель и друг был принят, что называется, на уровне. Тем более, исходя из евангельского текста, дом, в котором это происходит, принадлежит ей, и от этого ее беспокойство становится еще понятнее. В то же время оно явно переходит границы, когда она делает замечание самому Христу. В ответ Спаситель мягко укоряет ее, так как она делает слишком большой акцент на внешнем и временном. Он не говорит, что временные вещи совершенно не нужны, но не стоит на них так сосредотачиваться, ведь на то они и временны. Умрет человек, и от всех этих обедов, одежд, домов, машин и всего прочего не останется и следа. Но значит ли это, что вся жизнь человека временна, что в ней нет ничего, что осталось бы с ним навсегда? Оказывается, есть. Речь об учении Христа и о состоянии сердца, которое благодаря этому учению возникает. Именно этот путь выбирает младшая сестра Мария, севшая у ног учителя и внимающая его слову. Иногда нам, слушающим этот текст, кажется, что в отличие от сестры она менее деятельна, но это неправда. Конечно, подобное внимательное отношение к слову Господа – лишь начало пути. Нам дана жизнь, но чтобы узнать, как ее прожить, нужно обратиться к тому, кто ее дал, и услышать его. Вокруг Христа были люди, которые присутствовали рядом. Однако не все из них не просто слышали, но и слушали Спасителя. Те же, кто слушал и сохранял его слова в своем сердце, жили в соответствии с ними, в каждом поступке, следуя его воле. Эти люди знали, что плотское сердце когда-нибудь остановится. Но если в бессмертной человеческой душе сохранятся вера и любовь к Творцу и Его творению, они позволят им быть с Богом и в опыте смерти, и в опыте воскресения».

0: Господь услышит меня, когда воззову к Нему. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Как среди людей есть знаменитости, имена которых у всех на слуху, так и слова могут стать речевыми лидерами, а определяют степень их известности лингвисты. В частности, этим занимается Государственный институт русского языка имени Александра Сергеевича Пушкина. В 2024 году в список популярных слов в русском языке попали, к примеру, такие: искусственный интеллект, нейросеть, осознанность, вайб, инсайт. На популяризацию любого слова в речи влияет несколько причин. Во-первых, частота поисков.

0: новых запросов. Чем больше пользователи упоминают слово в поиске, тем выше оно поднимается в рейтинге популярности. Во-вторых, употребление в разных сферах деятельности. Например, понятие «инсайт», то есть внутренний смысл, взгляд изнутри, может использоваться в психологии, рекламе, политике и других областях. На популярность слова влияет также частое упоминание в публичном пространстве и СМИ. В-третьих, чтобы занять лидирующие позиции, слово должно обладать потенциалом к созданию новых форм и значений. Например, «фейк», «фейковый», «фейк-ньюс», «фейкер». А вот чтобы не только стать модным и востребованным, но и сохраниться в языке, само понятие должно быть не сезонным, а более долговечным. Слово, имеющее глубокий смысл и широкий диапазон значений, имеет много шансов войти в наш литературный словарь. Так, слово «вайб», скорее всего, задержится в языке надолго, ведь оно имеет для этого все возможности, образует новые формы. «Вайбовый», «вайбово», «вайбить». Употребляется в разных сферах – от музыки до науки и журналистики. А также несет смысл, который имеет широкое и глубокое значение. Это атмосфера, эмоциональный настрой. Видимо, вайб и осознанность – важные для современного общества явления, раз данные слова стали лидерами в языке. И здесь нет ничего плохого. И все же хотелось бы, чтобы в следующие годы пьедестал занимали и такие слова, как «Бог», «добро», «радость», «прощение» и «любовь». С вами была Нина Резник.
1: Сила слова. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Богословие в красках.
3: В эфире программа «Богословие в красках» в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Меня зовут Анастасия Ильина.
4: Это программа «Богословие в красках» в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Отец Сергий, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Меня зовут Анастасия Ильина. 21 июля Православная Церковь празднует явление чудотворной Казанской иконы Божьей Матери. Именно этой иконе посвящен наш сегодняшний разговор. Отец Сергий, вот почему Казанская икона Божьей Матери одна из самых любимых и почитаемых икон в нашей стране?
5: Ну, наверное, потому что она вплетена в историю нашей страны, в трудные страницы нашей истории. Поэтому она настолько известна, настолько почитаема. В частности, там война с поляками, да, то есть как бы смутное время. Вот это все, это основное событие, когда икона Божьей Матери была направлена войска Минина и Пожарского и, в общем-то, была в этих войсках. То есть, наверное, самое главное то, что когда уже не было надежды ни на что, да, то есть потому что регулярное войско не было, царя не было. То есть все институты государственной власти, они, в общем-то, пришли в упадок полный, да, и, собственно говоря, надеяться было не на что. И вот осталась единственная надежда, это на покров Пресвятой Богородицы, и вот тут она явила, как обычно, свою милость, предстательство. Вот, и священномученик Ермоген, находящийся в заточении, вот он благословил, чтобы эту икону доставили в ополчение. Ополчение – это не регулярное войско, это такое, ну, собрали всех, кто мог, кто хоть когда-то, может быть, держал оружие в руках, да. Вот, и тут действительно явлено было чудо Божие, то есть благодаря вот предстательству Пресвятой Богородицы освобожден был Китай-город, Москва и дальше вся Русь, матушка.
3: Ну, давайте поговорим непосредственно об иконе. Отец Сергий, а чем Казанская икона Божьей Матери отличается от других образов Богородицы? Вот в чем особенность ее иконографии?
5: Да, ну вот иконография Казанской иконы, она, ну, относится к типу одигитрия, да, это очевидно, потому что, ну, умиление – это когда щека к щеке Божья Матерь и Богомладенец Христос. Оранта – это когда она с воздетыми руками, молящаяся. А третий тип – это вот как раз-таки одигитрия, путеводительница, в переводе с греческого. Это когда Христос стоит лицом к молящимся, да, и Божья Матерь указывает своей рукой, что вот он есть истина, путь и жизнь. Но особенность Казанской иконы заключается в том, что Божья Матерь не указывает на Бога-младенца Христа. Вот хотя сами позы Божья Матерь, склонившаяся к младенцу Христу, и он, смотрящий на молящегося, иконография все равно прослеживается. Да? Но вот такого элемента нету. С точки зрения языка канона, она как бы немножко не канонична, эта икона. Да? Но, тем не менее, все равно иконография угадывается. И можно сказать, что да, это относится к типу Одигитрия Божьей Матери. Ну, собственно говоря, это и все. Ну, опять еще один элемент там есть такой, да, где у Богомладенца Христа одна рука не видна. Да, это тоже, опять же, с точки зрения канона не совсем правильно. Ну, как бы на это внимание особо никто не обращает, потому что сложившаяся иконография, она позволяет, скажем так, угадывать этот тип иконы и, по сути дела, относить ее к путеводительнице, к Одигитрии.
3: Ну, на этой иконе кажется, что Богородица не держит на руках Иисуса Христа, а он стоит, да?
5: Да, да, он стоит. При этом Божья Матерь, она выполнена, есть типы иконографии, поясное, в рост и оплечное. Божья Матерь здесь относится к оплечному типу. А при этом Богомладенец Христос, есть иконы, где действительно и Христос оплечный, не видно там ни ног, ни рук, да, и Божья Матерь. А здесь вот как бы смешанный такой момент, то есть получается, что Христос почти в полный рост, но только ног не видно, а Божья Матерь оплечное изображение. Опять же говорю, с точки зрения канона, да, вот, ну, не совсем правильно так изображать. Ну, так изобразили, а потом она явилась как чудотворная. То есть, как бы тут, понимаете, для Божьей милости не существует канонов каких-то определенных. То есть Господь Дух дышит где хочет, да, и в данном случае иконография вот Казанской иконы Божьей Матери, она вот такова, что, ну, язык не совсем канонический, но тем не менее вот она явлена народу русскому к заступницам. Чудотворная икона, да, хотя каждая икона, по сути дела, чудотворная, потому что перед любой иконой мы обращаемся к кому? К Божьей Матери. А она, слыша наши молитвы, наши воззвания, оказывает нам свое предстательство, милость, чудеса творит.
3: Благодарю вас, отец Сергий. Всем хорошего дня и до новых встреч.
5: До свидания.
2: Богословие в красках.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Вера. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Прочитала в российской газете об одном иностранце, переехавшем жить в нашу страну. И хочу поделиться с вами этой удивительной историей. Африканец Хафиз Баси родился в 1988 году. В 2010 он прилетел из Судана в Россию, чтобы стать студентом Уральского федерального университета в Екатеринбурге. Но изучение менеджмента на одноименном факультете оказалось недолгим. Вскоре жизнь молодого человека кардинально изменилась. 1 мая 2012 года он принял крещение с именем Харисим. Темнокожий иностранец, бывший мусульманин, ушел из Уральского университета и поступил в Екатеринбургскую духовную семинарию. Сделал это буквально под страхом смерти, ведь на его родине вероотступничество карается смертной казнью. Свое желание стать христианином сам Харисим называет чудом. Все началось в 2011 году, когда в Екатеринбург привезли пояс Пресвятой Богородицы. Студент Баси, каждый день проходивший мимо Свято-Троицкого собора, увидел огромную очередь в храм и спросил о причине ее появления. Рассказы верующих о реликвии настолько заинтересовали Хафиза, что он прослушал в интернете курс лекций о различиях между Кораном и Евангелием, а затем приступил к чтению Нового Завета. Только после этого африканец зашел в Свято-Троицкий собор, где познакомился со священником. Приняв решение креститься, Хафиз сообщил о нем семье, родителям, братьям и сестрам. Мама плакала, отец угрожал оставить без денег, но их сын поступил так, как подсказало ему сердце. Митрополит Кирилл Екатеринбургский, заметив однажды Харисима в храме, попросил его почитать в Пасху Евангелие на арабском языке. По обычаю, в первый день Воскресения Христова на литургии принято читать отрывок из Евангелия от Иоанна на разных языках. А через месяц, после Пасхи, владыка предложил темнокожему христианину место своего помощника. Так Харисим стал и подьяконом. В будущем молодой человек видит себя миссионером. Планирует проповедовать христианство в африканских и других странах. А я вспоминаю темнокожего семинариста из Судана всякий раз, когда слышу, что кто-то боится изменений в своей жизни. Этот человек не испугался кардинальных перемен, выдержал все испытания на пути к своей цели и обрел самое главное – веру в Бога. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
0: Живут такие люди. Радио «Вера».
2: Сегодня, 28 августа, Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. В этот день Церковь чествует икону София Премудрость Божия, а также иконы Успения Божией Матери Авиновскую и Семигородную.
3: Успение Пресвятой Богородицы – один из двунадесятых праздников, то есть 12 самых значимых для Церкви событий, связанных с жизнью Христа и Богоматери. Сегодня Церковь вспоминает кончину Преснодевы Марии. Перед Вознесением Христос завещал попечение о Богородице Иоанну Богослову. Подобно апостолам, Божия Матерь также утверждала христианство и проповедовала весть о Спасителе мира. Она побывала в Ефесе, на Кипре, на Новом Афоне. Обстоятельства Успения Божией Матери известны в Православной Церкви с апостольских времен. По преданию, незадолго до ее кончины перед Девой Марией предстал Архангел Гавриил. Он возвестил о скором переходе Богородицы в жизнь вечную и вручил ей пальмовую ветвь. В эти дни Святой Дух собрал всех апостолов в Иерусалиме. Иоанн Богослов сообщил им горестную и одновременно радостную весть. Ученики Христовы поняли, что они здесь для того, чтобы получить благословение Преснодевы. Внезапно в комнате засиял необыкновенный свет. Сам Христос с ангелами сошел с небес. Без всякого телесного страдания, словно засыпая, Богородица предала ему свою душу. Апостолы погребли тело Девы Марии в пещере и затворили дверь камнем. На третий день в Иерусалим прибыл апостол Фома. Он не застал похороны и горько сожалел об этом. Остальные пожалели Фому, открыли гроб, но нашли в нем только погребальные пелены. Так они убедились в телесном вознесении Божией Матери на небо. Вечером апостолам явилась сама Пресвятая Богородица и сказала: «Радуйтесь, я с вами во все дни». И тогда и ныне Преснодева Мария, небесная предстательница перед Господом за всех верующих и упование всех христиан. В храмах сегодня звучит песнопение «Тропарь праздника Успения Богородицы». В нем мы прославляем Царицу Небесную. «При рождении Христа ты девство сохранила, и по смерти мира не оставила Богородица. К жизни ты перешла, как Матерь жизни, и молитвами твоими избавляешь от смерти души нашей».

Композитор Максим Дунаевский и поэт-песенник Наум Олев в конце 1980-х годов работали над песнями к детскому музыкальному фильму «Мэри Поппинс. До свидания». Кинолента и музыка были уже практически готовы, а записать вокальные партии никак не получалось. Не нашлось исполнителя, который сумел бы воплотить легкость и одновременно философскую глубину песен, поймать настроение светлой ностальгии по детству. Именно в это время композитор Максим Дунаевский и режиссер картины Леонид Квинихидзе попали на репетицию группы «Воскресенье». В разговоре с музыкантами они посетовали, что никак не могут записать песни к фильму. Один из участников группы, Владимир Воронин, неожиданно предложил прослушать его супругу, Татьяну, джазовую певицу. После столь продолжительных поисков больших надежд Дунаевский не питал. Однако, едва услышав Татьяну Воронину, понял – именно ее они так долго искали. Певица великолепно передала то неуловимое ощущение уходящего детства, которое на самом деле не исчезает, а просто прячется где-то глубоко в душе каждого из нас. Именно об этом поется в одной из главных музыкальных тем фильма – композиции «Цветные сны». Певица исполнила ее светло и проникновенно. После выхода на экраны фильма «Мэри Поппинс. До свидания» песня, что называется, ушла в народ. В 1984 году вышла пластинка, на которой композицию «Цветные сны» Татьяна Воронина исполнила в дуэте с актером и музыкантом Павлом Смеяном.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Сегодня, в день праздника Успения Пресвятой Богородицы, в храмах читается отрывок из второй главы послания апостола Павла к филиппийцам, где говорится очень тонко, красиво и поэтично о том, что именно призван ощущать внутри себя христианин. Давайте послушаем.
2: «Сие буду мудрствоваться в вас, еже и во Христе Иисусе».
3: Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца.
2: Иисус Христос в славу Бога Отца.
1: Мы только что слышали самый настоящий гимн одному из необычных, неожиданных проявлений Бога в мире, а именно божественному смирению, или точнее, если следовать греческому тексту послания, божественному кенозису, самоумалению. Это одно из принципиальных отличий христианства от всех других религий. Бог становится человеком, чтобы открыть человеку путь к обожению. Но этот путь для Бога и есть путь кенозиса. И здесь важно внимательно всмотреться в этимологию этого слова, чтобы по недосмотру не допустить очень опасной смысловой ошибки. Это слово происходит от «кеносис», буквально «опустошение», «делание пустым», «лишение содержания». В классическом греческом языке это обычное отглагольное существительное от «кеноо» – «опустошать», «делать пустым». То, как это слово переведено на русский «уничижил» или церковнославянский «умолил», вносит определенную тональность, не характерную изначальному слову. В «кеносис» речь идет скорее про сознательный и свободный отказ от того, чем обладают по праву. В отличие от унижения, где очевидно предполагается некая внеположенная сила, давящая, вынуждающая. Не случайно именно этот отрывок читается на празднике Пресвятой Богородицы. Именно она явила всему человечеству пример подлинного кенотического, а не вынужденного смирения. «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему», отвечает она архангелу Гавриилу. В этом ответе очень много веры и того самого кенотического опустошения, которому воспевает сегодня гимн апостол Павел. Никто Пречистую Богородицу не убеждает, не упрашивает, никто на нее не давит и не вынуждает принять такое решение. Это целиком ее выбор стать абсолютно прозрачным сосудом для Боговоплощения и не пытаться ничего привнести своего, житейского, обыденного, полностью вверяя Богу и себя саму и имеющего родиться чудесным образом Богом-младенцем. Так что, дорогие друзья, не будем смешивать смирение и унижение. Ведь в смирении есть духовная сила и мощь, а унижение любое всегда ущербно.
0: Апостольские чтения.

0: общаемся, любим. Радио «Вера». Частное мнение.
1: Наталья Лангамер. Журналист, автор, режиссер телепрограмм и фильмов.
0: Частное мнение.
2: Солнышко через окно наполняло храм. Играла в нежных детских волосах, освещала милые личики. Малыши смеялись и шалили в очереди ко причастию. А мне было горько и завидно. Почему мое детство прошло без Бога? Меня не водили в храм. По выходным мы с родителями ездили на рынок. Пробовали свежий творог и сметану. Соседние продавцы кричали нашему: «Отдай им подешевле, они друг друга называют мамулька и папулька». Да, любовь моих родителей очень трогала людей. Мы дома говорили спокойно и ласково. Чувствовали тревогу друг друга без слов, по взмаху ресниц. Когда папа работал, писал научные статьи, мама просила меня: «Не отвлекай папу, у него мысль уйдет». Это был закон. Мама изредка тихо подходила к нему и целовала в макушку. «Что?» – спрашивал папа, обернувшись с улыбкой. «Люблю», – отвечала мама, и они обнимались. Вечерами, когда родители встречались после работы, бабушка не разрешала сразу бежать к ним. Минут пять мама Нина и папа Витя стояли, обнявшись, целовались. Потом я подбегала, влезала между ними, и они смеялись. «Росток наш, результат». То есть результат их любви. А я так сформировала ощущение своего мира. Родители – две теплые стены. Мне так уютно и защищенно между ними. Когда однажды старшие подружки стали хвастаться красотой, я растерялась. Не знала, что сказать о себе. Пошла с этим смущением к папе. «Пап, они говорят, что красивые, потому что ноги длинные». А папа сказал: «Ты похожа на маму. Мама очень красивая». Так это у меня в голове отложилось. Если я как мама, то я красивая. А потом у папы случился тяжелейший инфаркт миокарда. Скорая отказалась его забирать, все равно не жилец. Вызвали вторую, забрали. Мама поехала с папой. Я маленькая осталась с добрыми людьми, у которых мы снимали дачу. Несколько следующих месяцев, когда мама приезжала, меня тоже просили к ней не сразу подходить. Теперь нужно было время, чтобы мама поплакала. Час-полтора, горько плакала. Потом вытирала слезы, играла со мной, нежно улыбалась. Когда я выросла, мама рассказала, что все те дни она в слезах повторяла одну единственную молитву, которую ее научила баба Вера. «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас». Сотни раз. Папа выжил. Господь подарил нам еще 20 лет семейного счастья. Мне было уже 25, когда мой отец, профессор, доктор наук, начал, как ребенок, расспрашивать меня о том, что я знаю о Боге. Я первая в семье потянулась в сторону церкви. Знала тогда мало, но он так жадно пил мои слова. Изучив разные науки, он не нашел ответ на свой главный вопрос. Кто же этот мир так придумал? Папа слабел. После очередной операции попросил организовать ему крещение. Помню, как мы 2 часа ждали, пока начнется таинство. Он был совсем слаб, но мужественно стоял и улыбался. Из купели он вышел такой светлый, легкий, радостный. Солнце играло в его белых волосах. Я укутала папу в большое полотенце. Через 40 дней папы не стало. Несколько лет спустя я вошла в лоно церкви. Крестилась давно, а тут пришла осознанно, словно домой. Вслед за мной в храм стала ходить и мама. Я завидовала детям, выросшим в церкви, пока Господь не дал мне такую простую и трогательную мысль. В итоге я ведь пришла в храм, я тут. Я пришла именно потому, что мне было легко понять, как любит Бог. Я знала эту любовь от родного папы. Я знала нежность и заботу мамы, и поэтому чувствую материнскую любовь Богородицы. Мы все трое пришли в храм, чуть раньше, чуть позже. У Бога нет времени. У Бога есть любовь. Он сам был со мной в любви моих родителей. Теперь я стою в очереди перед причастием. Солнце играет на моем лице. Для Бога мы все дети.
0: Частное мнение.

0: хороших книгах мы находим ответы на любые вопросы. С книгой мы размышляем, мечтаем, отдыхаем душой. Достаточно лишь выбрать время. Время, чтобы читать. Мы читаем, вы слушаете. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 28 августа, слушайте рассказ Ивана Алексеевича Бунина «Антоновские яблоки» и рассказ Леонида Горкотина «По тещиным молитвам». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

Сегодня, 28 августа, Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. В этот день Церковь чествует икону София Премудрость Божия, а также иконы Успения Божией Матери Авиновскую и Семигородную. Чудотворная икона София Премудрость Божия есть во многих храмах России. Первая церковь, освященная в честь этой иконы, была построена в Новгороде в 989 году. Центральной фигурой иконы является Господь Вседержитель в виде крылатого огненного ангела, который восседает на золотом престоле, поддерживаемом семью столбами. Он облачен в царскую одежду, в правой руке держит скипетр, а левой прижимает к груди свиток. По сторонам изображены Богоматерь с младенцем и святой Иоанн Креститель. Над головой ангела – благословляющий Христос Спаситель. Еще выше – золотой престол с раскрытой на нем книгой, символ божественного присутствия. Образ святой Софии – это выражение силы и действия премудрости Божией. В послании апостола Павла есть такое разъяснение – «Мы проповедуем Христа распятого, Христа, Божию силу и Божию премудрость в Иисусе Христе, который сделался для нас премудростью от Бога». Икона, хранящаяся в Новгороде, это список 15 века с константинопольской иконой Софии императора Юстиниана. Она прославилась многочисленными чудотворениями. Есть еще один известный образ Софии премудрости Божией. Он находится в Киеве. Перед иконой, именуемой София Премудрость Божия, мы молимся Царю Небесному и Богородице. Предвечная премудрость, Христос Бог наш, божественным промыслом Своим преклонивший небеса, Ты изволил поселиться в утробе чистой Девы, разрушив преграду вражды. Ты осветил нашу природу и открыл нам Царство Твое, потому Тебя, Творца нашего и Спасителя, и родившую Тебя, послужившую тайной спасения нашего Деву Чистую, православно прославляем.

0: Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте. Апостол Павел. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: В петербургском поселке Стрельно, неподалеку от Константиновского парка, располагается пожарная часть. На вполне современном здании висит табличка «Пожарно-спасательный отряд имени князя Александра Дмитриевича Львова». «Огненный князь» – так его называли. В конце XIX века Александр Львов создал первую в России добровольную пожарную дружину. Спасению людей от огненной стихии он посвятил всю свою жизнь. В Стрельне, одном из самых престижных пригородов Петербурга, князь с детства проводил летние месяцы. Здесь строила себе дачи, а лучше сказать, загородные дворцы, столичная знать, и отдыхали члены императорской фамилии. Сам Львов был правнуком одного из владельцев Стрельны, великого князя Константина Павловича. Всем был хорош городок, тихий, зеленый, вот только слишком уж часто случались там пожары. Со стороны Финского залива Стрельну обдували сильные ветра. И если, не дай бог, где-то загоралось, огонь разносился по поселку очень быстро. Пока пожарные на лошадях добирались из Петербурга, несколько домов успевали сгореть дотла. Казалось бы, вывод очевиден. Стрельне просто необходима своя пожарная команда. Но почему-то пришла эта конструктивная мысль тогда в голову только одному человеку – 17-летнему Саше Львову. На окраине семейных стрельнинских владений за рекой Ижоркой Саша решил построить пожарное депо по всем правилам, с каланчой и казармой. Он даже сам разработал проект здания. А пока строители воплощали его в жизнь, молодой князь отправился обучаться премудростям брандмейстерской службы в Казанскую пожарную часть Петербурга. К июню 1880 года была сформирована и на средства Львова полностью укомплектована первая стрельнинская пожарная команда. Без дела огнеборцам, как и ожидалось, сидеть не пришлось. Только за первые 10 лет существования дружина князя Львова потушила более 200 пожаров. Не только в самой Стрельне, но и в соседнем Ораниенбауме. К 1890 году Александр Львов организовал в окрестностях Петербурга 10 пожарных депо, по примеру Стрельнинского. А еще через 2 года, по инициативе огненного князя, в столице прошла первая всероссийская пожарная выставка, которую посетил и одобрил император Александр III. Князь не просто покровительствовал пожарным, но и сам жил активной жизнью команды. Огнеборцы вспоминали, что Александр Дмитриевич наравне с остальными нес строевую и караульную службу, драил полы в казармах, чистил лошадей и амуницию, участвовал в общих молитвах. И, конечно, выезжал вместе со всеми на тушение пожаров, неизменно проявляя храбрость и самоотверженность. В 1893 году по инициативе Александра Дмитриевича было создано Императорское Российское Пожарное Общество, а при нем Общество Голубого Креста, благотворительная организация для оказания помощи пострадавшим пожарным и членам их семей. Возглавил ее князь Львов. Его милосердие распространялось не только на огнеборцев. Князь был активным участником благотворительного братства для поддержки нуждающихся, организованного на приходе Стрельнинского Спасо-Преображенского храма. Жертвовал деньги на благоустройство сельского училища в Стрельне и помогал детскому приюту. В своем калужском имении Железцово князь открыл 2-классное училище, специально для которого выстроил каменное здание. Когда в начале 1890-х в Россию пришла эпидемия холеры, Александр Дмитриевич открыл в Стрельне лазареты для больных и закупал все необходимые медикаменты. О его добрых делах помнят и сегодня. В 2013 году в Санкт-Петербурге, неподалеку от пожарной части, носящей имя огненного князя, был установлен памятник Александру Дмитриевичу Львову.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Домусчи. Человек, размышляющий о смерти, особенно страшится ее, потому что вся его прежняя жизнь будет ею отнята и превращена в небытие. Но действительно ли смерть способна отнять у нас все? Ответ на этот вопрос звучит в отрывках из 10 и 11 глав Евангелия от Луки. Давайте его послушаем.
2: «Вы же ходящим им, и сам в ниде весь некою...»
3: В продолжении пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Когда же он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы, тебя питавшие». А он сказал: «Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие его».
2: «Тем же убо блаженны слышащие Слово Божие и хранящие».
1: В известном рассказе Чехова «Крыжовник» есть очень примечательный диалог. Герои рассуждают о том, что нужно человеку. Один говорит: «Три аршина земли», то есть фактически указывает место для могилы. Другой же утверждает, что такое количество нужно трупу, в то время как живому нужен весь мир. Что тут скажешь? Думаю, что рассуждать можно по-разному, и в итоге каждый окажется прав. Ведь даже с христианской точки зрения человек – сложное существо. Он, с одной стороны, был сотворен для обладания всей землей, с другой же, став смертным после грехопадения, действительно находит свое упокоение на относительно небольшом пространстве. Да, в землю опускают труп, но так как тело и душа в человеческой личности едины, можно сказать, что в итоге падшему человеку больше действительно и не нужно. В сегодняшнем евангельском чтении, приуроченном к празднику Успения Пресвятой

Но не стоит на них так сосредотачиваться, ведь на то они и временны. Умрет человек, и от всех этих обедов, одежд, домов, машин и всего прочего не останется и следа. Но значит ли это, что вся жизнь человека временна, что в ней нет ничего, что осталось бы с ним навсегда? Оказывается, есть. Речь об учении Христа и о состоянии сердца, которое благодаря этому учению возникает. Именно этот путь выбирает младшая сестра Мария, севшая у ног учителя и внимающая его слову. Иногда нам, слушающим этот текст, кажется, что в отличие от сестры она менее деятельна, но это неправда. Конечно, подобное внимательное отношение к слову Господа – лишь начало пути. Нам дана жизнь, но чтобы узнать, как ее прожить, нужно обратиться к тому, кто ее дал, и услышать его. Вокруг Христа были люди, которые присутствовали рядом. Однако не все из них не просто слышали, но и слушали Спасителя. Те же, кто слушал и сохранял его слова в своем сердце, жили в соответствии с ними, в каждом поступке, следуя его воле. Эти люди знали, что плотское сердце когда-нибудь остановится. Но если в бессмертной человеческой душе сохранятся вера и любовь к Творцу и Его творению, они позволят им быть с Богом и в опыте смерти, и в опыте воскресения».

0: Важно, чтобы сердце раскрылось навстречу Богу, чтобы человек почувствовал себя в присутствии Божьем. Протоиерей Дмитрий Смирнов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Илья Крутояров.
2: Дарья Никольская. Литературные эскизы. Утешение от Бога. Как-то мы с семьей гостили у родственников в деревне, где прошло мое детство. Рано утром, в воскресенье, жена стала меня будить. Накануне мы договорились сходить в соседний поселок на литургии в церковь. Но я, похоже, переоценил свои силы. С кровати встал с большим трудом и всю дорогу ворчал. На дворе стояло летнее тепло и сияло солнце, что скрашивало утро. Мы, наконец, добрались до места,

0: И на самом пороге храма я вдруг заметил знакомое лицо.
1: Да ведь это мой школьный друг, Пашка!
0: После того, как он с родителями уехал из нашей деревни, прошло уже больше 20 лет. Как же радостно было его видеть! Мы крепко обнялись и, конечно, стали расспрашивать друг друга обо всем. Оказалось, что Паша купил в этом поселке дом и теперь приезжает сюда на лето вместе с семьей. Договорились, что после службы мы с женой обязательно зайдем в гости. В церковь я вошел уже совсем в другом настроении. Было стыдно за свое поведение этим утром. Но больше всего меня переполняло чувство благодарности Богу, что Он, невзирая на мои слабости, как любящий родитель, посылает свое утешение и милость.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Православная кухня.
2: Здравствуйте! Сегодня будем готовить вместе с матушкой Надеждой Итальянцевой.
3: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своей кухне. Сегодня я с вами поделюсь классическим рецептом блинов, заваренных кипятком. Для этого нам понадобится 2 яйца, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка соли, 1 треть чайной ложки соды, 200 грамм муки, 250 миллилитров молока, 250 миллилитров кипятка и 3 столовые ложки растительного масла. В глубокой миске соединяем яйца. Сахар. Соль. Соду. Перемешиваем. В нашу яичную смесь добавляем просеянную муку и снова перемешиваем. Добавляем молоко. Завариваем наше тесто кипятком и будем взбивать до растворения комочков. Добавляем 3 столовые ложки растительного масла. Перемешиваем. Наше тесто готово. Жарим наши блины на разогретой сковородке с двух сторон до золотистого цвета. Вот такие румяные блины у нас получились. Попробуйте приготовить их вместе с близкими. Пусть сырная неделя принесет вам мир, радость и духовное укрепление. Ангела за трапезой.
1: Православная кухня.
4: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троице Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. В воскресеньем в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».

0: Рассказывает игумен Свято-Введенской Макарьевской Жабынской пустыни иеромонах Назарий Рыпин.
1: Вспоминается случай из 90-х годов. Это был 95-й год, когда, прожив 3 года в монастыре, меня в первый раз отпустили в больницу. У меня были проблемы с легкими, была бронхиальная астма тогда достаточно. Она меня сильно беспокоила. И была возможность лечь в институт пульмонологии. И там был лечащий врач Сергей Григорьевич Журавский. Он и сейчас здравствует, правда, уже в другой области медицины. Но тогда он был ординатором молодым еще. И он проявил очень неформальные отношения, меня это удивило, потом только уже это понял. Он пытался помочь мне сверх какого-то необходимого минимума, который обеспечивала страховка медицинская, общего медицинского страхования. И договаривался, чтобы меня записали на дыхательную гимнастику, договаривался, чтобы мне сделали массаж спины, облегчить отхождение каких-то бронхосекретов из бронхов, и приобрести какие-то лекарства, пытался давать мне какие-то даже советы, то есть какие-то принципы даже жизненные, как правильно относиться к здоровью, как правильно относиться к подбору лекарств, к дозировке. И он мне даже сказал, что моя задача – научить вас, когда в зависимости от вашего состояния, на дозу препаратов, объем препаратов. И вот это его такое очень заботливое и внимательное участие меня очень поражало тогда. И более того, это переросло даже в некую дружбу. Этот его такой неформальный подход показал, насколько врач может быть действительно врачом с большой буквы, когда врач может сделать гораздо больше, чем ему кажется, когда у него есть милостивое сердце и желание помочь пациенту по-настоящему получить пользу и проявить христианское и человеческое участие, безусловно.
2: Добрые истории. Вера. Светлое радио.
3: Сегодня, 28 августа, Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. В этот день Церковь чествует икону София Премудрость Божия, а также иконы Успения Божией Матери Авиновскую и Семигородную. В начале 15 века, во время княжения на Руси Дмитрия Донского, боярин Иван Авинов пожелал построить новый храм в Николаевской обители. Монастырь находился на берегу Галичского озера в Костромском крае. Однажды Авинов осматривал место строительства и увидел двух юношей. Те поднесли боярину икону Успения Божией Матери и передали завещание родителей его жены построить церковь во имя Богородицы и святителя Николая. Авинов простерся ниц и с благоговением принял икону. Он поставил ее на месте будущей церкви. Вскоре храм был воздвигнут. Его освятили в честь Успения Пресвятой Богородицы. Почетное место в нем занял святой образ, а Николаевская обитель вскоре стала всем известна как Успенский монастырь. Через 7 лет новый московский князь Василий Темный в междоусобной войне взял город Галич. Он перенес икону Успения в Москву и приставил к ней охрану. Но в ту же ночь образ невидимой силы был перенесен на свое прежнее место. Это чудо сделало икону предметом особенного почитания верующих. Преподобный Никодим Святогорец призывал: «Когда увидишь икону Пресвятой Богородицы, обратись сердце свое к ней, Царице Небесной, и возблагодари ее, что в невидимой брани нашей никогда не оскудевает ее предстательство и помощь нам. Чествуя Авиновскую икону Богородицы, мы просим: Пресвятая Богородица, спаси нас».

Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.

Вокальная миниатюра Сергея Рахманинова «Вокализ» для голоса и фортепиано длится около 5 минут, но создавалась она на протяжении 3 лет. Первый набросок относится к 1912 году. Однако композитор обращался к этому произведению снова и снова, и даже после того, как оно появилось в печати в 1915 году, работа не прекратилась. Сам жанр вокализа подразумевает пение без слов на одном гласном звуке. Чаще всего вокализы исполняются в качестве вокальных упражнений, но композиция Рахманинова настолько самостоятельна, глубока и одухотворенна, что ее никак нельзя сравнить с упражнением. Правда, певица Антонина Нежданова, которой Сергей Васильевич посвятил свое сочинение, поначалу высказала сожаление об отсутствии текста. «Зачем слова, когда вы своим голосом и исполнением сможете выразить все лучше и значительно больше, чем кто-нибудь словами?» – отвечал ей композитор. Вокализ Рахманинова – это сокровенная, очень трепетная музыка о личном и дорогом. В ее основу положена длинная, постепенно разворачивающаяся мелодия, основанная на одной мелодической интонации. Такие мелодии встречаются в древнерусском богослужебном пении, которое называется знаменным распевом. Рахманинову была близка эта певческая традиция, в которой он не раз черпал вдохновение. Вокализ Сергея Рахманинова в переложении для голоса и оркестра прозвучит в исполнении Натали Дессей и Берлинского симфонического оркестра под управлением Микаэля Шонванта –

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Сегодня, в день праздника Успения Пресвятой Богородицы, в храмах читается отрывок из второй главы послания апостола Павла к филиппийцам, где говорится очень тонко, красиво и поэтично о том, что именно призван ощущать внутри себя христианин. Давайте послушаем.
2: «Сие буду мудрствоваться в вас, еже и во Христе Иисусе».
3: Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца.
2: Иисус Христос в славу Бога Отца.
1: Мы только что слышали самый настоящий гимн одному из необычных, неожиданных проявлений Бога в мире, а именно божественному смирению, или точнее, если следовать греческому тексту послания, божественному кенозису, самоумалению. Это одно из принципиальных отличий христианства от всех других религий. Бог становится человеком, чтобы открыть человеку путь к обожению. Но этот путь для Бога и есть путь кенозиса. И здесь важно внимательно всмотреться в этимологию этого слова, чтобы по недосмотру не допустить очень опасной смысловой ошибки. Это слово происходит от «кеносис», буквально «опустошение», «делание пустым», «лишение содержания». В классическом греческом языке это обычное отглагольное существительное от «кеноо» – «опустошать», «делать пустым». То, как это слово переведено на русский «уничижил» или церковнославянский «умолил», вносит определенную тональность, не характерную изначальному слову. В «кеносис» речь идет скорее про сознательный и свободный отказ от того, чем обладают по праву. В отличие от унижения, где очевидно предполагается некая внеположенная сила, давящая, вынуждающая. Не случайно именно этот отрывок читается на празднике Пресвятой Богородицы. Именно она явила всему человечеству пример подлинного кенотического, а не вынужденного смирения. «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему», отвечает она архангелу Гавриилу. В этом ответе очень много веры и того самого кенотического опустошения, которому воспевает сегодня гимн апостол Павел. Никто Пречистую Богородицу не убеждает, не упрашивает, никто на нее не давит и не вынуждает принять такое решение. Это целиком ее выбор стать абсолютно прозрачным сосудом для Боговоплощения и не пытаться ничего привнести своего, житейского, обыденного, полностью вверяя Богу и себя саму и имеющего родиться чудесным образом Бога-младенца. Так что, дорогие друзья, не будем смешивать смирение и унижение. Ведь в смирении есть духовная сила и мощь, а унижение любое всегда ущербно.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Ирина Собыленская, дизайнер интерьеров, автор блога о православных книгах.
0: Частное мнение.
2: Уверена, вы все знакомы с фразой «Сам себя не похвалишь, никто не похвалит». У меня лично создается впечатление, что она незаметно стала девизом нашего времени. Куда ни посмотри, все хвалятся своими успехами, победами, заработанными миллионами. Стало престижно быть, как это говорят по-английски, «self-made man», то есть человеком, сделавшим себя самостоятельно, только своими силами. И эти настроения буквально передаются по воздуху. И вот я уже ловлю себя на мыслях. Какая я молодец, какая умница и красавица, сколько всего добилась и сколько побед еще впереди. Подожди, дорогая, но сама ли ты всего этого достигла? Точно ли ты должна хвалить отражение в зеркале, а не кого-то другого? Святитель Тихон Задонский ответил на мои вопросы, не оставив даже капли сомнений. Он писал: «Все, что не имеем, не наше, но Божие. Мы – только сосуды и хранилище Божьих дарований. Богу дарующему подобает всякая хвала и честь, и благодарение, а человеку подобает смиряться, чтобы и то, что имеет, не было отнято из-за гордости». Сегодня гордость и самолюбие иногда почитаются едва ли не добродетелями и признаками благородства натуры. Но, конечно, эти мнения ошибочны и не несут нашей душе ничего, кроме разрушения. Уверенность в себе часто переходит в гордость и тщеславие, которые относят к самым опасным страстям. Оптинские старцы много говорили и писали о борьбе с ними. Преподобный Лев горестно называл тщеславие «ядом», который убивает плоды из самых зрелых добродетелей. Но как с этим бороться? Что делать, чтобы уверенность в своих силах, желание применить таланты не переросли в самомнение и тщеславие? Конечно, важно помнить, что именно Господь наградил нас талантами и дал возможность их реализовывать. И именно Его стоит благодарить первым делом за успехи, победы, благополучие. Все земное непрочно. Красота, здоровье, богатство могут исчезнуть в одно мгновение. И тут хвались, не хвались, но все в руках Божиих. Также важно благодарить людей, которые так или иначе помогают нам в жизненном пути и которых посылает нам Господь – родителей, учителей, друзей, коллег. Мы не живем в вакууме, поэтому и победы часто не только наши личные, но и совместные с другими людьми. Давайте не будем откладывать благодарность на какой-то особый день и час. Постараемся говорить добрые слова близким сразу. И, конечно, будем всегда благодарить Господа за все, что происходит в нашей жизни.
0: Частное мнение.

0: спешите делать добро. Программа «Дело дня». О тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на радио «Вера».
1: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
2: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Сегодня со священником Михаилом Дочия будем читать и обсуждать фрагменты из слова святителя Филарета Московского в день Успения Пресвятой Богородицы. Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

Сегодня, 28 августа, Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. В этот день Церковь чествует икону София Премудрость Божия, а также иконы Успения Божией Матери Авиновскую и Семигородную. Семигородная или Семигородская икона Успения Божией Матери была создана в начале 15 века преподобным Дионисием Глушицким. Тот написал ее для Глушицкой обители, которую основал в Вологодском крае. Предполагают, что кто-то из отшельников перенес икону из монастыря в непроходимые леса за рекой Двинцой. Образ некоторое время находился в приходской церкви Семиградской волости на Вологодчине. В 15 веке край опустошила чума, и почти 150 лет он оставался в запустении. В конце 16 века Пресвятая Богородица явилась во сне некой старицы по имени Иулиания. Та вот уже несколько лет лежала без движения в московском Новодевичьем монастыре. Божия Матерь обещала исцелить страждущую, если она восстановит церковную жизнь в запустевшем храме. Старица дала обет исполнить волю Царицы Небесной и получила исцеление от тяжелой болезни. Она нашла в тех краях одну полуразрушенную церковь и в ней ту самую икону. Вскоре трудами монахини службы в храме возобновились, а рядом был основан монастырь. Икона же прославилась многочисленными чудесами, которые происходили по молитве к ней. По словам святителя Иоанна Златоуста, Богородица – первая преемница божественных дарований и первая раздаятельница этих даров и благословений людям, ищущим помощи у Господа и милостей у нее. Чествуя Семигородную икону Божией Матери, мы молитвенно просим: «Пресвятая Богородица, спаси нас!»

0: Люди живы той любовью, что одно к другому тянет, что над смертью торжествует и в аду не перестанет. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стуты Ларсен.
2: В юности мы нередко поддаемся романтическим порывам. Мы уверены в том, что за любимым человеком пойдем хоть на край света. Мечтаем, как отдадим ради него все, что у нас есть. Но потом, повзрослев, многие черствеют и теряют готовность к великим жертвам. Александра, урожденная графиня Чернышова, жена декабриста Никиты Муравьева, была одной из тех, кто не побоялся испытаний. И действительно последовала за своим супругом на край света, в Сибирь, в ссылку. Александра ничего не знала о тайной деятельности своего мужа, который возглавлял общество революционеров. Муравьевы вместе с детьми проводили отпуск в загородном имении, когда пришли первые тревожные новости о восстании декабристов. В тот же день в дом Муравьевых нагрянули жандармы, которые забрали Никиту у рыдающей, ничего не понимающей семьи. Только потом, когда его уже посадили в Петропавловскую крепость, Александра узнала, что Никита – государственный преступник. Возможно, другие женщины на ее месте отступились бы от такого мужа. Но Александра, беременная третьим ребенком, бросилась вслед за Никитой в Петербург. «Я самая счастливая из женщин», – писала она мужу в тюрьму. Их переписка показывает искреннюю и чистую любовь, которая не угасла после нескольких лет брака и рождения детей. «Да, мой ангел, я виновен», – писал жене Никита в знаменитом покаянном письме. «Я виновен пред тобой, так часто просивший меня не иметь от тебя никаких секретов. Данный мною обет молчания, а прежде всего ложный стыд, скрыли от моих глаз всю жестокость и беспечность того, что я сделал, связав твою судьбу с судьбой преступника». «Мой добрый друг, мой ангел», – отвечала Александра мужу. «Ты преступник, ты виновный. Это не умещается в моей бедной голове. Ты просишь у меня прощения? Не говори со мной так. Ты разрываешь мне сердце. Мне нечего тебе прощать». Разлука тяжело действовала на супругов. В первые месяцы ареста еще не было известно, что ждет декабристов. Но Александра сразу поняла – она не оставит Никиту, что бы с ним ни сделали. Она продолжала отправлять ему в тюрьму нежнейшие письма, которые были призваны вселить в него мужество и развеять отчаяние. «Если бы я имела возможность хоть изредка видеть тебя, ничто на свете меня бы не сломило, никакое физическое несчастье. Я согласилась бы стать глухой, парализованной, лишь бы не расставаться с тобой, и все равно была бы счастлива». Скоро декабристов приговорили к ссылке в Сибирь, а их женам поставили жесткое условие. Если они хотят последовать за мужьями, то должны отказаться от дворянских званий и всех прав. Но женщины не только лишались доступа в высший свет. Впереди их ждали годы прозябаний в глуши. Им пришлось научиться самим готовить, вести хозяйство, топить печи. Все то, что за дворянок всегда делали слуги. Александру это не испугало. Она подписала бумаги и при первой же возможности поехала в Читу, куда определили ее мужа. Приехавшая ради Никиты, Александра стала ангелом-хранителем для всех каторжан. Она раздавала еду, покупала лекарства, выписывала для ссыльных необходимые вещи из Москвы. Эту женщину декабристы называли своей благодетельницей. Но на первом месте у нее всегда находился муж. Самоотверженная и крепкая любовь Александры растопила многие сердца, в том числе и сердце коменданта тюрьмы. Он даже позволил Никите покидать острог и посещать жену, которая болела все чаще и чаще. Александра не жалела себя, растрачивая силы на помощь каторжанам. И здоровье стало ее подводить. Никита с ужасом наблюдал за тем, как день ото дня его жена тает, но не мог ничем ей помочь. После 5 лет совместной с мужем ссылки Александра скончалась у него на руках, подарив ему последнего, 6-го ребенка. Ей исполнилось всего 28 лет. В день смерти жены у Муравьевых поседели волосы. Гибель Александры стала ударом для всех декабристов, которые не остались равнодушными к ее подвигу. И вскоре, по просьбе Никиты, над ее могилой выстроили часовню. Там установили лампаду, которая должна была служить маяком для путников. Но на самом деле стала указателем верного пути для всех потерянных сердец. А сама Александра вошла в историю как пример женщины, которая прошла огонь и воду, чтобы соединиться с любимым человеком, и была ему верна до самой смерти.
1: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Сюжеты.
1: Протоиерей Константин Харитонов.
2: Одна моя знакомая рассказала такую историю. Ее родственник захотел пойти на СВО, но мать пожалела его и стала его отговаривать, пытаясь сохранить его жизнь. И опять же, другой родственник, это же женщина, наоборот, он всеми силами души своей не сопротивлялся, был призван пойти на СВО и пошел. И сказал: так, значит так, если Господь меня призвал, значит, это так оно и нужно. В конечном итоге он сам впоследствии потом укрепился в вере, изменил свою жизнь, изменился. И до сих пор они видят, как чудесным образом молитвенно сохраняется его жизнь. А тот, которого мать пожалела и который не пошел защищать свою родину, хотя к этому его призвал Господь, наоборот, к сожалению, опустился в своей жизни и живет сейчас, проводя свою жизнь так, что губит свою душу. Поэтому не нужно бояться того, куда Господь нас призывает. Как говорит святой праведный Кронштадтский, тот, кто отдает себя Богу, того Господь никому не отдаст.
0: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Домусчи. Человек, размышляющий о смерти, особенно страшится ее, потому что вся его прежняя жизнь будет ею отнята и превращена в небытие. Но действительно ли смерть способна отнять у нас все? Ответ на этот вопрос звучит в отрывках из 10 и 11 глав Евангелия от Луки. Давайте его послушаем.
2: «Быть же ходящим им, и сам в ниде весь некою...»
3: В продолжении пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Когда же он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы, тебя питавшие». А он сказал: «Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие его».
2: «Тем же вы блаженны слышащие Слово Божие и хранящие».
1: В известном рассказе Чехова «Крыжовник» есть очень примечательный диалог. Герои рассуждают о том, что нужно человеку. Один говорит: «Три аршина земли», то есть фактически указывает место для могилы. Другой же утверждает, что такое количество нужно трупу, в то время как живому нужен весь мир. Что тут скажешь? Думаю, что рассуждать можно по-разному, и в итоге каждый окажется прав. Ведь даже с христианской точки зрения человек – сложное существо. Он, с одной стороны, был сотворен для обладания всей землей, с другой же, став смертным после грехопадения, действительно находит свое упокоение на относительно небольшом пространстве. Да, в землю опускают труп, но так как тело и душа в человеческой личности едины, можно сказать,

то же время оно явно переходит границы, когда она делает замечание самому Христу. В ответ Спаситель мягко укоряет ее, так как она делает слишком большой акцент на внешнем и временном. Он не говорит, что временные вещи совершенно не нужны, но не стоит на них так сосредотачиваться, ведь на то они и временны. Умрет человек, и от всех этих обедов, одежд, домов, машин и всего прочего не останется и следа. Но значит ли это, что вся жизнь человека временна, что в ней нет ничего, что осталось бы с ним навсегда? Оказывается, есть. Речь об учении Христа и о состоянии сердца, которое благодаря этому учению возникает. Именно этот путь выбирает младшая сестра Мария, севшая у ног учителя и внимающая его слову. Иногда нам, слушающим этот текст, кажется, что в отличие от сестры она менее деятельна, но это неправда. Конечно, подобное внимательное отношение к слову Господа – лишь начало пути. Нам дана жизнь, но чтобы узнать, как ее прожить, нужно обратиться к тому, кто ее дал, и услышать его. Вокруг Христа были люди, которые присутствовали рядом. Однако не все из них не просто слышали, но и слушали Спасителя. Те же, кто слушал и сохранял его слова в своем сердце, жили в соответствии с ними, в каждом поступке, следуя его воле. Эти люди знали, что плотское сердце когда-нибудь остановится. Но если в бессмертной человеческой душе сохранятся вера и любовь к Творцу и Его творению, они позволят им быть с Богом и в опыте смерти, и в опыте воскресения.

0: Молись, сколько можешь, а потом предавай все в руки Божии и успокаивайся. Преподобный Паисий Святогорец. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Мне кажется, что альпийский луг служит напоминанием об Эдеме, райском саде, место пребывания наших праотцев, которые наслаждались до грехопадения блаженным общением с Богом. Пахучие разнотравья, нетронутые человеческой рукой, роскошные соцветия, целительная свежесть воздуха, небесные просторы, залитые солнечным светом, и царство оглушительной тишины. Святые отцы свидетельствуют, что подобная красота природы есть всего лишь отражение или отцвет Божьей благодати, воцарившейся в глубинах человеческого духа, по очищению ума от власти страстей и насилия помышлений.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения» и ее ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами продолжим изучать священное предание по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. На примере бесноватого отрока раскроем состояние человека при нравственном падении в грех. Когда Господь повелел духу выйти из отрока, дух от злобы и лютости движения, при которых он вышел, возопил сильно и продолжительно потрясал отрока, отчего отрок сделался как бы мертвым. Сила сатаны, пребывающая в человеке при его рассеянной жизни, непримечаемой и непонимаемой, когда услышит имя Господа Иисуса, призываемое молящимся, приходит в смятение. Она воздвигает все страсти в человеке, посредством их приводит всего человека в страшные колебания, производит в теле различные странные болезни. В этом смысле сказал преподобный Иоанн Пророк: «Нам, немощным, остается только прибегать к имени Иисуса, потому что страсти, как сказано, суть демоны и исходят от призывания имени Христа». Это значит, действие страстей и демонов совокупное. Демоны действуют посредством страстей. Когда увидим при упражнении Иисусовой молитвы особенное волнение и вскипание страстей, не придем от этого в уныние и недоумение. Напротив того, ободримся и приготовимся к подвигу, к тщательному молению именем Господа Иисуса, как получившее явственное знамение, что молитва Иисусова начала производить в нас свойственное ей действие. Говорит святой Иоанн Златоуст: «Памятование имени Господа нашего Иисуса Христа раздражает на брань врага, потому что стремящаяся и понуждаемая к молитве Иисусовой душа все может обрести этой молитвой, и злое, и благое. Во-первых, она может усмотреть зло во внутренности сердца своего, а потом добро. Молитва эта может привести в движение змея, и молитва эта может смирить его. Молитва эта может обличить живущий в нас грех, и молитва эта может истребить этот грех». На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь.
2: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Становитесь попечителем Светлого Радио.
0: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
3: Радио Вера. Вместе творим добро.
4: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на Радио «Вера».

0: живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Раньше я думала, что почтальон – одна из самых женских профессий. А потом прочитала на сайте «Гордость России» об Алевтине Бабушкиной из Вологодской области. Ей для работы необходимы мужество, выносливость и смекалка. С самого рождения Алевтина Павловна живет в деревне Игуменцево и почти 40 лет трудится на почте. Начинала когда-то оператором, потом стала начальником отделения, а сейчас, выйдя на пенсию, работает почтальоном. Эта должность нравится женщине больше всего. Хотя ее обязанности легкими не назовешь. И зимой, и летом, пешком по лесным тропинкам, она доставляет корреспонденцию жителям отдаленных поселений. Грунтовые дороги Вологодчины в весеннюю и осеннюю распутицу становятся труднопроходимыми. А верный помощник почтальона, велосипед, можно использовать только в хорошую погоду. Бывает, идешь по лесу, а дорогу куница перебегает. Поглядишь под ноги, а там следы дикого кабана. Обернешься назад, а за тобой лисица поглядывает, вспоминает Алевтина Бабушкина. Но страха у меня нет. Я будто знаю, что меня никто не тронет. За долгие годы работы у почтальона ни разу не случалось неприятностей в пути. Однако она выучила наизусть правила поведения в опасных ситуациях. Например, увидев кабана, надо быстро свернуть с дороги. Так, по словам Бабушкиной, можно стать невидимкой, ведь у этих парнокопытных плохо развито боковое зрение. А медведи, оказывается, любят тишину, и при встрече с ними лучше вести себя решительно. Громкий крик или стук палкой по деревьям напугают их и заставят ретироваться. В трех труднодоступных деревнях Междуреченского района, которые обслуживает наша героиня, нет ни магазинов, ни аптечных пунктов. Здесь живут в основном пенсионеры. Алевтина Павловна знает каждого поименно. Ей известны их привычки, и даже желания она порой угадывает. Они для нее почти как члены семьи. В тяжелой сумке сельского почтальона не только газеты и журналы. Подопечные заказывают на почте консервы и сладости. Просят купить лекарства и разные мелочи для дома. Алевтина никому не отказывает. Доставит все, что нужно. А еще справится о здоровье, выслушает жалобы, измерит давление. Главное, что нужно одинокому пожилому человеку, это общение, говорит Бабушкина. И признается, что в шутку называет себя местным психологом. Алевтину ждут в каждом доме. А она, в свою очередь, не представляет себя без любимой работы. «Я так решила. Пока мои ноги бегают, никуда не уйду», отвечает своим землякам Алевтина Бабушкина. Храбрый почтальон с добрым сердцем. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
0: Живут такие люди.
2: Сегодня, 28 августа, Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. В этот день Церковь чествует икону София Премудрость Божия, а также иконы Успения Божией Матери Авиновскую и Семигородную. Успение Пресвятой Богородицы – один из двунадесятых праздников, то есть 12 самых значимых для Церкви событий, связанных с жизнью Христа и Богоматери. Сегодня Церковь вспоминает кончину Преснодевы Марии. Перед Вознесением Христос завещал попечение о Богородице Иоанну Богослову. Подобно апостолам, Божия Матерь также утверждала христианство и проповедовала весть о Спасителе мира. Она побывала в Ефесе, на Кипре, на Новом Афоне. Обстоятельства Успения Божией Матери известны в Православной Церкви с апостольских времен. По преданию, незадолго до ее кончины перед Девой Марией предстал Архангел Гавриил. Он возвестил о скором переходе Богородицы в жизнь вечную и вручил ей пальмовую ветвь. В эти дни Святой Дух собрал всех апостолов в Иерусалиме. Иоанн Богослов сообщил им горестную и одновременно радостную весть. Ученики Христовы поняли, что они здесь для того, чтобы получить благословение Преснодевы. Внезапно в комнате засиял необыкновенный свет. Сам Христос с ангелами сошел с небес. без всякого телесного страдания, словно засыпая, Богородица предала ему свою душу. Апостолы погребли тело Девы Марии в пещере и затворили дверь камнем. На третий день в Иерусалим прибыл апостол Фома. Он не застал похороны и горько сожалел об этом. Остальные пожалели Фому, открыли гроб, но нашли в нем только погребальные пелены. Так они убедились в телесном вознесении Божией Матери на небо. Вечером апостолам явилась сама Пресвятая Богородица и сказала: «Радуйтесь, я с вами во все дни». И тогда и ныне Преснодева Мария, небесная предстательница перед Господом за всех верующих и упование всех христиан. В храмах сегодня звучит песнопение «Тропарь праздника Успения Богородицы». В нем мы прославляем Царицу Небесную. «При рождении Христа ты девство сохранила, и по смерти мира не оставила Богородица. К жизни ты перешла, как Матерь жизни, и молитвами твоими избавляешь от смерти души наши».

0: начало 90-х годов в России – время создания новых телевизионных форматов. Особенно популярной стала программа «Пока все дома». Неспешные беседы с известными людьми и их семьями за чашкой чая в уютной домашней атмосфере быстро завоевали любовь телезрителей. В 1995 году в программе принял участие эстрадный артист разговорного жанра Вадим Танков. Оказалось, что он не только актер театра и кино, но и автор-исполнитель песен и романсов. После выхода в эфир историй о нем и его семье Вадим Сергеевич специально для программы написал песню. В ней звучали простые и очень сердечные строки. «Пока все дома под одной крышей, пока все дома как одна семья, пока других мы тоже слышим, нас разлучить нельзя». В исполнении семейного трио Татьяны Рузавиной, Сергея Таюшева и их сына Сергея песня стала постоянной заставкой программы «Пока все дома».
1: Скажи друзьям, скажи знакомым.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Сегодня, в день праздника Успения Пресвятой Богородицы, в храмах читается отрывок из второй главы послания апостола Павла к филиппийцам, где говорится очень тонко, красиво и поэтично о том, что именно призван ощущать внутри себя христианин. Давайте послушаем.
2: «Сие буду мудрствоваться в вас, еже и во Христе Иисусе».
3: Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца.
2: Иисус Христос в славу Бога Отца.
1: Мы только что слышали самый настоящий гимн одному из необычных, неожиданных проявлений Бога в мире, а именно божественному смирению, или точнее, если следовать греческому тексту послания, божественному кенозису, самоумалению. Это одно из принципиальных отличий христианства от всех других религий. Бог становится человеком, чтобы открыть человеку путь к обожению. Но этот путь для Бога и есть путь кенозиса. И здесь важно внимательно всмотреться в этимологию этого слова, чтобы по недосмотру не допустить очень опасной смысловой ошибки. Это слово происходит от «кеносис», буквально «опустошение», «делание пустым», «лишение содержания». В классическом греческом языке это обычное отглагольное существительное от «кеноо» – «опустошать», «делать пустым». То, как это слово переведено на русский «уничижил» или церковнославянский «умолил», вносит определенную тональность, не характерную изначальному слову. В «кеносис» речь идет скорее про сознательный и свободный отказ от того, чем обладают по праву. В отличие от унижения, где очевидно предполагается некая внеположенная сила, давящая, вынуждающая. Не случайно именно этот отрывок читается на празднике Пресвятой Богородицы. Именно она явила всему человечеству пример подлинного кенотического, а не вынужденного смирения. «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему», отвечает она архангелу Гавриилу. В этом ответе очень много веры и того самого кенотического опустошения, которому воспевает сегодня гимн апостол Павел. Никто Пречистую Богородицу не убеждает, не упрашивает, никто на нее не давит и не вынуждает принять такое решение. Это целиком ее выбор, стать абсолютно прозрачным сосудом для Боговоплощения и не пытаться ничего привнести своего, житейского, обыденного, полностью вверяя Богу и себя саму и имеющего родиться чудесным образом Бога-младенца. Так что, дорогие друзья, не будем смешивать смирение и унижение. Ведь в смирении есть духовная сила и мощь, а унижение любое всегда ущербно.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Инна Ковалева, клинический психолог, преподаватель.
0: Частное мнение.
2: Бывает, что человек и хотел бы обратиться к Богу, поговорить, поплакать, попросить прощения, рассказать о любви или о ее потере, рассказать об утрате самых дорогих людей, но не может этого сделать. Мой знакомый горевал о своей супруге, которая тяжело болела и умерла на его руках. Он ругал медицину, обвинял себя в том, что не смог спасти ее. Ему казалось, он должен был сделать что-то еще, но не смог. Видеть его страдания было тяжело, хотелось помочь. Когда все сказано и многое сделано, облегчить боль может написание письма. И я предложила это сделать. Поставила на стол икону, зажгла свечу и предложила сначала прочесть молитву. Он ответил, что некрещенный в Бога не верит, как будто бы оправдывая самого себя, добавил: «Я в Бога не верю, но я любил своих близких. А ты верующая?» Я дала утвердительный ответ и предложила помолиться за него. Он ответил: «Помолись. Я в Бога не верю. Я в любовь верю». Чтобы было легче настроиться на молитву, я включила запись колокольного звона, предложила думать о любимой жене. В комнате зазвучала моя молитва. Одна на всех, одна за всех. Он плакал. И мне было непросто сдерживать слезы от важности и трогательности момента. Я просила Бога позаботиться о моем друге, осветить ему путь, дать ему сил справиться с наступившим одиночеством, не оставить его в беде, молилась о душе его супруги. В этом совместном обращении к Богу тогда родилось письмо, которое мы написали. Письмо прощения, признания, принятия, прощания. Надеюсь, зародилось и маленькое зернышко веры. Как уж управил Господь.
0: Частное мнение. Верим, надеемся.

0: Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Персона». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».
1: Интересно, какие они? Сказки других народов? У эвенков три медведя белые?
2: А как по-украински колобок?
1: А арабская баба-яга на чем летает? Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света. А мы расскажем их вам. В программе «Пересказки» на радио «Вера» каждый вечер в 21:05. «Пересказки».
3: Для детей
2: и взрослых.

0: окошком месяц, под окошком ветер.
1: Сегодня, 28 августа, Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. В этот день Церковь чествует икону София Премудрость Божия, а также иконы Успения Божией Матери Авиновскую и Семигородную. Чудотворная икона София Премудрость Божия есть во многих храмах России. Первая церковь, освященная в честь этой иконы, была построена в Новгороде в 989 году. Центральной фигурой иконы является Господь Вседержитель в виде крылатого огненного ангела, который восседает на золотом престоле, поддерживаемом семью столбами. Он облачен в царскую одежду, в правой руке держит скипетр, а левой прижимает к груди свиток. По сторонам изображены Богоматерь с младенцем и святой Иоанн Креститель. Над головой ангела – благословляющий Христос Спаситель. Еще выше – золотой престол с раскрытой на нем книгой, символ божественного присутствия. Образ святой Софии – это выражение силы и действия премудрости Божией. В послании апостола Павла есть такое разъяснение – «Мы проповедуем Христа распятого, Христа, Божию силу и Божию премудрость в Иисусе Христе, который сделался для нас премудростью от Бога». Икона, хранящаяся в Новгороде, это список 15 века с константинопольской иконой Софии императора Юстиниана. Она прославилась многочисленными чудотворениями. Есть еще один известный образ Софии премудрости Божией. Он находится в Киеве. Перед иконой, именуемой «София, премудрость Божия», мы молимся Царю Небесному и Богородице. Предвечная премудрость, Христос Бог наш, божественным промыслом Своим преклонивший небеса, Ты изволил поселиться в утробе чистой Девы, разрушив преграду вражды. Ты освятил нашу природу и открыл нам Царство Твое, потому Тебя, Творца нашего и Спасителя, и родившую Тебя, послужившую тайной спасения нашего Деву Чистую, православно прославляем.

0: время помогать другим. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: На итальянском острове Сицилия, в городе Мессина, стоит памятник русским морякам. Он появился там сравнительно недавно, в 2012 году. А вот эскиз монумента был выполнен итальянским скульптором Пьетро Кюферле почти за 100 лет до этого, в 1909, после сильнейшего землетрясения, которое произошло в Мессине. Так случилось, что первыми на помощь жителям города тогда пришли моряки русского императорского флота и проявили себя поистине героически. В декабре 1908 года, после учений в Средиземном море, в итальянский порт Аугуста прибыл гардемаринский отряд Балтийского флота. Линкоры «Цесаревич» и «Слава», крейсеры «Богатырь» и «Адмирал Макаров», канонерские лодки «Геляк» и «Кореец». На судах в общей сложности находилось около 200 человек. Ранним утром 28 декабря моряков разбудил сильный гул и удары в обшивку корпуса. Буквально через несколько минут стоящие на якоре корабли ударом волны развернуло на 180 градусов. А потом все стихло. Выйдя на палубу, моряки увидели лишь легкую рябь на воде. Они в недоумении переглядывались, пытаясь понять, что же случилось. Ответ пришел вечером того же дня. Капитан порта получил донесение о мощном землетрясении. Волна была его результатом. Эпицентром катастрофы стал городок Мессина в 70 километрах от порта. Он был практически разрушен подземными толчками и огромной волной. Тысячи людей оказались заживо погребены под обломками. Получив эту информацию, контр-адмирал русской эскадры Владимир Литвинов отдал приказ выдвигаться в Мессину на помощь пострадавшим. По уставу высадка на берег иностранного государства требовала одобрения высшего командования. Однако на это потребовалось бы время, а дорога была буквально каждая минута. Контр-адмирал вспомнил, как перед выходом на учение император Николай II напутствовал моряков. Государь сказал, что в заморских странах они являются посланниками своей родины и должны поддерживать честь отчизны. А значит, нужно, не раздумывая и немедля, спешить на помощь к тем, кто оказался в беде. Разрушенная Мессина встретила русских моряков стонами и криками. Отовсюду из-под руин раздавались мольбы о спасении. Моряки рассредоточились по городу. Они быстро разбирали завалы, выносили раненых и отправляли их в медицинский пункт, который развернули на берегу. Лазареты были оборудованы и на кораблях. Моряки трудились круглыми сутками, без сна и отдыха. Уже в наши дни потомок одной из пострадавших семей, Андреа Пеццо, поделился историей своей бабушки, которую русским морякам чудом удалось спасти из-под груды обломков. Она была тогда совсем маленькой девочкой. Всю жизнь спасенная итальянка молилась за своих спасителей. И внука велела назвать Андреа в честь Андрея Первозванного, покровителя русского флота. Наши моряки, рискуя жизнями, спасли тогда более 2000 человек. Местные итальянские спасатели смогли прибыть в город только на 4-е сутки. «Ангелы, пришедшие с моря», так говорили о своих русских спасителях жители Мессины. Многие улицы в городе по сей день носят имена героев Балтийской эскадры. На здании мэрии установлена мемориальная доска с надписью «В память о щедрой помощи экипажей российских кораблей во время декабрьского землетрясения в 1908 году». В Италии и сегодня свято хранят память о подвиге русских моряков и называют их «сынами великого народа», милосердными, искренними и добрыми.
1: Открываем историю.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Домусчи. Человек, размышляющий о смерти, особенно страшится ее, потому что вся его прежняя жизнь будет ею отнята и превращена в небытие. Но действительно ли смерть способна отнять у нас все? Ответ на этот вопрос звучит в отрывках из 10 и 11 глав Евангелия от Луки. Давайте его послушаем.
2: «Вы же ходящим им и сам в ниде весь некою...»
3: В продолжении пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Когда же он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы, тебя питавшие». А он сказал: «Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие его».
2: «Тем же убо блаженны слышащие Слово Божие и хранящие».
1: В известном рассказе Чехова «Крыжовник» есть очень примечательный диалог. Герои рассуждают о том, что нужно человеку. Один говорит: «Три аршина земли», то есть фактически указывает место для могилы. Другой же утверждает, что такое количество нужно трупу, в то время как живому нужен весь мир. Что тут скажешь? Думаю, что рассуждать можно по-разному, и в итоге каждый окажется прав. Ведь даже с христианской точки зрения человек – сложное существо. Он, с одной стороны, был сотворен для обладания всей землей, с другой же, став смертным после грехопадения, действительно находит свое упокоение на относительно небольшом пространстве. Да, в землю опускают труп, но так как тело и душа в человеческой личности едины, можно сказать, что в итоге падшему человеку больше действительно и не нужно. В сегодняшнем евангельском чтении, приуроченном к празднику Успения Пресвятой Богородицы, мы слышим известную историю о двух сестрах, которые принимают у себя в доме Иисуса Христа. Старшая, Марфа, беспокоится о том, чтобы учитель и друг был принят, что называется, на уровне. Тем более, исходя из евангельского текста, дом, в котором это происходит, принадлежит ей, и от этого ее беспокойство становится еще понятнее. В то же время оно явно переходит границы, когда она делает замечание самому Христу. В ответ Спаситель мягко укоряет ее, так как она делает слишком большой акцент на внешнем и временном. Он не говорит, что временные вещи совершенно не нужны, но не стоит на них так сосредотачиваться, ведь на то они и временные.

0: Время духовной радости. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. «Лучше синица в руках, чем журавль в небе», говорим мы, стоя перед сложным рискованным выбором. Желая исполнения обещанного, уверенно произносим: «Соловья баснями не кормят». В нашей речи часто возникают пословицы с упоминанием птиц. И, как правило, это те пернатые, что веками соседствовали с человеком. Особенно распространены в пословицах упоминания домашних птиц. Например, пословица «курочка по зернышку клюет» подразумевает, что от постоянства малых шагов зависит достижение цели. А выражение «петух прокукарекал, а там хоть не расцветай» иронически отмечает, что намерение не всегда совпадает с реальным результатом. Известна и пословица про еще одну домашнюю птицу. «Индюк важный, а летать не умеет». Индюк – птица не летающая, зато любит надуваться, демонстрируя мнимую важность. В пословицах присутствуют и дикие птицы, напоминая о временах, когда охота была основным промыслом. Одна из таких пословиц – «всяк кулик свое болото хвалит». Кулики селятся на болотах и звонко поют, а древние охотники это заметили и стали употреблять в описании человека, который любит свой дом. Хищные птицы тоже проникли в народную мудрость. Сокол зачастую противопоставлен вороне. На чужой стороне и сокола зовут вороною. Наряд соколей, а походка – воронья. Болтливого человека характеризуют пословицы про сороку. Когда сорока пером вся побелеет, тогда и сокотать перестанет. То есть привычку говорить лишнее трудно исправить. Ласточка и воробей, синица и соловей, кукушка и сорока, ястреб и журавль – многие птицы, живущие рядом с человеком, вдохновили его на создание мудрых выражений. Мы по сей день используем их в своей речи, делая ее колоритной, эмоциональной и точной. С вами была Нина Резник.
1: Сила слова.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Реестровая запись СМИ
3: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
4: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
5: В эфире программа «Добрые вести». «28 августа Православная Церковь отмечает великий праздник Успения Пресвятой Богородицы. В этот день

0: Святая Церковь вспоминает праведную кончину Божьей Матери, событие, окрашенное одновременно печалью об окончании ее жизненного пути и радостью о соединении Пречистой Матери Господней с Сыном Своим. О земной жизни Пресвятой Богородицы после крестной смерти и воскресения Спасителя мы знаем из священного предания. Вплоть до гонения, воздвигнутого Иродом на церковь, Пречистая Дева жила в Иерусалиме, потом переселилась вместе с апостолом Иоанном Богословом в Эфес. Живя здесь, она посещала праведного Лазаря на Кипре и Афонскую гору, которую благословила как свой удел. Незадолго до кончины Божья Матерь вернулась в Иерусалим. Однажды, во время молитвы, Дева Мария увидела архангела Гавриила, который возвестил ей, что через 3 дня душа ее оставит тело. Но Богородица очень обрадовалась, ведь ее ожидала встреча с тем, кого она любила гораздо больше, чем жизнь, и о ком очень сильно скучала, с ее сыном. Свидетелями блаженной кончины Святой Девы стали апостолы, которые вернулись к этому дню из разных стран, где проповедовали Христа. Не было только апостола Фомы. Сам Христос, окруженный множеством ангелов, явился, чтобы принять душу своей Пречистой Матери и возвести ее в рай. Тело Пресвятой Богородицы положили в пещеру, попрощались и закрыли вход камнем. Промыслом Божьим апостол Фома не успел на погребение Девы Марии, и, прибыв уже после похорон, он попросил открыть пещеру, чтобы попрощаться с ней. Камень был отвален, но, к великому удивлению стоявших, тело Пречистой Девы в пещере отсутствовало. Первой мыслью было то, что его похитили, но в откровении было явлено, что Господь забрал на небеса не только душу, но и плоть своей Пречистой Матери. В тот же день собравшиеся апостолы во время трапезы увидели на небесах вместе с ангелами Пресвятую Деву, которая приветствовала их так: «Радуйтесь, ибо я с вами во все дни». Эти слова свидетельствуют о том, что с представлением Матери Божией все человечество обрело себе надежную заступницу и ходатайцу перед Господом. Так произошло событие, которое на протяжении столетий вспоминают христиане всего мира. И все они, следуя призыву Богородицы, радуются, ощущая ее присутствие, помощь и поддержку в своей жизни, рассказывает настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы села Благодатного священник Родион Иванов.
1: Вот в этом событии Успения и всей подготовки к нему Богородица показывает нам особый пример. Пример плодотворного и успешного завершения земной жизни, земного странствия и выхода, перехода через святой сон в вечность. Ее святая душа восходит к Сыну Христу в небесные обители. Именно поэтому мы не говорим слово «смерть» в этот праздник, а говорим «успение». Потому что для христианина смерти, как какого-то абсолютного конца и небытия, нету. Это лишь некий сон, засыпание перед вечным пробуждением в иное бытие и новую жизнь. Что же этот праздник означает для нас сегодня? Каждый наш день — это шаг к нашему собственному успению. И тогда мы можем и призваны наполнить смыслом это движение к переходу. И для этого важно и регулярно спрашивать себя, как я проживаю эти шаги движения к успению, какими смыслами я их наполняю. И вот Богородица учит нас при этом главному. Земная жизнь имеет высший смысл тогда, когда наполнена верой и доверием Богу, любовью и служением ближним, и при этом вниманием своей собственной душе. С праздником вас, Успения Пресвятой Богородицы!
0: Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести!

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает сотрудник церковной лавки Марина Лебедева.
2: Моя подруга как-то ехала в поезде Москва-Питер. Было очень холодно, в вагоне не работало отопление. Со всех щелей дул сильный сквозняк. Моя подруга свернулась калачиком, но никак не могла согреться. Она вся дрожала. Неожиданно на нее упало что-то тяжелое и теплое. Она так устала и замерзла, что даже не смогла открыть глаза и тут же уснула. На утро она увидела, что напротив сидел священник. Это он укрыл ее своей теплой курткой, хотя сам он мерз. Моя подруга быстро сходила за чаем и принесла священнику. Она не знала, чем еще его отблагодарить, а он только ответил, что благодарить надо Бога, а не его. После этой встречи моя подруга стала чаще посещать церковь. Я рада, что такой случай помог ей обрести Бога в своей душе.
0: Добрые истории. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.
3: Сегодня, 28 августа, Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. В этот день Церковь чествует икону София Премудрость Божия, а также иконы Успения Божией Матери Авиновскую и Семигородную.
4: В начале 15 века, во время княжения на Руси Дмитрия Донского, боярин Иван Авинов пожелал построить новый храм в Николаевской обители. Монастырь находился на берегу Галичского озера в Костромском крае. Однажды Авинов осматривал место строительства и увидел двух юношей. Те поднесли боярину икону Успения Божией Матери и передали завещание родителей его жены построить церковь во имя Богородицы и святителя Николая. Авинов простерся ниц и с благоговением принял икону. Он поставил ее на месте будущей церкви. Вскоре храм был воздвигнут. Его освятили в честь Успения Пресвятой Богородицы. Почетное место в нем занял святой образ. А Николаевская обитель вскоре стала всем известна как Успенский монастырь. Через 7 лет новый московский князь Василий Темный в междоусобной войне взял город Галич. Он перенес икону Успения в Москву и приставил к ней охрану. Но в ту же ночь образ невидимой силы был перенесен на свое прежнее место. Это чудо сделало икону предметом особенного почитания верующих. Преподобный Никодим Святогорец призывал: «Когда увидишь икону Пресвятой Богородицы, обрати сердце свое к ней, Царице Небесной, и возблагодари ее, что в невидимой брани нашей никогда не оскудевает ее предстательство и помощь нам. Чествуя Авиновскую икону Богородицы, мы просим: Пресвятая Богородица, спаси нас».

0: Вера. Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Перу венгерского композитора Ференца Листа принадлежит немало фортепианных сочинений, ведь Лист был превосходным пианистом и любил рояль, как никакой другой инструмент. Его пьесы чаще всего объединены в циклы, например, «Годы странствий» или «Поэтические и религиозные гармонии». К числу таких фортепианных произведений относится и сборник из 6 композиций под названием «Утешения». Этот заголовок как нельзя лучше соответствует характеру самого композитора. Русский пианист и дирижер Александр Ильич Зелоти, который был лично знаком с ним и брал у него мастер-классы, вспоминал о Листе как об исключительно обаятельной и благородной личности, восхищался его душевной красотой. Даже эти частные уроки Лист давал бесплатно. Композитор старался помочь всем, кто обращался к нему за помощью, и своей музыкой также надеялся нести людям свет и душевный покой. Из 6 утешений особой популярностью пользуется композиция под номером 3. Источником вдохновения при ее создании послужило созерцание вечернего пейзажа на озере Кома в Италии, которое композитор посетил в 1837 году. Безмятежный образ хрустальной водной глади, прохладной вечерней дымки, где рассыпаются бликами лучи закатного солнца, навевают покой и умиротворение. Утешение номер 3 Ференца Листа прозвучит в исполнении Дмитрия Башкирова.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Сегодня, в день праздника Успения Пресвятой Богородицы, в храмах читается отрывок из второй главы послания апостола Павла к филиппийцам, где говорится очень тонко, красиво и поэтично о том, что именно призван ощущать внутри себя христианин. Давайте послушаем.
2: «Сие буду мудрствоваться в вас, еже и во Христе Иисусе».
3: Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца.
2: Иисус Христос в славу Бога Отца.
1: Мы только что слышали самый настоящий гимн одному из необычных, неожиданных проявлений Бога в мире, а именно божественному смирению, или точнее, если следовать греческому тексту послания, божественному кенозису, самоумолению. Это одно из принципиальных отличий христианства от всех других религий. Бог становится человеком, чтобы открыть человеку путь к обожению. Но этот путь для Бога и есть путь кенозиса. И здесь важно внимательно всмотреться в этимологию этого слова, чтобы по недосмотру не допустить очень опасной смысловой ошибки. Это слово происходит от «кеносис», буквально «опустошение», «делание пустым», «лишение содержания». В классическом греческом языке это обычное отглагольное существительное от «кеноо» – «опустошать», «делать пустым». То, как это слово переведено на русский «уничижил» или церковнославянский «умолил», вносит определенную тональность, не характерную изначальному слову. В «кеносис» речь идет скорее про сознательный и свободный отказ от того, чем обладают по праву. В отличие от унижения, где очевидно предполагается некая внеположенная сила, давящая, вынуждающая. Не случайно именно этот отрывок читается на празднике Пресвятой Богородицы. Именно она явила всему человечеству пример подлинного кенотического, а не вынужденного смирения. «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему», отвечает она архангелу Гавриилу. В этом ответе очень много веры и того самого кенотического опустошения, которому воспевает сегодня гимн апостол Павел. Никто Пречистую Богородицу не убеждает, не упрашивает, никто на нее не давит и не вынуждает принять такое решение. Это целиком ее выбор стать абсолютно прозрачным сосудом для Боговоплощения и не пытаться ничего привнести своего, житейского, обыденного, полностью вверяя Богу и себя саму и имеющего родиться чудесным образом Богом-младенцем. Так что, дорогие друзья, не будем смешивать смирение и унижение. Ведь в смирении есть духовная сила и мощь, а унижение любое всегда ущербно.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Евгения Ульева. Психолог, мама 8 детей, бабушка 6 внуков.
0: Частное мнение.
2: Сегодня я сажала розы в своем саду и размышляла о нашем несовершенстве. Почему всегда около хорошего растения появляется его сорняк-двойник? Очень похожий. Листья, плоды, но только агрессивный и бесполезный. Он быстро заполоняет собой все пространство, вытесняя культурные растения и прекрасные цветы. Так и наши страсти. Всегда подделываются под схожие добродетели. Жадность старается выглядеть разумной бережливостью. Блудная страсть рядится в одежду романтизма. Расточительность притворяется щедростью. Невротическая вина прячется под маску раскаяний и так далее. Как аккуратно и внимательно нужно выпалывать сад своей души, не уничтожив доброе, отделив его бережно от страстных побегов в нашем сердце. Распознавать, где одно, а где другое. Сколько усердия и рассуждений с молитвой надо предпринять, чтобы не оголить полностью все. Не уничтожайте свои таланты, те дары, которые есть у каждого человека, милостью Божией. Учитесь различать их в себе и ставить на службу другим. Помогайте тем, кто рядом. Благодарите их почаще за ту любовь, которую вы видите от них. Говорите комплименты и хвалите. Просите о помощи и подсказывайте им их добродетели и таланты. Особенно это нужно нашим детям. Они судят о себе по нашим замечаниям. И если это постоянное недовольство и критика, то их таланты вянут, не успев зацвести и дать плоды. Возделывайте сад своей души. Не жалейте для ближних тепла и солнышко своих сердец.
0: Частное мнение. Радио «Вера».

0: младшим школьникам,
1: мальчикам и девочкам,
2: а также их родителям,
1: дядям и тетям,
2: бабушкам и дедушкам.
3: Всем-всем-всем!
0: Мы предлагаем вместе с нами,
1: мудрым доктором Михаилом Гавриловичем,
2: его верным псом Алтаем
0: и нашими друзьями Верой и Фомой,
1: отправиться в удивительное приключение в страну знаний.
0: А для этого заходите на наш сайт.
2: Набрав в любой поисковой системе слова «В школу с Верой и Фомой».
1: И слушайте увлекательные аудиоуроки по школьной программе.
3: Давайте учиться вместе!
4: Возрастное ограничение 6+.
5: Псалтирь – это духовный мостик к небу. Я, священник Антоний Борисов, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтирь. Богослужебные чтения» на радио «Вера» каждый вечер в 21:30.

Сегодня, 28 августа, Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. В этот день Церковь чествует икону София Премудрость Божия, а также иконы Успения Божией Матери Авиновскую и Семигородную. Семигородная или Семигородская икона Успения Божией Матери была создана в начале 15 века преподобным Дионисием Глушицким. Тот написал ее для Глушицкой обители, которую основал в Вологодском крае. Предполагают, что кто-то из отшельников перенес икону из монастыря в непроходимые леса за рекой Двинцой. Образ некоторое время находился в приходской церкви Семиградской волости на Вологодчине. В 15 веке край опустошила чума, и почти 150 лет он оставался в запустении. В конце 16 века Пресвятая Богородица явилась во сне некой старицы по имени Иулиания. Та вот уже несколько лет лежала без движения в московском Новодевичьем монастыре. Божия Матерь обещала исцелить страждущую, если она восстановит церковную жизнь в запустевшем храме. Старица дала обет исполнить волю Царицы Небесной и получила исцеление от тяжелой болезни. Она нашла в тех краях одну полуразрушенную церковь и в ней ту самую икону. Вскоре трудами монахини службы в храме возобновились, а рядом был основан монастырь. Икона же прославилась многочисленными чудесами, которые происходили по молитве к ней. По словам святителя Иоанна Златоуста, Богородица – первая преемница божественных дарований и первая раздаятельница этих даров и благословений людям, ищущим помощи у Господа и милостей у нее. Чествуя Семигородную икону Божией Матери, мы молитвенно просим: «Пресвятая Богородица, спаси нас!»

0: Светлое утро. Начало дня с радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: В храме Георгия Победоносца на космодроме Байконур есть необычная икона – образ Леушинской Божьей Матери, называемый «Аз есмь с вами, и никто же на вы». Богородица с младенцем Христом на руках изображена в космосе. Позади нее наша планета Земля, окруженная голубым сиянием. Такой ее видят с орбитальной станции космонавты. Впрочем, неудивительно, ведь написал эту икону космонавт. В 2013 году космический образ Божьей Матери Леушинской подарил храму Алексей Архипович Леонов, первый в мире человек, вышедший в открытый космос. О небе Леонов мечтал с детства. С тех пор, как в клубе при Дворце пионеров увидел фильм «Истребитель» с Марком Бернесом в главной роли. А еще любил рисовать и даже хотел поступать в Рижскую академию художеств, но стремление летать оказалось сильнее. Так в 1953 году Леонов оказался в Кременчугской авиационной школе. Первый самостоятельный полет запомнил на всю жизнь. Это был день Рождества Христова, 7 января 1955 года. «Снег падал. У меня словно крылья выросли», рассказывал Алексей Архипович о своих ощущениях. Ровно через 10 лет случился еще один первый полет. На этот раз в космос. В отряд космонавтов Леонов был зачислен еще в 1960-м. После триумфального возвращения на Землю Юрия Гагарина началась длительная подготовка к следующему этапу исследования космического пространства – выходу человека в открытый космос. Алексей мечтал об этом полете. Когда кандидатов привели знакомиться с кораблем «Восход-2», академик Сергей Павлович Королев подробно рассказывал, как в космосе через специальную шлюзовую камеру космонавт выйдет из корабля наружу. Вдруг его взгляд остановился на Леонове. Глядя с хитрецой, Королев попросил его надеть скафандр и провести выход. Разумеется, пока лишь гипотетически. В тот же день к Леонову подошел Юрий Гагарин. Сказал с улыбкой: «Знаешь, Леша, а выбор-то, видимо, пал. Тебе лететь». «Фантазируешь», — отмахнулся Леонов, а у самого радостно забилось сердце. Юрий Алексеевич оказался прав. Ранним утром 18 марта 1965 года автобус вез Алексея Леонова к стартовой площадке космодрома Байконур. Леонов смотрел на тающий снег, из-под которого кое-где уже пробивалась зеленая трава. И даже не верилось, что совсем скоро он увидит прямо под собою всю Землю. Позже в своих мемуарах космонавт расскажет об этом захватывающем моменте. «Когда я выплыл из шлюзовой камеры, у меня в первую минуту дух захватило. Яркое солнце, тишина необыкновенная. Это действительно была божественная картина. Небо и черное, и светлое одновременно. Бесконечность. И где-то далеко-далеко внизу голубая земля». Именно такой впоследствии Алексей Архипович изобразит планету на своей космической иконе. Космонавт признавался: полет в космос сделал его верующим человеком. Когда пришло время возвращаться на корабль, случилось непредвиденное. От перепада давления скафандр Леонова раздулся. Космонавт не проходил в люк. Положение становилось критическим, и Алексей начал молиться. Никогда прежде он этого не делал. Во время молитвы вдруг пришла мысль: а что, если, нарушив инструкцию, зайти в люк не головой, а ногами вперед? Это решение спасло Леонову жизнь. То, что произошло, Алексей Архипович называл подлинным Божьим вразумлением. «Господь сохранил меня, чтобы я мог послужить своему Отечеству», — говорил космонавт. Выход Алексея Леонова в открытый космос стал подвигом, благодаря которому отечественная космонавтика продвинулась далеко вперед. Его уникальный опыт пригодился при разработке скафандров нового поколения, а также в создании и выведении на орбиту пилотируемых орбитальных станций. Алексей Архипович стал автором более 10 научных работ в области космонавтики, которой посвятил всю свою жизнь. А его космическую икону Богородицы сегодня можно увидеть не только на Байконуре. Один из авторских списков с нее хранится в Андреевском храме деревни Новоселово, расположенной неподалеку от места гибели Гагарина во Владимирской области. Алексей Архипович Леонов помогал восстанавливать этот старинный храм и до конца своих дней был его прихожанином и щедрым жертвователем.
1: Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется ни правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
6: Вера.
7: Надежда.
6: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из путевых заметок писателя и путешественника Василия Немировича Данченко. Архангельск, Соловки. На пароходе Соловецкого монастыря. В кормовой части на платформе шел разговор о расположившихся внизу крестьянах. Мне и прежде кидались в глаза их лохмотья, и особенно измученные, даже здесь выделявшиеся какую-то натугою лица. Рука невольно тянулась в карман за подаянием. «Вы действительно думаете, убогие?» — рассуждал вятский купец. «Да погодите.

0: Ну, а этого как поймали сейчас, куда идешь? В Соловки. Врешь? Кажи мошну. А у нас, знаете, коли кто идет к угодникам, так все село поминальные записки дает. О вечном или срочном там поминовении. Этаких документов у другого целый воз. Тот сейчас разбойнику кажет мошну. Смотрят, действительно, что в Соловки идет человек. Ну, говорят, ступай. Помолись за нас грешных. Потому ты, значит, о душеспасении. А атаман ихний вынимает из кошеля своего 25-ю. На, говорит, запиши меня, чтоб погроб моей жизни, потому как я во многом грешен. В Анзерском, говорит, ските запиши на вечное поминовение и отдай 5 рублев. Ну, а 20 угодникам в кружку. Закажи молебны о здравии и в кружку.
1: Голоса

0: Вера. Светлое радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг.
1: С 2004 года в течение 8 лет израильские археологи совершали кропотливую работу в национальном парке Иерусалима Эмек-Цурим, расположенном между Масличной горой, горой Скопус и долиной Кедрона. Ученые просеивали грунт, собранный у стен старого города Иерусалима, по крупицам извлекая из него свидетельства ушедших эпох. За время работы были обнаружены десятки тысяч предметов. Древние кольца, гончарные изделия, наконечники стрел и другие находки, относящиеся к разным историческим эпохам от ветхозаветных времен вплоть до Первой мировой войны. Наконец, в 2012 году внимание археологов привлекла глиняная печать с упоминанием города царя Давида Вифлеема.
2: На найденной в ходе раскопок печати диаметром 1.5 сантиметра содержатся 3 строки древнего текста. Бешаваат, 7, Бетлехем, Вифлеем и символ, обозначающий звук «ха», который исследователи интерпретируют как окончание слова «мелех» – «царю». По мнению исследователей, это может означать, что в 7-й год правления царя Языкии, Манасии и Иосии точно неизвестно. К нему из Вифлеема поступил некий груз. Подобные печати обычно ставились на налоговых поступлениях в виде серебра, вина или зерна.
1: Город Вифлеем расположен в 8 километрах к югу от Иерусалима и сегодня фактически граничит с ним. Название этого города переводится как «Дом хлеба». Оно известно многим благодаря рождению в нем Иисуса Христа. Однако, согласно Библии, Вифлеем существовал задолго до евангельских событий. Впервые он упоминается в книге Бытия как место смерти и упокоения жены патриарха Иакова Рахили, которую считают прародительницей еврейского народа. Из Библии мы знаем, что в Вифлееме родился царь Давид, и здесь же он был помазан на царство. Город упоминается также в книге пророка Иеремии. Однако до недавнего времени ученые находили упоминания о существовании на этом месте большого города только в библейских текстах. Таким образом, никакие археологические находки не могли подтвердить значимость Вифлеема для древней цивилизации.
2: Печать, найденная в ходе раскопок в национальном парке, относится к периоду первого храма, который длился с 1006 по 586 год до Рождества Христова. Сам артефакт, скорее всего, принадлежит к 7 веку до Рождества Христова. Таким образом, можно констатировать, что задолго до рождения в этом городе Иисуса Христа Вифлеем был частью иудейского царства и существовал более 2700 лет назад, как это и описано в Библии.
1: Ученые потратили несколько месяцев на то, чтобы подтвердить подлинность печати. И теперь эта находка считается самым древним упоминанием Вифлеема. Однако ученые оговариваются, что задолго до появления печати древность Вифлеема подтверждала Библия, не только священная книга, но и дошедший до нас уникальный исторический документ.
0: Тайны Библии. Научные факты и книга книг. Радио «Вера».

0: Сегодня, 28 августа, Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. В этот день Церковь чествует икону София Премудрость Божия, а также иконы Успения Божией Матери Авиновскую и Семигородную. Успение Пресвятой Богородицы – один из двунадесятых праздников, то есть 12 самых значимых для Церкви событий, связанных с жизнью Христа и Богоматери. Сегодня Церковь вспоминает кончину Преснодевы Марии. Перед Вознесением Христос завещал попечение о Богородице Иоанну Богослову. Подобно апостолам, Божья Матерь также утверждала христианство и проповедовала весть о Спасителе мира. Она побывала в Ефесе, на Кипре, на Новом Афоне. Обстоятельства Успения Божией Матери известны в Православной Церкви с апостольских времен. По преданию, незадолго до ее кончины перед Девой Марией предстал Архангел Гавриил. Он возвестил о скором переходе Богородицы в жизнь вечную и вручил ей пальмовую ветвь. В эти дни Святой Дух собрал всех апостолов в Иерусалиме. Иоанн Богослов сообщил им горестную и одновременно радостную весть. Ученики Христовы поняли, что они здесь для того, чтобы получить благословение Преснодевы. Внезапно в комнате засиял необыкновенный свет. Сам Христос с ангелами сошел с небес. Без всякого телесного страдания, словно засыпая, Богородица предала ему свою душу. Апостолы погребли тело Девы Марии в пещере и затворили дверь камнем. На третий день в Иерусалим прибыл апостол Фома. Он не застал похороны и горько сожалел об этом. Остальные пожалели Фому, открыли гроб, но нашли в нем только погребальные пелены. Так они убедились в телесном вознесении Божией Матери на небо. Вечером апостолам явилась сама Пресвятая Богородица и сказала: «Радуйтесь, я с вами во все дни». И тогда и ныне Преснодева Мария, небесная предстательница перед Господом за всех верующих и упование всех христиан. В храмах сегодня звучит песнопение «Тропарь праздника Успения Богородицы». В нем мы прославляем Царицу Небесную. «При рождении Христа Ты девство сохранила, и по смерти мира не оставила Богородица. К жизни Ты перешла, как Матерь жизни, и молитвами Твоими избавляешь от смерти души наши».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Вера устами детей.
3: Рассуждаем о самом важном.
4: Кто такая Богородица?
5: Богородица – это наша заступница. Она очень мудрая, красивая, добрая, чистая, прекрасная. Защищает нас своим покровом. Она смирена тем, что когда ангел ей сказал, что ты родишь Иисуса Христа, она не сказала, что я недостойна. Она смирилась и сделала все по Божьему. У меня есть икона Пресвятой Богородицы. Вот, и мне даже бывает порой хочется обнять. Какое-то у меня происходит чувство, как будто она как мне мать.
6: Богородица – это Матерь Господа.
5: Когда ей исполнилось 4 года, ее повели в храм. И так как, когда заходить в храм, были очень высокие ступеньки, они были очень большие. И Богородица, она переступала каждую ступеньку и так вошла в храм. Она смогла переступить эти большие ступеньки. Когда я прихожу в храм, я молюсь Богородице, чтобы мне все было хорошо, чтобы все было именно как Господь захочет. Вот ты стоишь в храме возле иконы Богородицы, и вот у тебя возникает такое чувство, как будто бы Богородица вот прям не икона изображения ее, а как будто бы она по-настоящему перед тобой стоит и вот таким нежным взглядом на тебя смотрит. Так все это приятно происходит. У меня есть любимая икона Богородица, образ умиления, потому что такая вот икона, как будто бы был вот грешный человек, и вот он пришел на исповедь и начинает каяться. То есть: «Господи, прости меня за все».
7: Богородица была красивой, доброй. Я себе ее такой представляю.
8: Богородица для меня — самая чистая девушка в мире.
9: Я представляю доброй. В ней нет ни капельки зла.
10: Я когда прихожу в храм, прошу Богородицы, чтобы у меня в семье все было отлично, хорошо. Она все может сделать.
11: Богородица – это Матерь Иисуса Христа. Она была девой. В храм ее привели, когда ей было 4 года. Богородица – это наша заступница. Добрая, смиренная, красивая.
12: Богородица – это Матерь Божья, самая Пречистая Дева. Она появилась у Иоакима и Анны, когда им было уже лет 90-80. И обычно в этом возрасте у людей не появляются внуки. Но случилось чудо, и у Иоакима и Анны появилась Богородица. Богородица, она светлая, сияет, как солнце. На ней нету всяких черных пятен. Она чистая, как будто только она умылась, и все, она чистая.
13: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Но чтение и впрямь в моей жизни много значит. Это и отдых, и труд, и радость.
14: У вас, наверное, очень много книг?
4: Много, но всегда недостаточно. Хорошо, что существуют библиотеки. Помню еще школьница и Настенька. Я там целыми днями пропадала. Все мне казалось необыкновенным в этом царстве книг. Запахи, звуки. И охватывало предчувствие чуда.
14: Чудо?
4: Именно так. Разве это не чудо, дарованная Богом способность писать стихи, повести, сказки, создавать новые миры, где герои помогают друг другу, а добро побеждает зло? А библиотека словно пространство между этими мирами. Выбирай любой. Эту атмосферу чудесно передала художница Ирина Шевандронова в своей работе в сельской библиотеке. Картины, кстати, здесь экспонируются, в Третьяковской галерее. Хочешь взглянуть?
14: Конечно.
4: Пойдем. Вот, смотри.
14: Ух ты! Я бы хотела побывать в такой библиотеке. В ней нет современной мебели, компьютеров, но так уютно. Большое окно покрыто морозными узорами. Слева деревянный стеллаж с книгами.
4: А справа, обрати внимание, поленье на полу и чуть видна печная дверца. Она приоткрыта, и видно, как жарко горят дрова. Девочка в валенках и белой шали, видишь, пригрелась.
14: Она так увлеченно читает, с таким удовольствием. Как и мальчики, что стоят к нам спиной, склонились вместе над книгой, так и хочется узнать, что у них там такое интересное.
4: А с каким нетерпением ожидает книжку твоя ровесница на переднем плане картины? Библиотекарь удалилась вглубь помещения искать нужный томик, а девочка провожает ее взглядом.
14: И младший братишка школьницы смотрит с интересом.
4: Он, скорее всего, читать пока не умеет, а пришел в библиотеку за компанию. Но общая увлеченность книгами так заразительна.
14: Интересно, а сколько лет сейчас этим ребятам на картине?
4: Картина написана в 1954 году. Значит, мальчики и девочки, которые позировали Ирине Шевандроновой для этой картины, уже успели вырасти и состариться.
14: Как жаль, что все осталось в прошлом.
4: Ну что ты, Настя? В прошлом осталось разве что печное отопление в библиотеках. А захватывающий мир книг и увлеченные книгачей никуда не делись. Попробуй запишись в читальный зал и присмотрись к другим его посетителям, своим сверстникам. Наверняка у них такие же умные, добрые, заинтересованные лица, как у детей на картине Ирины Шевандроновой в сельской библиотеке. На полотне, с которым ты познакомилась сегодня в Третьяковской галерее.
1: Свидание с шедевром.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Благодарю Тебя, Боже мой, Тебе пою, Тебе поклоняюсь за болезнь мою, которую Ты мне дал.
1: Где найти силы, чтобы радоваться жизни в болезнях? Автор цитаты, преподобный Ефрем Катунакский, греческий монах, считал тяжелую форму своей многолетней экземы благословением. В 1989 году, ища духовного утешения для молодой женщины, в письме к ней он рассказал свою историю. «Я не переставая болею, часто сжимаю зубы и мычу, чтобы выдержать боль, но думаю, что эти испытания от Бога. Послушай, маленькая, Он открыл мне очи души, и я увидел, сколько пользы приобретаю и какая награда меня ожидает. Это правда, что переношу страдания, но в глубине души радуюсь. Однако же не пренебрегаю и лечением. Такое понимание – фундамент в скорбях этой жизни. Слава тебе, Боже! Там, внутри, в этой ране, ты есть потаенный».
0: Цитата дня.

0: Вы слушаете радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шепелева. Протоиерей Александр Торик – писатель известный. Его книги, как правило, занимают верхние строчки в читательских рейтингах и активно обсуждаются на литературных интернет-форумах. А одной из них даже посвящен целый сайт – flavian.ru. Действительно, «Флавиан», пожалуй, одна из самых популярных книг отца Александра. И поклонников у нее с каждым годом становится все больше. А это лишний раз подтверждает, что настоящая литература остается актуальной в любое время и в любых обстоятельствах. Тем более, когда речь в ней идет о духовном поиске и вечных истинах. Писать об этом у отца Александра получается и интересно, и современно. Алексей, главный герой повести протоиерея Александра Торика «Флавиан», типичный представитель нашего нынешнего общества потребления. И стремился он поначалу к вещам абсолютно приземленным. Был бы костюмчик подороже, да авто покруче. Так и жил бы Алексей дальше, замкнутый в мире своих эгоистичных потребностей, если бы не случайная встреча с бывшим однокурсником Андреем, которого Алексей помнил амбициозным, перспективным, молодым ученым-физиком. Но на этот раз он увидел перед собой бородатого монаха в черной рясе, звали которого уже не Андреем, как когда-то, а отцом Флавианом. Эта встреча многое меняет в жизни Алексея. Точнее, меняет саму его жизнь. Он сталкивается с миром, в котором происходят вещи, не поддающиеся логическому объяснению. Флавиан изгоняет беса из одержимой девушки. Седенький старичок, утешающий Алексея на церковном дворе, оказывается самим преподобным Сергием Радонежским. А умершая жена героя возвращается к жизни прямо на глазах патологоанатома, уже занесшего над ней свой скальпель. Даже самый яростный скептик не стал бы спорить, что такое возможно лишь по Божьей воле. И Алексей наконец-то чувствует Бога рядом с собой. Ощущение божественной наполненности жизни, открытие ее глубокого и истинного смысла превращают вчерашнего сноба и гедониста в горячо и искренне верующего человека. Вообще «Флавиан» — это трилогия. Вслед за первым томом вышли еще два «Жизнь продолжается» и «Восхождение». В немалой степени появление продолжения связано с огромным читательским интересом к повести. Кстати, изначальным стремлением автора как раз и было написать одновременно и духовно полезную, и интересную книгу. Можно с уверенностью сказать, что задумка удалась, ведь самые первые шаги на пути к вере многие читатели сделали именно с книгой «Флавиан» протоиерея Александра Торика в руках. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
0: Литературный

0: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Вике из Ставрополя 6 лет. Она растет активным ребенком. Любит играть в салки, рисовать красками, лепить из песка. А еще ухаживает за своим котом и с радостью проводит время со старшими братом и сестрой. У Вики есть проблемы со здоровьем. В 2 года у девочки начались приступы, судороги и потери сознания. Они привели к откатам в развитии. У Вики полностью пропали речь и умение коммуницировать. Приступы стали случаться все чаще. Сейчас, когда Вика выходит на детскую площадку, другие дети пугаются ее эмоций и громкого смеха. А те, кто начинают играть с девочкой, быстро теряют интерес, потому что Вика не говорит, хотя все понимает. Вот уже 4-й год родители Вики пытаются понять, что происходит с их дочерью. Они прошли множество врачей и специалистов, провели десятки анализов, но поставить диагноз Вике так и не удалось. Семью поддерживает фонд «Страна детям». Он помогает с лечением и реабилитациями детям и молодым людям до 19 лет. В команде фонда есть медики, которые смогли установить некоторые особенности в организме Вики. Но для постановки окончательного диагноза необходим дорогостоящий анализ. Семья у Вики большая, родители и 3 детей. Пока глава семейства работает, мама находится рядом с дочерью. Девочка требует круглосуточной заботы и ухода. Помочь Вике сделать анализ, определить болезнь и начать лечение можно на сайте фонда «Страна детям». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: «Дело дня».

0: Радио «Вера». География веры.
1: В XVI веке Вологодскую епархию возглавлял епископ Антоний Алексеев. Исторические документы сохранили немного сведений об этом архипастыре, но все известные факты свидетельствуют о его праведности. Подвижник совсем юным принял иноческий постриг в Троицком монастыре в деревне Болдино под Смоленском. Был прилежным учеником преподобного Герасима Болдинского, а после кончины наставника возглавил обитель. Слава о добродетельной жизни игумена Антония распространилась далеко за пределы монастыря, и в 1585 году его избрали епископом Вологодским. В летописи сказано, что святитель стяжал любовь паствы отеческой заботой, кротким нравом, милосердием к бедным. Он ежедневно до конца своей жизни служил божественную литургию. После кончины праведника по молитвам к нему стали совершаться исцеления и другие чудеса. В 1841 году церковь прославила подвижника в лике святых. В 1998 его мощи обрели нетленными. Сегодня честные останки святителя Антония покоятся в Воскресенском кафедральном соборе Вологды.
2: Радио «Вера» в Вологде можно слушать на частоте 96 FM.
3: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.
4: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
5: Сегодня в 7 вечера нас ждет традиционная встреча с председателем Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимиром Легойдой. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о православных общинах в Советском Союзе в послевоенные годы. Сегодня у нас в студии настоятель храма святителя Николая в Толмачах, протоиерей Николай Соколов. Поговорим с нашим гостем о его деде Николае Евграфовиче Пестове, выдающемся православном мыслителе, вокруг семьи которого в советские годы сложился живой круг верующих людей.
4: Светлый вечер на Светлом радио. Апостольские чтения.
6: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Сегодня, в день праздника Успения Пресвятой Богородицы, в храмах читается отрывок из второй главы послания апостола Павла к филиппийцам, где говорится очень тонко, красиво и поэтично о том, что именно призван ощущать внутри себя христианин. Давайте послушаем.
7: «Сие буду мудрствоваться в вас, еже и во Христе Иисусе».
8: Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца.
7: Иисус Христос, в славу Бога Отца.
6: Мы только что слышали самый настоящий гимн одному из необычных, неожиданных проявлений Бога в мире. а именно божественному смирению. Или точнее, если следовать греческому тексту послания, божественному кенозису, самоумолению. Это одно из принципиальных отличий христианства от всех других религий. Бог становится человеком, чтобы открыть человеку путь к обожению. Но этот путь для Бога и есть путь кенозиса. И здесь важно внимательно всмотреться в этимологию этого слова, чтобы по недосмотру не допустить очень опасной смысловой ошибки. Это слово происходит от «кеносис», буквально «опустошение», «делание пустым», «лишение содержания». В классическом греческом языке это обычное отглагольное существительное от «кеноо» – «опустошать», «делать пустым». То, как это слово переведено на русский «уничижил» или церковнославянский «умолил», вносит определенную тональность, не характерную изначальному слову. В «кеносис» речь идет скорее про сознательный и свободный отказ от того, чем обладают по праву. В отличие от унижения, где очевидно предполагается некая внеположенная сила, давящая, вынуждающая. Не случайно именно этот отрывок читается на празднике Пресвятой Богородицы. Именно она явила всему человечеству пример подлинного кенотического, а не вынужденного смирения. «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему», отвечает она архангелу Гавриилу. В этом ответе очень много веры и того самого кенотического опустошения, которому воспевает сегодня гимн апостол Павел. Никто Пречистую Богородицу не убеждает, не упрашивает, никто на нее не давит и не вынуждает принять такое решение. Это целиком ее выбор стать абсолютно прозрачным сосудом для Боговоплощения и не пытаться ничего привнести своего, житейского, обыденного, полностью вверяя Богу и себя саму, и имеющего родиться чудесным образом Богом-младенцем. Так что, дорогие друзья, не будем смешивать смирение и унижение. Ведь в смирении есть духовная сила и мощь, а унижение любое всегда ущербно.
4: Апостольские чтения.

тех, кто хочет верить. Радио «Вера». В заботах каждого дня живу, а душа под спудом каким-то пламенным чудом живет помимо меня. И часто, спеша к трамваю или над книгой лицо склоня, вдруг слышу ропот огня и глаза закрываю. Владислав Ходосевич.

Радио «Вера». Светлое радио. Разве не умнее жить, хваля жизнь, нежели ругать ее и все же жить? Леонид Андреев.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников Анны Тютчевой, фрейлины императорского двора Николая I и Александра II. 28 августа 1855 года. Крымская война. Сегодня вечером, войдя к императрице во время чая, я была поражена с первой минуты тем, до какой степени император и императрица имели расстроенный вид. Сердце мое упало, я поняла и спросила вся дрожа: «Есть известие?» «Да, есть», — сказала императрица и быстро отвернулась. Государь взял со стола бюллетень и сказал: «Вот, после героической защиты Севастополь пришлось эвакуировать». Но он не сдался. После того, как было отбито 6 атак, был взят Малахов-Курган. С этого момента гарнизон не мог выдержать адского огня, осыпавшего его со всех сторон, и вынужден был уйти на северную сторону, оставив врагам только груду окровавленных развалин. При чтении этих строк я испытала то же чувство, как при получении известия о смерти императора Николая, чувство подавленности перед страшными и неисповедимыми решениями провидения, этого таинственного вершителя судеб нашего слабого и грешного человечества. Государь и государыня тихо плакали.
0: Голоса

0: православие.
1: Здравствуйте! В эфире священник Антоний Борисов. Немногие знают, что в состав Русской Православной Церкви Московского Патриархата входит так называемая Китайская Автономная Православная Церковь. В настоящее время Китайская Церковь – структура скорее виртуальная, чем реальная. Причина состоит в специфике китайского государства, которое со времен, так сказать, культурной революции Мао Цзэдуна строится на принципах социализма и официального атеизма. Именно в революционную эпоху 50-х годов прошлого века китайское православие было фактически загнано властями в подполье, из которого не может выйти по сей день. В настоящее время на территории Пекина, столицы Китая, существует всего один православный храм, который располагается на территории российского посольства и освящен в честь праздника Успения Богоматери. Существование православного храма на этом месте не случайно. Некоторые слушатели оправданно выскажут предположение, что Успенский храм в Пекине является частью посольства и был построен для нужд работников дипмиссии России. На самом деле все обстоит принципиально иначе. Посольство России, а вернее так, еще посольство СССР, появилось именно в этой части китайской столицы потому, что здесь стоит православный храм. До 1954 года на месте нынешней российской дипмиссии располагалась духовная миссия Русской Православной Церкви, а Успенский храм являлся ее частью. В 1954 году миссия была закрыта. Ее территория была отдана в собственность посольству СССР. Успенский храм был превращен в гараж и в таком состоянии просуществовал

вплоть до 2002 года, когда начался процесс его восстановления. Освящение фактически отстроенного заново Успенского храма произошло в 2009 году. С этого времени небольшая Успенская церковь на территории российского посольства в Пекине стала центром возрождения китайского православия. Современное законодательство Китайской Народной Республики формально не препятствует присутствию православия, но на практике развитие Китайской Православной Церкви встречает множество препятствий. Успенский храм сегодня является единственным местом на территории КНР, где официально разрешено совершать православное богослужение. Исключение делается властями в редких случаях. Подчас возможность отслужить литургию где-то вне границ посольской земли возникает именно на Успении. Китайские власти позволяют в этот день престольной для посольской церкви совершить сразу две литургии. Одна служится в Успенском храме для русских прихожан на церковно-славянском языке, а вторая совершается на китайском языке в арендованном католическом костеле для так называемых албазинцев. Албазинцами принято называть потомков казаков из села Албазино на берегу Амура, захваченных в плен китайцами в 17 веке. Большая часть плененных казаков осталась жить в Китае. Они смешались с местным населением, но не утратили православной веры. В результате в Китае в наши дни существует несколько сотен так называемых албазинцев – китайцев по внешности, но русских по вере. Для них на Успении и совершается богослужение на китайском языке. К сожалению, китайские власти препятствуют объединению русской и китайской православных общин, которая, по их мнению, сможет привести к появлению реальной китайской православной церкви. Будем надеяться, что в будущем все преграды будут преодолены, и православие укоренится на китайской земле. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о праздновании Успения Богоматери в Китае.

0: Сегодня, 28 августа, Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. В этот день Церковь чествует икону София Премудрость Божия, а также иконы Успения Божией Матери Авиновскую и Семигородную. Чудотворная икона София Премудрость Божия есть во многих храмах России. Первая церковь, освященная в честь этой иконы, была построена в Новгороде в 989 году. Центральной фигурой иконы является Господь Вседержитель в виде крылатого огненного ангела, который восседает на золотом престоле, поддерживаемом семью столбами. Он облачен в царскую одежду, в правой руке держит скипетр, а левой прижимает к груди свиток. По сторонам изображены Богоматерь с младенцем и святой Иоанн Креститель. Над головой ангела – благословляющий Христос Спаситель. Еще выше – золотой престол с раскрытой на нем книгой, символ божественного присутствия. Образ святой Софии – это выражение силы и действия премудрости Божией. В послании апостола Павла есть такое разъяснение. «Мы проповедуем Христа распятого, Христа, Божию силу и Божию премудрость в Иисусе Христе, который сделался для нас премудростью от Бога». Икона, хранящаяся в Новгороде, это список 15 века с константинопольской иконой Софии императора Юстиниана. Она прославилась многочисленными чудотворениями. Есть еще один известный образ Софии Премудрости Божией. Он находится в Киеве. Перед иконой, именуемой София Премудрость Божия, мы молимся Царю Небесному и Богородице. Предвечная Премудрость, Христос Бог наш, божественным промыслом Своим преклонивший небеса, Ты изволил поселиться в утробе чистой Девы, разрушив преграду вражды. Ты освятил нашу природу и открыл нам Царство Твое, потому Тебя, Творца нашего и Спасителя, и родившую Тебя, послужившую тайной спасения нашего, Деву Чистую, православно прославляем.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: слушаете радио «Вера». Ставрополь, 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Навстречу друг другу» и я, и ведущий, протоиерей Евгений Гомзяк, настоятель храма Святой Троицы в станице Новотроицкой. В пятой главе послания к римлянам апостол Павел поднимает тему соотношения веры и знания. Какую же логику использует здесь апостол Павел? Дважды он прибегает к традиционному для его времени способу умозаключений – от легкого к тяжелому, то есть от несомненного к еще более несомненному. Ведь если нас, когда мы были врагами, Бог примирил с собою смертью Сына Своего, то тем более примиренных ныне спасет нас в жизни Его. С человеческой перспективы предание Иисуса на смерть за грешников должно казаться безумием, парадоксальным выражением невероятной любви. При этом апостол Павел исходит из эллинистической этики дружбы с ее высокими идеалами. Так у Сенеки, этого философа древности, мы читаем: «Для чего я обретаю друга? Для того, чтобы у меня был кто-то, за кого я мог бы умереть». Сенека, письма к Луцилию. Разумеется, апостол Павел – реалист и поэтому скептично относится к столь высоким эллинистическим идеалам дружбы. Он знает, что жертвенная смерть даже за очень доброго и праведного человека – дело очень редкое и требует чрезвычайной решимости. На фоне такой реальности смерть Иисуса Христа за неправедных и безбожных тем более должна показаться соблазном и безумием. Но для апостола Павла именно на кресте обнаруживается вся безмерность божественной любви, которую нельзя измерить никакими человеческими мерками. Это любовь к врагам, любовь к каждому враждебно настроенному человеку. Бог заступился не только за своих, но и за своих врагов. Он сделал их своими друзьями. А если так, то тем более на грядущем суде Он дарует нам, ныне Его друзьям, спасение и жизнь вечную. Любовь Божия не нуждается ни в какой причине, ни в каких условиях, ибо она есть абсолютное добро. Любовь Божия абсолютна и безусловна, как абсолютен и безусловен сам Бог, ибо Бог есть любовь. Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго и да хранит вас Господь!
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Вместе творим добро.
5: Служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».
0: Прообразы. Святые в литературе.
6: Когда после большевистского переворота началась борьба с религией, тюрьмы были переполнены верующими. Многие из тех узников ныне прославлены как святые исповедники и новомученики российские. Здравствуйте, с вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о священноисповеднике Георгии Даниловском и книге Владимира Марцинковского «Записки верующего». Место действия – Москва, Таганская тюрьма. Время действия – 1921 год. В 1921 году, когда большевики объявили борьбу с религией, известный христианский богослов и филолог, активный участник христианского студенческого движения в России Владимир Филимонович Марцинковский был арестован. В московской Таганской тюрьме состоялось его знакомство с иеромонахом Георгием Лавровым, исполнявшим в тюремном лазарете обязанности санитара. Эта встреча изменила достаточно скептическое отношение протестанта-евангелиста Марцинковского к православному духовенству. Вот как описывает иеромонаха Георгия Лаврова Владимир Марцинковский в своей книге «Записки верующего».
7: Отец Георгий – человек лет 50, с простым русским мужицким лицом. Глаза его прямо светятся лучистым сиянием. Любит говорить отечески с народным юмором. Он был в тюрьме как бы старцем, которому ходили за советом.
6: В молодые годы отец Георгий стал послушником знаменитого оптинского старца Амвросия. Затем в монастыре Оптина-Пустынь его рукоположили в иеродиаконы. В январе 1914 года иеродиакон Георгий был переведен в Мещовский Георгиевский монастырь Калужской губернии, где через полтора года стал настоятелем с посвящением в сан иеромонаха. В 1918 году большевики арестовали отца Георгия и приговорили к расстрелу. Приговор должны были привести в исполнение в Калуге, но по ошибке вагон, в котором везли смертников, прицепили к составу, направлявшемуся в Москву. Так отец Георгий попал в Таганскую тюрьму. Пока шло выяснение обстоятельств, его приговор был пересмотрен. Расстрел заменили на 5 лет заключения. Отец Георгий знал, что это такое – оказаться в камере смертников. В записках верующего Марцинковский вспоминает, как отец Георгий всеми силами старался облегчить страдания обреченных на казнь узников.
7: Некоторые смертники изъявляли желание пойти на исповедь к отцу Георгию. Иногда мне удавалось направить в лазарет тех из них, которые искали последнего духовного утешения от священника. И я знаю, что он умел говорить им на близком им языке о Божьей правде и о Божьем милосердии.
6: В 1922 году иеромонах Георгий вышел на свободу и стал насельником Московского Данилова монастыря. Он был назначен на должность братского духовника. Кроме того, принимал исповедь и у прихожан. Москвичи полюбили даниловского батюшку за его удивительную доброту, милосердие, дар утешения. И, наверное, многие духовные чада отца Георгия могли бы сказать то же, что выразил Владимир Марцинковский в своих мемуарах.
7: «Для меня стало большим приобретением знакомство с этим типом истово русского православия или просто русского христианства. При всей простоте, вмещающего и мудрость, и крепкую волю, а главное, удивительную мягкость, широту и любовь. Любовь без конца».
6: В 1928 году отец Георгий, к тому времени посвященный в сан архимандрита, вновь был арестован и осужден на 3-летнюю ссылку в Казахстан. После освобождения он не имел права жить в Москве и поселился в Нижнем Новгороде, где в 1932 году скончался от тяжелой болезни, полученной в местах лишения свободы. В 2000 году архимандрит Георгий был прославлен церковью в лике новомучеников и исповедников российских, после чего его святые мощи были перенесены в Москву, в Покровский храм Данилова монастыря. Этого человека, претерпевшего в годы советской власти страдания за веру, христиане почитают как святого Георгия Даниловского. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
0: Прообразы. Святые в литературе.

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Что легко приобретается, то легко и теряется. Таков естественный порядок. Кто мало потрудился, тот мало и приобрел. Архимандрит Павел Груздев.

0: вера. Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Случалось ли вам мысленно причислять людей к той или иной категории? Этот пустой, это глупа, тот смешон. Словно жизнь — классическая пьеса, где персонажи представляют собой типажи. Деревенская простушка, наивная заучка, сухой педант. Но так ли все просто? Ведь человек неизмеримо сложнее любых схем и шаблонов. В одной из сцен комедии Дениса Ивановича Фонвизина «Бригадир» есть яркий пример подобной неожиданной сложности простого, казалось бы, персонажа. Супруга полкового бригадира Акулина Тимофеевна недалека, ограничена, черства, по крайней мере, такой ее считают положительные герои пьесы Софья и Добролюбов. И вдруг бригадирша произносит фразу, полную подлинного человеческого участия. Она вспоминает, как плохо жилось супруге сослуживца ее мужа, капитанши Гвоздиловой. «Наплачешься, глядя на нее», — вздыхает Акулина Тимофеевна. Софья тотчас прерывает бригадиршу, прося замолчать, на что Акулина Тимофеевна отвечает: «Ты и слушать об этом не хочешь. Каково же было терпеть, капитанш?» Обе фразы бригадирши брошены вскользь, но все же заставляют задуматься. Супружеская жизнь самой Акулины Тимофеевны, по ее признанию, не была счастливой. Но героиня, не замыкаясь в собственных скорбях, находила в себе силы на сочувствие другому человеку. Она не была глуха к беде капитанши, о которой Софья даже слышать не желает. Преподобный Амвросий Оптинский, подвижник 19-го столетия, писал: «Не спеши осуждать, а старайся понять. В каждом человеке есть искра Божия, и если ты не видишь ее, то, может быть, не она скрыта, а глаза твои слепы». Слова отца Амвросия напоминают нам, как важно за внешней, возможно, кажущейся нам неприглядной оболочкой, суметь разглядеть в другом добро.
0: Прочтение. Размышления о литературе.

0: лаптях на босу ножку, а в кармане дырка да хлебные крошки.
1: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит «игра», а многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
2: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на «Радио Вера».
3: «Радио Вера» в интернете. Прямой эфир и самый полный архив наших программ доступны в социальных сетях и на сайте. Вы также можете слушать нас, используя мобильное приложение «Радио Вера». Выбирайте наиболее удобный для вас способ быть с нами.
4: Быть с нами.
3: Подробности на сайте radiovera.ru.
5: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Домусчи. Человек, размышляющий о смерти, особенно страшится ее, потому что вся его прежняя жизнь будет ею отнята и превращена в небытие. Но действительно ли смерть способна отнять у нас все? Ответ на этот вопрос звучит в отрывках из 10 и 11 глав Евангелия от Луки. Давайте его послушаем.
6: «Выше ходящим им и сам в ниде весь некою».
7: В продолжении пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Когда же он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы, тебя питавшие». А он сказал: «Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие его».
6: «Тем же убо блаженны слышащие Слово Божие и хранящие».
5: В известном рассказе Чехова «Крыжовник» есть очень примечательный диалог. Герои рассуждают о том, что нужно человеку. Один говорит: «Три аршина земли», то есть фактически указывает место для могилы. Другой же утверждает, что такое количество нужно трупу, в то время как живому нужен весь мир. Что тут скажешь? Думаю, что рассуждать можно по-разному, и в итоге каждый окажется прав. Ведь даже с христианской точки зрения человек – сложное существо. Он, с одной стороны, был сотворен для обладания всей землей, с другой же, став смертным после грехопадения, действительно находит свое упокоение на относительно небольшом пространстве. Да, в землю опускают труп, но так как тело и душа в человеческой личности едины, можно сказать, что в итоге падшему человеку больше действительно и не нужно. В сегодняшнем евангельском чтении, приуроченном к празднику Успения Пресвятой Богородицы, мы слышим известную историю о двух сестрах, которые принимают у себя в доме Иисуса Христа. Старшая, Марфа, беспокоится о том, чтобы учитель и друг был принят, что называется, на уровне. Тем более, исходя из евангельского текста, дом, в котором это происходит, принадлежит ей, и от этого ее беспокойство становится еще понятнее. В то же время оно явно переходит границы, когда она делает замечание самому Христу. В ответ Спаситель мягко укоряет ее, так как она делает слишком большой акцент на внешнем и временном. Он не говорит, что временные вещи совершенно не нужны, но не стоит на них так сосредотачиваться, ведь на то они и временны. Умрет человек, и от всех этих обедов, одежд, домов, машин и всего прочего не останется и следа. Но значит ли это, что вся жизнь человека временна, что в ней нет ничего, что осталось бы с ним навсегда? Оказывается, есть. Речь об учении Христа и о состоянии сердца, которое благодаря этому учению возникает. Именно этот путь выбирает младшая сестра Мария, севшая у ног учителя и внимающая его слову. Иногда нам, слушающим этот текст, кажется, что в отличие от сестры она менее деятельна, но это неправда. Конечно, подобное внимательное отношение к слову Господа – лишь начало пути. Нам дана жизнь, но чтобы узнать, как ее прожить, нужно обратиться к тому, кто ее дал, и услышать его. Вокруг Христа были люди, которые присутствовали рядом. Однако не все из них не просто слышали, но и слушали Спасителя. Те же, кто слушал и сохранял его слова в своем сердце, жили в соответствии с ними, в каждом поступке, следуя его воле. Эти люди знали, что плотское сердце когда-нибудь остановится. Но если в бессмертной человеческой душе сохранятся вера и любовь к Творцу и Его творению, они позволят им быть с Богом и в опыте смерти, и в опыте воскресения.
2: Радио «Вера».

0: Вера. Радио для тех, кто хочет верить. Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Силуан Афонский.
1: В юности Семен жил, как обычные деревенские парни. Любил шататься по селу с большой компанией сверстников, играя на гармошке. После работы он нередко заглядывал в трактир и мог за один вечер выпить изрядное количество водки. Как-то после подобных возлияний повздорил он с односельчанином. Повздорил из-за пустяка и ударил его с такой силой, что тот отлетел и навзничь повалился посреди дороги. Не придав этому событию особого значения, Семен вернулся домой и спустя некоторое время заснул. И приснилось ему, будто змея через рот проникла в него. Почувствовав дикий страх и отвращение, юноша проснулся. Моментально протрезвев, он услышал голос Богородицы, который сказал ему: «Ты проглотил змею во сне, и тебе противно. Так и мне нехорошо смотреть на то, что ты делаешь». Острое чувство греха сковало душу юноши. Тогда-то и принял он решение уйти на Афон и стать монахом. Спустя годы простой деревенский парень Семен станет известен как великий святой 20 века старец Силуан Афонский. Вспоминая этот случай, он скажет своим ученикам: «Теперь я вижу, как Господу и Божией Матери жалко народ. Подумайте, Божья Матерь пришла с небес вразумить меня, юношу, во грехах».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Силуан Афонский. Радио «Вера».
2: Подвиг есть и в сражении, подвиг есть и в борьбе. Высший подвиг в терпении, любви и мольбе. Если сердце заныло перед злобой людской, или насилие схватило тебя цепью стальной, если скорби земные жалом в душу впились, с верой бодрой и смелой ты за подвиг берись. Есть у подвига крылья, и взлетишь ты на них без труда, без усилия, выше мраков земных, выше крыши темницы, выше злобы слепой, выше воплей и криков гордой черни людской.

0: Вера. Встречаем Успение Пресвятой Богородицы.
1: У праздника Успения Богородицы есть свои традиции. По-особому готовится к торжеству в Иерусалиме. За 3 дня до самого праздника по улочкам города проходит крестный ход. Он символизирует перенесение апостолами пречистого тела Матери Спасителя для погребения из Иерусалима в Гефсиманию, к подножию Елеонской горы. Верующие вспоминают, как Святой Дух собрал апостолов из разных уголков света, чтобы ученики Христовы смогли проститься с Девой Марией. Процессия отправляется от Малой Гефсимании. Так называется греческое подворье Успенского монастыря. Оно находится напротив храма Гроба Господня. Сам монастырь расположен за стенами Старого Иерусалима, в Гефсимании, у гробницы Богородицы. А подворье считается городским. Главная его святыня – плащаница Пресвятой Богородицы. Это резное деревянное изображение, лежащей на смертном одре Пресвятой Девы. Ее образ украшен драгоценной серебряной ризой. Рано утром, еще затемно, игумен Успенского монастыря выносит из храма на шелковых лентах плащаницу. Вслед за ним шествует православное духовенство из самых разных стран – монахи и множество мирян. Инокини из греческих, русских, румынских монастырей выстраиваются в 2 ряда и возглавляют процессию. Она медленно движется по крестному пути Спасителя к Елеонской горе. Горят свечи, звучит радостное песнопение «Тропарь праздника». «В Рождестве девство сохранила Еси, во Успении мира не оставила Еси, Богородице». Паломники стремятся приложиться к плащанице, многие держат в руках цветы. По традиции в букеты добавляют листья душистого базилика. Уже на рассвете процессия входит в храм Успения Богородицы в Гефсимании. Под колокольный звон икону помещают в резную нишу у гробницы Пресвятой Богородицы. В этот момент словно обретают реальность слова праздничного гимна Стихиры. «О дивное чудо! Источник жизни во гробе полагается, и лествится к небеси гроб бывает». 5 сентября, в день отдания праздника Успения, плащаница крестным ходом переносится обратно, в Малую Гефсиманию. В России служба погребения плащаницы Богородицы и крестный ход со святыней совершаются на следующий день после Успения. Процессия с плащаницей, как правило, обходит храм. Когда крестный ход возвращается к храму, священники поднимают плащаницу, и верующие почтительно проходят под ней. Они просят заступничества и прощения у Матери Божией и получают благословение Царицы Небесной. В Серафимо-Дивеевской обители, которую называют 4-м уделом Царицы Небесной, крестный ход идет по канавке Пресвятой Богородицы. В Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре процессия следует почти через всю обитель. От пещерного Успенского храма до Михайловского собора. Путь плащаницы украшают цветами. Порой на дороге будто расстилают изысканный ковер из цветов и свежескошенной травы. Есть традиция и многодневных крестных ходов в преддверии Успения. Так в Удмуртии 26 и 27 августа паломники преодолевают путь от Ижевска до Свято-Успенского женского монастыря в селе Перевозное.
0: Встречаем Успение Пресвятой Богородицы.

Вера. Светлое радио. Действенны только молитва, молчание и любовь. Лучше через тайную молитву обращаться к сердцу других людей, чем к их ушам. Старец Порфирий Ковсоколевит.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний протоиерея Михаила Шполянского «Она синяя и светится». Грибной сезон никак не разродится боровиками. Уже дней 10 то там, то тут появляются по грибу. Но все равно ведра не наберешь. Однако вот на днях дружно двинулись мухоморы, а они, как правило, предшественники массового появления белых. Мухоморы большие, крепкие, красивые. Появляясь из-под толстого матраса хвои, первое время, пока не пробьют наст, создают характерный белогрибный пейзаж, высокие плотные бугорки. Так и предчувствуешь, отодвигаешь хвою, а там красное великолепие в декоративных белых веснушках. Не то. Шел я вчера по лесу, белых практически нет, пару штук нашел, а вот мухоморы везде. Да еще лес хорошо похожен передо мною, видно совсем недавно. Ходок был энергичный, площади оббежал немалые. Терпение моего предшественника иссякло окончательно. Мухомор не просто растоптан, а буквально вбит в землю. Даже просматривается отпечаток каблука. На этом акте вандализма у грибника видно то ли последнее терпение иссякло, то ли лимит времени закончился. Все остальные холмики на поляне не тронуты. Грибоборец ушел. Я осторожно поддеваю палкой хвою на ближайшем бугорке, а под ним кругло-толсто-белое. Еще один бугорок, еще один. Непосредственно вокруг растоптанного мухомора кольцом росло 5 прекрасных боровиков. Вот так рано закончилось терпение у моего коллеги. До доброго ужина на большую семью не дотянул совсем немного. Да, как часто повторял батюшка Иоанн, все получает тот, кто умеет ждать.
0: Голоса

0: радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте! С вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. О празднике Успения Пресвятой Богородицы мне рассказала мама, когда мне было лет 8. Она сказала, что после того, как Сын Божий Иисус Христос вознесся на небо, Его Пречистая Матерь, Дева Мария, долго молилась. Она просила Господа скорее взять ее к себе на небо. Однажды во время молитвы перед Богородицей предстал Архангел Гавриил и сказал, что через 3 дня она отойдет к Богу. Так и случилось. Мама объяснила мне, что слово «успение» произошло от слова «спать» или «уснуть». И праздник называется так потому, что Богородица будто бы уснула, что смерть ее была легкой, и что в момент кончины ее окружали ближайшие ученики Христа, апостолы. 28 августа, в день Успения Пресвятой Богородицы, в храмах поют тропарь или прославляющее песнопение, посвященное празднику. Звучит тропарь так. «При рождении Христа ты девство сохранила и по смерти мира не оставила, Богородица. К жизни ты перешла, как Матерь жизни, и молитвами твоими избавляешь от смерти души наши». Вот как это песнопение звучит по-церковнославянски. «В Рождестве девство сохранила еси, во успении мира не оставила еси, Богородица. Приставилась еси к животу, Мать Исуща живота, и молитвами твоими избавляешь от смерти души наша». Давайте послушаем тропарь Успения Богородицы в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

Помню, что в конце нашего разговора о празднике Успения Богородицы мама добавила: «Дал бы Господь и нам так же мирно скончаться, спокойно уснуть среди самых близких людей». «Мамочка, ну что ты? Мы никогда не умрем, мы будем жить вечно», — ответила я. «Да, именно так, вечно, потому что смерти нет. Ведь Христос воскрес», — сказала мама. И после ее слов на душе стало легко-легко и радостно. Давайте еще раз вместе послушаем тропарь праздника Успения Пресвятой Богородицы в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

0: Сегодня, 28 августа, Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. В этот день Церковь чествует икону София Премудрость Божия, а также иконы Успения Божией Матери Авиновскую и Семигородную. В начале 15 века, во время княжения на Руси Дмитрия Донского, боярин Иван Авинов пожелал построить новый храм в Николаевской обители. Монастырь находился на берегу Галичского озера в Костромском крае. Однажды Авинов осматривал место строительства и увидел двух юношей. Те поднесли боярину икону Успения Божией Матери и передали завещание родителей его жены построить церковь во имя Богородицы и святителя Николая. Авинов простерся ниц и с благоговением принял икону. Он поставил ее на месте будущей церкви. Вскоре храм был воздвигнут. Его освятили в честь Успения Пресвятой Богородицы. Почетное место в нем занял святой образ, а Николаевская обитель вскоре стала всем известна как Успенский монастырь. Через 7 лет новый московский князь Василий Темный в междоусобной войне взял город Галич. Он перенес икону Успения в Москву и приставил к ней охрану. Но в ту же ночь образ невидимой силы был перенесен на свое прежнее место. Это чудо сделало икону предметом особенного почитания верующих. Преподобный Никодим Святогорец призывал: «Когда увидишь икону Пресвятой Богородицы, обрати сердце свое к ней, Царице Небесной, и возблагодари ее, что в невидимой брани нашей никогда не оскудевает ее предстательство и помощь нам. Чествуя Авиновскую икону Богородицы, мы просим: Пресвятая Богородица, спаси нас».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
3: В эфире программа «Добрые вести». «28 августа Православная Церковь отмечает великий праздник Успения Пресвятой Богородицы. В этот день Святая Церковь вспоминает праведную кончину Божией Матери, событие, окрашенное одновременно печалью об окончании ее жизненного пути и радостью о соединении Пречистой Матери Господней с Сыном Своим. О земной жизни Пресвятой Богородицы после крестной смерти и воскресения Спасителя мы знаем из Священного Предания. Вплоть до гонения, воздвигнутого Иродом на церковь, Пречистая Дева жила в Иерусалиме, потом переселилась вместе с апостолом Иоанном Богословом в Эфес. Живя здесь, она посещала праведного Лазаря на Кипре и Афонскую гору, которую благословила как свой удел. Незадолго до кончины Божья Матерь вернулась в Иерусалим. Однажды во время молитвы Дева Мария увидела Архангела Гавриила, который возвестил ей, что через 3 дня душа ее оставит тело. Но Богородица очень обрадовалась, ведь ее ожидала встреча с тем, кого она любила гораздо больше, чем жизнь, и о ком очень сильно скучала, с ее сыном. Свидетелями блаженной кончины Святой Девы стали апостолы, которые вернулись к этому дню из разных стран, где проповедовали Христа. Не было только апостола Фомы. Сам Христос, окруженный множеством ангелов, явился, чтобы принять душу своей Пречистой Матери и возвести ее в рай. Тело Пресвятой Богородицы положили в пещеру, попрощались и закрыли вход камнем. Промыслом Божьим апостол Фома не успел на погребение Девы Марии, и, прибыв уже после похорон, он попросил открыть пещеру, чтобы попрощаться с ней. Камень был отвален, но, к великому удивлению стоявших, тело Пречистой Девы в пещере отсутствовало. Первой мыслью было то, что его похитили, но в откровении было явлено, что Господь забрал на небеса не только душу, но и плоть своей пречистой матери. В тот же день собравшиеся апостолы во время трапезы увидели на небесах вместе с ангелами Пресвятую Деву, которая приветствовала их так: «Радуйтесь, ибо я с вами во все дни». Эти слова свидетельствуют о том, что с представлением Матери Божией все человечество обрело себе надежную заступницу и ходатайцу перед Господом. Так произошло событие, которое на протяжении столетий вспоминают христиане всего мира. И все они, следуя призыву Богородицы, радуются, ощущая ее присутствие, помощь и поддержку в своей жизни, рассказывает настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы села Благодатного священник Родион Иванов.
4: Вот в этом событии Успения и всей подготовки к нему Богородица показывает нам особый пример. Пример плодотворного и успешного завершения земной жизни, земного странствия и выхода, перехода через святой сон в вечность. Ее святая душа восходит к Сыну Христу в небесные обители. Именно поэтому мы не говорим слово «смерть» в этот праздник, а говорим «успение». Потому что для христианина смерти, как какого-то абсолютного конца и небытия, нету. Это лишь некий сон засыпания перед вечным пробуждением в иное бытие и новую жизнь. Что же этот праздник означает для нас сегодня? Каждый наш день — это шаг к нашему собственному успению. И тогда мы можем и призваны наполнить смыслом это движение к переходу. И для этого важно и регулярно спрашивать себя, как я проживаю эти шаги движения к успению, какими смыслами я их наполняю. И вот Богородица учит нас при этом главному. Земная жизнь имеет высший смысл тогда, когда наполнена верой и доверием Богу, любовью и служением ближним, и при этом вниманием своей собственной душе. С праздником вас, Успения Пресвятой Богородицы!
3: Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
5: Радио Вера. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: Картины. Конечно, ведь она держит малыша, а полотно называется «Сын».
7: Даже если не знать название. Посмотрите, в толпе есть настоящие красавицы. Большеглазая брюнетка, блондинка с ярким платочком на шее. Но мы, зрители, невольно удерживаем внимание на неприметной женщине в полосатой блузке.
6: Наверное, благодаря малышу, которого она держит.
7: Да, годовалым карапузом в синем беретике невозможно не залюбоваться. К тому же он единственный на картине, повернут лицом к зрителю.
6: Заглядывает в самую душу широко распахнутыми чистыми глазками.
7: Но все-таки смысловой центр изображения – мама малыша. Ребенок – сокровище, которое она обрела. И художница рассказывает нам в деталях, как это обретение изменило ее жизнь.
6: Про какие именно детали вы говорите?
7: А вот обратите внимание на предметы в руках у женщин. Брюнетка держит огромный букет тюльпанов. Блондинка – яркие журналы и модную сумочку. А у юной мамы через локоть перекинута плетеная сумка-авоська, в которой детская книжка, бутылка молока и апельсины.
6: Все это предназначено для ребенка.
7: Так тонко Ольга Богоевская раскрыла тему материнской любви. Можно сказать, служение.
6: Богоевская. Да. О, не она ли иллюстрировала в свое время книжку Рувима Фраермана «Дикая собака Динго» или «Повесть о первой любви»?
7: Она. Ольга Борисовна блестяще передала сюжет этого проникновенного произведения в зрительных образах. Художница умела показать сложный внутренний мир героев, взаимодействие, душ, ну и поэтому была востребована как иллюстратор. Ее рисунки украсили многие книги в 50-х и 60-х годах 20 века.
6: Такая занятость в книгоиздательстве могла пойти в ущерб живописи, как это нередко бывает у художников. Но картина «Сын» доказывает, что с Ольгой Богоевской этого не произошло.
7: О нет, она в 1940-м окончила Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры. И с тех пор ежегодно участвовала в выставках со своими картинами. И из-под кисти Богоевской выходили выразительные портреты, воздушные натюрморты. Но ее любимая тема – это, конечно, жанровые полотна со сценками из жизни, правдиво и трогательно рассказывающие о любви.
6: Такие, как замечательное произведение «Сын», с которым я познакомилась благодаря вам, Андрей Борисович.
8: Картину Ольги Богоевской «Сын» можно увидеть в Национальном художественном музее Республики Саха, Якутия, в городе Якутске.
9: Краски России. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Михаил Самохин.
1: Помните, в Евангелии мы не раз читали о саддукеях, которых Господь наш Иисус Христос упрекал в неверии. Они не верили в воскресение мертвых. И среди нас живут люди, которые сомневаются или вовсе не верят в то, что человек воскреснет в своем собственном теле. Хочу поделиться словами раннехристианского писателя и апологета Тертуллиана о воскресении мертвых. «Тот, кто создал, способен и воссоздать, ибо гораздо труднее создать, чем воссоздать, труднее начать, чем продолжить. Так и воскрешение плоти ты должен считать делом более легким, чем ее создание».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шапилева. Многим ли из нас доводилось стать свидетелями или даже участниками настоящих чудес, потрясающих, непостижимых, преображающих сердце и душу? Именно о таких чудесах рассказывает митрополит Вениамин Федченков в своей книге «Чудесное рядом. Как Бог помогает людям». Этот сборник непридуманных историй об удивительных и необыкновенных событиях владыка Вениамин составлял на протяжении 25 лет. Он собирал свидетельства о заступничестве и помощи святых, чудотворных иконах, чудесных знамениях. Многое из того, о чем автор рассказывает в книге, довелось увидеть и пережить ему самому. В небольшом предисловии митрополит признается, что в его собственной жизни и в жизни близких ему людей происходили вещи, которые ярко свидетельствовали о Божьем бытии и Божьем промысле. Записать их и издать владыка решил в надежде, что кому-то, возможно, это послужит наседанием и утешением. За правдивость своих рассказов митрополит Вениамин Федченков ручается. Предваряя повествование, он подчеркивает, что отвечает не только перед читателями, но и перед самим Господом Богом. Одно из первых чудес в жизни автора книги произошло, когда ему было около 7 лет, в родном селе Вяжля Тамбовской губернии. Была засуха. Народ попросил священника отслужить молебен о дожде. Сельчане собрались возле храма. Солнце пекло нещадно. Но уже после первых слов общей молитвы на небе показались облака. Молебен еще не закончился, как налетела огромная туча и пошел ливень. Вымокшие до нитки люди благодарили Бога за чудо. Повествует митрополит Вениамин Федченков в своей книге «Чудесное рядом» и о чудесах, явленных великими святыми. Удивительный рассказ о преподобном Серафиме Саровском владыка услышал в молодости в доме житомирского уездного предводителя дворянства. Однажды зимой в келью к преподобному пожаловал архиерей. Батюшка Серафим встретил высокого гостя смиренно, кротко поклонился ему в ноги. Архиерей же прямо с порога заявил, мол, слухи про тебя идут, чудотворствуешь будто. Только нет этим разговором у меня веры. Преподобный тихо ответил, не может убогий Серафим чудеса творить. Только одному Господу все возможно. А потом указал рукой в угол кельи и промолвил, смотри, какую он нам с тобой благодать послал. Епископ взглянул. В темном углу поднялся, откуда ни возьмись, весь покрытый ягодами куст малины. Архиерей опешил. Откуда малина в келье, да еще среди зимы? А батюшка собрал ягоды на блюдечко и стал угощать гостя. Тогда архиерей понял, что Серафим – истинный угодник Божий. Встал перед ним на колени и покаялся в гордыне и неверии. А преподобный сказал, кто веру имеет хоть с горчичное зерно, прикажет горе «двинься», и она послушает. Сила веры, молитвы и крестного знамения, чудесные спасения от бед и опасностей, таинственные явления святых и их помощь людям в трудную минуту. Истории обо всем этом и многом другом мы найдем в книге митрополита Вениамина Федченкова. И, может быть, сами почувствуем. Чудесное рядом. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: Литературный навигатор.

0: Светлое радио. Часть речи.
1: Иван Шмелев. Отрывок из романа «Лето Господне». Второй спас. Завтра, который вот яблочный, спас преображение. Яблоки кропят. А почему? А вот. Адам и Ева согрешили. Змей их яблоком обманул. А не велено было от греха. А Христос взошел на гору и осветил. С того стали остерегаться. А который до окропления поест, у того в животе червь заведется и холера бывает. А как окроплено, то без вреда. А третий спас называется орешный. Орехи поспели после успения.
2: Успение или полностью Успение Пресвятой Богородицы. Один из 12 важнейших православных праздников. Название торжества происходит от слова «сон» и означает «мирную праведную кончину». В этот день, 28 августа по новому стилю, Православная Церковь молитвенно вспоминает завершение земной жизни Богородицы Марии, Матери Бога-человека Иисуса Христа. Согласно церковному преданию, к моменту своей кончины Богородица проживала в Иерусалиме. Во время молитвы ей явился архангел Гавриил и сообщил, что через 3 дня ее Сын и Бог Иисус Христос примет ее пречистую душу в Небесное Царство. Апостолы, которые проповедовали о воскресении Христовом в разных странах, чудесным образом оказались на Святой Земле и смогли проститься с Божией Матерью. Когда же она скончалась, они погребли ее в Гефсиманском саду, в пещере, где были похоронены ее родители. На погребении не смог присутствовать лишь апостол Фома. Когда он через 3 дня после похорон прибыл в Иерусалим, ученики Христовы открыли гробницу, чтобы он мог проститься с Богородицей, и с удивлением обнаружили, что тела Божией Матери в пещере нет. Остались лишь ее погребальные пелены, распространявшие дивное благоухание. В тот же вечер Пречистая Дева Мария явилась апостолам и открыла, что Христос воскресил ее и вместе с телом взял в небесные обители. Праздником Успения Божией Матери завершается 2-недельный строгий пост, называемый Успенским.

0: Вера. География Веры. Город Донецк раскинулся на холмах в верховьях реки Кальмиус в 100 километрах от Азовского моря. Основал это селение в 1869 году британский промышленник Джон Юс. По разрешению царского правительства Российской империи он организовал здесь, в Екатеринославской губернии, Новороссийское общество каменноугольного, железного и рельсового производств. Ныне это Донецкий металлургический завод. Вокруг предприятия в конце 19 века вырос рабочий поселок, названный по имени основателя Юзовкой. В нем проживали и трудились в основном донские казаки, исповедующие православие. В 1884 году рабочие построили в селе каменный собор в честь Преображения Господня. С 1961 года селение стало обозначаться на картах как город Донецк. В это же время здесь стартовала программа озеленения, в рамках которой на улицах и площадях высадили тысячи розовых кустов. Сегодня Донецк называют городом роз, летом он благоухает. Окружен цветниками и Преображенский собор, главный храм Донецкой епархии.
1: Радио «Вера» в Донецке можно слушать на частоте 102,6 FM.
2: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста, от поколения к поколению, она становится пересказкой.
3: Пересказкой.
2: Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света. А мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки».
3: Пересказки.
2: На радио «Вера». Каждый вечер.
3: В 21.05.
4: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
1: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Сегодня со священником Михаилом Дочья будем читать и обсуждать фрагменты из слова святителя Филарета Московского в день Успения Пресвятой Богородицы. Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами каждую пятницу в 23.00 в программе «Почитаем святых отцов».

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Сегодня, в день праздника Успения Пресвятой Богородицы, в храмах читается отрывок из второй главы послания апостола Павла к филиппийцам, где говорится очень тонко, красиво и поэтично о том, что именно призван ощущать внутри себя христианин. Давайте послушаем.
2: «Сие буду мудрствоваться в вас, еже и во Христе Иисусе».
3: Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца.
2: Иисус Христос в славу Бога Отца.
1: Мы только что слышали самый настоящий гимн одному из необычных, неожиданных проявлений Бога в мире, а именно божественному смирению, или точнее, если следовать греческому тексту послания, божественному кенозису, самоумалению. Это одно из принципиальных отличий христианства от всех других религий. Бог становится человеком, чтобы открыть человеку путь к обожению. Но этот путь для Бога и есть путь кенозиса. И здесь важно внимательно всмотреться в этимологию этого слова, чтобы по недосмотру не допустить очень опасной смысловой ошибки. Это слово происходит от «кеносис», буквально «опустошение», «делание пустым», «лишение содержания». В классическом греческом языке это обычное отглагольное существительное от «кеноо» – «опустошать», «делать пустым». То, как это слово переведено на русский «уничижил» или церковнославянский «умолил», вносит определенную тональность, не характерную изначальному слову. В кеносис речь идет скорее про сознательный и свободный отказ от того, чем обладают по праву. В отличие от унижения, где очевидно предполагается некая внеположенная сила, давящая, вынуждающая. Не случайно именно этот отрывок читается на празднике Пресвятой Богородицы. Именно она явила всему человечеству пример подлинного кенотического, а не вынужденного смирения. «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему», отвечает она архангелу Гавриилу. В этом ответе очень много веры и того самого кенотического опустошения, которому воспевает сегодня гимн апостол Павел. Никто Пречистую Богородицу не убеждает, не упрашивает, никто на нее не давит и не вынуждает принять такое решение. Это целиком ее выбор стать абсолютно прозрачным сосудом для Боговоплощения и не пытаться ничего привнести своего, житейского, обыденного, полностью вверяя Богу и себя саму и имеющего родиться чудесным образом Бога-младенца. Так что, дорогие друзья, не будем смешивать смирение и унижение. Ведь в смирении есть духовная сила и мощь, а унижение любое всегда ущербно.
0: Апостольские чтения.

Радио «Вера». Когда гоним тоской неутолимой, войдешь во храм и станешь там в тиши, потерянный в толпе необозримой, как часть одной страдающей души, невольно в ней твое потонет горе, и чувствуешь, что дух твой вдруг влился таинственно в свое родное море и заодно с ним рвется в небеса. Аполлон Майков.

Радио «Вера». Светлое радио. Сострадание есть главнейший и, может быть, единственный закон бытия всего человечества. Фёдор Достоевский.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писателя Ивана Щеглова «У отца Иоанна Кронштадтского». Рассказ очевидца. 1894 год. Город Кронштадт. Поездка моя в Кронштадт совпала с кануном празднования дня усекновения главы Иоанна Предтечи. Оказалось, что отец Иоанн на этот раз служил обедню в Успенской церкви. По полутемным кронштадтским улицам, мимо сонных домов со спящими дворниками и затворенными ставнями, торопливо двигались со всех сторон туда же кучки народа. Я протискался вперед и увидел, наконец, отца Иоанна. Он стоял спиной к молящимся, перед повитой цветами иконой и, порывисто осеняя себя крестным знамением, возглашал канон Иоанну Предтечи. Я намеренно пишу «возглашал», а не «читал», потому что молитва отца Иоанна очень мало имела общего с обычным чтением большинства священников. Громко, резко и нервно, как бы отрывая каждое слово от своего сердца, произносит он молитву. И от этих звуков, наполняющих сдержанную тишину многолюдного храма, веет действительно чем-то святым и высшим. Всеми и каждым властно чувствуется, что тут не простое чтение перед чтимой иконой, а как бы живая беседа с существом видимым и сущим.
0: Голоса.

0: 50 километрах от Иерусалима, среди сельскохозяйственных угодий поселения Бейт-Кама, уникальное напольное полотно. Представляешь? Строили дорогу, и вдруг открылась такая красота.
1: Это, наверное, 6 век, а то и более ранний период.
0: Ученые тоже так считают. 4-6 век. Говорят, что здесь жила крестьянская община. И вот эта мозаика украшала некое общественное здание. Возможно, храм. Ты обрати внимание, какая тонкая работа. Из мельчайших частиц собран насыщенный и яркий ковер. А какие интересные детали! В геометрический орнамент по углам вплетены изображения амфор. А вот 2 голубя, клюющие ветвь винограда, древние христианские символы, как будто складываются в стройный рассказ.
1: Знаешь, что мне это напоминает? 134-й псалом.
0: Псалом? Неожиданная ассоциация.
1: Просто эта песня тоже своего рода мозаика. Она собрана из различных отрывков священного писания, которые вместе составили цельную, единую картину.
0: Как это? Из отрывков?
1: А вот так. К примеру, первые 2 строчки полностью взяты из 133-го псалма. Третья перекликается с псалмом 146-м. 4-я схожа с выдержкой из Второзакония. 5-я напоминает 96-ю песнь Псалтыри, а 7-я повторяет отрывок из книги пророка Иеремии. И не заподозришь, что этот текст собран из отдельных кусков. Оцени. «Восхваляйте имя Господне, восхваляйте рабы Господа, стоящие во храме Господнем, во дворах дома Бога нашего. Ибо я познал, что Господь велик, что Господь наш превыше всех богов. Все, что восхотел Господь, сотворил Он на небесах и на земле, и в морях, и во всех безднах. Поднимает Он облака от пределов земли, творит молнии во время грозы, изводит ветры из хранилищ своих».
0: А в целом о чем этот псалом?
1: Это торжественный гимн Богу, перечислением всех благодеяний, которые Он оказал Израилю на протяжении всей истории, вплоть до того момента, когда псалом был написан. В нем упоминается о казнях египетских, знамениях, которые Бог послал фараону, чтобы тот отпустил иудеев из плена. Поразил он первенцев египетских от человека до всякого скота. Послал он знамения и чудеса тебе, Египет, фараону и всем рабам его. Говорится в псалме и о помощи Божьей в тот нелегкий момент, когда, преодолевшие 40-летний путь по пустыне, израильтяне вошли в землю обетованную, но встретили ожесточенное сопротивление племен, которые ее населяли. Тогда Господь поразил народы многие и погубил царей сильных: Сигона, царя Аморейского, Ога, царя Васанского и царство Ханаанские. И даровал он землю их в наследие Израилю, народу своему.
0: А когда этот псалом был создан?
1: Точно неизвестно. Но, вероятнее всего, в то время, когда был построен 2-й Иерусалимский храм. Тогда народ переживал духовный подъем, и было написано много песен, прославляющих милосердие Божие, как, например, в этих строках. «Господи, имя Твое славно вовеки, и память о Тебе из рода в род, ибо судить будет Господь народ свой, и над рабами своими смилуется».
0: А с чем такой подъем был связан?
1: Возрождению Израиля предшествовали невероятные виражи истории. Сначала отступление от Бога, распространение языческих культов, затем пленение, раскаяние, неожиданное чудесное освобождение, невероятными усилиями воссозданный храм, возобновление общественных богослужений. Оглядываясь назад, израильтяне с ужасом вспоминали, какую беду творили в недавнем прошлом, уподобившись идолопоклонникам. Идолы язычников, серебро и золото – дело рук человеческих. Уста имеют и не говорят, очи имеют и не видят, уши имеют и не слышат.

0: Слышат и нет дыхания в устах у них, да уподобятся идолам, делающие их и надеющиеся на них.
1: А тебя не смущает, что этот псалом был не написан по вдохновению одним автором, а мастерски составлен из отрывков?
0: Но тебя же не смущает, что мозаика, которую мы с восхищением рассматриваем, собрана из разрозненных кусочков смальты. Результат впечатляет, завораживает, заставляет задуматься о многом. А 134-й псалом, как ожерелье, который мастер составил, нанизывая в определенном порядке отборные жемчужины. Эту хвалебную песнь, кстати, иудеи исполняли и во время пасхального богослужения. Служители храма, левиты, пламенно призывали: «Дом Израилев, благослови Господа! Дом Ааронов, благослови Господа! Дом Левиев, благослови Господа! Боящиеся Господа, благословите Господа! Благословен Господь Сиона, живущий в Иерусалиме!» А народ отвечал им хоровым «Аллилуйя», что значит «хвалите Бога».
1: Такое восхваление созвучно и христианскому мировосприятию, правда?
0: Безусловно. Недаром же 134-й псалом можно услышать во время православного богослужения. Как знать, может быть, он звучал и вот на этом самом месте, в 4 веке по Рождеству Христову, в храме, от которого осталась блистательная напольная мозаика.
1: Удивительно, как все в мире взаимосвязано. Мне вот сейчас кажется, что и в жизни каждого из нас все эпизоды, все события и впечатления, которые могут выглядеть случайными, в конечном итоге сложатся в единую ясную картину.
0: И дай Бог, чтобы она оказалась такой же прекрасной, как это мозаичное полотно. Или как 134-й псалом.
2: «Хвалите имя Господне, хвалите рабы Господни, стоящие в доме Господнем, во дворах дома Бога нашего. Хвалите Господа, ибо Господь благ, пойте имени Его, ибо это сладостно. Ибо Господь избрал себе Иакова, Израиля, в собственность свою. Я познал, что велик Господь, и Господь наш превыше всех богов. Господь творит все, что хочет на небесах и на земле, на морях

0: Сегодня, 28 августа, Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. В этот день Церковь чествует икону София Премудрость Божия, а также иконы Успения Божией Матери Авиновскую и Семигородную. Семигородная или Семигородская икона Успения Божией Матери была создана в начале 15 века преподобным Дионисием Глушицким. Тот написал ее для Глушицкой обители, которую основал в Вологодском крае. Предполагают, что кто-то из отшельников перенес икону из монастыря в непроходимые леса за рекой Двинцой. Образ некоторое время находился в приходской церкви Семиградской волости на Вологодчине. В 15 веке край опустошила чума, и почти 150 лет он оставался в запустении. В конце 16 века Пресвятая Богородица явилась во сне некой старицы по имени Иулиания. Та вот уже несколько лет лежала без движения в московском Новодевичьем монастыре. Божия Матерь обещала исцелить страждущую, если она восстановит церковную жизнь в запустевшем храме. Старица дала обет исполнить волю Царицы Небесной и получила исцеление от тяжелой болезни. Она нашла в тех краях одну полуразрушенную церковь и в ней ту самую икону. Вскоре трудами монахини службы в храме возобновились, а рядом был основан монастырь. Икона же прославилась многочисленными чудесами, которые происходили по молитве к ней. По словам святителя Иоанна Златоуста, Богородица – первая преемница божественных дарований и первая раздаятельница этих даров и благословений людям, ищущим помощи у Господа и милостей у Нее. Чествуя Семигородную икону Божией Матери, мы молитвенно просим: Пресвятая Богородица, спаси нас.
1: Радио «Вера».

0: Мало-помалу, помогая ближнему, ты дойдешь до того, что станешь желать и пользы его, как своей собственной, и его успеха, как своего собственного. Это и значит возлюбить ближнего, как самого себя. Преподобный Авва Дорофей.
1: Радио «Вера» — это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио «Вера». Вместе творим добро.
3: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире.

0: Фавста, жена римского сенатора Претекстата, чувствовала приближение смерти. В преддверии кончины женщина призвала к себе дочь Анастасию.
1: «Ну вот, и настала нам пора расстаться, дочка. Нелегко тебе без меня придется. Опасаюсь я, что отец твой язычник. Он выдаст тебя замуж за такого же, как он, идолопоклонника».
2: «Но я вовсе не хочу замуж, мама».
1: «Далеко не все в жизни происходит по нашей воле, родная. Но в любых обстоятельствах нужно искать воли Божьей. Молись, будь добра к людям и тверда в исповедании веры. И Христос тебя не оставит. И помни, в любой беде обращайся за помощью к своему учителю, боголюбивому старцу Хрисогону».
0: Как и предвидела мудрая Фавста, вскоре после ее смерти Претекстат насильно выдал дочь замуж за язычника, сенатора Помплия. Ссылаясь на нездоровье, Анастасия уклонилась от брачных отношений и сохранила девство, что чрезвычайно раздражало ее мужа. Помплий жестоко истязал супругу. Единственным утешением Анастасии были беседы со стареньким учителем Хрисогоном. В начале 4 века император Диоклетиан начал гонения на христиан. Хрисогон одним из первых был заключен в темницу. Анастасия навещала его, подкупая стражников. Увидев, какие страдания претерпевают узники, она стала оказывать помощь всем нуждающимся. Анастасия научилась искусству врачевания. Арестанты получали из ее рук питание, одежду, лекарства. Когда Помплию донесли о том, что его жена посещает заключенных в темнице христиан, он пришел в бешенство. Разъяренный сенатор запер Анастасию и стал морить голодом, периодически избивая. Святая писала своему учителю: «Муж мой томит меня в столь тяжком заключении, что мне ничего не остается, как только, предав дух Господу, упасть мертвою». Хрисогон в ответном письме утешал страдалицу: «Свету всегда предшествует тьма, и после болезни часто возвращается здоровье, и после смерти обещана нам жизнь». Вскоре Анастасия овдовела. Получив богатое наследство, она полностью посвятила себя делам милосердия. Дева отправилась в странствие, посещая тюрьмы и облегчая положение узников во всех городах, через которые проходила. Между тем гонения ужесточались. Анастасию схватили как христианку и доставили на суд к императору. Диоклетиан повелел отвести девушку к верховному жрецу Ульпиану, чтобы тот склонил ее принести жертву римским богам. Ульпиан разыграл перед девой целое представление. Он разложил с одной стороны изысканные драгоценности, а с другой – страшные орудия пыток. С язвительной усмешкой жрец предложил Анастасии сделать выбор – поклониться идолам и надеть на себя роскошное убранство или остаться верной Христу и принять мучительную смерть. Кротко и спокойно отвечала святая своему палачу:
2: «Идолов, коим ты призываешь меня поклониться, жрец, было множество в доме моего мужа. Золото, из которого они были сделаны, я пустила на то, чтобы напитать голодных в темницах, одеть нагих, вылечить больных. Я заставила бездушных истуканов поработать Христу. А драгоценности твои будут терзать меня сильнее самых грозных орудий, если я предам Бога, принявшего крестные муки, чтобы даровать нам, людям, небесное царство».
0: Святая Анастасия разделила подвиг тысяч христиан, пострадавших во время гонений Диоклетиана. Свое служение страждущим в узах она не оставила и по исходе из земной жизни. И сегодня многие верующие, обращаясь в молитвах к великомученице, освобождаются из плена болезней, скорбей и страстей. Недаром святую Анастасию называют «узорешительницей».
3: Жития святых. Страницы летописи.

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Это эгоизм. Желать, чтобы другие люди любезно с нами разговаривали. Позволим другим разговаривать с нами так, как они чувствуют. Не будем просить любви. Наше стремление будет направлено на то, чтобы любить их и молиться за них от всей души. Старец Порфирий Ковсоколевит.

0: Радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Употребляя слово «бездушный», что мы чаще всего имеем в виду? Свойства характера, такие как холодность, жестокость, черствость. Василий Андреевич Жуковский в поэме «Ундина», в вольном переводе поэмы немецкого поэта Фуке, изображает существо, которое является бездушным в самом прямом смысле слова. Ундина, дочь морского царя, лишена великого сокровища – души. Героиня не зла, не жестока. Напротив, она мила, непосредственно, шаловлива, весела. Но она бездушна. Обрести душу, прикоснуться к глубине, к вечности, Ундина может лишь через союз любви с человеком. Став женой рыцаря Гульбранда, героиня получает душу. Что же в ней меняется? До свадьбы героиня непостоянна, стихийна. Ее чувства переменчивы, как морская пена. Она смеется над всем. Но после венчания Ундина становится другой. Она подходит к старикам, своим приемным родителям, и обнимает их. Казалось бы, самый обычный поступок. Но это объятие впервые полно души. Ундина словно мгновенно вырастает. Из милой шалуни становится любящей, заботливой дочерью и женой. Она оставляет игры и забавы. Она вступает в подлинную жизнь. Вместе с новой глубиной приходит и способность скорбеть. Ундину об этом предупредил отец. И все же героиня стремилась обрести душу. Почему? Потому что душа – это великое сокровище, дарующее человеку вечную жизнь. Так говорит Ундина рыцарю. Эта мысль поэмы перекликается со словами митрополита Суржского Антония, известного проповедника 20-го столетия. Он говорил об умении жить интенсивно не в полсилы, а на глубине. Глубина в человеке, по его словам, это та точка, где можно искать и встретить Бога в себе, а также обрести себя настоящего. Такую жизнь, которую описывает владыка Антоний, выбирает вместе с душой Ундина.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Монастыри и храмы Ставрополья.
4: Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Успенская церковь – старейший храм города Ставрополя. Намерение построить кладбищенскую церковь возникло в Ставропольском обществе, особенно в среде духовенства, уже в 20-е годы 19 века. Однако в этом деле пришлось встретить целый ряд трудностей. Помимо материальных затруднений и препятствий, связанных с получением необходимой документации, были отклонены первые проекты храма. Причинами тому были как их малая вместимость, так и эстетическое несоответствие облику самого кладбища. Закладка этого храма состоялась 1 июня 1847 года. А освящен он был на праздник Успения Божией Матери 15 августа 1849 года при многочисленном стечении народа. Имя автора проекта построенного Успенского храма неизвестно. Несомненно, что здесь мы видим проявление русско-византийского стиля. Формы здания перекликаются с Казанским кафедральным собором Ставрополя и с храмом Христа Спасителя в Москве. Успенская церковь невелика, площадь немногим более 100 квадратных метров, но достаточно высока и потому смотрится величественно, господствует над окружающей местностью. И только в 1873 году, когда был освящен предел Вознесения Господня, был утвержден причт Успенской церкви. Храм, расположенный на окраине города, стал приходским. В нем крестили, венчали, отпевали усопших. Утварь храма частично была заимствована из Троицкого собора, но многое покупали и заказывали. В Успенском храме находится главная святыня края – чудотворная икона Иверской Божьей Матери, написанная на горе Афон в Греции и присланная 9 октября 1867 года на имя настоятеля Троицкого собора в Ставрополе Василия Розалиева. Икона с самого начала особо почиталась во всех слоях населения и прославилась многими чудотворениями. А в 1914 году специальным циркуляром Министерства внутренних дел было разрешено формирующейся в Ставрополе дружине Кавказского военного округа иметь на знамени икону Иверской Божьей Матери. Успенский церковно-мемориальный комплекс поставлен на учет как памятник истории и культуры. С вами был Антон Козлов. Путешествуйте по святым местам во славу Божию.
3: Монастыри и храмы Ставрополья.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12.
5: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Домусчи. Человек, размышляющий о смерти, особенно страшится ее, потому что вся его прежняя жизнь будет ею отнята и превращена в небытие. Но действительно ли смерть способна отнять у нас все? Ответ на этот вопрос звучит в отрывках из 10 и 11 глав Евангелия от Луки. Давайте его послушаем.
6: «Выше ходящим им, и сам в ниде весь некою».
7: В продолжении пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Когда же он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы, тебя питавшие». А он сказал: «Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие его».
6: «Тем же вы блаженны слышащие Слово Божие и хранящие».
5: В известном рассказе Чехова «Крыжовник» есть очень примечательный диалог. Герои рассуждают о том, что нужно человеку. Один говорит: «Три аршина земли», то есть фактически указывает место для могилы. Другой же утверждает, что такое количество нужно трупу, в то время как живому нужен весь мир. Что тут скажешь? Думаю, что рассуждать можно по-разному, и в итоге каждый окажется прав. Ведь даже с христианской точки зрения человек – сложное существо. Он, с одной стороны, был сотворен для обладания всей землей, с другой же, став смертным после грехопадения, действительно находит свое упокоение на относительно небольшом пространстве. Да, в землю опускают труп, но так как тело и душа в человеческой личности едины, можно сказать, что в итоге падшему человеку больше действительно и не нужно. В сегодняшнем евангельском чтении, приуроченном к празднику Успения Пресвятой Богородицы, мы слышим известную историю о двух сестрах, которые принимают у себя в доме Иисуса Христа. Старшая, Марфа, беспокоится о том, чтобы учитель и друг был принят, что называется, на уровне. Тем более, исходя из евангельского текста, дом, в котором это происходит, принадлежит ей, и от этого ее беспокойство становится еще понятнее. В то же время оно явно переходит границы, когда она делает замечание самому Христу. В ответ Спаситель мягко укоряет ее, так как она делает слишком большой акцент на внешнем и временном. Он не говорит, что временные вещи совершенно не нужны, но не стоит на них так сосредотачиваться, ведь на то они и временны. Умрет человек, и от всех этих обедов, одежд, домов, машин и всего прочего не останется и следа. Но значит ли это, что вся жизнь человека временна, что в ней нет ничего, что осталось бы с ним навсегда? Оказывается, есть. Речь об учении Христа и о состоянии сердца, которое благодаря этому учению возникает. Именно этот путь выбирает младшая сестра Мария, севшая у ног учителя и внимающая его слову. Иногда нам, слушающим этот текст, кажется, что в отличие от сестры она менее деятельна, но это неправда. Конечно, подобное внимательное отношение к слову Господа – лишь начало пути. Нам дана жизнь, но чтобы узнать, как ее прожить, нужно обратиться к тому, кто ее дал, и услышать его. Вокруг Христа были люди, которые присутствовали рядом. Однако не все из них не просто слышали, но и слушали Спасителя. Те же, кто слушал и сохранял его слова в своем сердце, жили в соответствии с ними, в каждом поступке, следуя его воле. Эти люди знали, что плотское сердце когда-нибудь остановится. Но если в бессмертной человеческой душе сохранятся вера и любовь к Творцу и его творению, они позволят им быть с Богом и в опыте смерти, и в опыте воскресения».

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница. Каневская икона Богородицы в судьбах России.
1: История Каневской иконы Божией Матери связана с именем преподобного Арсения. Святой родился в Новгороде в XIV веке. В юные годы принял монашество, отправился на Афон и прожил там несколько лет в одном из монастырей. А потом получил благословение от своего наставника вернуться в Россию и основать новую обитель. В дорогу старец благословил Арсения иконой Божией Матери. Образ, полученный новгородским подвижником на Афоне, соответствует иконописному типу Одигитрия, что означает «путеводительница». Богородица на изображении одной рукой обнимает своего божественного сына, а другой указывает на него, как на истинный путь спасения. Есть у иконы со Святой Горы и отличия от канонического варианта. Младенец Христос держит в руках не свиток, а белого голубя – символ Святого Духа. В пути преподобный Арсений молился перед образом Небесной Заступницы. Монах верил, что Богородица сопровождает его и поможет выбрать место для будущей обители. Он поселился в Карелии на острове Каневец посреди Ладожского озера. Эти глухие места населяли язычники. Они поклонялись огромному идолу – конь-камню. Арсений старался искоренить идолопоклонство. Он рассказывал островитянам о Христе, а по ночам слезно просил за них Богородицу. Через некоторое время просвещение принесло свои плоды. Жители острова оставили языческие предрассудки, а многие пожелали стать учениками преподобного. На острове образовался монастырь в честь Рождества Богородицы. Главную его святыню, икону, привезенную с Афона, стали именовать Каневской. Перед этим образом монахи молились во время шведских вторжений, которые случались неоднократно на протяжении веков. И небесная заступница спасала обитель от разорения. Каневскую икону стали почитать в народе как чудотворную. В 1940 году, во время Советско-финской войны, Рождество Богородичный монастырь серьезно пострадал. Многие монахи погибли. Те, кто уцелел, эвакуировались в Финляндию и вывезли с собой Каневскую икону Пресвятой Богородицы. Сейчас реликвия находится в Ново-Валаамском монастыре в финском местечке Хейневесе.
0: Небесная заступница. Каневская икона Богородицы в судьбах России.

0: Радио «Вера». Встречаем Успение Пресвятой Богородицы.
1: Гефсиманский сад. Это место в Иерусалиме связано не только с молитвой Спасителя после Тайной Вечери и арестом Сына Божия. Здесь находится святыня христианского мира – гробница Пресвятой Богородицы. Гефсиманский сад находится к юго-востоку от Храмовой горы, в долине Кедрона, у подножия Елеонской или Масличной горы. Его имя произошло от названия пресса для выжимки масла. Оливы Гефсимании плодоносят и в наши дни. По преданию, здесь находилось поместье и родовой склеп семьи Девы Марии. Ее отец, праведный Иоаким, скончался в возрасте 80 лет. Это случилось вскоре после введения во храм Пресвятой Девы. Мать Богородицы, святая Анна, переселилась из Назарета в Иерусалим и жила близ храма, чтобы быть рядом с дочерью. Она приобрела имение в Гефсимании и похоронила там мужа. Здесь же в свой срок упокоилась и сама. Как гласит предание, в склепе был погребен праведный Иосиф Обручник. Успение Богородицы произошло в 57 году от Рождества Христова. Апостолы принесли тело Преснодевы в семейный склеп, а затем затворили гробницу камнем. При погребении отсутствовал апостол Фома. Он пришел лишь через 3 дня и попросил открыть усыпальницу, чтобы проститься с Богоматерью. К изумлению апостолов, гробница оказалась пустой. Богородица телесно была восхищена в Царство Небесное. Первую церковь над гробницей Девы Марии построила в 326 году царица Елена. Мать императора Константина Великого побывала на Святой Земле с экспедицией, целью которой был поиск мест и свидетельств евангельских событий. Первая церковь представляла собой пещеру в форме креста, вырубленную в скале. Через 100 лет над ней построили восьмиугольную базилику. Храм не раз страдал от рук завоевателей Магометан. Но нижняя церковь и гробница сохранились, потому что мусульмане почитали Деву Марию как мать пророка. Без малого 50 ступеней ведут вниз в пещеру Успения. Примерно на полпути находятся 2 небольших предела. В память святых родителей Богородицы, Богоотцов Иоакима и Анны и праведного Иосифа Обручника. Сама гробница окружена небольшой мраморной часовней – кувуклией. Ее размер всего 2 метра в ширину и 2 метра в длину. Она покрыта драгоценными завесами. Внутри – каменное ложе, на котором 3 дня покоилось непорочное тело Матери Бога нашего. Ежедневно на этом святом месте совершается божественная литургия. В V веке византийцы вскрыли гробницу Богородицы. Были найдены пояс и погребальные пелены. Пелены хранились в Константинополе, во Влахернском храме Богородицы. А пояс со временем был разделен. Одна из частей хранится в уделе Пресвятой Богородицы на Святой горе Афон. Фрагмент пояса Богоматери есть и в Москве. Святыне можно поклониться в храме пророка Илии в Обыденском переулке.

Радио «Вера». Светлое радио. Не ищите и не ожидайте любви от людей. Всеми силами ищите и требуйте от себя любви и сострадания к людям. Святитель Игнатий Брянчанинов.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из путевых заметок писателя и путешественника Василия Немировича Данченко. Архангельск, Соловки. На пароходе Соловецкого монастыря. В кормовой части на платформе шел разговор о расположившихся внизу крестьянах. Мне и прежде кидались в глаза их лохмотья, и особенно измученные, даже здесь выделявшиеся какую-то натугою лица. Рука невольно тянулась в карман за подаянием. «Вы действительно думаете, убогие?» — рассуждал вятский купец. «Да поглядите на них. Так голодом и несет. Потому что они добровольно голодали всю дорогу, именем Христовым питаясь. А знаете, что между ними есть такие, что несут в монастырь по 100 и по 150 рублей, завернутых в тряпки? Усердие к святыне. Поди, у другого и дома есть нечего, а тоже на благолепие обители от души жертвуют свою лепту. Есть, что коровенку свою продают ради этого. Для Бога больше трудятся. Для Господа Бога. Приверженность эту чувствуют. Расспросите вон у того, у Кривого-то, обратился ко мне ветчанин, как на него в Орловском уезде разбойники напали. Перед тем один мещанин ехал, того ограбили и убили. Ну, а этого, как поймали, сейчас куда идешь? В Соловки. Врешь? Кажи мошну. А у нас, знаете, коли кто идет к угодникам, так все село поминальные записки дает о вечном или срочном там поминовении. Этаких документов у другого целый воз. Тот сейчас разбойнику кажет мошну. Смотрят, действительно, что в Соловки идет человек. Ну, говорят, ступай, помолись за нас грешных. Потому ты, значит, о душе спасении. А атаман ихний вынимает из кошеля своего 25-ю. «На», — говорит, — «запиши меня, чтоб погроб моей жизни, потому как я во многом грешен». В Анзерском, говорит, ските запиши на вечное поминовение и отдай 5 рублев. Ну, а 20 угодникам в кружку. Закажи молебны о здравии и в кружку.
0: Голоса времени.

0: православия.
1: Здравствуйте! В эфире священник Антоний Борисов. Есть в Греции остров Кефалония. В мире он известен не только своими живописными пейзажами, но и тем, что из года в год там, в местечке Марко Пуло, происходит чудо. На праздник Успения Божьей Матери в это селение отовсюду сползаются змеи, названные народом богородичными. Отличительным признаком этих рептилий является отметина в виде креста на чешуе в районе головы. Змеи стремятся попасть в часовню, стоящую на месте бывшего женского монастыря. Пришествие змей всегда случается только накануне Успения. В этот день в часовне совершается богослужение, а змеи беспрепятственно проникают внутрь здания, находятся там в течение службы, а затем стремительно исчезают. Местные жители воспринимают появление змей как данность, бесстрашно трогают их, берут на руки и даже целуют. Они верят, что змеи ни за что им не повредят. Так всегда и происходит. Ядовитые в течение всего года змеи на Успение становятся словно ручными. Появление рептилий в Марко Поло накануне Успения не случайно. Много веков назад здесь имелся женский монастырь. И когда-то на него напали пираты. Нападение произошло как раз на праздник Успения. Монахини стали горячо молиться Богородице перед ее иконой, чтобы она избавила их от злодеев. И произошло чудо. Когда грабители сломали ворота и ворвались внутрь обители, вместо монахинь они увидели змей. Испугавшись, пираты вернулись на корабль и уплыли во свояси. В качестве напоминания о произошедшем событии Кефалония теперь ежегодно переживает нашествие змей, которые в день Успения становятся абсолютно безопасными. Икона, перед которой молились монахини, сохранилась. Именно она, как магнит, привлекает к себе змей. Рептилии висят на иконе, ползают под ней, но подойти и поцеловать святыню людям они не мешают. Икона Богоматери, находящаяся в Марко Поло, очень почитается греками. Со всех сторон она увешана драгоценностями, которые были пожертвованы людьми в благодарность Богородице за ее помощь. Пару лет назад какой-то

злоумышленник ночью проник в храм и похитил приношение. Слава Богу, икону он не украл и не повредил. Поэтому церковная жизнь на Кефалонии продолжилась. И будем надеяться, что успенское чудо со змеями, которое там ежегодно происходит, и дальше будет удивлять мир. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал вам о чуде со змеями, которое происходит на праздник Успения Богородицы на греческом острове Кефалония.

0: младшим школьникам,
1: мальчикам и девочкам,
2: а также их родителям,
1: дядям и тетям,
2: бабушкам и дедушкам.
3: Всем-всем-всем!
0: Мы предлагаем вместе с нами,
1: мудрым доктором Михаилом Гавриловичем,
2: его верным псом Алтаем
0: и нашими друзьями Верой и Фомой
1: отправиться в удивительное приключение
3: в страну знаний.
0: А для этого заходите на наш сайт.
2: Набрав в любой поисковой системе слова «В школу с Верой и Фомой».
1: И слушайте увлекательные аудиоуроки по школьной программе.
3: Давайте учиться вместе!
4: Возрастное ограничение 6+.
5: В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».

0: Свидание с шедевром.
1: Маргарита Константиновна, здравствуйте. У вас удивительное свойство появляться в самый нужный момент. Это какое-то чудо.
2: Добрый день, Владимир Николаевич. Никаких чудес, все закономерно. Просто вы стали часто бывать в Третьяковской галерее, а я здесь работаю. У вас возникают вопросы, я готова на них ответить. Поделитесь, какая картина сегодня вас заинтересовала?
1: Меня озадачила работа Алексея Корзухина перед исповедью.
2: И чем же?
1: Я должен признаться, что никогда на исповеди не был, хотя желание исповедоваться у меня возникало не раз. И вот я вижу картину, где люди выстроились рядком под сводами старинной церкви. Несколько женщин, мужчины, дети. Они что-то делают перед тем, как совершить обряд. А что именно, не пойму.
2: Исповедь, Владимир Николаевич, это не обряд, а таинство, в котором человеку содействует Бог. Чтобы оно совершилось, требуется, во-первых, решимость рассказать священнику о своих проступках и страстях, разъедающих душу, а во-вторых, несомненная вера в Божью помощь, его прощение. Люди, которых изобразил Алексей Корзухин на своей картине, готовились к исповеди заранее, анализировали свою жизнь и молились. И в тот момент, который запечатлел художник, у них продолжается напряженная внутренняя работа.
1: А почему они вот так стайкой сбились?
2: Это просто очередь. Видите коричневую деревянную ширму? За ней священник исповедует кающихся.
1: Наедине? С глазу на глаз?
2: Конечно. Человек в момент исповеди предстает Богу, а священник становится свидетелем покаяния. И уединенность помогает молитвенному сосредоточению.
1: Но в наше время я никаких ширм в храмах не видел.
2: Ширмы не являются обязательным условием для совершения исповеди. Чаще кающийся человек и священник просто стоят в стороне от всех прочих. И в те времена, когда Алексей Корзухин создал свое полотно, а это 1877 год, такие перегородки были далеко не в каждой церкви.
1: А храм, который изобразил художник, он что, какой-то особенный?
2: Это Никольский морской собор Санкт-Петербурга. Он был построен еще в середине XVIII века. Старинный и горячо любимый горожанами храм имел немало благотворителей. Видимо, и ширму установил кто-то из состоятельных прихожан. Сделал подарок родной церкви.
1: Кстати, про прихожан. На картине они такие разные. Тут и бедные, и богатые, и знатные, и простецы.
2: Верно. Единственный мужчина, запечатленный на полотне, как видно, небогатый мещанин. К этому же городскому сословию можно отнести и девушку в зеленом платке, скромно завязанном у подбородка. Старушка в богатой шали, скорее всего, купчиха.
1: А пожилая дама, что сидит на табурете, явно из дворян.
2: Да. Об этом свидетельствует ее головной убор – белый кружевной чепец. К высшему сословию принадлежит и молодая госпожа во всем черном, что стоит позади всех.
1: Вот удивительно! Эта женщина тут, судя по дорогой изящной одежде, самая знатная и богатая. Но при этом она не стремится пройти на исповедь раньше других. Скромно ждет своей очереди.
2: Она понимает, что деньги, власть, положение в обществе ничего не решают в отношениях с Христом. Чистую совесть невозможно купить или получить по наследству как титул. Душу можно лишь омыть слезами покаяния. И здесь мы все равны перед Богом. Именно в этом главный смысл произведения Алексея Корзухина «Перед исповедью», которое хранится у нас тут, в Третьяковской галерее.
0: Свидание с шедевром.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Захарий Савельев.
1: Многие люди строят карьеру. Для этого они получают образование, прикладывают усилия. Некоторые начинают с низов, затем продвигаются по служебной лестнице, становятся начальниками. Некоторые, к сожалению, готовы ради высокого статуса идти по головам. Получение должности на самом деле означает ответственность. Многие ли из нас мечтают о повышении на работе для того, чтобы служить людям? Важно задуматься над этим, и прежде всего нельзя обманывать себя. Если уж Господь сподобил нас начальствовать над другими людьми, важно помнить о том, что руководство – это прежде всего служение. Хочу поделиться с вами словами преподобного Сергия Радонежского. «Желал бы лучше повиноваться, чем начальствовать, но страшусь суда Божия и предаю себя волю Господню».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Литературный навигатор.
1: Здравствуйте. У микрофона Анна Шапилева. Однажды, было это в конце 19 века, полковник Павел Иванович Плеханков в зале военного штаба, где он служил, нашел на столе журнал со статьей о монастыре Оптино-Пустынь, что в Калужской губернии. Обитель эта была ему незнакома. Прочитав статью, он очень заинтересовался и захотел непременно побывать в монастыре. Пройдет немного времени, и полковник Павел Иванович Плеханков станет монахом Оптиной пустыни, известным на всю Россию старцем, преподобным Варсонофием Оптинским. Эту историю о первом его знакомстве с обителью мы найдем на страницах книги «Преподобный Варсонофий Оптинский. Духовные беседы. Келейные записки». Как сообщают в предисловии составители, сборник представляет собой полное издание духовного наследия схиархимандрита Варсонофия и включает в себя все сохранившиеся тексты его бесед, дневник, а также духовные стихотворения. Беседы старца преподносятся читателю в том виде, в каком были записаны в начале XX века. Они не подвергались литературной обработке, поэтому в них явственно слышится живой язык старца Варсонофия Оптинского. Другими словами, книгу можно считать настоящей личной встречей со святым. Речь батюшки Варсонофия простая и понятная, полна метких сравнений, метафор, примеров из жизни, собственной и не только. Так, например, в беседе от 22 октября 1911 года старец рассуждает о счастье и рассказывает историю о том, как на Всемирной выставке технических достижений в Париже побывал один профессор Оксфордского университета. Вернувшись, он рассказал студентам о том, сколько всевозможных машин увидел на выставке. И только одной так и не нашел – машины, делающие людей счастливыми. «Счастье не создать без Христа», – заключает преподобный Варсонофий Оптинский. «И благо тому человеку, который за счастьем не гонится, но возлагает все упование свое на Спасителя». Весьма любопытны келейные записки батюшки Варсонофия. Своеобразный дневник, где в алфавитном порядке старец выписал духовные мысли о самых разных вещах и понятиях. Вот, к примеру, что он пишет об искусстве. «Произведения искусства услаждают не одной красотою внешней формы, но особенно красотою внутреннего содержания, красотою идеальную. Это гости из области духа. Красоту Божию созерцать есть потребность духа, есть его жизнь. В прекрасных формах душа ищет выражение невидимого мира». Здесь же мы найдем краткие и лаконичные записи батюшки о том, как прошел монастырский день. Например, узнаем, что 8 сентября 1892 года на литургии было много прихожан из Козельска, а на монастырской трапезе подавали яблоки и груши. Такие мелочи помогают живо представить все своими глазами. А в духовных стихах преподобного Варсонофия Оптинского, собранных в книге «Духовные беседы», «Келейные записки», отчетливо звучит тема судьбы нашей страны. Для отца Варсонофия эта тема неразрывно связана с православием. Вот, к примеру, его поэтические строки, посвященные России. «В тебе таится сила возрождения народов мира, к свету воскресения и в царство жизни, радости полна. Ты поведешь их мощную десницей, и плод духовный возрастишь старицей, блаженная, счастливая страна». С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
2: Дорогие отцы, братья и сестры, я считаю, что это огромное чудо Божие, чудо Божьего заступления нашему воинству, всем нам, которое должно привести, на мой взгляд, в ближайшее время к победе. Сегодня в этой специальной военной операции, в этом военном конфликте. В июле месяце в Архангельском соборе Московского Кремля, там, где находятся саркофаги захоронения князей наших, лопнул пол, и появилась опасность разрушения саркофага, в котором находились останки великого князя, в том числе великого князя Дмитрия Донского. И сотрудники музеев Кремля, специалисты, вынуждены были разобрать саркофаг с тем, чтобы он, разрушившись, не уничтожил останки великого князя. Также на это они получили благословение святейшего патриарха Кирилла, потому что и само по себе вскрытие таких знаменитых могил — это первое. Второе – это то, что он святой, канонизированный Русской Православной Церковью. И вот вскрыли, как бы обрели, можно сказать, останки великого князя Дмитрия Донского. Это разве не чудо, что именно уже сегодня на пятый год войны, военного конфликта, обрели святые мощи? Я с полной уверенностью считаю, как, наверное, и многие, с кем я успел уже переговорить, считаю, что это великий знак заступления Божия о нашей стране, о нашем народе. Это знак победы нашего воинства и нашего народа в этой войне. И сейчас, на мой взгляд, уже в том числе, в особой степени, великий князь Дмитрий Донской, победитель на Куликовом поле, замечательный, прекрасный наш правитель, наш князь, станет полную меру во главе нашего воинства. Святейший Патриарх благословил отделить несколько частиц святых останков, святых мощей, и они помещены в мощевиках, и мы надеемся, что один из мощевиков, возможно, будет находиться постоянно в войсках, в том числе в зоне специальной военной операции. Господи, благослови всех нас, благослови наше воинство, благослови наш народ победой. Святый, великий, благоверный князь Дмитрий, моли Бога

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Крепостной стены. Он находился в Киоте над Днепровскими воротами, а в 1812 году сопровождал войска Михаила Кутузова, защищавшие город. Еще немало интересных фактов можно узнать на экскурсиях по Успенскому собору. Их регулярно проводят для гостей города студенты Смоленской духовной семинарии.
2: Радио «Вера» в Смоленске можно слушать на частоте 88.4 FM.
0: Гений хирургии и лауреат Сталинской премии. Выдающийся флотоводец, не проигравший ни одного сражения. Создатель славянской азбуки и римский император. Что между ними общего? Сквозь века их объединяет одно. У них больше нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера».
2: Сегодня в 18.00 в эфире наш еженедельный журнал. Каждую пятницу ведущие, гости и сотрудники радиостанции обсуждают темы, которые показались особенно интересными, важными или волнующими на прошедшей неделе. Мы предлагаем вам присоединиться к обсуждениям и дискуссиям, которые обычно проходят у нас в редакции за эфиром. В этот раз предлагать темы и обсуждать их будут ведущие Наталья Лангамер и Алла Митрофанова, а также директор цифровых проектов журнала «Фома» Глафира Базурина и главный режиссер «Радио Вера» Максим Печенкин. Слушайте сегодня в 18.00.
0: Ларец слов.
3: В ветхозаветной части Библии мы можем найти описание непростой истории еврейского народа. Евреи постоянно находились во враждебном окружении, которое выражалось не только в военной угрозе. Финикийцы, вавилоняне, хананеи стремились навязать Израилю свои религиозные верования, принудить евреев отступить от истинного богопочитания. Часто это у них получалось. Одно время, например, на территории древнего Израиля был распространен языческий культ Ваала или Баала. В эфире программа «Ларец слов» и ее ведущий священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось слово «баальник». Языческий культ Ваала, иначе Баала, до Рождества Христова был крайне распространен на Ближнем и Среднем Востоке. Первоначально слово «баал» означало просто «божество». Со временем же понятие «баал» или «ваал» стало употребляться как имя верховного языческого бога. Баала или Ваала изображали как огромного человека с бычьей головой. В его честь совершали человеческие жертвоприношения. Особое распространение зловещий культ Баала или Ваала на территории Израиля получил благодаря нечестивой царице Иезавели. Борьбу с культом вел пророк Илия, который лично убил многих жрецов Баала Ваала. Их церковнославянская Библия именует «баальниками». Со временем слово «баальник» перестало обозначать, собственно, служителя культа Баала или Ваала. В славянской культуре баальником стали именовать языческого жреца или колдуна, поскольку древние баальники практиковали магию. Итак, запомним, что церковнославянское слово «баальник» переводится на русский язык как «жрец-колдун». В библейском повествовании «баальник» означает «служитель языческого божества Баала или Ваала».
0: Ларец слов.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: На западе Пензенской области есть музей-заповедник Тарханы, посвященный памяти Михаила Лермонтова. В начале XIX века эти земли принадлежали бабушке поэта Елизавете Алексеевне Арсеньевой. В имении Тарханы прошло детство Михаила Юрьевича, и многое здесь может поведать о нем и о его семье. Тесно связаны с жизнью Арсеньевых-Лермонтовых и два храма, расположенных на территории усадьбы. Один из них посвящен Архангелу Михаилу, второй – преподобной Марии Египетской. Была в Тарханах еще одна церковь – Никольская. Деревянный храм действовал, когда Елизавета Арсеньева приобрела усадьбу в 1794 году. Помещица в то время только что стала женой капитана Преображенского полка Михаила Арсеньева. В маленькой деревенской церкви набожная дворянка оплакивала мужа, когда он безвременно скончался в 1810 году. К этому времени у Арсеньевой подросла дочь Маша. Спустя 4 года после смерти отца девушка вышла замуж за отставного офицера Юрия Лермонтова. В октябре 1814 у нее родился сын Михаил. Будущий поэт появился на свет в Москве, но затем жил с матерью и бабушкой в Тарханах. В детстве он причащался в Никольской церкви. В 1817-м Мария Лермонтова умерла от чахотки, не дожив до 22 лет. Ее похоронили в Тарханах, в семейном склепе, рядом с отцом. Заботу о трехлетнем Мишеньке взяла на себя бабушка Елизавета Алексеевна. Она построила в поместье храм во имя небесной покровительницы дочери, преподобной Марии Египетской, а старую Никольскую церковь перенесли за пределы барской усадьбы на сельское кладбище. До наших дней она, увы, не дожила. В 1826 году в Тарханах началось строительство еще одного храма. На этот раз Елизавета Алексеевна пожелала увековечить память о муже, Михаиле Арсеньеве. Храм во имя Михаила Архангела строили много лет. В 1836-м Михаил Лермонтов приезжал в Тарханы, а уже в апреле 1842-го под сводами Михаила Архангельского храма стоял гроб с телом поэта. Сначала после гибели на дуэли Лермонтов был похоронен в Пятигорске, но спустя 8 месяцев бабушка добилась, чтобы останки внука перенесли в ее имение. Еще через 3 года хозяйка усадьбы и сама упокоилась в семейном склепе. Сегодня фамильная усыпальница Лермонтовых-Арсеньевых – часть музея-заповедника Тарханы. Сохранились здесь и обе церкви, построенные Елизаветой Арсеньевой – и Михайловская, и Мариинская. В них совершаются богослужения, и можно помолиться о людях, которые здесь жили, любили, страдали и верили.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

0: Радио «Вера».
1: Покажись мне, ангел света, покажись, небесный князь, дай мне руку в знак завета, за нее, чтоб, ухватясь, шла я бодро и надежно. Взор стремила б к небесам, чтоб мне мир презрев мятежный не отдать души грехам.

Радио «Вера». Светлое радио. Мир может кончиться за 10 минут, но мы должны оставаться там, где поставил нас Господь. Жить каждый день как последний, а планы строить так, словно мир простоит сотни лет. Клайв Льюис.

0: эфире «Радио Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников Анны Тютчевой, фрейлины императорского двора Николая I и Александра II. 28 августа 1855 года. Крымская война. Сегодня вечером, войдя к императрице во время чая, я была поражена с первой минуты тем, до какой степени император и императрица имели расстроенный вид. Сердце мое упало, я поняла и спросила вся дрожа: «Есть известие?» «Да, есть», — сказала императрица и быстро отвернулась. Государь взял со стола бюллетень и сказал: «Вот, после героической защиты Севастополь пришлось эвакуировать». Но он не сдался. После того, как было отбито 6 атак, был взят Малахов курган. С этого момента гарнизон не мог выдержать адского огня, осыпавшего его со всех сторон, и вынужден был уйти на северную сторону, оставив врагам только груду окровавленных развалин. При чтении этих строк я испытала то же чувство, как при получении известия о смерти императора Николая, чувство подавленности перед страшными и неисповедимыми решениями провидения, этого таинственного вершителя судеб нашего слабого и грешного человечества. Государь и государыня тихо плакали.
0: Голоса времени.

0: Вера. Светлое радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте! С вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. На вечерних службах после канона, центральной части богослужения, поется короткая молитва «Светилен». Название этого песнопения связано с тем, что время его исполнения в древности приходилось на рассвет, когда небо начинало светлеть с появлением утренней зари. Текст светильнов зависит от того, какому празднику или святому посвящен день. Накануне великого церковного праздника Успения вечером в храмах поют светилен такого содержания. «Апостолы, собранные сюда с концов земли, в Гефсиманском селении погребите тело мое, и ты, Сын и Бог мой, прими Дух мой». По-церковнославянски текст песнопения звучит так. «Апостоли от конец совокупшися сде, в Гефсиманистей веси погребите тело мое, и ты, Сыне и Боже мой, прими Дух мой». Давайте послушаем это песнопение в исполнении сестер Орского и Иверского женского монастыря.

Словами песнопения Пресвятая Богородица обращается к ученикам Христа, апостолам, которые пришли, чтобы быть рядом с Матерью Спасителя в последние минуты ее земной жизни. Существует несколько музыкальных вариантов светильно-успения, византийского и знаменного распева, авторские версии. Но все эти версии объединяет одно – певучее, неспешное, плавное музыкальное повествование этого произведения наводит на мысли о том, как могла говорить сама Божья Матерь перед кончиной своей земной жизни. Тихо, мирно и спокойно. Давайте еще раз вместе послушаем светилен Успения Пресвятой Богородицы в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

Есть в России заповедные уголки, где благодатно и радостно, где обретаешь силы и вдохновение. Это особые места. В них молились великие подвижники и происходили переломные исторические события. Путешествуйте вместе с новыми выпусками программы «Пространствие». Про святые места и древние иконы «Пространствие со смыслом» слушайте ежедневно в эфире «Радио Вера».

0: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера нас ждет традиционная встреча с председателем Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимиром Легойдой. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о православных общинах в Советском Союзе в послевоенные годы. Сегодня у нас в студии настоятель храма святителя Николая в Толмачах, протоиерей Николай Соколов. Поговорим с нашим гостем о его деде Николае Евграфовиче Пестове, выдающемся православном мыслителе, вокруг семьи которого в советские годы сложился живой круг верующих людей.
0: «Светлый вечер» на Светлом радио.

0: Радио «Вера». Прообразы. Святые в литературе.
1: Драматические события смутного времени, когда на Руси в начале 17 века один за другим стали появляться самозванцы, выдававшие себя за сыновей Ивана Грозного, дали темы для многих литературных произведений, и нередко их жанр – трагедия. Здравствуйте, с вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о святителе Иове Московском и незаконченной пьесе Шиллера «Дмитрий Самозванец». Место действия – Москва. Время действия – начало 17 века по Рождестве Христовом. Великий немецкий драматург Фридрих Шиллер ушел из жизни в 1805 году. На его рабочем столе лежала незаконченная трагедия «Дмитрий Самозванец». Героями пьесы Шиллера стали реальные исторические личности – Лжедмитрий I, Марина Мнишек, Борис Годунов, Иов, патриарх Московский и другие участники событий смутного времени на Руси. Шиллер успел искусно выписать сцену, как встревоженный святитель Иов приходит в келью к Марии, последней жене Ивана Грозного и матери царевича Дмитрия. Бывшая царица приняла монашество с именем Марфа и живет в монастыре. Святитель Иов ей сообщает о появлении самозванца Лжедмитрия, который выдает себя за ее сына.
2: «Уразумей, царица, от поляков является какой-то отщепенец, какой-то беглый, безызвестный служка, всей братьей отторгнутой соборне, и Божье имя призывает в суе от имени младенца твоего, представшего перед престол Господний, и сыном Иоанновым дерзает сей скоморох народно величаться».
1: Патриарх Иов призывает бывшую царицу прилюдно обличить самозванца и объявить всем, что этот авантюрист не имеет ничего общего с убиенным царевичем Дмитрием. Всего несколько слов Марфы могут пресечь смуту и новый виток борьбы за московский трон. Среди всеобщего смятения святитель Иов сохраняет здравомыслие и твердость духа, поэтому именно его Борис Годунов отправил от своего имени для переговоров с Марфой.
2: «Ты, объяви всегласно, что скитальца не признаешь за собственное чадо, что этой подлой крови не могло быть у тебя под сердцем благородным. Царь ждет, что ты, конечно, отречешься от выдумки позорной, наказуя ее правдиво заслуженным гневом».
1: Но лучше бы патриарх не упоминал про царя Бориса Годунова, по приказу которого несколько лет назад в Угличе был убит царевич Дмитрий, как считала Марфа. В душе у Марфы вспыхивает чувство мести, и она решает признать в самозванце своего сына, чтобы отомстить Годунову. Святитель поражен. Он пытается объяснить Марфе, что ее ложь может привести к страшным последствиям.
2: «Царица, все лукавы поляки завистливо на нашу землю смотрят и ловят случай, как бы им внести войну в пределы русские. Затем-то и пожелал державный государь, чтоб ты по праву с глаз сняла повязку у целого народа. Скажешь слово, и для Руси обманщик сей – ничто».
1: Но бывшей царицей движет месть. Она отказывается быть на стороне Бориса Годунова и патриарха Иова. Через 2 года Марфа прилюдно объявит, что Лжедмитрий не ее сын, но за это время прольется много крови. В плане незаконченной трагедии «Дмитрий Самозванец» были намечены и другие сцены с участием патриарха Иова. В частности, как воцарившийся в Москве Дмитрий Самозванец срывает с Иова облачение патриарха и лишает его сана. Впрочем, из истории мы знаем, как сложилась дальнейшая судьба святителя Иова. При Лжедмитрии I несговорчивый опальный патриарх был сослан в заточение в Старицкий Успенский монастырь, где содержался в ужасных условиях, ослеп и через 2 года умер. Но ничто не могло сломить святителя. Он так и не присягнул самозванцу. «Ты от войны спасла бы государство правдивым словом», говорит в незаконченной трагедии Шиллера Дмитрий Самозванец Марфе святитель Иов. И в этих словах боль за страну и за свой многострадальный народ. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
0: «Прообразы. Святые в литературе».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною».
1: Это строки из письма апостола Павла, адресованного христианам греческого города Коринф. Написаны они около 55 года от Рождества Христова. В них призыв к свободе, взвешенный на весах разума и совести. Коринфская община была основана самим Павлом. Через несколько лет после его отъезда из Коринфа оттуда дошли вести, что в среде верующих появились споры. Касались они, в том числе, и нравственной свободы. В своем послании святой апостол объясняет новообращенным христианам, что свобода выбора неразрывно связана с моральной ответственностью. Свободен не тот, кто следует всем своим желаниям, а тот, кто способен удержать себя от того, что ему во вред. Настоящая свобода раскрывается тогда, когда подкрепляется самообладанием. Если человек позволяет чему-то владеть собой, привычке или страсти, он утрачивает часть свободы. Апостол Павел учит, что личная свобода не анархия воли, а умение находить меру. А истинная самостоятельность состоит в том, чтобы находить в себе силы ограничивать себя во имя высоких целей.
0: Цитата дня.

0: чтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Божественный промысел. Как он проявляется в нашей жизни? Можно ли его постичь? Если не получается, вероятно, порой стоит просто подождать? В повести «Томасина» американский писатель Пол Геллика задается этими вопросами. Маленькая Мэри Руа очень привязана к своей кошке Томасине. Отец Мэри Руа, врач-ветеринар и атеист, несколько лет назад потерял жену. Та умерла, заразившись от попугая, которого Эндрю лечил. С тех пор он озлобился на свою судьбу, свою профессию и на пациентов, животных, которых приносит к нему на прием. Однажды Мэри приходит к отцу с парализованной Томасиной, но Эндрю усыпляет кошку. Потрясенная девочка опасно заболевает. Тем временем Эндрю знакомится с девушкой по имени Лори, которая живет в лесу и лечит зверей. Ни один из них не в силах помочь Мэри Руа, и девочка медленно угасает. Однажды ночью у больной наступает кризис, и внезапно в дом врывается вымокшая, сердитая и живая Томасина. Счастливая Мэри Руа обнимает кошку, а Эндрю со слезами благодарит Господа за это чудо. Чуть позже отец Мэри и его друг, священник Энгус, начинают разбираться в произошедшем, и вот что они узнают. Мэри и ее друзья похоронили Томасину в лесу недалеко от дома Лори. Увидев издалека похороны, Лори выкопала коробку с Томасиной, чтобы убедиться, что кошка мертва. Очутившись на свежем воздухе, Томасина пришла в себя. Лори оставила кошку у себя, не подозревая, что она принадлежит Мэри Руа. Выслушав рассказ Лори, Эндрю грустно говорит: «Значит, это не чудо?» Священник ответ в ответ: «Нет, Эндрю, не чудо. Но ты оглянись, вспомни, как все хорошо задумано, а?» Христианская вера в божественный промысел на этом и основана. Бог задумал все хорошо, в этом мы можем быть уверены. Просто мы до поры до времени не видим всей полноты Его замысла, поэтому так важно доверие, так важна вера. Святитель Игнатий Брянчанинов, духовный писатель 19 столетия, замечал, что божественный промысел может исправить все, и даже из обстоятельств, которые нам кажутся неблагоприятными, источить спасительное следствие, как из камня воду. Да, чуда, о котором просил Эндрю, в книге нет. Томасина не воскресла, потому что она и не умирала. Но из обстоятельств ее болезни возникли благие последствия для героев повести. Эндрю и Лори познакомились и в финале книги поженились. Мэри получила материнскую заботу, а Эндрю научился верить и благодарить. Все действительно было хорошо задумано Богом.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
4: В эфире программа «Добрые вести». Д. 28 августа Православная Церковь отмечает великий праздник Успения Пресвятой Богородицы. В этот день Святая Церковь вспоминает праведную кончину Божьей Матери, событие, окрашенное одновременно печалью об окончании ее жизненного пути и радостью о соединении Пречистой Матери Господней с Сыном Своим. О земной жизни Пресвятой Богородицы после крестной смерти и воскресения Спасителя мы знаем из священного предания. Вплоть до гонения, воздвигнутого Иродом на церковь, Пречистая Дева жила в Иерусалиме, потом переселилась вместе с апостолом Иоанном Богословом в Эфес. Живя здесь, она посещала праведного Лазаря на Кипре и Афонскую гору, которую благословила как свой удел. Незадолго до кончины Божья Матерь вернулась в Иерусалим. Однажды, во время молитвы, Дева Мария увидела архангела Гавриила, который возвестил ей, что через 3 дня душа ее оставит тело. Но Богородица очень обрадовалась, ведь ее ожидала встреча с тем, кого она любила гораздо больше, чем жизнь, и о ком очень сильно скучала, с ее сыном. Свидетелями блаженной кончины Святой Девы стали апостолы, которые вернулись к этому дню из разных стран, где проповедовали Христа. Не было только апостола Фомы. Сам Христос, окруженный множеством ангелов, явился, чтобы принять душу своей Пречистой Матери и возвести ее в рай. Тело Пресвятой Богородицы положили в пещеру, попрощались и закрыли вход камнем. Промыслом Божьим апостол Фома не успел на погребение Девы Марии, и, прибыв уже после похорон, он попросил открыть пещеру, чтобы попрощаться с ней. Камень был отвален, но, к великому удивлению стоявших, тело Пречистой Девы в пещере отсутствовало. Первой мыслью было то, что его похитили, но в Откровении было явлено, что Господь забрал на небеса не только душу, но и плоть своей Пречистой Матери. В тот же день собравшиеся апостолы во время трапезы увидели на небесах вместе с ангелами Пресвятую Деву, которая приветствовала их так: «Радуйтесь, ибо я с вами во все дни». Эти слова свидетельствуют о том, что с представлением Матери Божией все человечество обрело себе надежную заступницу и ходатайцу перед Господом. Так произошло событие, которое на протяжении столетий вспоминают христиане всего мира. И все они, следуя призыву Богородицы, радуются, ощущая ее присутствие, помощь и поддержку в своей жизни, рассказывает настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы села Благодатного священник Родион Иванов.
5: Вот в этом событии Успения и всей подготовки к нему Богородица показывает нам особый пример. Пример плодотворного и успешного завершения земной жизни, земного странствия и выхода, перехода через святой сон в вечность. Ее святая душа восходит к Сыну Христу в небесные обители. Именно поэтому мы не говорим слово «смерть» в этот праздник, а говорим «успение». Потому что для христианина смерти, как какого-то абсолютного конца и небытия, нету. Это лишь некий сон, засыпание перед вечным пробуждением в иное бытие и новую жизнь. Что же этот праздник означает для нас сегодня? Каждый наш день — это шаг к нашему собственному успению. И тогда мы можем и призваны наполнить смыслом это движение к переходу. И для этого важно и регулярно спрашивать себя, как я проживаю эти шаги движения к успению, какими смыслами я их наполняю. И вот Богородица учит нас при этом главному. Земная жизнь имеет высший смысл тогда, когда наполнена верой и доверием Богу, любовью и служением ближним, и при этом вниманием своей собственной душе. С праздником вас Успения, Пресвятой Богородицы!
4: Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
0: Радио Вера. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: И обращаясь к женщине, которая тайно прикоснулась к нему в толпе других, желая исцелиться от многих болезней, и, получив исцеление, призналась в том, что она это сделала, на что Спаситель ей ответил: «Дерзай, дщерь, вера твоя спасла тебя, иди с миром». С тем же смыслом звучат эти слова и в хвалебной песне праведного Симеона к Богу. Ему было обещано, что он не увидит смерти, пока не узрит Христа Господня. И в день, когда родители Иисуса принесли его в храм, чтобы совершить обряд, Симеон, взяв его на руки, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему, с миром». Благодарный Симеон, жизнь которого была проникнута ожиданием Мессии, увидел его. И теперь он говорит, что уходит в состоянии радости от исполненного. Уходит спокойно. Напомним, что сегодня выражение «отпустить с миром» означает отпустить кого-то без обид и вражды. Наряду с ним существует и выражение «иди с миром», что означает прощальное пожелание мира и добра.
0: Первый источник.

0: слушаете радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: В 30 километрах севернее Липецка есть старинное село Богородицкое. С одной стороны его огибает студеный ручей Мартынчик, с другой – река Воронеж. Встречаясь, они образуют Богородицкое озеро. В 1625 году это живописное местечко царь Михаил Романов пожаловал в награду за службу московскому дворянину Богдану Плещееву. Помещик построил на берегу озера деревянную церковь. Ее осветили в честь праздника Успения Богородицы. Согласно историческим документам, приход храма составляли в основном солдатские семьи. Это неудивительно, ведь в нескольких километрах от села Богородицкого проходила Белгородская засечная черта. Так называлась линия укреплений, созданная в первой половине 17 века для защиты южных рубежей России от набегов кочевников. Солдаты несли охранную службу и всегда были готовы с оружием в руках встретить неприятеля. В конце 17-го столетия жители села Богородицкого участвовали в подготовке военных походов Петра I против Османской империи. На небольших верфях на реке Воронеж они строили струги, парусные гребные суда, которые затем сплавляли на Дон для осады турецкой крепости Азов. Многие солдаты из Богородицкого села отправились тогда на войну. После азовских походов Петра I Белгородская засечная черта утратила свое стратегическое значение, и служивые люди стали жить земледелием. Большинство из них имело статус однодворцев, то есть занимали промежуточное положение между крестьянами и помещиками. Сами себя однодворцы называли лапотными дворянами. У них была свобода, но не было особого достатка. Об Успенском храме они заботились как могли, ремонтировали, подновляли, но к середине 19 века деревянное здание окончательно обветшало. И небогатые сельчане совершили почти невозможное. Всем миром собрали сумму, необходимую для строительства нового каменного храма. В 80-х годах 19 века церковь Успения Богородицы расписали. И роспись эта уникальна. На внутренней западной стене храма иконописец воспроизвел картину художника Василия Поленова «Христос и грешница». Это полотно, написанное в 1888 году, вызвало бурное обсуждение в Санкт-Петербурге. Живописцы упрекали в том, что он изобразил Иисуса Христа излишне реалистично, как простого человека. А неизвестный мастер в селе Богородицком словно дал ответ критикам. Он написал икону по мотивам работы Василия Поленова, представив на ней Спасителя в полном соответствии православным канонам, с нимбом над головой и над Писанием. Этот феномен церковной живописи чудом сохранился до наших дней. В советское время Успенский храм, как сотни других в России, претерпел немало бед. После революции 1917 года под его сводами устроили сначала клуб, а затем склад. Потом много лет здание стояло заброшенным и к концу 20 века лишилось кровли, окон и дверей. Но в начале 21 века православные восстановили церковь Успения Божией Матери, и в летописи села Богородицкого открылась новая, светлая страница.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

Радио «Вера». Мы пьем из чаши бытия с закрытыми очами, золотые омочив края своими же слезами. Когда же перед смертью с глаз завязка упадает, и все, что обольщало нас завязкой, исчезает, тогда мы видим, что пуста была золотая чаша, что в ней напиток был мечта, и что она не наша. Михаил Лермонтов.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Журнал на Радио «Вера».
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Журнал в эфире «Радио Вера». Мы его, как обычно, листаем с моими коллегами, с Аллой Митрофановой. Добрый вечер, Алла.
2: Здравствуйте.
1: А также с директором интернет-проектов журнала «Фома» Глафирой Базуриной.
3: Добрый вечер.
1: И с повелителем звуков нашего «Радио Вера», с главным звукорежиссером Максимом Печенкиным. Привет.
4: Дорогие коллеги, всем добрый вечер.
1: Волей-неволей признаешь, что лето подошло к концу.
2: Неволей.
1: Неволей. Ну, слушайте, осень тоже прекрасна, вот, но по итогам лета хочется поговорить, как оно нам отозвалось. Я знаю, что Максиму оно в чем-то отозвалось болью.
4: Наташ, ну, ты знаешь, во-первых, для меня лето не заканчивается. Вот у нас по старому стилю 1 сентября, это 14 сентября, вот для меня лето еще продолжается. Это значит, что можно делать? Можно ездить в походы с палатками, можно замечательно ходить на рыбалку. Если жаркие дни, дай бог, наступит, можно даже искупаться в водоемах.
1: Ой, вот, холодно.
4: Ну, ты знаешь, смотря как и смотря где. Вот, да, что называется, давеча на медне, мне удалось выехать совсем недалеко от Москвы на замечательное озеро Реликтовое. Я тебе скажу, место великолепное, несмотря на то, что, конечно, сейчас очень много людей на САПах, которые все активно заполоняют, и, в принципе, это хорошая история, это и спорт, и отдых на природе, почему бы нет. Удалось встретить такую редкую птицу, которая называется чомга, или по-другому у нее есть неблагозвучное название — серая поганка.
1: Реально птица? Я думала, это аллегорически.
4: Нет, это настоящая птица. Поганка она названа потому, что мясо ее в пищу непригодно, а из-за чего она живет в двух стихиях. Она живет либо в воздухе, либо на воде. На землю она ни разу не заходит. Она даже птенцов высиживает, будучи на воде, вьет себе из водорослей травки близлежащие, которые она сможет себе надергать гнездышко, а как только птенцы вылупились, берет их себе на спинку и катает по волнам водоема. Вот такая вот замечательная птичка. Да, сначала мы ее за утку, правда, приняли, потому что думали, что это такое непонятное. Потом уже дома отыскали. Ну, создание замечательное, живет оно, как правило, вот в чистых водах. Вот, пошел я, значит, на озерцо, там еще хорек бегал. Там, то есть красота замечательно. Хорошо, выгнал он меня с озера, правда, этот хорек, потому что очень, видимо, еды, знаешь, подпрашивал. А вот теперь о еде и о том, что меня действительно разочаровало. Вокруг множество людей с палатками. С палатками, значит, в наше время, что с таким приспособлением, как мангал, и с кучей еды, пластиковых бутылок и всего прочего. Вот этой вот еды и отходов жизнедеятельности человека, именно бытовых, то есть пакетов и мусора, его в округе, ну, не то чтобы много, его в округе много очень. И вот это, честно говоря, печалит. Печалит очень сильно, потому что, ну, понятно, что надо быть культурным, и надо относиться к, во-первых, своим соседям по палаточному городку хорошо. Во-вторых, нужно относиться бережнее к природе тоже. Да и, в принципе, быть, что называется, хорошим, нормальным человеком. Ты с собой пришел, но убери и после себя оставь не только так, как оно было, но, возможно, даже сделай лучше, чтобы всем было прекрасно. Потому что те же самые животные, которые обитают вокруг нас, они от этого очень сильно страдают. Вот. И эпизод с тем же самым хорьком, который меня выгонял с озера. Почему выгонял? Потому что он просто, ну, подбегал, ну, знаешь, вот как вот собачка домашняя.
1: И требовал.
4: Буквально требовал, да, но мне немножко боязно, вдруг бешенством болеет. Все-таки животное дикое, непонятно, что оно хочет, и когда оно так идет на человека, ну, совсем не ясно. Но было подозрение, что он либо вот у туристов что-то ворует, либо все-таки его подкармливают, либо, скорее всего, обитает на тех же вот свалках, которые туристы вокруг устраивают. Вот, и, ну, коллег, друзья, просто хочется поделиться своей, с одной стороны, болью, с другой стороны, может быть, кому-то что-то предложить, сказать и в помощь указать, как вот нам сделать бы так, чтобы люди относились к окружающей природе бережнее, тем более, что, ну, совсем скоро, уже в первое воскресенье сентября у нас в церкви традиционно уже совершается молебен о Божьем творении. Ну, и как-то тут эту тему было не поднять.
1: Ну, знаешь, тут первая мысль, я сижу, слушаю тебя, а что я могу конкретно в этой ситуации сделать? Вот, поднять чужой стаканчик, это, ну, как бы даже тяжелее, чем выбросить за собой иногда. Вот, это первая мысль. А вторая мысль, насколько мы вообще способны думать о других? Ну, вот мне неохота выбрасывать. Ну, это самый низкий уровень, да? А, собственно, в чем проблема? А животных, ну, справятся, обойдут стороной, да? Другие, а вот про других очень редко мы задумываемся, мне кажется. Может быть, я не права, коллеги, как вы думаете?
2: Ой, большая тема.
1: Ох, большая.
2: Мне кажется, нас испортили вот эти страшные годы, когда все было типа коллективное, а значит, ничье, и тебе ничего не будет за то, что ты нагадишь вокруг или что-то украдешь, потому что оно все равно ничье. Мне кажется, что единственное вообще возможное здесь движение какое-то внутреннее – это осознание собственной ответственности за тот мир, который нам Господь вверил. Потому что Господь же нам этот мир вверил. Вот людям, которые в этот мир по его любви приходят. Ну, и мы себя вот так вот ведём. Ну, всё это очень грустно и печально. И то, что мы не научены жить вот в этой ответственности, не научены иметь собственность, да, и не научены жить вот в этой ответственности за окружающий мир, это то, что можно лицезреть на протяжении километров, когда отъезжаешь от Москвы, в принципе, в любую сторону. Вот, и на обочине дорог, что происходит, и вот эти все свалки и все остальное, ну, вот это вот, увы, ах, все это грустно, печально, и включается принцип теории разбитых окон. Одно окно разбито, сижу. Ну, от моего там стаканчика, условно говоря, ничего не изменится. Ну, вот остановить этот страшный поток внутри себя, мне кажется, можно только напоминанием себе о том, что вообще-то этот мир нам верил Господь и ждет, что мы будем его соработниками, а не потребителями. Ну, вот дальше.
1: Да, Алла, я вот поддержу эту мысль. Я недавно наткнулась на ролик в «Нельзяграмме», как сейчас это называется, о том, как устроена ДНК человека. Пересказать я это не смогу, но когда мы заглядываем все глубже и глубже вот в эти клетки, для меня все непостижимее и восхитительнее становится то, что создал Господь. И вот там в комментариях разразился спор. Атеисты, люди писали, что ну вот, мы теперь поняли, как оно функционирует. Причем здесь ваш Бог? Вы все объясняете каким-то джинном из бутылки. А люди верующие, их было много, они приводили цитаты из Священного Писания, которые атеисты вообще не воспринимали. И они говорили, ну как же, это же кто-то создал. И вот действительно, смотрите, если мы просто обнаружили механизм, мы поняли, как это устроено, тогда при чем здесь какой-то творец, раз оно просто так устроено? Мне кажется, такая позиция освобождает и от ответственности за попечение об этом мире, то, о чем мало говорили.
2: Ой, Наташ, если бы только у нас... Знаешь, это, тогда можно было бы очень просто эту границу провести. Атеисты — это те, кто бросают стаканчики, а православные — это те, кто, значит, правильно таки ходит. Мы же знаем, что все зачастую наоборот или вперемешку, и вообще здесь просто, мне кажется, болезнь у нас у всех общая.
3: Я поддержу Алину мысль про неумение иногда обращаться с собственностью тебя окружающей. Например, если в жизни своего дачного поселка, это дачный кооператив, да, там есть некоторые понятия общественной земли, которые не участки, а вот принадлежащая поселку земля. А есть какие-то там вещи типа вывоза мусора, там благоустройства дороги, которые не входят, в, как мы привыкли жить в городах, в функции государства. А это лежит на самом кооперативе. Да? Он сам должен себя этим обеспечивать за счет взносов, как-то это организовывать собственными руками и так далее. И жители поселка делятся ровно на два типа. Те, кто это понимают, И поэтому они понимают, что каждый выброшенный мусор мимо мусорного бака – это не кто-то абстрактный, какой-то дядя Ваня приедет и будет его убирать, а это кто-то из поселка должен прийти своими руками убрать. И на людей, которые этого вообще не понимают, которые считают, что это вот кто-то должен сделать. Они могут написать претензию в чат, сказать, что «ах, как же, почему же у нас вот это вот? А почему? А кто должен? Почему не ты?» И как-то эти пока вот не сходятся эти два мира. Но вот один другому не может объяснить, что немножко все по-другому работает.
4: Глафир, а знаешь, что мне кажется? Что вопрос во многом стоит в целеполагании. Потому что и в твоем примере, и вот в том, что я хочу сказать, это очень-очень важно. Вот смотри, есть такая расхожая шутка. Знаешь, что такое туризм в принципе? Это забраться подальше.

0: Природу посмотреть, там, спортом каким-то заняться, еще какой-то красотой, что называется, духовно-эстетической. Вот тогда тебе твое собственное нравственное чувство, ну, просто, мне кажется, не даст так поступить, чтобы вокруг себя сделать какой-то деструктив.
1: Ну, знаете, когда ты видишь этот деструктив, у меня был один такой опыт, но не скажу неофитский, я уже, в общем-то, так девочка взросленькая была. Я увидела на дороге у нас перед домом выброшенный контейнер пластиковый от капусты или морковки острой корейской. Вот он был полураздавленный, и он лежал крупный довольно на проезжей части. Я ночью возвращалась домой. Ну, вот он лежит. Ну, люди будут ходить, машины будут ездить.
2: На проезжей части?
1: На проезжей части. Я перехожу эту проезжую часть. Ну, домовая территория, там не так, чтобы прям проезжая часть, но считается проезжей частью. Ну, вот я иду, у меня чистые руки, да, я несу что-то чистое в светлом пальто. Вот он лежит. Вот я просто уже думала, ну, будут же убирать утром, ну, при чем здесь я? Все-таки я думаю, нет, ну, ты же как бы христианка, ну, как бы возьми, как бы, и выброси. Вот я взяла двумя пальчиками, отнесла до урны. Но вот когда другой насорил, а как бы тебе приходится это убирать, это тоже какая-то, знаете, новая духовная ступенька. Возьми, убери за другими, но так, чтобы никто не видел, и тебя за это не похвалили. Ну, вот я сегодня как бы продала эту историю, да. А действительно, кто-то из священников сказал, что христианин измеряется потому, вот, что он может убрать за другими в тот момент, когда его никто не видит и не похвалит.
3: Журнал на радио «Вера».
1: Еженедельный журнал на волнах радио «Вера». Сегодня в студии моя дорогая коллега Алла Митрофанова, а также директор интернет-проектов журнала «Фома» Глафира Базурина, главный режиссер радио «Вера» Максим Печенкин, я Наталья Лангамер. Мы поговорили про природу. Вот Глафира так активно откликнулась, но рассказать сегодня что-то хотела другое, я так понимаю.
4: Да, у меня, как у многих родителей, это лето было очень насыщенное. У меня был один из детей выпускником 11 класса, и поэтому лето для меня особенно незаметно пролетело, но вот только сейчас окончательно все, так сказать, решается и решилось.
1: Поступил?
4: Да, поступила. Волнений очень много, и параллельно я вижу, что так сложилось, что у моих друзей у кого-то как раз выпускники, а у кого-то первоклашки. Первоклашек вокруг меня в этом году прям очень много, и, соответственно, тоже очень много переживающих родителей. И по опыту работы в ФОМе я понимаю, что многие не знают, на самом деле, про одну замечательную церковную традицию, связанную с учебным годом. В нашем приходе она очень развита. Мы все всегда накануне 1 сентября собираемся на замечательный молебен на начало учебного года. Все про него знают. Это такое, можно сказать, такая общая встреча прихода после каникул, когда возвращаются все те, кто был редко в храме летом, куда-то уезжал. Такой получается очень праздничный день. Мы рассказываем об этом на сайте и в соцсетях ФОМы о существовании этого молебна. На сайте foma.ru можно найти текст молебна, чтобы более вовлеченно на нем присутствовать. Но вот хочется тоже сейчас поделиться с нашими слушателями такой возможности, что если для вас актуально, вы учитесь, ваши дети учатся, то посмотрите на сайте вашего прихода, когда именно у вас будет служиться этот молебен. Он может служиться 31 числа, может служиться, как чаще всего бывает, в воскресенье накануне 1 сентября. Побывайте на нем, помолитесь, чтобы вам не было так страшно. Потому что как родитель я не представляю, как живут неверующие родители. По-моему, это ужасно страшно. Вот. Молитва — это то, что спасает и дает опору в данном случае. Очень сильно, как и в любом другом, но вот здесь особенно чувствуешь. За детей переживаешь так, как за себя не переживаешь, поэтому это особенно ощущается.
1: Но мне кажется, что с другой стороны тоже стоят люди, которым надо бы помолиться, вот преподает.
4: Да,
1: это
4: конечно.
1: Тоже касается.
4: Да. Многих, вот не знаю, у меня такое бывает всегда в начале учебного года, я до сих пор живу циклами учебного года, для меня Новый год, он 1 сентября, а не 1 января.
1: Согласна.
4: И мне полностью. Всегда 1 сентября есть такая ностальгия по учебным годам, мне хочется, вот я в этом году что-нибудь возьму, да, начну где-нибудь учиться, опять, да чем-нибудь займусь. каком-то там, может быть, серьезном образовательном процессе не удается участвовать, но в подспорье есть наши образовательные проекты ФОМЭ. У нас есть у Академии ФОМЭ множество проектов, лекториев, и вот Алла их активный участник, и я всех наших слушателей призываю

0: Учить. Посмотреть и послушать лекции Аллы, потому что, ну, вот у вас есть уникальная возможность послушать
1: там
0: лекции такого специалиста.
1: Масса самых разных чушь, там я-то, да. Ладно, там такого уровня есть специалисты, там циклы есть Алексея Николаевича Варламова, там есть цикл Андрея Ствацатурова, там просто, ну, вот что называется, копать, не перекопать. Вот, там Татьяна Касаткина, блестящая совершенно, да, причем есть какие-то там темы, которые абсолютно в открытом доступе выложены. И вообще в этом плане сейчас, конечно, с развитием подобных образовательных платформ дистанционное образование, оно, ну, максимально широкие возможности дает.
0: Да.
1: Ты можешь жить в любой точке мира и иметь доступ, ну, к самым разным ресурсам, знаниям.
0: К лекциям лучших профессоров мира.
1: Да, да, да. Это вообще, мне кажется, в человеческой истории впервые.
0: Да,
1: вообще впервые.
0: Конечно,
1: вот да. Когда было бы желание, что называется, дорваться, и ой, как это... Я сама постоянно в процессе вот слушания лекций коллег и не коллег, там, самых разных, да, у меня тоже, я там языками занимаюсь. То есть вот образовательный процесс – это такое удовольствие, которое вообще не знаю, с чем сравним. Но для меня сравним, наверное, только вот с вот этим физическим наслаждением, когда ты плаваешь в море. Ну, я знаю, что не все любят плавать, но для меня вот это, вот оно вот так. И когда ты внутри образовательного процесса, это, конечно, ни с чем не сопоставимая радость. И мне кажется, это вполне соответствует замыслу Господа Бога о нас, чтобы мы все время расширяли горизонты своих знаний в веренном нам мире. Когда мы начинаем свои границы познания расширять, нам как-то и замысел Господа Бога о нас и об этом мире, мне кажется, становится понятнее, и мы как-то активнее включаемся тоже в этот процесс. Поэтому я всех призываю находиться в постоянном процессе самообразования. Это сейчас настолько возможно, и это так прекрасно.
2: И так здорово, если это действительно платформа журнала «Фома», потому что сейчас учиться люди очень любят, взрослые, ищут везде вот этих экспертов, да, вопрос, чем мы наполняемся. Вот совершенно правильно, здраво и очень полезно, душеполезно, да, слушать то, что предлагает журнал «Фома», слушать, читать, потому что тут точно есть некая духовная безопасность. Вот меня много просто сейчас знакомых читает «не пойми что» и слушает «не пойми что». Вот, тоже какая-то должна быть фильтрация для себя того, что как бы полезно, что не полезно.
0: Да, мы очень дорожим, надо сказать, очень высокой степенью доверия к нам наших читателей. Иногда она даже прям пугающе высокая, вот, но это заставляет коллег, нас всех, очень трепетно относиться к тому качеству того материала, который мы выдаем.
1: К «Фоме» сейчас относится как к телевизору в советское время. А вот по телевизору сказали.
0: Да,
1: и
0: да.
1: Это значит все там, то есть истина в последний инстанции, и ты не имеешь права на ошибку.
0: Мы тут поняли недавно.
1: Вообще-то ловушка.
0: Написали недавно, нам пришло сообщение, неважно от кого, с таким вопросом. Мы подняли один материал, интервью на сайте. В связи с тем, что оно ушло в печатный номер, его обновляли на сайте, ему поменяли дату публикации. И нам написали с вопросом, а все ли хорошо у человека, у которого брали интервью? Почему его подняли? Может быть, у него что-нибудь случилось?
1: Угу.
0: Мы такие, ой.
1: Угу.
0: Как бы мы не ожидали, что как бы, вот настолько можно пристально смотреть и отслеживать то, что на «Фоме» выходит. Но вот осознали еще раз, насколько серьезно надо относиться ко всему, что мы делаем.
2: Слушайте, мне кажется, это такая профессиональная, правильная позиция, ответственного отношения. В наше время, я вот студентам своим рассказываю, они мне про хайп современный, а я им говорю, знаете, такое слово «деза»? Как бы они так это напряглись. А у нас вот если ты опубликовал дезу, то есть дезинформацию, неточную информацию, это просто вот позор был для тебя, как для журналиста. А сейчас как бы вот это, извините, я сегодня такая баба-яга, я немножко подбрасываю негатива, потому что, правда, спрос на обучение очень высокий сейчас.
0: Да.
2: Вот это просто, ну, это прекрасно и удивительно. Хотя в школе, я помню, вот эти первые уроки ранние, и вот этот вот плакат на входе «Учись учиться», который непонятно был о чем, да, ведь правда, учиться надо научиться, получать от этого удовольствие, это тоже приходит не сразу. Я знаю взрослых людей, которые не понимают, как выучить наизусть псалом на церковно-славянском. То есть я говорю, ну как, ты прочитай предложение, послушай, как оно звучит, да, выучи одно предложение, потом второе. Он говорит, нет, не так, я буду подряд читать, я понимаю, что подряд читать так языки не учат, ну, как бы надо понять, как фраза звучит. И вот этот процесс обучения, это тоже труд. Mm-hmm. И это тоже как бы ну, целая история, как научиться учиться.
3: Ты знаешь, это с одной стороны. А вот если с другой стороны посмотреть, то вообще-то я с Алей соглашусь, что учение – это небывалое удовольствие, во-первых. А во-вторых, учение для человека, ну, на мой взгляд, оно так же естественно, как дышать. Вот как воздух. Потому что человек – существо временное, и для него не может быть остановки в точке во времени определенной. Вот пока мы живем на этой земле, по крайней мере, да, вот мы все время что-то новое доузнаем. Вот я посмотрел направо, от меня справа Алла сидит. Я увидел, я понял, что вот она справа от меня находится. Это же тоже некий процесс вот, познания, да. Понимания, где я нахожусь. Нет, но если серьезно, то действительно. Многие люди, например, говорят, что самый простой способ выучить иностранный язык – это погрузиться в ту культуру, где вот он является основным. Тогда иностранный язык не то, что быстро учится, а это необходимость. И вот здесь тоже надо понимать, что если у тебя есть мотивация к обучению, и не просто мотивация, а мотивация жизненная, то тогда обучение тебе будет давать не то, что легко, а ты о нем будешь задумываться не как об учебе, а как о том, что тебе жизненно необходимо сделать. Если, в принципе, на любой процесс обучения проектировать вот такую парадигму, то начинаешь понимать, что действительно обучение, вот с чего я начал, это для человека сверхъестественно не в плане того, что это что-то недостижимое или где-то высоко, а как очень естественно, очень жизненно и это является частью нас.
2: Ну да, вот я просто сейчас пытаюсь понять начальную точку, когда, по идее, учиться не хочется. Первоклашки пришли, им еще побегать. До вот этого момента, когда ты как плаваешь, получаешь кайф от того, что ты слушаешь и впитываешь новую информацию. Это целая такая эволюция наша, да, проходит.
1: Да, модное сейчас слово информация, но все-таки, да, знание, информация – это немножко разные вещи. Mm-hmm. Мне кажется, как раз вот то, что у нас доступ к настолько свободный, да, к, как кажется, безграничному информационному ресурсу, это большое заблуждение. То есть это информация не равно знание. Знание – это то, что ну, мы усвоили, то есть сделали своим. Прожили, пережили, сделали своим. В этом плане, кстати, что касается языков, в том числе, мне кажется, церковно-славянского, есть такое количество методик обучения языкам, и каждый себе выбирает то, что ему удобнее. Кому-то по одному предложению вчитаться, вдуматься, вникнуть в структуру, повторить. А кто-то лучше воспринимает действительно на слух и много раз послушав, запоминает наизусть и только потом уже начинает погружаться в языковую структуру. Так что тут, ну, слава богу, и вариантов тоже масса. Да? Вот у Бога всего много. У Бога так много разных способов, чтобы мы расширили свои горизонты. Вот, было бы только желание. Вот, ну, это, наверное, есть смысл хотя бы один раз попробовать самому и увидеть, как меняется мир, когда ты начинаешь его лучше чувствовать, когда ты дышать начинаешь по-другому просто в этом мире.
2: Я продолжу мысль, поддержу, что есть информация, есть знания, есть получение информации, просто ты что-то взял, а есть ты у кого-то научился. Мне кажется, что личность того человека, который дает знания, она, слава богу, пока не утрачена в связи с появлением ИИ. Вот, и мы продолжим нашу интересную дискуссию через небольшую паузу. Напомню, что в эфире еженедельный журнал «На волнах радио Вера», и в студии сегодня моя дорогая коллега Алла Митрофанова, а также директор интернет-проектов журнала «Фома» Глафира Базурина, главный режиссер «Радио Вера» Максим Печенкин и я, Наталья Лангамер. Пожалуйста, не переключайтесь, мы снова скоро будем с вами.
4: Журнал на «Радио Вера».
5: Может, покажите? казаться, что идеальных семей не существует. Однако в жизни немало удивительных историй о семьях, в которых любовь и желание быть рядом, несмотря ни на что, сделали их по-настоящему счастливыми. Подлинные истории из жизни людей, сумевших не только обрести, но и пронести свою любовь через время, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории». Ежедневно, утром. На радио «Вера».
4: Журнал. На радио «Вера».
2: Возвращаемся в студию «Светлого радио». Журнал «На волнах». Радио «Вера». Листаем вместе мы, Алла Митрофанова, ведущая программы «Радио «Вера», а также директор интернет-проектов журнала «ФОМА» Глафира Базурина, главный звукорежиссер «Радио «Вера» Максим Печенкин, я Наталья Лангамер. Алла уже взяла слово, я возвращаю микрофон. Какая тема сегодня?
1: Сегодня тема, которая, мне кажется, уже неоднократно у нас в эфире звучала, но всякий раз с радостью возвращаясь к этому сюжету. Речь идет про возрождение паломнического маршрута «Дорога в Лавру». Из Москвы от нулевого километра люди, ну, не обязательно, на самом деле, даже от нулевого километра, который там рядом с Красной площадью, можно из любой точки Москвы выйти и направить свои стопы через леса, поля, луга в сторону Троице-Сергиевой Лавры. У кого есть желание потом направиться там куда-то дальше и дальше. В общем, маршрут, который у нас существовал исторически, который в советское время, соответственно, да, вот был утрачен, и который уже в наше время силами волонтеров начал восстанавливаться. Что он собой представляет? Это дорога пешая, рассчитанная на, ну, может быть, даже не вполне подготовленного пешехода, оборудованная опознавательными знаками, по которым можно ориентироваться, да, можно ориентироваться по карте, там, в своем телефоне, вот, проходить через разные там населенные пункты, через какие-то там лесные зоны и так далее. Там на деревьях где-то, может быть, на бордюрах, на домах, там обязательно будет такая вот разметка, обозначающая, что вы на правильном пути. То есть даже если в какой-то момент обрубится навигатор, все равно будет видно, что идешь ты в верном направлении. Вот люди берут на себя такой подвиг паломнического, да, такого путешествия. Для кого-то, может быть, туристического путешествия, потому что, ну, просто, в конце концов, это очень интересно и полезно для здоровья. И совершают вот такой вот пешеходный переход, оставаясь, по сути, наедине со своими мыслями. А мы знаем, как порой важно запустить вот этот вот процесс монотонного физического действия для того, чтобы синхронизировалось там сознание с эмоциями, и чтобы, ну, что-то вообще внутри тебя, допустим, ты там в каком-то раздрае находишься внутреннем, да, но тут вот раз, и что-то начинает выстраиваться. Дорога лечит, путешествие лечит, разговор с Богом в первую очередь, да. Вот это вот тоже лечит. А паломничество ведь в исконном смысле это не когда мы там куда-то толпой приехали, а быстрее там святынькам поклониться, тут приложиться, тут там записочки подать, чего-то там сувениров нахватать, там здесь, везде, а кто где был, а я сюда не успел, а вот на этот источник еще не успел заехать, значит, себе галочки везде поставились, там в автобус назад прыгнули, вот, и сидишь такой и не поймешь, то ли ты на какой-нибудь ярмарке был, да, то ли ты действительно, ну, в паломничество приехал. Изначально паломничество – это сознательно высвобожденное от житейских забот время, посвященное Господу Богу. И путешествие, сопровождаемое путешествием из пункта А в пункт Б, где пункт Б – это какая-то значимая святыня, ну и, соответственно, в пути еще молитвенная подготовка. Вот, к этому путешествию. В общем, слава Богу, что дорога в Лавру сейчас восстанавливается, но мне всегда интересно смотреть, как творчески переосмысляются подобного рода опыты в наше время. И восхищает в этом плане благотворительный фонд «Жизнь как чудо», который уже 17 лет помогает деткам с больной печенью. Некоторое время назад директор этого фонда Анастасия Черепанова и ее брат, тоже сотрудник фонда, очень творческий молодой человек, всегда ищущий все новые и новые подходы, как вот, деткам, подопечным фонда помочь, Павел Раковский. Вот, они для себя открыли этот маршрут «Дорога в Лавру». Надо сказать, немало поспособствовали в свое время его популяризации, потому что рассказывали во всех соцсетях, где только могли. Вот. Значит, они стали ходить несколько лет назад этим путем, дошли сначала до Троице-Сергиевой Лавры, на следующий год пошли там уже куда-то дальше, в сторону Рыбинска. В общем, они потихоньку стали продвигаться все дальше и дальше на север. А вот эта вот самая дорога в Лавру, из Москвы в Троице-Сергиеву Лавру, это же только часть вот этого великого русского северного пути, который там идет чуть ли не до Соловков. То есть это огромный такой маршрут, который тоже сегодня есть в наше время энтузиасты, этот путь на себя взявшие, его проделавшие. Ну вот, в общем, фонд «Жизнь как чудо», да, они, вот двое этих ребят, Анастасия и Павел, с рюкзаками, с палатками стали проделывать этот путь, и из года в год повторяли и повторяли его, там, как-то разнообразие немножечко, да, открывая для себя новые участки этого великого русского северного пути. И попутно, соответственно, они, естественно, рассказывали о работе фонда, то есть они рассказывают о самом маршруте, привлекают к нему внимание, и попутно говорят, что вот мы идем ради того, чтобы еще вам, друзья, рассказать и о подопечных нашего фонда, там, детках, у которых есть там нужда там, в определенных препаратах или в определенных поддерживающих устройствах, которые им необходимы будут на этапе реабилитации, ну и так далее, и так далее. Вот. И в этом году, ну, то есть вот ходили они, ходили вдвоем, в этом году, в общем, к ним стали присоединяться люди. И теперь их идет уже порядка 20 человек. Выходят они 4 сентября. Да, и 6 сентября они свой маршрут завершат. Идут они, собственно, в Лавру, да, идут вот этой вот проторенной дорогой, да, освоенной, прекрасной. Вот, и меня, конечно, поразило. Да, естественно, они будут по дороге, опять же, все это снимать и монтировать ролики, и выкладывать, чтобы объяснять, каким образом можно пройти этим же самым путем. Так что, пожалуйста, можно найти эти ролики Павла Раковского в сети, посмотреть, к чему подготовиться, потому что знаю, что и семьи многие, да, тоже для себя этот опыт принимают, берут на вооружение, вместе с детками даже проходят этим маршрутом. Вот. Но вот в этом году... Помимо популяризации дороги в Лавру, сотрудники фонда «Жизнь как чудо» и волонтеры фонда взяли на себя еще очень важную миссию. Им необходимо собрать, ну, довольно приличную сумму денег, 2 миллиона рублей, чтобы помочь врачам в городе Ульяновске. Значит, деткам они помогают, родителям они помогают, семьям они помогают. Теперь они осмыслили и... Ну, осваивают, да, способы помощи и поддержки врачей. Они хотят в Ульяновской больнице оборудовать для врачей ординаторскую, чтобы врачи после своих дежурств, операций и заботы о пациентах прийти в себя. Вот именно вот это, угу. Та же формулировка, да, прийти в себя. И тут, конечно, когда я про это услышала, у меня перед глазами встала картинка. Год назад, когда... уже даже больше, когда я здесь у нас в Москве, рядом с метро 905 года, упала в хлам просто, разбила себе локоть левой руки. Все было очень страшно. Это был не гололед, это просто была неровная плитка. Вот я растянулась, разбила локоть. На скорой меня привезли в очень хорошую, замечательную больницу. Да, муниципальную больницу, где меня бесплатно оперировали, да, где была замечательная у меня кровать. Там была, знаете как, там была проблема с туалетами, вот, это, видимо, они с предыдущих времен остались, но все остальное там было просто на высоте. Там великолепно работали девчонки, которые о нас заботились, медсестры, да, там замечательные стояли кровати, которые можно было установить там в любом режиме. И это обычная муниципальная, и вот здесь два восклицательных знака, московская больница. Прекрасное питание, кстати, да. А как это выглядит в регионах, мне просто страшно сказать. Страшно, потому что у меня родители живут в Калужской области, мы сами жители, да, Владимирской области. Я знаю, как выглядят муниципальные больницы в регионах. Вот словосочетанием «кровь из глаз» этого не описать. И то, как там самоотверженно трудятся врачи в чудовищных зачастую условиях, вот, и точно так же, да, самоотверженно выживают пациенты, конечно. Друзья, дорогие, помоги Господь вам всем преодолеть испытания, если кто-то сейчас в больнице и слушает нас. Так вот, что хочу сказать. Речь идет о больнице в городе Ульяновске. Там необходима ординаторская. Даже в московской больнице, вот, в которой я оказалась, где все было замечательно, как там выглядела вот эта вот ординаторская? Да, о пациентах позаботились. Но когда утром я пришла в ординаторскую, чтобы с моим лечащим врачом там о чем-то посоветоваться, я увидела, как он, дежуривший в эту ночь, в крошечной ординаторской спит головой на клавиатуре. То есть он сидит на стуле, он дежурил всю ночь, он всю ночь оперировал. Он и меня-то, когда оперировал, он меня тоже оперировал в 10 вечера. Причем на следующий день после того, как меня привезли, потому что меня стабилизировали, а дальше у них вот нон-стоп, нон-стоп. И вот он с 10 утра и до 10 вечера там нон-стоп оперировал, оперировал, оперировал. Молодой мальчик. Дай бог ему здоровья. И вот я прихожу, у него, значит, было очередное дежурство, и он после этого, после ночи, он спит головой на клавиатуре. Вот. Там есть какой-то диванчик, но диванчик занят...
6: Вот я хотела спросить, хоть диванчик-то есть?
1: Да, но диванчик занят другим дежурным врачом, видимо, они там как-то вот... То есть, понимаете, даже в московских больницах ординаторские могут выглядеть вот так. Что там в регионах, мне просто даже страшно подумать. Поэтому фонд «Жизнь как чудо» сейчас вот идет в поход, чтобы привлечь внимание к дороге в Лавру и чтобы собрать 2 миллиона рублей, оборудовать ординаторскую для врачей в Ульяновской больнице, чтобы у врачей были силы спасать деток.
6: А как их найти?
1: Значит, смотрите, есть два способа. Во-первых, есть портал, который называется estafeta.ru. Вот как слышится, так и пишется, только латиницей. Эстафета или естафета, да, .ру. Вот. И на портале estafeta.ru там можно найти маршрут «Дорога в Лавру», посмотреть детали этого путешествия, поддержать там ребят, которые идут и привлекают внимание к своему сбору и к своим подопечным, и там, соответственно, поучаствовать. А второй вариант, это можно прямо сейчас, собственно, способ, который давно известен слушателям «Радио Вера». Короткий номер для СМС. 3-4-3-4 со словом «малыш» и через пробел любой суммы пожертвования. Вот с мобильного телефона можно 3-4-3-4 отправить СМС на этот короткий номер и в содержании сообщения написать слово «малыш» и через пробел любую сумму. И вот таким образом принять участие в этом замечательном деле, поддержать и Павла, и Анастасию, и всех волонтеров, которые вместе с ними идут. Ну и, конечно же, помнить про то, что есть такая дорога в Лавру, и что можно всей семьей проделывать этот чудесный маршрут по дороге. Молиться, думать о красоте природы, веренного Богом нам мира, и о том, как вообще-то мы призваны жить вот в этой красоте, гармонии и действительно мире.
7: Журнал на радио «Вера».
6: Журнал «На волнах радио Вера». Листаем вместе все мы, моя дорогая коллега Алла Митрофанова, а также директор интернет-проектов журнала «Фома» Глафира Базурина, главный режиссер радио Вера Максим Печенкин и я, Наталья Лангамер. Как Алла, сложно всегда потом продолжать после таких красивых слов, в общем-то, важных и точных, я бы сказала. Вот, знаете, я тоже тему хотела сегодня поднять, такую болезненную. И началась она для меня с того, что я увидела в интернете, как на МКАД садится вертолет из больницы Склифосовского, прилетевший спасать человека. На МКАД. МКАД перекрывают, и садится вертолет. Произошла авария. Страшная авария произошла, пострадали люди, 6 машин врезались. Я потом нашла видео этой аварии в интернете, посмотрела. МКАД ехал, левый ряд... Максим знает мои заметки автомобилиста, моя любимая тема. Больше всего машин почему-то в левом ряду, который должен быть скоростной, но почему-то все едут в левом ряду. Может быть, мне кто-нибудь когда-нибудь объяснит эту логику. Ехал таксист, который не увидел, что левый ряд весь остановился, и он торчал, ну, ближе всего к нему торчал, да, очередь длиннее всего, так скажем, была в нем. И я не берусь судить, но я не заметила тормозного пути. Вот он как ехал, вот так он в этот ряд въехал, спрессовав машины перед собой. Я не знаю причин этой аварии, я сейчас как бы от нее отойду.
2: Но мои записки водителя сейчас как бы все больше ориентированы на то, сколько человек я вижу за рулем с телефоном. Как это страшно на самом деле, потому что хотя бы на секунду ты отвлечешься, все что угодно на дороге может измениться. Что может заставлять нас сидеть в телефоне? До какой степени мы зависимы, что ли, стали от этого? И следом также я нахожу ролик, где молодой человек спрашивает взрослую женщину, что страшнее потерять, значит, чтобы вы больше боялись, потерять вот доступ в интернет или уважение? И взрослая женщина говорит: мальчик, я родилась тогда, когда интернета еще не было. Вот, я хотела вот вам предложить эту тему обсудить. Можем ли мы без интернета, и сможет ли новое поколение без интернета, если его отключат? И до какой степени мы зависимы, если даже за рулем? Для меня это критическая ситуация, когда человек за рулем сидит в телефоне. Для меня это, ну, это просто риск для, как мы видим, десятков, сотен людей, которые находятся за рулем. Вот что скажете.
0: Ну, сидение за рулем — это все же не всегда интернет-зависимость напрямую. Это зачастую наш такой стиль жизни, когда мы ни на секунду не можем отвлечься от своих дел. Когда вот если нам написали по работе, нам нужно ответить прямо сейчас. Это тут дело не в том, что мы зависли в интернете, а дело в том, что вот мы живем с ощущением, что если мы прямо сейчас не ответим, что
1: рухнет мир,
0: да.
2: Слушайте, у меня мама руководила американской фирмой, очень большой и серьезной. И она, уже состарившись, когда все это закончилось, она говорит: как хорошо, что тогда не было мобильных, потому что ее бы порвали. Просто она уезжала на дачу, и там ее никто не мог трогать. А сейчас, вот я про интернет говорю, что если бы был интернет на даче, то ее бы трогали. Я включаю в себя в интернет-зависимость и нашу потребность постоянно отвечать на СМС. Наверное, в первую очередь постоянно сидеть онлайн, проверять и сторис, и сообщения, и новости, и какие-то издания листать, то есть быть в этом информационном потоке.
0: Ну, это проблема еще на том конце провода, что там ждут, что ты ответишь, где бы ты ни был.
2: Ну, возможно, да.
1: Чем больше у тебя возможностей и ресурсов, тем, по идее, пропорциональнее должна расти твоя ответственность за все, что тебе дано, вот и все. И нам зачастую кажется, что такие вопросы, они решаются какими-то там внешними ограничениями и прочее, но они единственный эффективный способ их решить, это когда каждый человек просто ответственно спрашивает себя, что я делаю в данный конкретный момент жизни, да, подвергаю ли я там кого-то угрозе, если я за рулем, или, понимаете как, вот есть два разных стиля вождения, наверняка больше, но вот ответственные водители, да, это вот, как правило, вот двух категорий. Первая категория — я максимально соблюдаю правила и отвечаю за себя. Очень хорошо и очень достойно. Вторая категория. Я не просто соблюдаю правила и отвечаю за себя, я еще смотрю по сторонам и пытаюсь проанализировать, как мне минимизировать угрозу и ущерб от действий другого водителя, за которого я не отвечаю. То есть я отвечаю за себя и за того парня. И вот когда включается такая модель мышления, то ситуация на дороге, она меняется.
2: Ну, это как со сбором мусора тоже.
1: Ну, по сути, да.
2: По сути,
1: да.
2: Что я отвечаю не только за себя, я пытаюсь еще в принципе, как бы, то, что в моей зоне возможностей, не только ответственности, как-то изменить и попробовать других подстраховать. Я абсолютно согласна. Максим, что ты улыбаешься?
3: Наташ, просто я вспомнил о том, что наши с тобой дорожные заметки уже из журнала в журнал качуют и становятся, ну, наверное, легендарными. Мне каждый раз после наших эфиров, ты не поверишь, звонит мой папа. Да, вот оказался очень преданным слушателем и говорит, вот как вот там, и мне не хватило, говорит.
2: Больная тема.
3: Во многом больная, да, но он слушает, кстати, за рулем как раз по дороге в Лавру, у нас дача под Сергием Посадом, так что у нас темы здесь в этом плане переплетаются. Что я хочу сказать? Хочу сказать следующее. Во-первых, сидение в телефоне за рулем, какое бы то оно ни было, является нарушением ПДД. И об этом, друзья, надо помнить. Никаких телефонов за рулем просто быть, ну, не может. Вообще, запрет. Это нарушение. Второй момент.
1: Ну, подожди, у тебя навигатор перед глазами разве?
3: Нет.
2: Смотри, если он стоит в держателе, я специально почитала юридическую сторону, если он стоит в держателе, то можно. Хотя, в принципе, что мне мешает пальцем тыкать в телефон, стоящий
3: вот,
2: в держателе?
3: И вот этот момент ключевой. Что мне мешает? Если это навигатор, это одна история. Если ты сидишь в телефоне и занимаешься тем, что называется дом-скроллингом, то есть листанием новостной ленты, вот это является как раз тем самым нарушением.
2: Юридически это никак не регламентируется сейчас. Вот если произошло ДТП, и по камерам видно, что ты сидел в телефоне, то это уголовная ответственность. А если ничего не случилось, но ты держал в руках телефон, тебе придет штраф.
3: Второй момент. Про тот самый дум-скроллинг, листание новостной ленты и получение от этого быстрого гормона дофамина. Это, в принципе, любой доктор подтвердит, что это является зависимостью.
2: Да?
3: Ну, не меньше, чем зависимость от чего бы то ни было, назовем это так. Поэтому здесь надо помнить этот момент. Следующий момент, который я хочу сказать. Вот, знаешь, есть такая добродетель, она называется целомудрие. И здесь речь не просто про половые отношения, а про то, чтобы быть целостным человеком во всем, целиком и полностью. И здесь я хочу сказать, дорогие друзья, коллеги, дорогие слушатели, всегда всех к этому призываю. Вот если, допустим, есть у вас рабочий график, о чем в эфир говорил, вот, то звонить человеку после работы, после 6 вечера, если он закончил, можно в 2 случаях. В случае первом, если вы друзья, и вы хотите вместе куда-то сходить, либо что-то обсудить важное, там, в кино, например. Второй момент.
2: Если мир рушится.
0: Это какой-то идеальный
2: Нет, это регламент Максима, давайте послушаем.
3: Друзья, нет, это не идеальный мир, это на самом деле то, как, в принципе, все устроено. Любая беседа по работе должна входить в твое рабочее время. Был такой замечательный фильм, один старый, американский, сейчас, к сожалению, название не вспомню. Там был персонаж больной, и он всех подлавливал на том, что люди давали обещания, но его не выполняли. Там сидит нищий на заправке, хочет...
2: Бензина.
3: Да,
2: больная тема.
3: Опять больная тема, да. У него плакат «Работаю за еду». Человек протягивает ему яблоко, говорит: «Вот тебе еда, помой мою машину, вот тебе работа, что не так?» Нищий выбрасывает яблоко и говорит: «Я этого делать не буду». Ну, больной человек определенным видом шантажа заставляет нищего все-таки работать за то яблоко, которое он ему дал. Я это к чему? Шантажировать — это, конечно, плохо людей, вот, но выполнять свои обещания, делать ровно то, что ты говоришь, а в том числе соблюдать такие вещи, как цифровая гигиена, психологическая гигиена, трудовая гигиена – это, в принципе, необходимо. Иначе, друзья, ну, как-то в этом мире не просто жить тяжело, а этот мир из цельного превращается в раздробленный.
2: Но это снова про ответственность, которая должна настолько тонко чувствоваться, чтобы мы боялись ранить другого. Это снова про любовь к ближнему, которая либо есть, либо нет. Я все время вспоминаю историю, которую отец Дмитрий Смирнов рассказал в храме на проповеди. Он говорит: «Переехал у меня друг в другую квартиру, в новостройку, стройку, все замечательно, все ванна выложена плиткой, ну, нормальное муниципальное такое среднего уровня жилье, значит, вот он приходит в эту ванну, включает кран, и воды нет. Так-сяк, воды нет. В общем, когда они отвинтили эти краны, выяснилось, что труб-то там вообще не подведено. Там просто плитка. И вот отец Дмитрий сказал, вот это, говорит, до какой степени надо не любить людей, которые будут жить в доме, который ты построил, да?
3: А это, возвращаясь вот к твоей баночке, которую ты 2 пальчиками взяла и отнесла, это не моя ответственность, это не моя работа.
2: Не
3: вот
2: я
3: сказать.
2: Эти трубы,
3: да,
2: подводил.
3: Да, не я эти трубы подводил. Моя задача была краны поставить. Я это свою задачу выполнил. Все остальное...
2: Ну да, возможно, это дробленная ответственность, каждый за свою зону. Я так, кстати, не поняла, у нас на Дмитровском шоссе, где я живу на даче на своей старенькой, сделали ремонт моста через Клязьминское водохранилище, такой скоростной, с хорошим асфальтом мост, но один участок от стыка до стыка не отремонтировали. И я не поняла, как будто поделили ответственность те, кто с одной стороны моста, и с другой стороны моста. То есть ты едешь на большой скорости, потом вдруг ты влетаешь в этот участок, это такой, знаете, длинный лежачий полицейский, и потом ты выезжаешь опять на ровный асфальт. Вот я до сих пор не могу понять, а как так получилось? Почему вот эта часть в районе Грибков, вот где там торговый центр, почему ее не отремонтировали? Вот у меня этот вопрос остается, потому что это поломка колес. Никто не ожидает на такой скорости, на такой хорошей трассе, что там вот такое ждет, кроме тех, кто ездит регулярно. Вот это тоже про какую-то любовь к ближнему, да, и зону ответственности. Хотя, может, это специально?
8: Мне кажется, это скорее про абсурд нашей жизни.
2: Может быть. Просто...
8: Простите за снижение стилистическое.
2: Ну, как бы да. Но, может быть, я говорю, это для того, чтобы снижалась скорость, чтобы мы не забывали, что вот тут вот
3: ну,
2: так.
3: Ты знаешь, здесь как бы может быть разная история. Во-первых, действительно, разделение ответственности между определенными...
2: Правым и левым берегом, да?
3: Правым и левым берегом, да. А во-вторых, ну, тоже случай из жизни приведу. Кировская область. Много лет ездим к тестю. Там каждый год стараемся выезжать. Он там живет. Вот. И в какой-то из моментов прямо на наших глазах случается ДТП, потому что мы знаем, что есть там одно место, когда дорога ровная-ровная-ровная, вдруг она... прекращается, ну, даже не на метр, не на два, а просто там яма такая здоровенная. Мы это место как-то отъехали, а за нами ехал человек, он просто перевернулся. Мы, естественно, подбежали. Слава богу, ничего не случилось даже с машиной. Я это в первый раз в жизни
8: Ого.
3: Вообще увидел.
8: Он жив остался?
3: Не просто жив.
8: Слава тебе, Господи.
3: Причем они перекувыркнулись, вот знаешь, вот как в школе, вот ровно, вот на 360 градусов. Вот. Ну, полный оборот совершили, хоть бы помялся бы кто.
8: Слава
3: да,
8: Богу.
3: Там был какой-то маленький шарообразный автомобиль. Наверное, это его конструкция сама и спасла. Вот. Но, тем не менее, мы после этого начали обзванивать все дорожные инстанции. Первый ответ, знаешь, нам был какой? А что мы там делать будем? Там пучина.
8: В смысле?
3: А все равно дорогу вздует, там типа там пролегают грунтовые воды, и ничего не случится, если мы что-то переделаем. Ну, мы как-то все-таки удалось нам позвонить выше, выше, выше. Это было, случилось лет, наверное, 8 назад. Вот, то есть эта информация не свежая. Но, тем не менее, такой случай был. Иногда действительно люди не просто бывают, забывают о своей ответственности, к сожалению, вот приводят халатность к совсем неприятным последствиям. Но отремонтировали быстро, надо сказать.
8: Слава Богу.
3: Буквально пару дней произошло, как вот мы там им позвонили. В первый же день там это место каким-то образом огородили, хотя, опять же, такая глухая деревня, в которой, знаешь, вот прям совсем не то, что там мобильная связь не ловит, там и связь одна прямая к Богу, что называется, если помолиться.
2: Там пучина.
3: Да, там пучина.
2: Да, дорогие друзья, наш час пролетел. Можно я свою боль, просто боль своего автомобилиста в конце озвучу? Левый ряд скоростной для опережения других машин, для того, чтобы объехать другие машины, для того, чтобы свободно проехать. Но почему-то все выстраиваются гуськом именно в левом ряду. Загадка просто городского движения. Вот сейчас проводится целая кампания, чтобы люди задумались о том, необходимо ли им выезжать, перестраиваться и обгонять. Так вот, то, что занят левый ряд, провоцирует других водителей, которым надо быстрее проехать. А может быть, им надо. Может быть, даже это неправильно нарушать. Но вдруг жена рожает, да? А все занято, все полосы. И это вынуждает людей проезжать справа, перестраиваться и лавировать, что повышает риск на дороге для всех. Поэтому, в принципе, в левый ряд при свободных правах мы выезжать не можем. Вот. И, пожалуйста, не сидите в телефоне. Но это реально риск и для вас, и для всех остальных. Кажется, что мы справимся с ситуацией. Мы с ней не справимся. Только Божьей милостью. Вот. И дай нам всем Бог как бы хороших дорог, безопасных, и убирать баночки за собой. Вот. Это был журнал «На волнах радио Вера». В студии были моя дорогая коллега Алла Митрофанова, а также директор интернет-проектов журнала «Фома» Глафира Базурина и главный режиссер радио Вера Максим Печенкин. Я Наталья Лангамер. Мы с вами на сегодня прощаемся. Журнал снова будет в эфире через неделю, в пятницу, 18:00. А сегодня всего доброго. До свидания.
8: До свидания.
3: До свидания.
7: Журнал на радио Вера.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Читать псалтырь нужно для того, чтобы научиться молиться. Я, епископ Переславский Ульский Феоктист, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтырь. Богослужебное чтение» на Радио Вера. Каждый вечер в 21:30.
2: Мнения могут быть разными, правильными или неправильными, объективными или субъективными, радикальными и противоположными. Сколько людей, столько и мнений. В программе «Частное мнение» люди высказывают свою точку зрения на вопросы, не оставляющие нас равнодушными. «Частное мнение», с которым можно и согласиться. Ежедневно по утрам на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На Радио «Вера».
1: Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона моя коллега Марина Борисова.
2: И Константин Мацан.
1: Добрый вечер. В гостях у нас сегодня, как всегда, по пятницам в этом часе, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, член общественной палаты. Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
2: Владимир Романович, ну, прежде всего, с праздником вас, поскольку у нас закончился Успенский пост, двунадесятый праздник Успения Пресвятой Богородицы. Так все замечательно. И как-то совсем не хочется думать о том, что вот еще совсем чуть-чуть, и будет 1 сентября. 1 сентября – это, конечно, замечательный такой вот для всех учителей и учеников один день в году в учебном. Но, судя по всему, на этом-то все самое радостное закончится, поскольку начинается очередная реформа высшего образования. Вот я сколько себя помню, школу все время реформируют. Ну, вот буквально каждое поколение получает свою порцию реформ, и последняя такая великая реформа была, когда все говорили, что самое замечательное, что изобрело прогрессивное человечество, это Болонская школа. А теперь говорят, что вот самое замечательное, вот у нас сейчас пройдет реформа, и мы, наконец, избавимся от Болонской школы, и все у нас будет прекрасно. Объясните, пожалуйста.
1: Будет или нет?
2: Будет ли прекрасно и когда?
3: Знаете, меня как-то спросили недавно, есть ли свет в конце тоннеля.
1: Прям так?
3: Да, учителя. Вот когда я общался недавно с учителями, я сказал, что в тоннеле несколько выходов. Вот так. Вот так. Я, позвольте, вот таким самоцитированием обойдусь. Один из них точно правильный.
1: Я однажды слышал такую мысль, что очень важен вопрос, есть ли свет в конце тоннеля, а еще важен вопрос, есть ли тоннель в конце света.
3: Да, это забористо. Так что скажешь?
2: Вот философ, он всегда проявит себя. Так или иначе, он все равно будет самый умный. И все об этом узнают и прочувствуют. Но все-таки...
1: Да.
2: Да. Все-таки, если попытаться разобраться, что же на самом деле будет происходить, начиная с 1 сентября, и чем это будет отличаться от того, что происходило, скажем, начиная с 1 сентября год назад?
3: Ну, знаете, вам здесь в данном случае, если вы говорите о реформе высшего образования и, в общем, видимо, видоизменении системы бакалавр-магистр, на которую мы действительно в свое время переходили в связи с попыткой вот встроиться, ну, собственно, не попытка, а в связи со встраиванием в так называемую Болонскую систему, то есть систему, которая предполагала облегчение стажировок наших студентов в европейских университетах и их студентов у нас, и в конечном итоге признание дипломов, насколько я понимаю, вот в этом был замысел. Вот понятно, что вот эта реформа, она... Поскольку нас просто исключили из этой системы, это же не вопрос, что мы решили, пришло время, давайте реформируем реформу. Нет, просто нас взяли и исключили в 2022 году из всех этих систем, поэтому сохранять, может быть, какие-то сложности, связанные с Болонской системой в ситуации, когда мы потеряли то, что считалось преференциями. Ну, а какой смысл? Означает ли это, что надо автоматически менять? Ну, наверное, может быть, и не означает, но поскольку накопились вопросы и проблемы, и, в общем, их надо как-то решать, вот это так или иначе связано в том числе и с переформатированием образования. Но вот я на этом умолкаю, потому что вам точно нужен кто-то из Министерства образования и науки, который сможет...
2: Мне нет, мне уже не нужен.
3: Нет, я имею в виду, который сможет на эти вопросы ответить, если так стоит вопрос. Я читал, я могу только сказать, то, что я читал, это то, что вот, ну, как минимум, по-другому эта система будет называться. Это будет, по-моему, что-то похоже на то, что раньше считалось специалитет, но вот годы обучения, они как-то близки к тому, что сейчас. Сейчас 4 плюс 2, а будет что-то, по-моему, 4-6, там, плюс еще там что-то.
1: А вот для вас, как для человека, который размышляет над философией образования, над смыслами образования, как-то связано, смыкаются вот эти темы? Изменение, ну, скажем так, технической такой стороны образования, какой-то номенклатурной, и это облегчает или никак не связано с вот процессом, не знаю, там, возвращения в образование цели, целеполагания, смыслов?
3: Ну, связаны, конечно. Другое дело, что здесь совершенно понятно, что вот этот вариант формально-организационный, он сам по себе не решает и не призван решать проблемы. Да? То есть, когда мы определяем стратегию, дальше мы смотрим уже на то, как эта стратегия может быть реализована. И дальше уже, ну, повторяю, вот моих компетенций недостаточно, чтобы говорить, вы знаете, надо точно, конечно, вот вернуть там пятилетнее образование и прочее, прочее. У меня есть такое ощущение даже скорее, или, может быть, чуть больше, чем ощущение, понимание того, что вот четырехлетний бакалавриат, он в первую очередь позволяет вот специалиста подготовить за 4 года во многом за счет сокращения общеобразовательных дисциплин, судя по всему. Но при этом, видите, вот у нас сейчас некоторые дисциплины, связанные с историей страны, они в результате принятой проявления политической воли, они в вузы будут, насколько я понимаю, введены, расширено преподавание истории Отечества. И это, в общем... То есть место нашли, что называется, да, нашли время для этого. Вот, поэтому тоже вопрос нерешаемый. Но здесь все-таки, поскольку я никогда не занимался вот составлением учебного плана, то у меня в большей степени это на уровне, наверное, все-таки, повторю, каких-то ощущений, что очень много профессиональных дисциплин надо освоить в динамике, и получается, что так или иначе учебный план не резиновый, и приходится где-то, вот, может быть, сокращать то, что принято называть, повторюсь, общеобразовательными какими-то дисциплинами. Насколько это оправдано? Ну, мне, конечно, кажется, что это профдеформацией можно объяснить, что преподавание литературы и философии, оно, в принципе, важно везде, и хорошо бы, чтобы и физики это тоже изучали, не говоря уже там про специальности гуманитарные, но на практике это, конечно, не так.
1: Я помню, когда мы учились в МГИМО, вот ваш курс по культурологии у нас стоял на первом курсе. То есть мы поступали только вот в институт, и с сентября сразу же встречались с курсом культурологии. И мне тогда казалось, сейчас тем более, кажется, что это было очень удачно и правильно. Я помню, что вы тоже высказывались о том, что не случайно, вот, по крайней мере, в те годы, и вы хотели, чтобы этот курс был на первом курсе. Чтобы вот встретить племя молодое и незнакомое, и сразу дать какие-то основания для будущего образования, чтобы уже ребенок, студент смотрел на окружающую науку мира и другие дисциплины через какую-то вот систему знаний о культуре в целом. Потом, насколько я понимаю, тоже в связи с пертурбациями, изменением планов и как раз-таки переходом с 5 лет на 4 плюс 2 оказался ваш курс на втором курсе.
3: Ну, это на нашем факультете журналистики, а на факультете, например, управления политики, я читаю этот курс на первом.
1: А вот есть разница на первом, на втором читать?
3: Ну, кроме возрастающей ко второму курсу общей расхлябанности студенческой...
1: Немаловажный фактор.
3: Да, наверное, нет. Сказать, что интеллектуальная разница какая-то колоссальная, нет. Я по-прежнему считаю, что, да, наверное, логично, чтобы этот курс был где-нибудь там во втором семестре первого курса, вот, и в каком-то смысле предшествовал там курс философии, поскольку вот в этом плане, там можно, наверное, сказать, культурология как младшая сестра философии, с одной стороны. С другой стороны, мне какие-то вещи, чтобы пояснить, часто не хватает, вот, что студенты, например, философию не проходили. Правда, к сожалению, опыт также показывает иной раз, что даже они уже проходили философию, а и прошли благополучно, поэтому, в общем, что было, что не было.
1: Сдали и забыли.
3: Да, ну, в каком-то смысле, да, как-то сдали и точно забыли, и не знали и забыли, еще такая шутка была когда-то. То есть, наверное, да, первый по-прежнему, мне кажется, лучше, чем второй, но курс я имею в виду, но по большому счету не так уж, может быть, и важно.
2: А помните, мы с вами неоднократно выходили так в разговоре на тему, что университет как таковой сейчас остался только как некая констатация, что вот слово «университет» присутствует в лексиконе людей, которые получают образование. А по сути дела это давно уже не университеты. Все эти бесконечные реформы, если судить

0: Я имею в виду прикладного, там, отраслевого, какого угодно. Разговор о том, что научная школа не может висеть в воздухе, и она должна подпитываться, то есть для того, чтобы она жила, она должна постоянно чувствовать приток новых мозгов. Откуда они возьмутся, если постоянные реформы приводят к тому, что, ну вот только что вы сами сказали, что ко второму курсу студенты настолько уже расслаблены, что то, скажем, бессмысленно преподавать им какие-то серьезные.
1: Ну, я так не говорил.
0: Вещи.
1: Я сказал, что второй курс от первого отличается большей степенью расхлябанности.
0: Я, как бывший студент, могу сказать, что нас безумно возмущала необходимость целых 2 года изучать высшую математику на экономическом факультете. Но я, как взрослый человек, сейчас могу понять, зачем мы это делали. А сейчас я так, насколько я понимаю, так вообще вопрос не стоит.
1: Не стоит в каком смысле?
0: То есть подложка из фундаментальных знаний не имеется в виду.
1: Ну, я не знаю, как устроен тут учебный план факультета МЭО, но, насколько я понимаю, там с математикой все в порядке. Даже я слышал, что ее стало больше, чем раньше было.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мы продолжаем наш разговор.
0: Если мы разговариваем с выпускниками гуманитарных университетов, согласитесь, что очень часто ощущается разница, скажем, Свято-Тихоновский институт, когда человек закончил, и на какие-то даже не касающиеся истории религии темы разговариваешь с выпускниками православного университета и, скажем, с, да это, может быть, с теми же выпускниками МГИМО. Базовые какие-то понятия проходят мимо. Найти общий язык сложно.
1: Ну вот я, по-моему, во время прошлой нашей беседы или пару бесед назад вот уже вспоминал, что мои студенты МГИМовские написали мне, что они летом посещали или онлайн присутствовали на каких-то курсах Московской духовной академии. Так что и с базовыми понятиями, и с общим языком для тех, кому интересно, все в порядке. И, это вот студенты, кстати, писали мне, которые сейчас вот на третий курс перешли. А те, кто на второй перешли, они как раз по СТГУ, какой-то семинар там философский или по русской философии или что-то такое проходили. Поэтому наоборот, вот нынешнее время с его онлайн-возможностями, оно приблизило эти два далеко отстоящих когда-то друг от друга мира. То есть в этом смысле спасибо вот всем форматам, интернет-форматам, они действительно позволяют, вот в каком смысле вот эти стены рухнули, вот это правда. Но единственное, что тут же нельзя никого заставить. Но тот, кто интересуется сегодня, пожалуйста, он любой вот этот язык свой, да, может и освоить при желании.
0: А применить?
1: Ну, применить это уж для чего осваивать? Если осваивать, что называется, для общего развития, то это одно, а если там, если надо, то и применить можно. Не вижу проблем. Нет, мне кажется, что в этом смысле...
3: Поспорить о блаженном Августине.
1: Да-да-да. Еще один классический пример. Нет, мне кажется, что в этом плане действительно мы как-то так по понятным причинам концентрируемся на негативных каких-то вот составляющих цифровизации, интернетизации, искусственного интеллекта, но как-то либо как само собой разумеющееся пропуская положительное, социальные там или еще как-то, но действительно есть удивительные возможности. Вот я часто вспоминаю своего первого учителя, да, такого в жизни учителя, хотя он и

0: учитель по профессии, но моим учителем никогда не был. И вот, скажем, благодаря... Он живет в Казахстане, там, где я вырос. И вот благодаря тому, что есть возможности, есть интернет-технологии, я смог своего сына с ним познакомить, и они там какие-то... Какое-то сейчас есть такое у них учебно-философское общение с помощью интернета. Это было просто невозможно без этого, ну, совершенно. Вот. И поэтому как раз-таки мне кажется, что тут... Ну, и потом действительно много применяется. Я вот несколько дней назад был в Сарове, вот такая честь мне была оказана, я был приглашен на научную конференцию, вот, связанную с празднованием 80-летия этого уникального федерального ядерного центра по благословению Святейшего Патриарха. Вот, принял участие там в пленарной дискуссии. Вот, и понятно, что этот вот такой действительно один из важнейших центров в своей области, конечно, прежде всего, ядерной физики в нашей стране, один из старейших и самых авторитетнейших. Вот, понятно, что там передовые технологии очень востребованы и очень многого позволяют достичь. Но при этом мы как раз-таки вот наряду там вот в пленарной заседание, в котором я участвовал, там они все-таки решили его построить не по принципу таких парадных приветствий, а вот каждый из выступавших, он пытался проблематизировать какую-то сферу. Вот Вероника Игоревна Скворцова рассказывала о взаимодействии Федерального медико-биологического агентства, которое он возглавляет, с Федеральным ядерным центром, и, ну, там, из того, о чем можно говорить открыто, да, говорила о каких-то практических вещах, взаимодействия. Там были представители Академии наук, говорили о вот развитии фундаментальной науки, и при этом, естественно, вот ссылаясь в том числе и на какие-то передовые технологии, информационные технологии. А меня как раз попросили поразмышлять на тему вот нравственных ориентиров, вообще развития технологий, первичности, собственно, развития личности, более как чего-то более важного, чем просто развитие технологий. И, вы знаете, вот не думаю, что мое выступление было каким-то там супер там, ярким или глубоким, но просто поскольку оно принципиально отличалось вот, по тематике от всех остальных, то, в общем, оно тоже вызвало резонанс, причем довольно серьезный. Я с коллегами разговаривал потом уже на следующий день, и говорит, вот это вот философское измерение, которое я пунктирно обозначил, предложил вот в такой вопросительной форме, оно прям живую реакцию вызвало зала, то есть сотрудников Федерального ядерного центра. Мы даже договорились с руководством центра о том, что вот хорошо бы продолжить. Мы когда-то вот придумали там такие форматы философских бесед и договорились вот продолжить эту традицию добрую, которая установилась. И это очень важно, потому что все-таки, напомню, может, для тех, кто не знает, это Саров город закрытый, и в силу того, что специфики, которой занимаются сотрудники Федерального ядерного центра, там находящегося вот, с 45-46 года, если формально брать. Вот, и поэтому там есть некая проблема вот такого нахождения в собственном соку, да, и вот и когда фактически весь город занят тем, что... То есть город это и есть там Федеральный ядерный центр, да, это он, как любой закрытый город, он посвящен, так сказать, вот такой одной теме, и там, если ты не ученый, то ты в любом случае так или иначе связан с обслуживанием. Ну, большинство, не все, конечно, буквально, но... Вот, и поэтому есть некая проблема и потребность соответствующая как-то вот выходить на дискуссии хотя бы, да, которые с приглашением людей там не находящихся.
1: А что за философское осмысление вы предложили, которое такое нашло отклик?
0: Ну, ничего такого, что о чем бы мы так или иначе не говорили вот во время наших с вами довольно регулярных бесед. Вот. А просто я, собственно, сказал, что я предложил там две цитаты и два тезиса для осмысления. Вот цитаты... Первая цитата, это была моя любимая цитата, когда Юрий Борисович Харитон, один из основателей Арзамаса-16, то есть Федерального ядерного центра, который тогда иначе назывался, он молодым человеком оказался на вечере, где Маяковский читал свои стихи, и потом Харитон у себя в дневнике написал, что это было одним из самых сильных потрясений в его жизни. Я всегда студентам привожу это как пример того, что личность сложнее, всегда сложнее того дела, которым она занимается. Вот великий физик, выдающийся физик, конструктор, он назвал потрясением, одним из самых сильных потрясений в его жизни, стихи, которые читал поэт. Вторая цитата, интереснейшая, на мой взгляд, цитата Эйнштейна, где он говорит, что изобретение освоения ядерной энергии оно не более опасно для будущего человечества, чем спички. Потому что будущее человечества зависит не от технологий, а от нравственного поведения человека и человечества. Мысль такая фундаментальная, простая, в каком-то смысле очевидная, но вот авторитетом Эйнштейна и сегодня звучащая очень современно, да, и расставляющая точки над «и», от чего зависит, мы все боимся, там, искусственного интеллекта, да. Эйнштейн, ну, правда, не про искусственный интеллект, но про ядерную энергию, говорит, что не опаснее, чем спичечный коробок, да, ну, там, не буквально так. Вот, а два соображения, собственно, тоже, которые мы не раз здесь с вами так или иначе касались. Первое, это то, что очень интересная и важная для меня мысль Юрия Михайловича Лотмана, что техника должна становиться культурой, что технологии требуется время, пока технология, освоенная человеком, вот, начнет работать в полную силу. Да? Для этого требуется время. И, собственно, мой вопрос, я и сказал, что это будет в вопросительной форме, вот, успевает ли технологии становиться культурой, потому что если посмотреть на историю развития человечества, в которой, как мы иногда говорим, так, что все уже было, но вот скоростей таких не было и масштабов. То есть скорости увеличиваются и увеличиваются масштабы. То есть намного быстрее все меняется, и последствия растут сильнее. Если раньше там когда-то тысячелетиями ничего не менялось, потом столетиями, там, десятилетиями, а сейчас за несколько лет, если не быстрее, да, могут произойти изменения очень серьезные. Вот, а вторая вот интереснейшая мысль связана с тем, что не поменялись ли благодаря вот характеру развития технологий причинно-следственные связи, что если раньше все-таки потребность порождала инструмент, то сегодня созданы такие инструменты, которые оказывают серьезнейшее антропологическое влияние, и получается, что, ну, это тезис, безусловно, спорный, дискуссионный, но получается, что сегодня поменялась причинно-следственная связь, и уже инструмент порождает потребность. То есть не потребность приводит к созданию инструмента, а возникший инструмент порождает потребности, которых раньше не было. Ну и вот там в качестве аргумента от философа, на которого я ссылаюсь, в современный французский, он говорит, из каких глубин подсознания берутся потребности, охватившие сегодня, да, проявляющие сегодня у сотен миллионов людей. Это бесконечно там, находиться в переписке, отправлять миллиарды сообщений там, разного рода, постоянно себя фотографировать, выкладывать эти фотографии в сеть, снимать, как ты принимаешь пищу, ну, вообще все, да, на свете, и так далее, и так далее. И он говорит, либо это вот потребности, которые, как часто говорят, это всегда было, просто вот раньше люди писали в дневник, теперь вот пишут в социальных сетях. Либо, как считает этот философ, и мне кажется, что здесь есть над чем подумать, что вот этот новый инструмент порождает, в общем, какие-то, что-то у нас расчесывает, что, в общем, как-то не то чтобы дремало, а, в общем, как-то этого и не было никогда, не проявлялось никак, как минимум. Вот, собственно, примерно об этом. Такой был круг, это было небольшое очень выступление, но вот по признанию коллег оно как-то вызвало, в общем, размышление, дискуссию, и поэтому я очень благодарен вот за то, что имел такую возможность.
1: А что вы сами думаете об этой теме, вот про нравственную ответственность, допустим, человека, который пользуется технологиями атомной энергии, ядерной бомбы или искусственного интеллекта сегодня? Действительно, это такой, ну, неоспоримый и уже очень авторитетный тезис о том, что важна не технология, а человек, который технологией пользуется. Но в такого рода дискуссиях мы нередко на этом тезисе останавливаемся. Ну, вот решили, да, что ответственность на человеке. Но, по большому счету, только начало разговора, потому что можно же спросить, что не было бы технологии, не возникла бы проблема ответственности. Так, может быть, и не нужно было бы тогда давать повод, ищущим поводу, что называется. То есть тогда что? Как-то проблема обостряется, приближается, а можем ли мы вообще тогда рассчитывать на то, что эта технология там рано или поздно не будет использована во вред, раз уж всяк человек ложь и человек наследник природного греха.
0: Да, но тут же этот же тезис, он связан не с тем, что немножко с другим, что называется, продолжением, просто с тем, что точка приложения наших усилий, она должна где быть? На технологию и обсуждение ее там проблем, рисков, опасностей и прочего, либо на человека. Вот это, мне кажется, смысл этой констатации в этом. Не было бы этих технологий, были бы другие, они будут проще. Но, то есть, условно говоря, знаете, вот как сейчас, когда мир трясет, и очень серьезно, да, и то мы вдруг осознали, что, скажем, вот эта короткая передышка в несколько десятилетий, она была не новой светлой эрой, навсегда данной нам, а просто вот какой-то, к сожалению, да, аномалией, потому что вдруг мы вспомнили, что человечество всю жизнь только то и делало, что находилось в каких-то военных конфликтах на большей или меньшей продолжительности и так далее. И вот, и что вот человеческая природа, к сожалению, падшая, как мы, христиане, добавляем всегда здесь, да, она не способна по-другому проявляться. И, собственно, точка приложения, опять же, должна быть именно человек. И его... Хотя понятно, что надеяться на то, что вот мы как-то сможем... Дальше тут много ниточек тянется. Да? Опять же, если с христианской точки зрения смотреть, то понятно, что никакой земной рай, а значит, что предполагало бы устранение, да, вот этих проблем и безопасность технологий, он невозможен. Ну, и далее, так сказать, со всеми выводами. Вот. Понятно, что если вернуться, обсуждать технологическую сторону, то, конечно, более совершенные технологии, они способны и больше вред, как и большую пользу, но и больше вред принести. И в этом смысле, конечно, вот 20 век был таким уроком. Но мы видим с вами, что, к сожалению, уроком не окончательным.
1: Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Дорогие друзья, не переключайтесь.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: По-настоящему ведет за собой та книга, из которой читатель делает выводы сам. Корней Чуковский. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
2: Сегодня, 28 августа, слушайте рассказ Ивана Алексеевича Бунина «Антоновские яблоки» и рассказ Леонида Горкотина «По тещиным молитвам». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона Марина Борисова, я Константин Мацан. В гостях у нас сегодня, как всегда по пятницам в этом часе светлого вечера, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Мы продолжаем наш разговор.
0: Если позволите, я вот немножко хочу договорить про Саров. Ведь для меня лично Саров открылся в свое время, я открыл для себя Саров, когда я оказался там на школьных харитоновских чтениях, по-моему, в 2005 году, если я не ошибаюсь, вот вокруг этого времени, и я узнал, ну, то есть я что-то слышал, конечно, там про Арзамас-16, вот, но никогда не думал, что там смогу оказаться, и, естественно, многое из того, что для меня сегодня уже относится к таким общим знаниям, тогда было совершенно новым, вот, и... При этом вот школьные харитоновские чтения тогда меня совершенно потрясли, потому что это были талантливые дети со всей страны, и наряду с тем, что там, конечно, были акценты на физике, на математике, была история, литература, я, собственно, и был приглашен как один из таких вот экспертов-гуманитариев, мы выступали перед ребятами, там, общались друг с другом, вот, и я вот успел пообщаться как раз с теми саровчанами, которые являются энтузиастами вот этих детских харитоновских чтений. Успел в этот раз, я имею в виду. Вот мы вспомнили, как все это было там много лет назад. Это, к счастью, продолжается. Я получил приглашение на очередные школьные харитоновские чтения. Школьные, потому что есть еще взрослые харитоновские чтения, ну, связанные с именем вот Юлия Борисовича Харитона, который я уже упоминал. И, конечно, это вот тоже, знаете, вселяет надежду. С тех пор там много чего мне удалось, слава богу, повидать. Я много раз вспоминал и в нашей студии, там «Сириус» замечательный, где имею счастье вот преподавать, общаться с детьми, со старшими ребятами, студентами, магистрантами. Вот. Но вот очень здорово, что есть такие места, есть люди-энтузиасты, которые вселяют надежду на то, что вот мы все-таки ищем правильную точку приложения, это возвращаясь к разговору о технологиях и о человеческой ответственности. Это, в общем, может быть, самое важное, что можно делать, да, это вкладываться вот в воспитание, в сотворение человека.
4: А может быть, это такое исключение из правил? Саров все-таки, даже если не задумываться об истории этого места, все равно каким-то образом влияет то, что именно там они оказались. Я полагаю, что и размышления на эту тему тоже для них не внове.
0: Да, вы знаете, я думаю, что, безусловно, так, но это вот как раз-таки иначе как промыслом не назовешь, потому что мне даже рассказывали коллеги мои, которые там работают, как они в свое время, еще застав в 90-е годы Юлия Борисовича Харитона, и когда его там в очередной раз вы спрашивали, а как вы выбрали место вот под строительство будущего, значит, центра, и понятно, что где-то кто-то, ну, хотел пробросить, такой, что вот он, не случайно, но понятно, что Харитон совершенно честно называл те критерии, которые для него были определяющими, да, там определенное пространство, близость там источников воды, там еще чего-то, ну, боюсь сейчас переврать, мне рассказывали это прям со ссылкой на прямой разговор с Харитоном, понятно, что если кто-то ждал, что он скажет, а еще я знал, что здесь вот преподобный Серафим, но это как раз было бы совсем не чудесной историей тогда, а вот это чудо Сарова, потому что как раз он-то и не знал. И, ну, то есть он знал, наверное, потому что там сохранился монастырь, он понимал, что здесь когда-то что-то было, но это было вне поля, так сказать, несмотря на его широкую образованность и там, увлечение поэзией, искусством и вообще. Вот, ну, понятно, что он вряд ли думал, вот, а еще мы будем под сенью преподобного. Но оказались-то они там, и это, конечно, все очень-очень не случайно.
4: А вам ведь в нулевые годы пришлось с ними общаться как раз, когда это был период первооткрывания для себя вещей, которые сейчас кажутся всем известными. И, насколько я помню, и как раз Фома тоже в те времена общался с обитателями этого ядерного центра.
0: Ну, началось чуть раньше из Дивеева все равно, потому что в 2003 году, когда было вот столетие прославления преподобного Серафима, мы тогда делали в рамках вот торжеств общецерковных, мы делали спецвыпуск журнала «Фома», вот, и мы тогда познакомились с Дивеевой и прочее. А Саров все-таки, я попал в Саров, две истории параллельно развивавшиеся. Я получил приглашение как преподаватель МГИМО вот, принять участие в детских харитоновских чтениях. И там уже, оказавшись там, уже дальше мы... Потом мы со студентами туда ездили. Вот. Даже в Саров. Ну и так далее.
4: А сейчас близость Дивеева как-то сказывается? То есть это сфера их интересов? Или это просто некий добавочный такой антураж, который ну, не очень сильно влияет на основные сюжеты, над которыми они размышляют?
0: Близость Дивеева сказывается, безусловно. И, ну, в том числе и потому, что все-таки много чего в церковной жизни Сарова произошло, и понятно, что церковь, епархия, митрополия, митрополит Георгий, который уже там вот как раз много-много лет, он, конечно, этому уделяет очень много внимания и сил, и поэтому понятно, что там как-то... Там сложность только в одном, что... Точнее, не только в одном, конечно, но надо понимать, что Саров-то закрытый город, туда нельзя просто так попасть. Вот это требует разрешения, там, рассмотрения, так сказать, и там действуют все ограничения, которые действуют вот в таких ситуациях, в таких городах.
4: Но нельзя попасть туда, а выехать оттуда.
0: Да, конечно. И очень многие, как раз-таки, очень многие дискуссии и восстановление Дивеева, и все это связано в том числе и с саровчанами, и вот многие наши друзья, что называется, по церковной линии, они живут в Сарове.
1: Да. А вот мы недавно, к сожалению, пережили очередной всплеск дискуссии, как минимум на пространстве всяких разных блогеров и телеграм-каналов, о допустимости или недопустимости применения ядерного оружия. Насколько эта тема как-то вот волнует тех, с кем вы общались в Федеральном научном ядерном центре?
0: Ну, вы знаете, если говорить про вот последний визит, то там мы утром прибыли в Саров и вечером уже были в Москве, поэтому там, собственно, мы принимали участие в дискуссии, но такого формата все-таки в рамках торжеств. Поэтому там непосредственно эта тема не звучала, скорее в таких в исторических, только в исторической ретроспективе, связано с тем, что вот как создавался, ну, мы вновь и вновь вспоминали вот эту мощнейшую историю, связанную с решением вот о создании ядерного центра, о том, как, ну, там все вспоминали, начиная от того, как Сталину с американцами было сообщено, что вот появилось у них оружие огромной силы, потом Хиросима и Нагасаки, потом вот работы наши, и там немножко затрагивали такие темы серии, вот, а что было сделано благодаря разведке, которая смогла получить, а что все-таки есть результат, в первую очередь, работы ученых. Там. Кстати, акцент, который был сделан, это, к слову, что было доверено это, в общем, довольно молодым людям, потому что и Курчатову, и Харитону, таким ключевым фигурам советского ядерного проекта, было слегка за 40 тогда. Вот, то есть они, в общем, были довольно молодыми людьми. Вот, а что касается сегодня вот этого, ну, там, вы знаете, мне кажется, там понимание разрушительной силы ядерного оружия у тех, кто там работает, оно было всегда и никуда не исчезало. Это мы можем говорить о затухании вот этого страха, да, у человечества, который, ну, по крайней мере, до недавнего времени вот несопоставим с тем, что я помню в детстве. Вот я помню, вот я, может быть, не так отчетливо, не все далеко, естественно, помню с детства своего, но страх ядерной войны я помню очень хорошо. Ничего более жуткого в плане детских воспоминаний, чем вид ядерного гриба вот по телевизору, который с завидной периодичностью в разных форматах у нас возникал, я вот у меня, моя детская память не сохранила. Вот, я думаю, что у детей вот современных, ну и тех, кто был детьми там 10 лет назад, 20-30, точно нет таких воспоминаний. И это, естественно, другое ощущение. Кстати сказать, я помню еще одну цитату Харитона на конференции, по-моему, начала 90-х, кажется, она была в США, не помню, памяти Оппенгеймера, где он выступал, и он очень жестко там говорил о понимании своей ответственности, и такая, может быть, не вполне, так сказать, христианская мысль в каком-то плане, но вот я почти дословно помню, он говорит, что слова покаяния ничего не изменят, ну, потому что это уже сделано, да, и он говорит, мы полностью там как-то осознавая свою ответственность за изобретение оружия страшной разрушительной силы, при том, что советский ядерный проект, понятно, что это был проект, направленный на то, чтобы создать противовес, чтобы не позволить вот, ну, просто там диктовать вообще условия всему миру, тем, у кого это оружие появилось у первых. И всегда так, по крайней мере, и я здесь в этом совершенно убежден, что вся вот эта советская линия, связанная с атомным оружием, она всегда осознавалась и переживалась как линия сдерживающая, да, что мы должны вот, создать противовес, чтобы нас не, здесь и не пугали, и не уничтожили, если что. Вот. И, кстати сказать, и политологи сегодня вспоминают, что так называемая холодная война, теперь мы это понимаем, была поразительным периодом стабильности и спокойствия. Да, потому что настолько велик был после Карибского кризиса, конечно, да, когда вот наступил стал вот этот период, да, он был при всем был страх огромный, но он именно этот страх он сдерживал. Он не выливался в какие-то серьезные, заметные конфликты. Люди боялись, понимали, что нельзя, это чудовищно. А потом он стал уходить постепенно.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами в программе «Светлый вечер».
4: Получается, что исчезновение страха как явление нашей жизни постоянное, это один из всадников апокалипсиса.
0: Ну, я в данном случае все-таки имел в виду вполне определенный страх, не страх вообще, но это ведь не открытие Америки, да, с моей стороны. Не раз, по-моему, мы даже в каких-то наших разговорах вспоминали, что вот люди, которые руководили, ну, по крайней мере, уж там военными ведомствами и прочее, после Второй мировой, это были люди воевавшие. И, кстати сказать, и опыт войны прекрасно помнили и советские, и американские лидеры во время Карибского кризиса. И, как считается, это было уж психологическим мощнейшим фактором, который, наверное, тоже сыграл свою роль, что, в общем, мир, стоявший на грани ядерной катастрофы, все-таки эту грань не перешел. Вот. Им не надо было объяснять, что такое война. Вот. А это просто тут, к сожалению, ну, так сказать, сложно подобрать слова, да, однозначно ли, к сожалению, но вот люди, выросшие уже без этого опыта, они, конечно, по-другому это воспринимают. И то, что ушедший страх, мне кажется, это серьезный, конечно, фактор и для общества, ну и для руководителей общества. Они же тоже не берутся, общество, руководители общества, да, они в этом смысле, может быть, в нашей стране, которая колоссальные понесла потери, и в которой память о той Великой войне, она никогда не исчезала, и в этом смысле мы, наверное, лучше это помним, и через семьи там это прошло и так далее. Вот, как-то так, я думаю.
4: Но вам не кажется, что появляется раздвоение отношения к трагическим событиям? Потому что когда вы в советские времена, там, в школьном возрасте, видели какие-то кадры, предположим, там, с какой-нибудь вьетнамской войны. У нас просто были какие-то эмблемы. Вот когда сожгли американцы деревню Сангми, то в каких-то документальных сюжетах проскальзывали вот эти вот кадры, когда напалмом жгли эти поселки. И это вызывало ступор, когда вот картинка была перед глазами. Сейчас любой градус ужаса, который транслируется, будь то в интернете, будь то в телевизоре, как угодно, на любом носителе, он не вызывает сильных эмоций, он вообще не включает никакие рецепторы. И получается, что страх, некая наглядная демонстрация. Вот посмотрите, идет война, и вот что получается в результате, и это страшно. Это не работает.
0: Ну, смотрите, конечно, но это все-таки такая более узкая проблема, и она связана, как мне представляется, и она связана с тем, что за последние десятилетия вот эта индустрия и кинематографическая, и там телевизионная, и прочие, они, естественно, существенно продвинулись. И понятно, что современный человек, он с детства, уже уж молодой точно, да его, наверное, уже не очень молодой, он с детства, его мозг перенасыщен всякого рода картинками, и здесь закономерность в целом ряде направлений, связанных не только со страхом, а и с другими, может быть, эмоциями человеческими и страстями также, да, которые связаны с эмоциями, безусловно. Они, конечно, расчесаны до такого уровня уже, чтобы вызвать реакцию, нужно очень сильно надавить на человека. Это, безусловно, так. И условно, давайте это такой приведем, может быть, такой грубый, но очевидный пример, что от поезда, идущего на тебя на экране, уже никто не побежит, как нам показывают первую, да, демонстрацию фильма людям, да, когда вскочили с кресел и стали убегать от надвигающегося поезда. Вот простой, но такой очевидный пример, что нужны какие-то замысловатейшие технологии, уже там и звука, и видео, когда вот изображение выплескивается на тебя, чтобы ты как-то что-то пережил. Вот это да, мозг адаптировался, человек адаптировался к этому. Здесь есть последствия разного рода, в том числе и те, что это не вызывает каких-то эмоций, да. Тут что с этим, ничего не поделаешь. И, кстати сказать, это опять же нас возвращает к тому, что этому как противостоять? Да никак. Вот напрямую в технологическом плане. А можно только с нравственной точки зрения противостоять. То есть у человека должна эмоция выходить не просто не на картинку как таковую, да, не, может быть, не страх, вот не от того, что поезд идет, а от того, что он человека сейчас задавит. И, в общем, это нравственно недопустимо. И человек должен это хотя бы разумом, так сказать, осознавать. И тогда эмоция должна вслед, может быть, за этим появляться. Вот.
4: Ну, а что можно сделать? Человек только может дать себе команду не смотреть эти сюжеты. Вычеркнуть это из постоянного...
0: Он может не смотреть, но может при этом как-то его сознание, да, должно, наверное, я не знаю, я сейчас тут сходу рассуждаю, да, он должен понимать, что есть недопустимые вещи совершенно, они чудовищные. Вы знаете, вот... Ну, я вот, например, не могу привыкнуть, сегодня много этого, выплескивается разного рода бытовых сцен, если они связаны вот с унижением человека, слабого, сильным, там, какими-то там подростками, старика беспомощного, еще чего-то, или там даже одноклассниками одноклассника. Вот я не знаю, у меня с детства к этому такое вот до физического, я не могу это переносить. У меня все мое, так сказать, существо, естество, вот оно восстает против этого. И я вот не могу, к этому привыкнуть невозможно. И я не могу, когда ты видишь, как на экране, ну, ты видишь вот реальные истории. Да и в кино я это тяжело переживаю. Когда вот, хотя, опять же, не могу сказать, каким-то вещам бесчувственным, безусловно, вот, там, привыкаешь или там, понимаешь, что это кино, там, особенно когда там какой-нибудь ловкий мачо там раскидывает, судя по всему, по ходу убивая там десятки людей, ты понимаешь, что это как-то оно все не настоящее. Вот. А вот когда вот именно человеческое достоинство растаптывается, унижается, вот я, например, это, я не знаю, я не думаю, что я такой особенный какой-то один, но вот я просто... Я поэтому, кстати сказать, Балабанова-то не могу смотреть «Груз-200», потому что это вот просто уничтожение человека, вот такое какое-то сверхдостоевское. Это как вот это по ту сторону Достоевского уже где-то.
4: Именно на этом выстроен весь нынешний сериальный ширпотреб. То есть все
0: нет,
4: мелодрамы...
0: Да, нет, там и близко этого нет.
4: Все,
0: это...
4: все мелодрамы выстроены по одному шаблону.
0: Нет, Валечка, я
4: хороший главный герой, которого нет, унижают в начале...
0: Нет, я просто не могу это объяснить, видимо, неудачно объяснил. Понимаете, когда это развесистая клюква, когда ты, ну, когда это все настолько вот киношное, не по-настоящему, я вот лично это совершенно спокойно воспринимаю. А когда это вот как-то так настолько художественно убедительно, что ты себя чуть ли не рядом там ощущаешь, и как-то вот... А этого мало. Все-таки в сериалах там, ну, как-то оно трафаретно достаточно все. Вот. Хотя там тоже бывают эпизоды, да.
4: Но если это тиражируется и в расчете на спрос, значит, к вопросу о потребностях, которых не было и которые появились. Значит, значительному числу людей необходимо постоянно возвращаться к этой модели, ее наблюдать.
0: Нет, потребности точно не появились. Это все хлеба и зрелищ придумано даже не в средние века, а сильно раньше. И гладиаторские арены, где люди вот... Это, кстати, у Августина. Мы же не можем без Августина.
4: Нет,
0: у него
4: не
0: же
4: можем.
0: Описано потрясающе это в исповеди про одного друга, которого притащили вот на бои, на арену. И он... Причем он был принципиальный противник. Он всем своим существом этому противился, считал это нравственно недопустимым, прочее, прочее. Дальше Августин описывает, как он просто был захвачен этим зрелищем совершенно и просто вот был абсолютно им вот даже слово «увлечен», оно как-то очень слабое, ничего не передающее. Там потрясающе это написано. Вот что с человеком может произойти, когда вот это его какая-то чудовищная страсть подавляет просто совершенно всю волю, все только он требует еще, еще. И это когда это просто, ну, невозможно, что-то происходит.
1: А как на этом фоне вот вас отзывается то, что иногда со стороны даже священников, опытных духовников, звучит такая критика футбола, например, что это вот некий извод тех же самых гладиаторских боев, вот тот же Колизей, страсти, вот некое зрелище, которое прообразом имеет вот то место, где мучили христиан.
0: Ну, я, честно говоря, таких сравнений не слышал. Я просто очень люблю, но любил сейчас уже играть в футбол и никогда не мог смотреть футбол. Вот, на матчах я просто никогда не бывал, да простят меня любители, а по телевизору просто не мог. Я хоккей очень любил смотреть в детстве, а футбол... Я не могу это объяснить, но я никогда не смотрел футбол по телевизору, и довольно часто в детстве какое-то время смотрел хоккей. Вот. Понимаю, что следующий ваш вопрос будет о хоккее, да, это ведь то же самое. Ну, нет, но мне кажется, что все-таки...
1: Кстати, про хоккей я такого не слышал.
0: Да-да, ну, это все-таки, видите, тут игровой, вот этот весь этот спорт, возникший в той же Древней Греции, он ведь все-таки, он, наверное, стал прообразом, да, и недаром Олимпийские игры, они римские ристалища, да, были возрождены в 48-м году стариком Кубертеном. Или в 46-м, в каком, 48-м, да, наверное. Вот. Поэтому, не знаю, любая страсть, которая начинает владеть человеком, связана она или не связана с гладиаторскими боями, это страсть, может быть, я не знаю, с компьютерными играми, связана с, я не знаю, там, с алкоголизмом, с... к зависимости от гаджетов, она, конечно, с христианской точки зрения требует какого-то осмысления и попытки от нее избавиться, потому что она ломает правильную систему, так сказать, приоритетов, что ли, человеческой личности. Вот. Этого уже достаточно, совершенно не обязательно возводить это к каким-то преследованиям христиан в Древнем Риме.
1: Ну вот интересно, действительно, что я сейчас подумал, что только про футбол я такое слышал. Мягкие, это вот там разных духовников, от некоторых такие слова о том, что ну, вот, слишком сильно болеть, увлекаться не надо. Но, с другой стороны, как-то хоккей, может быть, не сопряжен с такой, с таким страстным почитанием. Хотя, кто знает, может быть, и, ну, мне кажется, тоже. Фанаты хоккея тоже есть. А вот, с другой стороны, фигурное катание, ну, тоже, в общем, тоже вид спорта, но там как-то кажется, что у болельщиков какая-то страсть ближе к обожанию своего объекта поклонения, того фигуриста, которого не любят, и там как-то буйства нет.
0: Есть... Видите, вот этот большой спорт и его вообще культурное значение и культурологическое осмысление, там, философское этого явления, это вообще отдельно интересная и, мне кажется, непростая тема, потому что и сами виды спорта меняются, да, тут очень много всяких аспектов появляется дополнительных, начиная там от допинга и заканчивая там, много чем еще. Вот, ну, наверное, может, сегодня мы уже не успеем ее обсудить, но, в принципе, наверное, было бы интересно.
1: Оставим тогда для следующего раза.
0: Мы, кстати,
1: этой темы
0: никогда не касались.
1: Ну вот, в следующий раз тогда и поговорим.
0: Touch upon. Slightly touch upon.
1: Богословие мяча.
0: Мяча.
1: Мяча, да. Кто с мячом к нам придет, тот с мячом от нас и уйдет.
4: И уйдет.
1: Спасибо огромное. Спасибо. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». В студии у микрофона были Марина Борисова и я, Константин Мацан. Спасибо. До свидания.
0: Спасибо.
4: До свидания.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер FS77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее. Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
2: Чему же учит нас история?
1: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На Радио «Вера».
1: Друзья, здравствуйте. Это программа «Светлый вечер». Я рад вас приветствовать. На этой неделе мы говорим про общины, которые сложились. Некоторые из них сложились еще в дореволюционной Москве, некоторые в советское время, и так тоже случалось. Но в фокусе нашего внимания общины, которые существовали в Москве, и порой это географически, конечно, история была шире, чем только Москва, общины, которые существовали в послевоенное время. И сегодня у нас очень интересная история, о которой, кстати, как выясняется, сейчас немногие знают. Чуть попозже скажу, представлю нашего гостя. В нашей студии сегодня настоятель храма Святителя Николая в Толмачах при Третьяковской галереи, заведующий кафедрой душпопечения миссионерства Сретенской духовной академии, протоиерей Николай Соколов. Отец Николай, здравствуйте.
2: Добрый вечер, дорогие братья и сестры, добрый вечер, дорогие друзья.
1: Мы сегодня хотели бы с вами поговорить, спросить вас про общину, с одной стороны, про общину, которая сложилась вокруг вашего деда Николая Евграфовича Пестова. Мы как-то привычнее говорить Пестов, наверное, но вот отец Николай говорит, что сам Николай Евграфович всегда представлялся Пестов. И, конечно, о его личности, потому что только биография этого человека, она настолько удивительна, что о ней стоит говорить подробнее. Ну и без разговора о его жизни невозможно говорить и об общине, и о людях, которые из его круга вышли. Итак, Николай Евграфович Пестов. Отец Николай, расскажите о нем, расскажите, пожалуйста. Ведь человек с хорошим дореволюционным образованием, принявший революцию, служивший ей какое-то время и полностью перешедший, как бы изменивший мировоззрение в результате разных событий своей жизни.
2: Сердечно благодарю всех слушателей, которые сегодня с нами участвуют в этой передаче. И милостью Божией мы имеем возможность в этот вечер, светлый вечер, вспомнить дорогого мне деда моего Николая Евграфовича Пестова. Мне пришлось с радостью, вспоминаю эти дни и годы, прожить более 15 лет в одной комнате с ним.
1: Даже в одной комнате?
2: В одной комнате. Это келья была, как келья его комната. Я тогда был еще ребенок, мне было тогда с 9 лет, и примерно так лет до 24, когда я уже женился, я с ним вместе жил, спал на кушеточке, а он на кровати. Поэтому вся его жизнь, ночная, духовная, молитвы, и все, что он мог мне говорить и рассказывать, все проходило передо мной. Очень радостно, что 2 недели тому назад, 17 августа, была 134-я годовщина со дня рождения Николая Евграфовича Пестова.
1: Ничего себе.
2: Вот, видите, ничего не бывает случайного. Когда-то дедушка не любил свои такие даты вспоминать и говорить, он очень скромно жил. Я вспоминаю только один эпизод в нашей жизни, когда, придя домой после работы, или он как-то с нами остался вместе уже вечером, помолившись, как всегда, по обычаю, прочёв вечерние правила, поэтому правила были не длинные, он детей не заставлял читать все, а были сокращенному такому плану. И потом после правил все ложились на постель и слушали дедушкины рассказы, которые он иногда рассказывал, вопросы по поднимал библистики, иногда истории, иногда и своей личной жизни. Но всегда очень интересно и познавательно, и нужно. Он попадал прямо в сердце своими рассказами. Потому все, независимо от того, что хотелось, не хотелось, засыпая, мы это все слушали. Не забудьте, что не было тогда телевизора, интернета. Ну, радио это всегда висело в углу такое, где веселая музыка играла.
1: Новости. Однопрограммник.
2: Однопрограммник.
1: Трехпрограммник.
2: да, это было так. Да. Потом уже позже другие пошли приемники. Но тогда этого не было. Это были годы на 50-е, начало 60-х. И вот этот вечер дедушка пришел, рассказывал, и вдруг у него рассказ пошел о личном. Он стал рассказывать, как он приплывал в Волгу несколько раз.
1: А он из Нижнего Новгорода.
2: Он родом из Нижнего Новгорода, Нижегородец. Как ему удалось, как он ухаживал за девушками в свое время. Надо было переплыть в Волгу, там собрать фиалки, которых было масса там, и потом подарить своей избраннице, которую он считал нужным. И он надевал кепку, переплывал в Волгу, потом открывал кепку и доставал оттуда фиалки. Дарил девушке. Это был такой жест. Но закончилось это тем, так и смешно, что у него клещ попал в голову, и он долго лечился потом. Это момент. Нам было смешно и интересно. И потом рассказывал вдруг, как он однажды во время, уже служив в армии, будучи подпоручиком, ему дали объезжать какого-то коня, которого никто на нем не ездил. И когда он это самое выиску совершал, чудом остался жив, не сломал голову, ничего, но коня обуздал, как говорится.
1: А это еще до Первой мировой?
2: Это во время Первой мировой. Первой мировой. Он ушел на Первую мировую войну из МВТУ имени Баумана, который теперешний, тогда высшее императорское училище. Он стал юнкером, после этого, значит, стал уже, получил офицерский чин. И пройдя вот этот путь от юнкера до поручика, он уже демобилизовался или ушел из армии, когда армия распадалась в 17-м году полностью. И тогда он вступил в партию большевиков и активно участвовал во всех сражениях на Восточном фронте против Колчака. И он рассказывал об этом, но об этом он не говорил, что он был кавалерист хороший. И рассказывал, когда он закончил свой рассказ, мы говорим, дедушка, как это все? Ну, как это не рассказать вам? Ведь мне сегодня исполнилось 70 лет. Мы так, как? Сегодня? Да. А мы забыли, а мы не знали. Ну, ребята, что куда... Поэтому у нас дома не отмечались такие юбилеи. Ну, да не ангел отмечался. А такие, как юбилей, когда 70-60, как-то не принято было. И мы так удивились, стали его обнимать, целовать. Ну, как хорошо, что я вам рассказал. Вот помните, что, милости Божией, за 70 лет я за все каждый день благодарю Бога. И вот таким вот рассказами он сформировал наши христианские молодые неокрепшие души.
1: То есть он не рассказывал вам каких-то явных подробностей в тот момент, когда вы были маленькие, своей жизни, а он рассказывал какие-то, ну, может быть, опорные вещи, которые считал важным знать вам, там, 10-12-летним детям.
2: Да, он именно так поступал. Он никогда не называл фамилии, которые потом мы уже узнали из его же дневников, которые мы в то время не знали, что они есть. Мы узнали после смерти уже, что он был, оказывается, Тухачевский, Постышев, Эйхи, Брюханов, Троцкий. Это были с ним близких, как говорится, армейских отношениях, и поэтому в то время их упоминать не очень хотелось. И он нам их не говорил, фамилии, имена. Потом прошли его воспоминания.
1: Уже потом было известно.
2: Это потом уже, да. И всегда, я поминаю, бабушка Зоя Вениаминовна говорила, Николай Евграфович, какой Господь милость в тебя, если бы эти люди остались рядом с тобой, и ты был с ними так же близок, как были во время гражданской войны, ты бы не остался жив. И, конечно, она была права. Когда он уже в 22-м году вышел из партии и... благодаря нескольким таким своим, как мы сказали так, злоключениям или приключениям в тюремных заключениях, он познакомился с лицами, которые были близки к Моросейской общине, к отцу Алексею Мечеву.
1: Потом... А как можно было в 22-м году безболезненно выйти из партии? Или наоборот, в 22-м году еще можно было безболезненно ее покинуть?
2: В то время, как рассказывали мне вот и дедушка, и бабушка, что это можно было абсолютно спокойно сделать. Достаточно было не прийти на регистрацию. Регистрация проходила каждые полгода или каждый год. И приходили в партийную ячейку, которая была где ты поступал, если там тебя не насчитывались, ты не поставил подпись, а просто вычеркивали, без всяких репрессий. Не спрашиваю, нет, нет, человека нет. Так, поэтому он безболезненно вышел из партии и поступил вновь опять в МВТУ имени Баумана, следующий, на тот же курс, с которого ушел, благополучно его окончил, и там уже встретил бабушку Зою Вениаминовну, бездетного, будущую Пестову, опять Пестову, видите, я помню, и которая была активным деятелем христианского студенческого кружка, который образовал в Москве Марцинковский Владимир Филимонович. И вот в этом христианском студенческом кружке совершались чудеса. Люди, приходя совершенно из неверующей среды, атеистической, будучи настроены против религии, против всего, услышав слова Евангелия, идущие от Марцинковского, становились христианами. То, что и было с дедушкой. То, что он пришел туда, это Господь привел его. Через то, что он почувствовал, что он не может быть там, в этой, как он сказал, грязной луже, где грязь, мразь, убийство, ну, это гражданская война. И вот Бог вывел меня оттуда. Он напишет об этом, мы об этом узнали только после его смерти, когда открылась одна страница его дневника.

0: идущего какой-то из пещеры какой-то, выходящий из темноты, ко мне светлый образ Христа идет. Для меня это, я себе говорю, при чем тут я-то? Христос совершенно никакого отношения не имеет. Я как бы противник, не то что, но не верую. Он не веровал, потому что говорит, то, что те основы веры, которые закладывали в то время официальной церковью, отторгали от церкви, они приближали. Все было построено на определенных, так сказать, коммерческих делах или связях, или так далее. Это у меня много рассказывали про это все. Надо же было получить справочку, что ты проговел, и после этого допуск ко всем гражданским там моментам.
1: Ну, конечно, осознанного момента христианства там было
0: не
1: много.
0: Не было, не было. И он говорит, никто меня добру не учил, а все было показуха. Ну, яйца, куличи, красили, все. Поэтому веры у него как таковой не было. И вдруг Христос является ему ночью. Я, говорит, вижу его, он идет ко мне и внимательно смотрит на меня. Вот этот взгляд, говорит, чувствует всю свою жизнь. Рядом идут, как он во сне, это во сне, повторяю, было, идут его сестры и дядюшка. Эрвин Александрович Аллендорф. Он был по прозрению немец. Потом по вероисповеданию протестант. И дядюшка вместе со мной идет ко Христу, а сестры как будто не замечают. Сестра Вера и Зина стоят. Я поклонился ко Христу, они, говорят, стоят молча, не видя его. И Христос проходит мимо них, Господь. Дядюшка тоже идет за ним, палочек ковыляет и кланяется тоже ему. Очень был благочестивый человек, честнейший, который может. Вот он, говорит, заложил основу такой христианской нравственности мне в душу. И все. На этом сон заканчивается. Я проснулся, не понимаю, что со мной, почему со мной. После этого события все, что было, как говорят, наработано в период гражданской войны, все эти вот заслуги, все, личная жизнь, полетело все абсолютно. Он разводится с женой, потом там другие дела были, все. Он об этом не хочет даже говорить. Но видя вот этот крах той карьеры, может быть, которую он думал сделать военной или какой-то еще политической, он оставляет этот, значит, путь, уходит из партии и возвращается на путь студента университета. До университета, а училище высшее императорское.
1: Это фактически университет.
0: Почти университет, да. И там уже он встречает бабушку. До этого, до еще университета, он побывал в тюрьме, потому что он возвращается после демобилизации, когда ушел из армии. Знаете, куда он... А, это еще было, значит, когда он в партии вступил, до партии. Он ушел из армии и попал в тот период времени, было покушение на Ленина. И тогда, будучи белым офицером, он был арестован в Нижнем Новгороде и провел в тюрьме несколько, по-моему, пару недель. Вместе с ним арестовали его отца первой жены, его, значит, и рано утром какого-то, помню, через две недели их вывели всех на плац, рассчитаясь на 10-го, каждого 10-го расстреляли. Это отвечаем красным террором на белый террор, сказано было. И дедушка сбил 9-м, а 10-м стоял его родственник.
1: Его расстреляли.
0: Его расстреляли, да.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Я напомню, что в гостях у нас сегодня протоиерей Николай Соколов, и мы говорим о жизни Николая Евграфовича Пестова, а, конечно, и об общине, которая сложилась вокруг Николая Евграфовича, его семьи, у них дома. Итак, гражданская война заканчивается, заканчивается служба в армии Николая Евграфовича, он возвращается в МВТУ, а кружок, и вот здесь происходит этот перелом его,
0: да,
1: жизни,
0: да,
1: а кружок,
0: да,
1: христианский, в который он начинает ходить, после смерти Ленина оказывается разогнанным.
0: Да, к сожалению, вот все эти события, которые связаны с кружком, они привели к тому, что почти все члены христианского студенческого кружка были арестованы.
1: А Марцинковского его выслали просто.
0: Да, он был выслан. Он
1: длинную жизнь прожил, в 70-е.

0: года только.
1: Это
0: умер.
1: Отдельный раз.
0: Да.
1: Могу забать вперед через 50 лет, скажем так. Вот представьте себе, я сижу у дедушки в кабинете, где мы с ним живем. На столе стоит большой фестиваль такой, известный прием такой. Берет западные все танцы.
0: Сквозь глушилки проходило.
1: Проходило. Да. Ну, с трудом проходило. И вот... «Наудетур Иисус Христос». Это, значит, говорит «Слава Иисусу Христу». Какая-то католическая помню, я вот слова сейчас помню эти. И там, значит, выступают наши кто-то иммигранты. И вдруг из Монако была передача. Монте-Карло, Монако, во была так. И вдруг бабушка кричит: «Это же голос Марцинковского! Это же Владимир Филимонович говорит!»
0: Прошло 50 лет.
1: 50 лет. И вдруг она плачет. И она плачет, и дед плачет. Чего плакать-то? Услышали голос чей-то. Ты знаешь, кто это? Кто это?
0: А у них никаких сведений о нем не было, жив?
1: Нет, знаю, что он уехал. Да. Он сначала был в Чехословакии, потом уехал, по-моему, был в Италии. А потом последние годы жизни, я уже сказал, он провел на Святой горе Фавор, где я похоронен. Вот так у него. У него сложнейшая была жизнь, непростая.
0: Да, очень непростая. Да.
1: «Записку верующего» есть такая книга, там все пописано. И бабушка говорит: «Ой, как я хочу закричать сегодня слова Тараса Бульбы. Слышу, сынок, слышу». Помните?
0: Да, конечно.
1: Момент.
0: Да,
1: да. Но как закричишь, когда при твой радиоприемник, тут все. И вдруг они услышали его голос. Тот, который привел их ко Христу в 20-х годах, когда они впервые встретились и пошли за Христом. Дедушка попал потом в тюрьму тоже. И в тюрьме как раз он познакомился с членами российской общины, которые в то время, значит, были там, вместе с ним в одной камере сидели. И таким образом, выйдя из тюрьмы, благодаря кому? Это, может быть, не знаю, он пишет, никто, я знаю. За них полохоболтала Надежда Константиновна Крупская. Она подошла, значит, к Молочарскому, потом к Троцкому. Кто там возглавлял, не помню кто. Сказала: «Что вы... Вам делать нечего, что вы с детьми связались-то? Отпустите их, студенты там все, ну, веруют, не веруют, делают, это же не свобода». В общем, тогда и благодаря ее ходатайству, вот именно сказали, вас Крупская, говорит, договорила, вы выпустили из тюрьмы вас. И дедушка вышел из тюрьмы и таким образом стал активным деятелем российской общины, которую тогда возглавлял уже отец Сергей Мечев, сын отца Алексея, теперь и поставлено при флике святых. И таким образом он стал его духовным отцом. В то время очень трудно было выбрать, он рассказывал, потому что слишком много было интересного, сложного, но и в то время увлекательного в церкви. Обновленцы и осифляне, те, другие.
0: Непоминающие.
1: Спустя некоторое время. Тихо, да. В общем, много было всего, и надо было куда пойти. И там литургия. И там служится литургия. Напоминает мне период 90-х годов нашего уже века, 20-го века. Так вот, дедушка, когда пришел туда, он стал там как примерно старостой. Потому что, во-первых, студент, грамотный, все, и ВТУ заканчивал. И он активно стал вот общаться с теми людьми, которые приходили туда. Вести, как сейчас скажем так, агитацию среди молодежи открыто невозможно было. Но, тем не менее, собирались на квартире уже, собирались, где могли, в других местах, и пока еще не выслали Владимира Филимоновича за границу. А когда уже выслали его за границу, вот там уже было опасно, потому что это уже 20-е годы заканчивались, и начались вот эти жестокие репрессии. Но тут уже началась у него семейная жизнь. Он женился на Зое Пестовой, Зое Вениаминовне, бездетного тогда фамилия. Она тоже была родом с Волги, с Углича, угличанка. И они поселились в Москве в зоологическом переулке, рядом с зоопарком.
0: На Пресне.
1: На Пресне, да. И там у них родились дети, значит, Николай, Сергей и Наталья, моя мама.
0: Ваша мама.
1: Мама, да. Ну, а дальше уже со временем они переехали. Храм Моросейки еще действовал до конца 30-х годов, до начала 30-х годов. Потом был закрыт Николов Клёник, имею в виду.
0: Да.
1: Вот. А отец Сергий был репрессирован. Но, тем не менее, вот и мама, и дедушка были его, не знаю про бабушку, нет, она, по-моему, не была духовной дочерью его. Она себе в других мехах стала. Никогда никто дедушку не навязывал. Ходи там, где считаешь нужным. Не нужно, чтобы муж с женой, только к одному. Хорошо, если есть, но это не всегда правильно. Так что она ходила к своим духовным отцам, которые тоже очень чтила. У нее были скорее не отцы, а матери духовные. Матушка Серафима Дементьева, еще раз других, которые Крылова, известная такая была, Наталья Крылова, тоже Серафима, которая воспитала в свое время митрополита Никодима Ротова. Он тоже был оттуда родом. И
0: бабушка... Ну, это все Ярославщина. Ярославщина. Это вот та линия ваша.
1: Та линия, да, по бабушкиной. Поэтому она духовников оттуда искала себе и ходила вот туда. А дедуля, значит, был вот постоянным прихожанином до закрытия храма на Моросейке. А затем, после закрытия храма, он избрал себе и уже до конца жизни был верен этому храму пророка Ильи Обыденного, вот, который сегодня открыт.
0: Ну, да,
1: наш известнейший пророк, да, на Кропоткинской, которая...
0: Как она, Илья Обыденный, в Обыденском переулке.
1: В Обыденском переулке, да. Так я уже там и Моросейка была, и перепутал там. Ну, вот на Кропоткинской, говорю, так обычно. И вот там вот всех... Там был и отец такой Александр Толкский, который меня крестил в свое время. Потом появились такие отец Николай. Вот таким образом. И община, которая там образовалась, она дала такие как бы раски по всему, почти по всей России. Вот я вспоминаю себя и говорю, что этот мечовец, это тоже мечовцы. Вы все, наверное, знаете, может, дорогие слушатели, радиослушатели, что дедушка занимался последние годы жизни, и даже не последние, последние 25 лет жизни, распространением сам издатовской литературы, которую он написал часть своих трудов, которые говорил «Путь совершенной радости». «Да радость моя вас прибудет, и радость ваша будет совершенна». Такой был девиз всего. Сегодня она по-другому называется. И вот эти свои труды он печатал наряду с другими святыми отцами, которых тогда нельзя было достать. У него была громадная библиотека. Когда он читал, я не знаю, но все это было перечитано и подчеркнуто. И вот самое важное он выбирал и вставлял свой... Он называл «диссертация».
0: Но он же не оставлял и научной деятельности,
1: да,
0: обычной светской научной.
1: Абсолютно научной. Он полностью посвятил себя и духовному моменту, и научной деятельности. Вот если мы говорим про духовную, то это вот диссертация, которая «Современный путь христианина» называется сегодня такой. Но и писал его ГБР. Переводится, знаете, как будет «грешный Божий раб». Вот никто не... Так вот написал себе. И... Вся его жизнь была с тем, чтобы распространить духовную литературу по России. Он говорит, что люди не могут прочитать всего Авва Дорофея, всех томов, скажем, того же самого Брянчанинова. Но самое важное, он делал выписки.
0: А как это распространялось? Эрика берет 4 копии?
1: Иногда 5 брала, при хороших.
0: Ну, при хорошем раскладе.
1: В раскладе, да. 4 копии, как Брайно делалось. Дедушка по бумагу, копирки. И утром рано мы уезжали вместе с ним на литургии. Это был как раз период прекрасный, я помню, это 50-е годы, конец, начало 60-х годов. Самое активное было у него. На нем работала на церковь фактически 15 машинисток. Все, что он зарабатывал свои деньги, как профессор, как доктор наук, как заведующий кафедрой в Менделеевском институте, в НИУИФ и так далее, он все отдавал вот на эти все, на все. И, значит, мы утром брали бумагу, копирки, ехали к нашим машинисткам. Это были старушки или женщины среднего возраста, многие были тайные монахини, опять-таки моросейские. Вот это моросейские, вот так все. И они ему печатали все. на другую неделю или через неделю это забиралось, и новые партии бумаги давалось им. А затем это приходилось, он иногда сам перепечатывал, переплетал, это трудно очень было работа, но он занимался, у него был такая была верстак такой.
0: Как же он называет, у него название есть какое-то, забыл.
1: Есть, есть, да.
0: Да, да. Ну, я понимаю, представляю.
1: Ну, это да. Труднее, надо было как драколом делать, да, бумаги. Мы им помогали иногда, там портили, но что-то могли, что делали. И потом, после этого нужно было развозить, это было по инстанциям, которые были одному ему известны. Кто? Мы только знали, где нас встретят, кому передать. Потому что это, все-таки не забывайте, были времена непростые. Начало хрущевских гонений, и много нельзя было так открыто делать. Единственное, что, как и он говорит, спасала его бабушка, тебя, Николай Иванович, могут посадить. А за что? Политики никакой абсолютно. Чисто духовная литература. И вот представьте, знаешь, вечером, утром опять пришли после литургии. Литургии, он только ранее ходил, а позднее никогда не ходил. И в 9 утра заканчивался, обходил тех или иных женщин, брал у них работы, дом приносил. А через, когда было готово, посылал это в несколько регионов России, Советского Союза. Я сам лично возил некоторые грузы в Эстонию, Пюхтинский монастырь. Это, конечно, удивительное, красивое, дивное, духовное место, освященное Богородицей и молитвами отца Иоанна Кронштадтского.
0: Я один раз там был.
1: Да, ну вот там, конечно, удивительное место. Сейчас очень сложно попасть туда, но, я думаю, милость Божия, может еще приехать. И туда я возил, туда эти, вот, его диссертацию, все книги, которые не только там. Там было и Сундарсинг, и воспоминания каких-то других, то, что можно было сделать, отпечатать, и не было политически, так сказать, отвергнуто, вот так вот скажем. Не было придраться к чему. Там я оставлял, садился вечером на поезд, утром был уже на Ихве, потом приезжал уже в монастырь, там меня встречала или матушка Варвара, или матушка Силуана, кто там что. И уже вечером я выходил на таллинский поезд, садился, и в Москву возвращался.
0: Я напомню, что в гостях у нас сегодня протоиерей Николай Соколов, настоятель храма святителя Николая в Толмачах при Третьяковской галерее, заведующий кафедрой душепопечения миссионерства Сретенской духовной академии. Мы говорим о жизни деда отца Николая, Николая Евграфовича Пестова, и продолжим буквально через минуту.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Младшим школьникам,
4: мальчикам и девочкам, а также их родителям,
5: дядям и тетям,
6: бабушкам и дедушкам,
7: всем-всем-всем!
3: Мы предлагаем вместе с нами,
8: мудрым доктором Михаилом Гавриловичем,
9: его верным псом Алтаем
3: и нашими друзьями Верой и Фомой
10: отправиться в удивительное приключение в страну знаний!
3: А для этого заходите на наш сайт.
11: Набрав в любой поисковой системе слова «В школу с Верой и Фомой».
12: И слушайте увлекательные аудиоуроки по школьной программе.
13: Давайте учиться вместе!
14: Возрастное ограничение 6+.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
0: Друзья, возвращаемся в студию Светлого радио. Напомню, что в гостях у нас сегодня протоиерей Николай Соколов, настоятель храма святителя Николая в Толмачах при Третьяковской галерее. И мы говорим о жизни Николая Евграфовича Пестова, деда отца Николая, о его жизни, о том, как вокруг него сформировалась, можно сказать, целая община. Вы говорите, что на литургии он ходил всегда на ранние. А куда ходил?
1: Обычный храм свой, пророка Ильи Обыденного.
0: А, ну вот так же в Обыденном.
1: Да, он всегда. Рядом был храм Елоховский. Но он несколько раз посещал и сказал, что там довольно сумбурно, потому что большой хор он не любил. Он любил такое, как сказать, клеросное пение.
0: Ну, а ранние литургии, они всегда обиходные.
1: Обиходные, все. Поэтому
0: левый хор.
1: Ну, мне тяжело стоять. Все-таки он приходил, и если мы приходили к 7 утра, исповедовались, причащались.
0: А вы вы с ним ходили?
1: Обычно с ним всегда ходили. Я и Сима, брат, вот будущий Владыка Сергий, мы обычно ходили вдвоем.
0: А папа ваш уже был священник?
1: Папа священник. Он служил в храме Адрианы Натальи, бабушкине. Бабушкине там, да. Ну, мы туда приходили, ну, редко. К каким-то большим праздникам, когда там служил или митрополит Пимен тогда, или будущий патриарх, либо кто-то еще, либо какие-то были события, связанные с какими-то датами именин и так далее. А дедушка ходил в свой храм. Это был его любимый храм. Больше он говорит, ничего не
0: ну
1: надо.
0: Да, вы говорили, что он так всегда
1: и вот поэтому, занимаясь распространением духовной литературы, посещая храм, он, значит, часть шла в Эстонию, на запад, часть шла в Иркутск через определенную там женщину, это людей, которые... Часть шла через Грозный, часть через Архангельск. Видите, во все...
0: Ну, да, география очень широкая. Вот причем все. Грозный, например. Да. Но это мы сейчас знаем Грозный как такой исключительно исламский город. Да, нет, тогда это все-таки другое время было.
1: Совсем другое время, да. И одновременно с этим, как вот мы уже заметили, он не оставлял своей научной деятельности. Вот в его воспоминаниях он говорит, что в тот период времени, начиналось с 40-х годов, он работал над, как называется, методикой научной исследовательской работы по химии, над получением магниево-содержащих удобрений и определение физико-химических свойств удобрений. Всего 160 научных работ написал.
0: А это же для страны, которая аграрная составляющая была очень важна.
1: Очень, да, да.
0: Естественно, его труды были максимально востребованы.
1: Не забывайте, что он с 30-е годы, с осени 33-го года по 37-й год работал в военно-химической академии. Поэтому его труды имеются оборонные тоже.
0: Но годы большого террора его не коснулись. Но его исключили. Из
1: его института. Просто за то, что он не проголосовал за одного профессора, которого обвинили, ну, невинно совершенно, его исключили. Он говорит, что он работал в различных, значит, научно-исследовательском институте физики Менделеевском и так далее. Все. Он говорит, что моя работа в Менделеевском институте закончилась конфликтом с общественностью. Шел 37-й год, вот мы говорим про него сегодня. Почти ежедневно на страницах журналов газет помещались сообщения о процессах над врагами народа, видами государственными и партийными деятелями, представителями советской науки и интеллигенции. В Москве, он говорит, мучительно воспринимали арест того или иного человека, в невиновности которого были убеждены, писал в твоих мемуарах Илья Эренбург. Дедушка не присутствовал ни на одном собрании, где люди выступали против, и старался избегать их. И когда в то время в Менделеевском институте профессор Юшкевича, которого при ГПУ арестовало, и сказали, что надо заклеймить его, значит, работу против советской власти, дедушка не проголосовал. Просто вышел и не стал голосовать за это. Он говорит, как вы можете осуждать человека, но арестовал ГПУ, но еще же не было ни суда, ни следствия, ни представленных обвинений. Тогда одна девушка встала и сказала, профессор, неужели вы не понимаете, что ГПУ никогда не ошибается? Поэтому мне пришлось, говорит, выйти, оставить. Через несколько дней, придя на работу, он увидел, что люди стараются меня не замечать. Проходят как бы и не здороваются все. Виноват, улыбаюсь, прячут глаза, стараются не разговаривать. Было обидно. А потом получил приказ по Менделеевскому институту, что профессор кафедры основной химии Престов, как не получивший учебно-преподавательской нагрузки, освобождается на 38-й год по Махти, с исключением из штата с 1 июля. Основание распоряжения товарища такого-то. Вот и все. Но началась через год война. И все пошло опять круги своя. Дедушку пригласили. И если мы скажем, что 40-е годы, орден Красного Знамени, орден Ленина, государственные награды. Ну,
0: я так понимаю, достаточно спокойно уже, будучи религиозным человеком.
1: Абсолютно. Это уже было конец военных лет. Уже храмы фактически не закрывались, а открывались до хрущевского периода времени, когда опять стали закрываться, но уже за религиозные убеждения никого не арестовывали и не преследовали. Нет, были исключения, как Оксаны Крестьянкина и других там, но это уж как надо было пострадать и тогда, в то время.
0: Но при этом, может быть, не преследовали так сильно, но все равно быть церковным... человеку, занимавшему достаточно высокий пост в научном институте, было, ну, и даже, может быть, не столь опасно, сколько, нехорошо, вот не должно быть так с точки зрения властей. Пускай даже на дворе уже и вторая половина 40-х.
1: Ну, вот то, что ему и сказали, когда в 60, по-моему, ему было 70 лет почти, его пригласила к себе директор института, где он там преподавал, Орджоникидзе теперь, и сказал, что Николай Графович, вот почему вы не провели атеистическую работу, которую надо провести по всем на кафедрам, которые вы возглавляете и так далее. Вот я не собираюсь проводить ее. Ну, вы что, не посещали атеистические курсы? Тогда были такие. Он говорит, все, вот у меня даже есть как зачетка. Надо было пройти марксистско-ленинскую литературу, все с поэтеизмом связано, и дедуля все проштудировал. Он говорит, нужно знать врага в лицо и все, да что чего. И прекрасно сдал все экзамены. Ну, напоминает, знаете, мне вот мою даже историю, когда я могу про себя чуть рассказать, два слова.
0: Да, конечно, конечно.
1: Вот я учусь в консерватории. Нам нужно было всем сдавать научный атеизм. Такой был предмет. Хочешь, не хочешь, хочешь, учишься, значит, надо сдавать нужно. Как я, человек верующий, христианин, сын священника, об этом знали, при том буду сдавать научный атеизм. Все, понимаешь, улыбались, но читали даже, тот не читал, он даже не читал, а так понимал. Ну, читали, в общем, истории какие-то, типа, дурацкие сказки о папе работнике Балдея, но посмеяться и сказать, ну, ничего серьезного не было. Но нужно было сдать этот предмет. И так как не было определенного учебника даже по атеизму, каждый должен был написать работу про что-то. Мне говорит, Соколов, надо отдавать им работу. Я говорю, хорошо, я напишу работу по научному атеизму. Давайте тему какую. Я говорю, давайте «История старообрядчества в России». О, говорит, хорошая тема. Я взял историческую книгу, известную всем вам, другие книги, и написал всю историю раскола с Никоном, старообрядчества. Немного, но 3-5 страниц получилось, такое эссе небольшое. Я получил отлично.
0: Научный атеизм отлично.
1: Отлично. Это вот так у нас. И у дедушка тоже так. Он говорит, не стал вести ничего. Он говорит, сдал свои экзамены. Но говорит, вы должны у нас провести с вами лекции. Я лекции читать не буду. Тогда, знаете, скажу вам, вас студенты видели в церкви. Он говорит, о, а я и не скрываю, что я в церковь хожу, и то у меня...
0: Интересно, ведь вас студенты видели в церкви, а студенты что делали в церкви? Сразу
1: это вопрос другой. Не знаю, он не задал этот вопрос. Ну, можно сказать, что некоторые студенты работали там в определенном плане.
0: Ну, а некоторые посещали храм тоже.
1: Посещали.
0: Но при этом, видимо, могли сообщить.
1: Вы знаете, вот этот вопрос я деду не задавал. Поэтому он сказал, вот, я готов, пожалуйста, нет, подождите, да, вы понимаете, вот еще год, сейчас у нас январь месяц, до конца доведите свой курс, экзамены примите, а там будет, так и сделали. Но когда он ушел на каникулы и пришел в августе, написано, Николай Аграфович уволен и на пенсию, все, точка.
0: А ему 70.
1: 70 лет ему, да. Ну, говорит, я в этот день благодарю Бога и молюсь за этого директора, который меня уволил, потому что мне были подарены еще 20 лет жизни, которые я употребил на окончательное формирование моих богословских работ, распространение их, и таким образом, иначе бы я не смог это совмещать, потому что наука идет вперед, а мне же стало трудно все это осваивать. Вот он честно говорил. Вот такой был путь непростой. И вот эта мычевская закалка, которая говорит, слава Богу за все. И где бы ни находился, он понимал, что с ним молитвы его духовного отца, старца. У него в кабинете висела иконочка написана Марией Николаевной Соколовой. Такой он была известная, такая все. Она была духовной тоже, отца Сергия Мечева. И спаситель благословляющий, он всегда эту иконочку.
0: А она не родственница ваша?
1: Нет, просто...
0: Я почему-то всегда думал, что родственница.
1: Нет, нет, нет, просто одна фамилица.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
0: Я напомню, друзья, что в гостях у нас сегодня протоиерей Николай Соколов, настоятель храма святителя Николая в Толмачах при Третьяковской галерее, заведующий кафедрой душепопечения и миссионерства Сретенской духовной академии. Мы вспоминаем Николая Евграфовича Пестова, деда отца Николая. И вот я слышал, что и собирались, и литургии служили у вас дома.
1: Да, это в тот период, когда храмы закрывались один за другим.
0: Уже в хрущевские?
1: Нет, нет, нет. Нет, нет,
0: а,
1: нет,
0: еще,
1: нет.
0: Еще...
1: Это было 30-е годы. В хрущевские годы там можно просто было ходить, не ходить, и уже... Если, нет. Скажем, вот вы помните, когда я пришел на Пустыгу, это было, значит, было 91-92 год.
0: Ну, я-то не помню, я все равно.
1: Ну, я просто
0: там,
1: говорю,
0: конечно,
1: что когда в Москве было где-то 50 с чем-то храмов. 50. Теперь у нас... 1000 с чем-то там, все, 1500, по-моему. Вот разница большая. Потом было куда ходить, и смотрели, так все. Но он был...
0: Да, я поэтому удивился, что вроде бы храм Ильи Обыденного, а зачем же тогда служить дома?
1: Там...
0: Ну, а в 30-е годы, да.
1: 30-е годы было, это трудно было. Потом видели не всегда, вот опять-таки, вас видели в храме.
0: Ну,
1: вот,
0: да.
1: Чтобы не подставлять никого, ничего. А многие священники не могли даже в храм прийти, потому что их просто арестовали. Их ждали где-нибудь. Поэтому дома собирались очень рано утром, очень мало людей было, кто могли, прихожан этого домашнего храма. И один из, тот же самый, одно время-то, мароссийских, я помню, Тесаки, кто-то, я фамилии их не знаю, но отец Архимандрит был, еще священник.
0: Борис Холчев был там.
1: Да, да, да, да. И они приходили в 6 часов утра, или ночевали, и... Мама рассказывала, как комарики пищали, еле-еле, чтобы никто не слышал. И потом, как вот Остап Бендер, по одному расходились, чтобы никто ничего не знал, и где-то в 9 утра уже все прекращались это. Но литургия служилась регулярно, по крайней мере, раз в месяц.
0: Она... А это же не квартира, это комната, значит, были соседи по коммуналке.
1: Это чудо, что была отдельная квартира.
0: А, была отдельная квартира.
1: У нас в этом и вся и суть, что Пестовы имели отдельную квартиру. И придя туда, вам же тынь. Цинь, три звоночка, значит, свой пришел.
0: Угу.
1: Открывали и смотрели, кто, зачем, как и что.
0: И... А вы помните уже вот на вашей памяти в 50-е, 60-е, да. 70-е, Николай Евграфович поддерживал отношения с мароссийцами?
1: Ну, почти все, кто к нам приходили в гости, кто остался жив после репрессии, после возвращения из Воркуты, из Магадана, они всегда приходили на праздники под Пасху, Рождества, в те дни, когда у нас по старому расписанию, по бабушкам такому, так было заведено, мы принимаем по четвергам. Вот, знаете, такого было. Принимаем. То есть в этот день вы могли прийти без звонка, не предупреждая. То знаете, что у вас всегда будет чашка чая, пирожок или там пирожное, просто бутерброд или просто каша, не важно что. В другие дни мы сегодня не принимаем. Вот, ну, так вот было заведено. Но люди уже знали. Поэтому вот там мароссийцы, которые были, это люди, пережившие страшную эпоху, вернувшиеся чудом из заключения, оставшиеся многие без зубов, без всего, по 18 лет проведя на каторге, радостными, любимыми лицами, говорит, слава Богу за все, слава Богу за то, что Господь нам дал такую возможность почувствовать любовь Божию и веру. Решетка ржавая, спасибо. Спасибо, лезвие штыка. Такую мудрость дать могли бы не только долгие века, говорит один поэт, отец Солодовников. Дедушка большой друг приходил. И вот помню, сам приходил, садился за рояль, играл и пел свои песни и стихи. Я иногда ему подпевал или играл на скрипочке, что просили. А рядом сидели, плакали княгиня Оболенская, княгиня Шаховская, Шереметьевы. Это все, кто остались там. Кто... И вот они приходили, и другие люди. Профессор Чуданцев такой был, математик известный, все. И вот что характерно, я хочу до сегодняшнего слушателя сказать, ни одного слова осуждения советской власти не было. Ни одного. Но, говорит, спасибо, что Господь нам дал это пережить и остались живы. Вот как культура духовной жизни и в то же время сдержанность, а за этим, когда знаешь, что люди пережили, тут же ничего говорить не надо. Вот такие вот люди приходили, поэтому связь с российской общиной и с другими общинами, которые были, вот Ферсановки, напоминаю, где-то еще, они постоянно были, люди приходили. Просто если бы я знал, что сегодня буду говорить с уважаемыми слушателями, я бы, может, запомнил фамилии, имена, но когда я был ребенком, мне это было, между говоря, без разницы.
0: Ну, тут, конечно, и наверняка это было просто таким важным опытом.
1: Да.
0: А после ухода вашего деда вы сохранили связь с людьми, которые вот в этой общине были?
1: С некоторыми, да. Ну, во-первых, те, кто уже теперь их тоже дети, внуки, которые... волей-неволей связан с общиной. Пожалуйста, возьмите Александр Михайлович Шкурат, наш профессор.
0: Ну, да, конечно.
1: Это же тоже оттуда все. Комаров, митрополит Петерим покойный. Все тоже были связаны. Потом с общиной был связан патриарх Пимен, которого я 15 лет почти был, 19 лет был референтом. И тоже к нему приходили все. Это тоже российские были.
0: А святейший патриарх, еще не будучи патриархом, будучи митрополитом Крутицким, да. Он к вам приходил? Бывал в гостях у вашего деда?
1: Нет.
0: Нет?
1: Нет, нет, нет. Он был в гостях, в Гребнево, где наша родина, это где папа родился. Где...
0: Да, вот я хотел спросить, связь с Гребнево, какая была связь с Гребнево?
1: Ну, сейчас дедушка похоронен. Он там его могилка, бабушка, рядом с Гребневским храмом. Это было место их отдыха. Они, как правило, никаких за границы нельзя было выехать, не выезжали. И на юг тоже не хотели ехать никуда. Вот под липами этого прекрасного парка Голицынского они там отдыхали. У дедушки был там гамак, и он там собирал нас, детей. Была одна из самых дивных моментов жизни, когда мы с радостью бежали, чтобы услышать Слово Божие, получить за это конфетку. У него была волшебная коробочка Монпасье, которая жал, и таскивая он, говорит, так, что блаженнее нищие, что кто? Блаженнее кто? Плачущие? Так, когда мы точно угадывали, коробочка открывалась, и Монпасье попал на в рот. Но это был, знаете, вот педагогический прием, который нас сближал и дал возможность быть. И вот в Гребнево это его как раз жизнь закончилась там.
0: А там было что-то вроде дачи или это при храме?
1: Нет, там два храма, до сих пор они действующие, все, и древнелетние. А дедушки, они снимали дачу с нам. У нас был, наш-то дом был, но там было народу столько, что пятеро детей.
0: А тоже в Гребнево.
1: Да, в Гребневе. Папа, мама, им место просто не... Иногда, когда нас не было там, они еще жили. А потом просто снимали рядышком у знакомых дачку там, или как они называли, мансарду такую, чтобы там время. Но своей дачи не было. Дом был наш Гребенский, который в этом году почти 250 лет будет, 300. Вот так что вот и там уже как раз свою жизнь дедушка и закончил в Москве, а там похоронен там в деревне Гребнево, там над его могилой небольшая такая часовня сооружена почти одним благодетелем, и люди приходят, молятся. Хочу сегодня, если у нас время еще...
0: Да, у нас буквально несколько минут.
1: Несколько минут
0: остается.
1: Я повторяю, мы в конце его жизни, мы обрели дневники. Он уже почти не говорил, последние годы лежал, последние полгода очень трудно было, но молился, благословлял, радовался за нас. Очень был рад, что один из внуков уже стал монахом от владыка Сергия и получил сан уже иродиакона. Вот, я еще был тогда гражданский. И вот потом последняя страница его дневника. Хочу процитировать девизы, которые так звучат. «Богу трепет ожидание смерти, страшного суда, непрестанная молитва. К любви, к людям, любовь, приветливость, ласковость, неосуждение и быть всем слугой. В молитве тщательность, поступкам волю Божию, словам большую осторожность, мыслям беседу с Господом память о смерти, телу суровость». Он очень себя всегда соблюдал. Одно время вообще он такие обливания делал, все, спортивно с ним занимался. Если он заплыв, сделал, ему было 72 года, он поплыл с нами по реке, как в то время на Волгу переплывал. «Пища – умеренность, внешности – бодрость, жизни – деятельность, услужить душе, память и плач о грехах, времени – бережливость, труду, тщательность и усердие, деньгам – материальным благам щедрость, просьбам внимание, выполнение, к окружающим терпение, к болезням терпение, благодарением. У христианина нет слова несчастья, но есть воля Божия». Вот последние его строчки.
0: Замечательные слова к завершению нашей программы. Спасибо вам большое за этот разговор, за этот рассказ в первую очередь, скорее. Этот рассказ отца Николая, протоиерея Николая Соколова, настоятеля храма святителя Николая в Толмачах при Третьяковской галерее, про своего деда Николая Евграфовича Пестова, человека удивительной судьбы. Ну вот, наши слушатели, благодаря вам, вашему рассказу, я думаю, теперь...
1: Сердечно благодарю всех слушателей. Благослови нас всех Господь.
0: Я напомню также, что на этой неделе мы говорим про общины, которые возникли в советские годы. Некоторые ведут еще и свою историю с дореволюционных времен, некоторые возникли в советские годы, но которые существовали в... послевоенной Москве. Вот такая община вокруг семьи Николая Евграфовича Пестова, его супруги. Спасибо отцу Николаю за этот рассказ. Прощаемся с вами. До новых встреч. Всего доброго вам. До свидания.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».

0: Доброе деяние никогда не пропадает. Тот, кто сеет учтивость, пожинает дружбу. Тот, кто насаждает доброту, собирает урожай любви. Святитель Василий Великий.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио «Вера». Вместе творим добро.
3: Давайте вместе отправимся в необычное путешествие. А маршрут пусть подскажет один из новых выпусков программы «Пространствие» на радио «Вера». Пространствие – это возможность очутиться там, где молились великие русские подвижники, где древние стены помнят важные вехи истории, где тихо и благодатно. Про святые места, про иконы и храмы, про путешествия со смыслом слушайте ежедневно в программе «Пространствие» на волнах «Радио Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Молитвы очищаю зрение веры моей, чтобы не потерять во мгле тебя, звезда моя светлейшая. Для чего Богу молитва твоя? Спрашивают меня рабы земли. Истину глаголите, сыновья земные. Для чего полярной звезде бинокль мореплавателя, если видит она без бинокля? И не спрашивайте меня, если уж знаете, зачем мореплавателю бинокль. Молитва мне нужна, чтобы мне не потерять из вида звезду спасительную, а не за тем, чтобы ей не потерять меня. Что сталось бы с внутренним зрением моим, если бы не упражнялся я в молитве? Не упражняются ли упорно воины земные, чтобы видеть острее далекие предметы? Не упражняются ли ткачи шелка, чтобы различать нити тончайшие? Как же не упражнять мне зрение веры моей, чтобы видела острее единственное сокровище мое? Уловленный иллюзиями в сеть, едва нашел я малую лазейку на свободу. Неужели потеряю ее из вида? Запомните, спутники мои, высока цена боговидения. Вы – богатствами жертвующие. Чтобы видеть роскошь экватора и северного сияния, приготовьтесь дать большую плату за созерцание того, по сравнению с которым роскошь экватора – нищета, а сияние севера – свеча сальная. Если же всю свою жизнь за лицезрение его дадите, знайте, дали вы лишь мелкую монету. Но милосерден он и благ, и не требует от вас сверх сего. Вы, тело упражняющее, не забывающее об упражнениях рук, ног, головы и шеи, разве вы мыслящие существа? Вы самураи? Мыслящие ли вы существа, если считаете, что ваша вера в Бога станет и останется зрячей без упражнения? Все небо звездное, видевшее опыт отцов ваших, свидетель мне, что ослепнет вера ваша, если и прозреет вдруг когда-нибудь. И взамен сокровища потерянного останется одно название ложное. На 3 дня завяжите глаза свои и увидите, как режет их свет солнечный. На 3 часа прервите связь с Богом и почувствуете, как больно снова видеть свет Его. Спрашиваете меня, сколько длится молитва моя? Поймете ли, если отвечу, молитва моя дольше дней моих? Ибо своей молитвой я и вашу веру упражнять должен, и открывать глаза ее, и являть ей видение и виденного. Воистину, молитвой своей и свои, и ваши дни наполняю. Непрестанно совершаю каждение вере своей, чтобы не ослепили ее образы земные. Непрестанно призываю все круги ангельские укрепить меня в молитве, вечной своей молитвенностью, чтобы удостоиться узреть ту славу и красоту, которые в полноте открыты зрению их. О, спутники мои, как величественно видение веры! Клянусь вам, если бы это ведали, молитва ваша ни отдыха, ни края бы не знала.

0: Радио «Вера»
1: для всей семьи.
0: Пересказки.
1: Как кроха товарищей спас. По мотивам азербайджанской народной сказки.
2: У одной женщины родился мальчик. Да такой маленький, что все в деревне звали его Крохой. Хоть и мал он был ростом, а во всем отцу и матери старался помочь. Увидел однажды Кроха, что соседские дети собираются в лес за хворостом, и стал просить, чтобы они и его взяли. «Куда тебе?» — засмеялись ребята. «Ты веточку поднять не сможешь». «А мы ему поможем», — говорит старший мальчик. «Пусть с нами идет. Не смотрите, что он маленький, зато умом удаленький». Стали ребята собирать хворост, заодно и для Крохи набрали вязанку, которую тот с места сдвинуть не мог. Взвалил тогда старший мальчик его вязанку себе на плечи, а сверху Кроху посадил, чтобы он не отстал и не потерялся в пути. За работой мальчики не заметили, как наступил вечер, вот и потеряли они дорогу в темноте, не знают, куда идти. Долго дети плутали по лесу, но вдруг заметили вдали огонек. Вышли они к какому-то дому, постучали в окошко и попросились на ночлег. Открыл им дверь страшный великан. Пригласил он мальчика в свой дом, дал поесть и уложил спать. Решил до поры до времени притвориться добрым. Но Кроха заметил, как хозяин смотрит на детей и все время облизывается. Уселся великан в углу и стал ждать, когда все уснут. Сидел, сидел и спрашивает: «Кто спит, а кто не спит?» «Я не сплю», — отвечает Кроха. «Почему же ты не спишь?» «Потому что мать каждый вечер кормила меня перед сном яичницей, а ты не накормил». Пошел великан, принес яиц, стал готовить яичницу, а сам ворчит себе под нос: «Мое-то кушанье будет повкуснее, скорее бы все уснули. От шума и криков у меня аппетит пропадает». Кроха поел и лег, а великан опять уселся и стал ждать. Подождал, подождал и спрашивает: «Кто спит, а кто не спит?» «Я не сплю», — откликнулся Кроха. «Почему же ты не спишь?» «Потому что мать каждую ночь приносила мне в решете воду из речки, а ты не принес». Услышал это великан, взял решето и пошел к реке за водой. А Кроха разбудил мальчиков и говорит: «Этот великан хочет нас съесть, вставайте, убежим!» Вскочили дети, выбрались из дома, вышли тихонько к реке. На берегу великан сидит, решетом воду черпает. Обошли его дети осторожно и переплыли на другой берег. Старший мальчик Кроху себе на спину посадил. А великан, сколько ни опускал решето в реку, никак не мог зачерпнуть им воды. Надоело ему это дело, швырнул он в воду решето, вскочил на ноги и вдруг видит: идут дети по той стороне реки. «Эй, как же вы на другой берег переправились?» — крикнул великан. «Я же плавать не умею». «Очень просто, мы по дну прошли», — ответил за всех Кроха. Бросился великан за мальчиками в погоню, и больше его никто никогда не видел. Ребята и прежде Кроху не обижали, а после этого случая и вовсе зауважали. Хоть и мал он ростом, а смекалка такая большая, что на всех хватило.
0: Пересказки.

0: Богословия Лев Кунцевич был назначен на должность противосектантского миссионера Харьковской епархии. Надо сказать, что сектантство в начале XX века представляло серьезную опасность как для православия, так и для общества в целом. Такие секты, как хлысты, скопцы, молокане, духоборы, субботники, вели агрессивную агитацию, вовлекая в свои ряды и малограмотных крестьян, и представителей интеллигенции. Подписанный Николаем II манифест от 17 октября 1905 года гарантировал основные политические права и свободы, в частности, свободу совести. Возможность беспрепятственно исповедовать любую религию привела в первую очередь к пышному расцвету всевозможных сект. В предложенных обстоятельствах бороться с этим явлением можно было лишь одним способом – просвещением людей, колеблющихся в своих убеждениях или уже попавших под влияние ложных учений. Просвещать были призваны противосектантские миссионеры, одним из которых и стал Лев Захарович Кунцевич. В 1911 году при поддержке Харьковской епархии он начал издавать ежемесячный журнал «Ревнитель», на страницах которого печатались проповеди и статьи, направленные на разъяснение сути и вреда сектантства. В октябре 1917 года жизнь миссионера, как, впрочем, и жизни всех россиян, разделилась на две части – до и после революции. Журнал «Ревнитель» был объявлен монархическим и в связи с этим закрыт. Издатель арестован и отправлен в Петроград в распоряжении оберпрокурора Святейшего Синода. Через некоторое время Льва Захаровича за недостатком улик оправдали. Он был отпущен и вернулся к своей миссионерской деятельности. Однако в его сознании произошел перелом. Столкнувшись с репрессивной машиной, Кунцевич на своем опыте убедился, что теперь главная угроза для православия таилась уже не в сектантах и раскольниках, а в людях, которые свергли царя и пришли к власти. Он объявил себя свободным православным проповедником, отправился в путешествие по южным губерниям и читал, где это предоставлялось возможным, лекции на тему христианства и социализм. На них Лев Кунцевич объяснял слушателям, что православие и социалистическое учение несовместимы, потому что социалисты будут пытаться уничтожать веру и насаждать свои идеалы. В мае 1918 года Лев Захарович прочел в храме села Черный Яр, расположенном в Астраханской губернии, послание патриарха Тихона от 19 января 1918 года, в котором гонители веры и православной церкви предавались анафеме. Среди пришедших нашлись те, кто написали доносы в местную чрезвычайную комиссию, обвиняя миссионера в контрреволюционной деятельности. Лев Захарович был арестован. Через два месяца Черноярская уездная чрезвычайная комиссия вынесла постановление о признании Льва Кунцевича контрреволюционером и приговорила его к расстрелу. Приговор был приведен в исполнение вечером того же дня. Спустя 77 лет Лев Захарович Кунцевич был полностью реабилитирован, а в 1981 году прославлен Русской Православной Зарубежной Церковью в лике новомучеников и исповедников российских.
1: Свидетели веры. Для тех, кто хочет верить.

0: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
1: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Сегодня со священником Михаилом Дочия будем читать и обсуждать фрагменты из слова святителя Филарета Московского в день Успения Пресвятой Богородицы. Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

0: Домашний кинотеатр.
1: Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
2: Я очень волнуюсь. Как бы ни случилось чего с его разумом. Возможно, я грешна, возможно, я маловерна. Но это дитя, он перегибает. Он может по 2-3 дня ни крошки в рот не брать. Бродит по горам и молится в пещерах.
3: Твое дитя благословенно.
1: Необыкновенное дитя появилось на свет в семье греческих крестьян Евлагии и Продромаса из Непидиса. Арсений, так звали мальчика, с детства помышлял о Боге. Глубокую веру привила ему мать. Однако даже самые близкие не сразу смогли осознать тот дар, которым Господь благословил мальчика. Арсений из Непидис известен сегодня христианскому миру как преподобный старец Паисий Святогорец. Он отошел ко Господу в 1994 году и был прославлен церковью в 2015. А в 2022 греческий режиссер Стамос Цамис снял на основе жития преподобного старца историко-биографический сериал. Называется он «Святой Паисий из Фароса на небеса». Фрагмент из него мы услышали в начале нашей программы. В Греции фильм транслировался по телевидению, его посмотрели более 1,5 миллиона телезрителей. В России сериал стал доступен в интернете с 16 марта 2026 года. Картину продублировали на русский язык. 2 сезона и в общей сложности 21 эпизод, каждый из которых длится около часа. Перед нашими глазами проходит практически вся жизнь старца Паисия. От появления на свет и до блаженной кончины. Рождение в каппадокийском селении Фаросы, вынужденное бегство с греческой, но захваченной турками в 1920-х годах территории. Новая жизнь в городке Коница, вблизи границы Греции с Албанией. Армейская служба, монашеский постриг и подвязание на Святой горе Афон. Подвижничество в разных уголках Греции, от Коницы до Салоник и Афин. И, конечно, чудеса, которые совершались по молитвам отца Паисия. Режиссер картины «Святой Паисий из Фароса на небеса» Стамос Цамис говорил в интервью, что хотел рассказать о смирении, жертвенной жизни, любви к Богу и людям старца Паисия. По словам Цамиса, съемки сериала стали для него возможностью прикоснуться к величию святого, который озарил сердца тысяч людей своей любовью. Эту возможность фильм дает и нам, зрителям. С экрана звучат подлинные слова преподобного Паисия Святогорца, утешающие, наставляющие, добрые. Как, например, в его разговоре с родным братом Харалампасом.
3: Благослови.
4: Господь благословит.
3: Почувствовал что-то, когда увидел, как ты работаешь и творишь молитву.
4: Почему бы и тебе не творить?
3: Творю, но это другое. Ты монах.
4: И что? Я как-то иначе произношу? Все можем подвязаться с молитвой.
3: Да. Мама с детства нас учила. Но знаешь, трудности в жизни, дела...
4: Почему? Кто мешает тебе трудиться и творить молитву? Копаешь и молишься. Поливаешь и творишь молитву. Везде есть место молитве, Харалампас.
1: Образ старца Паисия в сериале воплотил Прокопис Агафоклеус. Преподобный Паисий Святогорец, по словам актера, научил его понимать, что такое простота, что такое жертвенная любовь. Казалось почти невероятным, что в этом мире могло быть место для такой огромной любви, какую святой Паисий испытывал ко всем людям, говорит Прокопис Агафоклеус в интервью. Примечательно и, на мой взгляд, важно, что создатели картины опирались и на личные воспоминания тех, кто близко знал святого Паисия, его ныне живущих духовных чад, односельчан. Потрясающие красоты пейзажи, увлекательное действие и огромная любовь и почтение к преподобному. Сериал «Святой Паисий» из «Фароса на небеса» смотрится на одном дыхании. И преподобный Паисий, святой, который совсем недавно жил рядом с нами, становится еще ближе. С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
0: Домашний кинотеатр.

0: Вера. Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Церковный человек знает, что в Псалтире 150 псалмов. Откуда же появился еще один, 151-й? Именно этот псалом читается сегодня в храме за богослужением, и у него действительно очень интересная судьба.
2: «Малбех в братии моей, и юньший в дому отца моего».
3: «Я был меньший между братьями моими, и юнейший в доме отца моего. Пас овец отца моего. Руки мои сделали орган, персты мои настраивали псалтирь. И кто возвестил бы Господу моему? Сам Господь, сам услышал меня. Он послал вестника своего и взял меня от овец отца моего и помазал меня елеем помазания своего. Братья мои прекрасны и велики, но Господь не благоволил избрать из них. Я вышел навстречу иноплеменнику, и он проклял меня идолами своими. Но я, исторгнув у него меч, обезглавил его и избавил сынов Израилевых от поношения».
2: «И отъях поношение от сынов Израилевых».
1: В греческой септуагинте псалом имеет надписание. Сей псалом писан особо, вне числа 150 псалмов Давида, когда он единоборствовал с Голиафом. До открытия рукописи Мертвого моря псалом был известен прежде всего в греческой, сирийской и производных от них христианских версиях. Сам сохранившийся свиток переписан приблизительно в 30-50-х годах по Рождестве Христовом, а вот обнаружен он был только в 1956 году и развернут, открыт в 1961. Кумранская находка подтверждает существование древней еврейской традиции, родственной греческому псалму 151. Вот таким неожиданным образом и произошло подтверждение давней церковной традиции, включавшей этот не в ряду стоявший псалом в состав псалтири. Но это внешняя канва, а по сути этот псалом передает очень интересную мысль. Бог взял Давида из пастухов, чтобы он пас народ Иакова. И здесь есть одна деталь, которую легко упустить. Ведь овца не умеет воздать пастуху славой. Поэтому служение стаду – школа служения без немедленного признания. И как сильно этот навык пригодится Давиду в его дальнейшей судьбе, когда его будут предавать, бросать, преследовать, жаждать его смерти, а он все равно сохранит верность своему неверному народу и будет продолжать его любить и ему служить. И далее мы слышим, как Давид сам изготавливает псалтирь, музыкальный инструмент, настраивает его и начинает петь без всякой аудитории, восторгов, аплодисментов. Перед ним стадо овец, вокруг тишина природы, и есть только один адресат, кому и обращены все песни Давида – Господь Бог. Конечно, Давид и не предполагал, что именно его ждет. Ему и так было хорошо, хотя по факту именно в этом казавшемся остальным незавидном положении и шло накопление того самого мощного духовного внутреннего потенциала, без которого Давид никогда не смог бы стать едва ли не самым выдающимся царем своего народа.
0: Псалтырь. Богослужебное чтение.

0: Всемирно известный астроном, исследователь комет, именем которой даже названа малая планета. Испытаний, выпавших на ее долю, хватило бы, кажется, на 10 жизней. Война, болезни, потери близких, тюрьма. Но она прошла через тернии к звездам и не отреклась ни от своего призвания, ни от своей веры. Елена Ивановна Казимирчак-Полонская. В новом выпуске программы «Вопросы Веры и Фомы» в эту субботу в 9:30 утра на радио «Вера».
1: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на радио «Вера».
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Благотворительная образовательная организация «Центр» работает в России с 2023 года. Она поддерживает детей и молодых людей с двигательными нарушениями при сохранном интеллекте. Организует онлайн-образование, помогает получить школьный аттестат, освоить профессию и найти работу. В преддверии нового учебного года «Центр» проводит акцию «Уравнение возможностей». Одна из подопечных проекта – 13-летняя Ирина из Санкт-Петербурга. Девочка на отлично закончила начальную школу, но коррекционное учебное заведение, где училась Ирина, отказало ей в переходе в 5 класс по причине медлительности. Из-за двигательных нарушений Ира не может писать и печатать, поэтому ей предложили учиться дальше по программе для детей с умственной отсталостью. Семья Ирины с этим не согласилась и обратилась в организацию «Центр». Здесь для школьницы приобрели специальное адаптивное оборудование. Теперь Ирина может самостоятельно управлять компьютером. В новом учебном году в расписании школьницы более 500 уроков по русскому языку, математике, литературе, истории, географии, английскому языку и логике. Насыщенная образовательная программа ждет и 17-летнего Сергея. 2 года назад молодой человек перенес 2 инсульта. Сейчас Сергей ходит с опорой, может двигать одной рукой и учится заново говорить. В обычной школе старшекласснику предложили 4 урока в неделю без возможности получить аттестат. Тогда родители обратились в центр. Его специалисты помогают Сергею вернуть прежний темп обучения и завершить школьную программу. А кто-то из подопечных проекта, как 12-летний Семен из Челябинской области, вообще никогда не учился в школе. В поселке, где живет мальчик, нет учебных заведений, готовых принять ребенка с особенностями здоровья. Благодаря сотрудникам центра Семен научился печатать и писать от руки, читать и считать. Лучше всего школьнику даются английский язык и математика. Чтобы подопечные центра могли и дальше получать образование, профессию и возможность найти работу, организации нужна помощь. Оказать ее можно на сайте проекта. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Вы слушаете радио «Вера». Поездки по Подмосковью. О знаменитом и забытом.
1: Друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин, и мы с вами отправляемся в путешествие по Подмосковью. Хотел сказать, я действительно по Подмосковью, но бывшему Подмосковью. Мы нынче в Москве с Еленой Валерьевной Гераскиной.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Елена Валерьевна. Историк, краевед. И мы слегка вышли за МКАД, и уже достаточно давно это Москва, Бутово, Северная Бутово и усадьба Знаменская Садки. Все, что от нее осталось, прямо возле метро бульвара Дмитрия Донского. Поэтому мы ни на каких электричках, хотя можно, конечно, да, на электричке от Курского вокзала до Бутова доехать, но проще всего по серой Серпуховско-Тимирязевской ветке до Дмитрия Донского, бульвара Дмитрия Донского. И вот мы выходим и практически сразу оказываемся в Знаменском Садках.
2: Ну, не совсем сразу мы оказываемся в Знаменском Садках. Мы оказываемся рядом с храмом Великомученицы Параскевы Пятницы в Качалове-Киеве. Потому что именно здесь сохранилась храмовая икона Церкви Знамения Пресвятой Богородицы в Знаменском Садках. И храм, который мы видим, был построен в камне в 1694 году владельцем села, князем Иваном Ивановичем Щербатовым. Его осветили, а вскоре к основному зданию пристроится предел Рождества Пресвятой Богородицы. За два столетия, конечно, храм обветшает, и тогда будет приглашен Московской епархией архитектор Благовещенский, который создаст замечательный проект перестройки этого храма. А в 1904 году обновленный, немного измененный храм предстал пред москвичами. И оказалось, что это замечательный храм, построенный уже в чем-то даже в русском стиле. И колокольня была надстроена на один ярус. И вот это чередование красного и белого усилилось, потому что появились новые детали. Вот, собственно, такая замечательная картина. Но потом около храма существовавшее кладбище, да и сам храм в 30-х годах исчезнут. И церкви он вернется только к середине 90-х годов, но зато он будет освящен на престольный праздник 10 ноября 98 года святейшим патриархом Алексеем II.
1: Да, но я недаром сказал, что мы в Знаменском Садках, потому что мы сейчас с вами пойдем туда. Тут, конечно, надо пройти некоторое время там через новые районы Бутова, но, к сожалению, внутрь мы попасть не сможем.
2: Да.
1: А вот все, что мы о Знаменском Садках можем сказать сейчас, мы говорим возле храма Параскевы Пятницы. Хотя, конечно, пройдем через парк тоже.
2: Нет, ну, конечно, мы как раз направляемся в парк, и оказываемся мы в замечательном месте, где очень красивый, прозрачный уже теперь, да, со всех сторон он окружен городом. Парк с протекающей по нему речкой Бицей и с двумя прудами. Мы переходим бульвар Дмитрия Донского и проходим по Бутовскому парку мимо двух прудов. Вообще интересно, что прежде растительности было больше. И более того, росшие здесь прекрасные липы, а это были липы двух видов, это были штамбовые деревья с высокими прямыми стволами и шпалерные, то есть с более раскидистыми ветвями. Это были липы, которые владельцами как раз были отданы для Анинговской рощи в Лефортово. Мы даже знаем теперь, сколько стоили большемеры с корнями. То есть представьте себе, 2000 рублей стоили, например, штамбовые деревья по 6 рублей за сотню. Представляете, эти деревья надо было выкопать, эти деревья нужно было особым образом довести достаточно далеко. Отвечал за это крестьянин Филатов. Судя по всему, пересадка прошла успешно. А кому же принадлежали эти места? Вообще, в середине XVIII века имение Знаменской Садки приобретает княжна Екатерина Ивановна Трубецкая, дочь Ивана Юрьевича. Но вовсе не того Ивана Юрьевича, который был всесильным в свое время, а Меньшова, племянника, который возглавлял всего лишь юстиц-коллегию. При Екатерине в усадьбе переносят и перестраивают в камне Знаменскую церковь. Да, представляете, интересно, перенесли на другое место. Вот такой интересный текст. Было это в 54-56 годах XVIII века. Потом усадьба переходит к дяде Екатерины Ивановны, Дмитрию Юрьевичу. На самом деле мы знаем эту ветвь Трубецких как Трубецкий комод, потому что на Покровке есть замечательный дом-комод, который принадлежал как раз Трубецким. И вот эту ветвь рода Трубецких называли Трубецкий комод. Вообще...
1: Даже есть усадьба комод Трубецких в Москве, в центре Москвы.
2: Так я про нее и говорю.
1: А, вы про нее и говорите.
2: Ну, Покровских ворот.
1: Да. Я там родился.
2: А
1: там роддом был. Он сейчас есть, он как бы во флигеле сзади.
2: Да, и моя младшая дочь тоже там родилась. Да. Там прекрасные врачи. А мы-то с вами пока движемся и переходим улицу Поляны и видим справа деревянный клецкий храм Алексея Митрополита Московского. Это улица Куликовская, дом 23, корпус 4. Вообще, действительно, а кем же он был? А он был сыном Федора Бяконта, и звали его Елефеврий. Он станет митрополитом Владимирским, а позже и Московским. И в 1350 году он исцелит ханшу Тайдулу, получит в благодарность от хана Джанибека принадлежавший ему участок на территории Московского Кремля. И как раз он будет основателем Чудового монастыря, где его и погребут после мирной кончины в 1378 году. А вот с 1947 года мощи святого Алексея Митрополита находятся в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове. Мы продолжаем наш путь, посмотрев на очаровательный, замечательный деревянный храм, и движемся к Знаменскому садкам. Кому же принадлежало это место и почему оно знаменское? Ну, конечно же, оно по храму, иконы Божией Матери, знамение. И этот храм существовал с 1680-х годов. И вот с 1892 года он принадлежит Ефимии Щербатовой и детям. А потом одного из сыновей Ефимии, вдовствующей, Федора Урусова, вместе с Пушкиным, прадедушкой поэта, и Лопухиным отправляют учиться кораблестроению в Европу. И надо сказать, что именно вот Федор Урусов будет одним из создателей русского флота на верфи в Воронеже.
1: Церковь... Напомним, что русский флот создавался в разных местах, в том числе и в Воронеже.
2: Да, церковь в Камне была великолепным образцом елизаветинского барокко, который, к сожалению, не сохранился. На месте храма всего лишь памятный камень. Для Знаменского садки мы отводим такую, может быть, небольшую роль, небольшую часть нашей программы. В усадьбе было несколько оранжерей. Мы точно знаем, что как минимум два комплекса оранжерей существовало. Но мы не знаем, что там выращивали. Возможно, персики, возможно, ананасы, возможно, цветы для украшения французской части парка. В усадебный дом после ковидных ограничений уже попасть невозможно. А ведь там есть замечательный двусветный розовый зал. То есть это
1: надеемся, что есть.
2: Ну, есть фотографии, по крайней мере. Это два ряда окон. Там потрясающая фреска, которая изображает Марса в колеснице. Розовый. У него оттенок розового не какой-нибудь там, а очень даже красивый такой вот темно-розовый оттенок. Раньше были экскурсии туда. Там были обнаружены замечательные вазы, которые принадлежали владельцам. Вот. Но, к сожалению, да, мы знаем, что парк не полностью сохранился. Но там есть два огромных дуба, которые по преданию были посажены по случаю приезда императорской семьи. Всего их было три. Вот. Но потом оказалось, что один из дубов погиб. Вот. А дело все в том, что была императрица в этой усадьбе, и было два ее августейших внука. Александр, будущий Александр I, и Константин. Интересно то, что вокруг есть замечательный ручей. Например, протекающий около этого парка по краю, скажем так, ограничивающий территорию, он называется Катков ручей. А почему Катков? А потому что вообще Катковы, замечательная семья, в которой было 10 детей, приобретают эту усадьбу за 30 тысяч рублей. А кто же такой был Катков? Михаил Никифорович Катков был издатель «Московских ведомостей».
1: Да, знаменитейшая
2: фигура. Был литературный критик. А знаете ли вы, что его супруга Софья Петровна носила в девичестве фамилию Шаликова? Она была дочерью князя Шаликова, который издавал разные журналы, прожил достаточно долгую и очень скромную жизнь.
1: С вашим Шаликова никак
2: да,
1: не связано?
2: Да, это то самое.
1: А, то самое.
2: Потому что Шаликова, которая вот как раз по пути в Можайск, это Шаликова принадлежала Петру Ивановичу Шаликову, но он там никогда не был.
1: Так часто бывало с усадьбами, что владельцы, но они не могли...
2: Да.
1: Знатные владельцы не могли посетить все свои имения за всю жизнь.
2: Наверное. К сожалению, да. Но у него
1: были
2: было
1: любимые.
2: Всего два имения. Вот. И жил он в основном, князь Шаликов, во втором, под Серпуховым. Вот. А здесь, да, росли 10 детей. И, собственно, Катковым принадлежала эта усадьба до революции. Два сына Катковых погибают в Первую мировую войну и были похоронены у Знаменского храма. К сожалению, их могилы не сохранились. А вот вдова сына Каткова Андрея Михайловича, Мария Владимировна, княжна Щербатова, принимала активное участие в создании братского кладбища героям Первой мировой войны и, в общем, была известна как благотворительница.
1: Спасибо большое. Мы с Еленой Гераскиной побывали в Знаменском садках. Ну, это Москва, хотя еще недавно, но относительно недавно это было Подмосковьем. Вы любите те места, где мы бываем, путешествуйте с нами и будьте здоровы. До свидания.
2: Всего вам доброго.
0: Поездки по Подмосковью.

0: Радио «Вера». Светлое радио. На Радио «Вера» вы слушаете рассказ Ивана Алексеевича Бунина «Антоновские яблоки». Читает Павел Капитонов.
1: Глава первая. Вспоминается мне ранняя погожая осень. Август был с теплыми дождиками, как будто нарочно выпадавшими для сева. С дождиками в самую пору, в середине месяца, около праздника святого Лаврентия. А осень и зима хороши живут, коли на Лаврентия вода тиха и дождик. Потом бабьим летом паутины много село на поля. Это тоже добрый знак. Много тенетника на бабье лето, осень ядреная. Помню раннее свежее тихое утро. Помню большой, весь золотой, подсохший и поредевший сад. Помню кленовые аллеи, тонкий аромат опавшей листвы и запах антоновских яблок, запах меда и осенней свежести. Воздух так чист, точно его совсем нет. По всему саду раздаются голоса и скрип телег. Это тархани, мещане-садовники, наняли мужиков и насыпают яблоки, чтобы в ночь отправлять их в город. Непременно в ночь, когда так славно лежать на вазу, смотреть в звездное небо, чувствовать запах дегтя в свежем воздухе и слушать, как осторожно поскрипывает в темноте длинный обоз по большой дороге. Мужик, насыпающий яблоки, ест их сочным треском одно за одним. Но уж таково заведение, никогда мещанин не оборвет его, а еще скажет: «Вали, ешь досыта, делать нечего, на сливание все мед пьют». И прохладную тишину утра нарушает только сытое квахтание дроздов на коралловых рябинах в чаще сада, голоса да гулкий стук ссыпаемых в меры и кадушки яблок. В поредевшем саду далеко видна дорога к большому шалашу, усыпанная соломой, и самый шалаш, около которого мещане обзавелись за лето целым хозяйством. Всюду сильно пахнет яблоками, тут особенно. В шалаше устроены постели, стоит одноствольное ружье, позеленевший самовар, в уголке посуда. Около шалаша валяются рогожи, ящики, всякие истрепанные пожитки, вырыта земляная печка. В полдень на ней варится великолепный кулеш с салом, вечером греется самовар, и по саду между деревьями расстилается длинной полосой голубоватый дым. В праздничные же дни около шалаша целая ярмарка, и за деревьями поминутно мелькают красные уборы. Толпятся бойкие девки-однодворки в сарафанах, сильно пахнущих краской. Приходят барские в своих красивых и грубых дикарских костюмах. Молодая старостиха, беременная с широким сонным лицом и важная, как холмогорская корова. На голове ее рога. Косы положены по бокам макушки и покрыты несколькими платками, так что голова кажется огромной. Ноги в полосапожках с подковками стоят тупо и крепко. Безрукавка, плисовая, занавеска длинная, а панева черно-лиловая с полосами кирпичного цвета и обложенная на подоле широким золотым прозументом. «Хозяйственная бабочка», — говорит о ней мещанин, покачивая головою. «Переводятся теперь и такие». А мальчишки в белых замашных рубашках и коротеньких порточках с белыми раскрытыми головами все подходят. Идут подвое, потрое, мелко перебирая босыми ножками, и косятся на лохматую овчарку, привязанную к яблоне. Покупает, конечно, один, ибо и покупки-то всего на копейку или на яйцо, но покупателей много, торговля идет бойко, и чахоточный мещанин в длинном сюртуке и рыжих сапогах весел. Вместе с братом, картавым, шустрым полуидиотом, который живет у него из милости, он торгует с шуточками, прибаутками и даже иногда тронет на тульской гармонике. И до вечера в саду толпится народ, слышится около шалаша смех и говор, а а иногда и топот пляски. К ночи в погоду становится очень холодно и росисто. Надышавшись на гумне ржаным ароматом новой соломы и мекины, бодро идешь домой к ужину, мимо садового вала. Голоса на деревне или скрип ворот раздаются по студенной заре необыкновенно ясно. Темнеет. И вот еще запах. В саду костер и крепко тянет душистым дымом вишневых сучьев. В темноте, в глубине сада, сказочная картина. Точно в уголке ада пылает около шалаша багровое пламя, окруженное мраком. И чьи-то черные, точно вырезанные из черного дерева силуэты двигаются вокруг костра, меж тем, как гигантские тени от них ходят по яблоням. То по всему дереву ляжет черная рука в несколько аршин, то четко нарисуются две ноги, два черных столба. И вдруг все это скользнет с яблони, и тень упадет по всей аллее, от шалаша до самой калитки. Поздней ночью, когда на деревне погаснут огни, когда в небе уже высоко блещет бриллиантовое созвездие Стожар, еще раз пробежишь в сад. Шурша по сухой листве, как слепой доберешься до шалаша. Там на полянке немного светлее, а над головой белеет Млечный Путь.
2: «Это вы, Барчук?» — тихо окликает кто-то из темноты.
1: «Я. А вы не спите еще, Николай?»
2: «Нам нельзя спать. А должно уж поздно. Он, кажись, пассажирский поезд идет».
1: Долго прислушиваемся и различаем дрожь в земле. Дрожь переходит в шум, растет, и вот как будто уже за самым садом ускоренно выбивают шумный такт колеса. Громыхая и стуча, несется поезд. Ближе, ближе, все громче и сердитее, и вдруг начинает стихать, глохнуть, точно уходя в землю.
3: «А где у вас ружье, Николай?»
2: «А вот, возле ящика-с».
1: Вскинешь кверху тяжелую, как лом, одностволку, и смаху выстрелишь. Багровое пламя с оглушительным треском блеснет к небу, ослепит на миг и погасит звезды. А бодрое эхо кольцом грянет и раскатится по горизонту, далеко-далеко замирая в чистом и чутком воздухе.
2: «Ух, здорово!» — скажет мещанин. «Потращайте, потращайте, Барчук, а то просто беда! Опять всю дулю на валу отрясли!»
1: А черное небо чертят огнистыми полосками падающие звезды. Долго глядишь в его темно-синюю глубину, переполненную созвездиями, пока не поплывет земля под ногами. Тогда встрепенешься и, пряча руки в рукава, быстро побежишь по аллее к дому. Как холодно, росисто, и как хорошо жить на свете. Глава вторая. Ядреная Антоновка к веселому году. Деревенские дела хороши, если Антоновка уродилась, значит и хлеб уродился. Вспоминается мне урожайный год. На ранней заре, когда еще кричат петухи и по-черному дымятся избы, распахнешь, бывало, окно в прохладный сад, наполненный лиловатым туманом, сквозь который ярко блестит кое-где утреннее солнце, и не утерпишь. Велишь поскорее заседлывать лошадь, а сам побежишь умываться на пруд. Мелкая листва почти вся облетела с прибрежных лозин, и сучья сквозят на бирюзовом небе. Вода под лозинами стала прозрачная, ледяная и как будто тяжелая. Она мгновенно прогоняет ночную лень, и, умывшись и позавтракав в людской с работниками горячими картошками и черным хлебом с крупной сырой солью, с наслаждением чувствуешь под собой скользкую кожу седла, проезжая по выселкам на охоту. Осень – пора престольных праздников. И народ в это время прибран, доволен. Ведь деревня совсем не тот, что в другую пору. Если же год урожайный, и на гумнах возвышается целый золотой город, а на реке звонко и резко гогочут по утрам гуси, так в деревне и совсем неплохо. К тому же наши выселки, спокон веку еще со времен дедушки, славились богатством. Старики и старухи жили в выселках очень подолгу, первый признак богатой деревни, и были все высокие, большие,
2: и белые, как лунь. Только и слышишь, бывало. Да, вот Агафья 83 годочка отмахала. Или разговоры в таком роде. И когда это ты умрешь, Панкрат? Небось, тебе лет 100 будет?
3: Как изволите говорить, батюшка?
2: Сколько тебе годов, спрашиваю?
3: А не знаю, с батюшка.
2: Да Платона Аполлоныча-то помнишь?
3: Как же с батюшка? Явственно помню.
2: Ну вот, видишь, тебе, значит, никак не меньше 100.
1: Старик, который стоит перед барином, вытянувшись, кротко и виновато улыбается. Что ж, мол, делать? Виноват, зажился. И он, вероятно, еще более зажился бы, если бы не объелся в Петровке луку.
3: Помню я и старуху его. Все бывало, сидит на скамеечке, на крыльце, согнувшись, тряся головой, задыхаясь и держась за скамейку руками. Все о чем-то думает.
2: «О добре своем, небось», — говорили бабы, потому что добра у нее в сундуках было, правда, много. А она будто и не слышит. Подслеповато смотрит куда-то вдаль из-под грустно приподнятых бровей, трясет головой и точно силится вспомнить что-то. Большая была старуха, вся какая-то темная. Панева чуть не прошлого столетия, чуньки покойницкие, шея желтая и высохшая. Рубаха с канифасовыми косяками всегда белая-белая, совсем хоть в гроб клади. А около крыльца большой камень лежал. Сама купила себе на могилку. Так же, как и саван. Отличный саван. С ангелами, с крестами и с молитвой, напечатанный по краям. Под стать старикам были и дворы в выселках. Кирпичные, строенные еще дедами. А у богатых мужиков, у Савелия, у Игната, у Дрона, избы были в 2-3 связи, потому что делиться в выселках еще не было моды. В таких семьях водили пчел, гордились жеребцом-битюгом сиво-железного цвета и держали усадьбы в порядке. На гумнах темнели густые,

а в праздник встать вместе с солнцем под густой и музыкальный благовест из села, умыться около бочки и надеть чистую замашную рубаху, такие же портки и несокрушимые сапоги с подковками. Если же думалось к этому прибавить здоровую и красивую жену в праздничном уборе, да поездку к обедне, а потом обед у бородатого тестя, обед с горячей бараниной на деревянных тарелках и с ситниками, с сотовым медом и брагой, так больше и желать невозможно. Склад средней дворянской жизни еще и на моей памяти очень недавно имел много общего со складом богатой мужицкой жизни по своей домовитости и сельскому старосветскому благополучию. Такова, например, была усадьба тетки Анны Герасимовны, жившей от выселок в верстах в 12. Пока, бывало, доедешь до этой усадьбы, уже совсем обеднеется. С собаками на сворах ехать приходится шагом, да и спешить не хочется. Так весело в открытом поле, в солнечный и прохладный день. Местность ровная, видно далеко. Небо легкое и такое просторное и глубокое. Солнце сверкает сбоку. И дорога, укатанная после дождей телегами, замаслилась и блестит, как рельсы. Вокруг раскидываются широкими косяками свежие, пышно-зеленые озими. Взовьется откуда-нибудь ястребок в прозрачном воздухе и замрет на одном месте, трепеща острыми крылышками. А в ясную даль убегают четко видные телеграфные столбы, и проволоки их, как серебряные струны, скользят по склону ясного неба. На них сидят копчики, совсем черные значки на нотной бумаге. Крепостного права я не знал и не видел, но помню, у тетки Анны Герасимовны чувствовал его. Въедешь во двор и сразу ощутишь, что тут оно еще вполне живо. Усадьба небольшая, но вся старая, прочная, окруженная столетними березами и лозинами. Надворных построек, невысоких, но домовитых, множество. И все они точно слиты из темных дубовых бревен под соломенными крышами. Выделяется величиной, или лучше сказать длиной, только почерневшая людская, из которой выглядывают последние магикане дворового сословия. Какие-то ветхие старики и старухи, дряхлый повар в отставке, похожий на Дон Кихота. Все они, когда въезжаешь во двор, подтягиваются и низко-низко кланяются. Седой кучер, направляющийся от каретного сарая взять лошадь, еще у сарая снимает шапку и по всему двору идет с обнаженной головой. Он у тетки ездил форейтером, а теперь возит ее к обедне. Зимой в воске, а летом в крепкой, окованной железом тележке, вроде тех, на которых ездят попы. Сад у тетки славился своей запущенностью, соловьями, горлинками и яблоками, а дом — крышей. Стоял он во главе двора, у самого сада. Ветви лип обнимали его. Был невелик и приземист, но казалось, что ему и веку не будет. Так основательно глядел он из-под своей необыкновенно высокой и толстой соломенной крыши, почерневшей и затвердевшей от времени. Мне его передний фасад представлялся всегда живым. Точно старое лицо глядит из-под огромной шапки впадинами глаз, окнами с перламутровыми от дождя и солнца стеклами. А по бокам этих глаз были крыльца, два старых больших крыльца с колоннами. На фронтоне их всегда сидели сытые голуби, между тем, как тысячи воробьев дождем пересыпались с крыши на крышу. И уютно чувствовал себя гость в этом гнезде под бирюзовым осенним небом. Войдешь в дом и прежде всего услышишь запах яблок. А потом уже другие. Старой мебели красного дерева сушеного липового цвета, который с июня лежит на окнах. Во всех комнатах, в лакейской, в зале, в гостиной, прохладно и сумрачно. Это от того, что дом окружен садом, а верхние стекла окон цветные, синие и лиловые. Всюду тишина и чистота. Хотя, кажется, кресла, столы с инкрустациями и зеркала в узеньких и витых золотых рамах никогда не трогались с места. И вот слышится покашливание. Выходит тетка. Она небольшая,

0: но тоже, как и все кругом, прочная. На плечах у нее накинута большая персидская шаль. Выйдет она важно, но приветливо. И сейчас же под бесконечные разговоры про старину, про наследство, начинают появляться угощения. Сперва дули, яблоки антоновские, бельбарыня, боровинка, плодовитка. А потом удивительный обед. Вся насквозь розовая вареная ветчина с горошком, фаршированная курица, индюшка, маринады и красный квас. Крепкий и сладкий-присладкий. Окна в сад подняты, и оттуда веет бодрой осенней прохладой.
1: На радио «Вера» вы слушаете рассказ Ивана Алексеевича Бунина «Антоновские яблоки». Читает Павел Капитонов.
0: Глава третья. За последние годы одно поддерживало угасающий дух помещиков – охота. Прежде такие усадьбы, как усадьба Анны Герасимовны, были не редкость. Были и разрушающиеся, но все еще жившие на широкую ногу усадьбы с огромным поместьем, с садом в 20 десятин. Правда, сохранились некоторые из таких усадеб еще и до сего времени, но в них уже нет жизни. Нет троек, нет верховых киргизов, нет гончих и борзых собак, нет дворни и нет самого обладателя всего этого, помещика-охотника, вроде моего покойного шурина Арсения Семеновича. С конца сентября наши сады и гумно пустели. Погода по обыкновению круто менялась. Ветер по целым дням рвал и трепал деревья, дожди поливали их с утра до ночи. Иногда к вечеру между хмурыми низкими тучами пробивался на западе трепещущий золотистый свет низкого солнца. Воздух делался чист и ясен, а солнечный свет ослепительно сверкал между листвою, между ветвями, которые живою сеткою двигались и волновались от ветра. Холодно и ярко сияло на севере над тяжелыми свинцовыми тучами жидкое голубое небо, а из-за этих туч медленно выплывали хребты снеговых гор облаков. Стоишь у окна и думаешь, авось Бог даст, распогодится. Но ветер не унимался. Он волновал сад, рвал непрерывно бегущую с трубы людской струю дыма и снова нагонял зловещие космы пепельных облаков. Они бежали низко и быстро, и скоро точно дым затуманивали солнце. Погасал его блеск, закрывалось окошечко в голубое небо, а в саду становилось пустынно и скучно, и снова начинал сеять дождь. Сперва тихо, осторожно, потом все гуще, и, наконец, превращался в ливень с бурей и темнотою. Наступала долгая, тревожная ночь. Из такой трепки сад выходил почти совсем обнаженным, засыпанным мокрыми листьями и каким-то притихшим, смирившимся. Но зато как красив он был, когда снова наступала ясная погода, прозрачные и холодные дни начала октября, прощальный праздник осени. Сохранившаяся листва теперь будет висеть на деревьях уже до первых зазимков. Черный сад будет сквозить на холодном бирюзовом небе и покорно ждать зимы, пригреваясь в солнечном блеске. А поля уже резко чернеют пашнями и ярко зеленеют закустившимися озимями. Пора на охоту. И вот я вижу себя в усадьбе Арсения Семеновича, в большом доме, в зале, полный солнца и дыма от трубок и папирос. Народу много, все люди загорелые, с обветренными лицами, в поддевках и длинных сапогах. Только что очень сытно пообедали, раскраснелись и возбуждены шумными разговорами о предстоящей охоте, но не забывают допивать водку и после обеда. А на дворе трубит рог и завывают на разные голоса собаки. Черный борзой, любимец Арсения Семеновича, взлезает на стол и начинает пожирать с блюда остатки зайца под соусом. Но вдруг он испускает страшный визг и, опрокидывая тарелки и рюмки, срывается со стола. Арсений Семенович, вышедший из кабинета с арапником и револьвером, внезапно оглушает залу выстрелом. Зал еще более наполняется дымом, а Арсений Семенович стоит и смеется. «Жалко, что промахнулся», — говорит он, играя глазами. Он высок ростом, худощав, но широкоплеч и строен, а лицом красавец-цыган. Глаза у него блестят дико, он очень ловок, в шелковой малиновой рубахе, бархатных шароварах и длинных сапогах. Напугав и собаку, и гостей выстрелом, он шутливо важно декламирует баритоном: «Пора, пора седлать проворного донца и звонкий рог за плечи перекинуть». И громко говорит: «Ну, однако, нечего терять золотое время». Я сейчас еще чувствую, как жадно и емко дышала молодая грудь холодом ясного и сырого дня под вечер, когда, бывало, едешь с шумной ватагой Арсения Семеновича, возбужденной музыкальным гамом собак, брошенных в Чернолесье, в какой-нибудь красный бугор или гремячий остров, уже одним своим названием волнующий охотника. Едешь на злом, сильном и приземистом киргизе, крепко сдерживая его поводьями, и чувствуешь себя слитым с ним почти воедино. Он фыркает, просится на рысь, шумно шуршит копытами по глубоким и легким коврам черной осыпавшейся листвы, и каждый звук гулко раздается в пустом, сыром и свежем лесу. Тявкнула где-то вдалеке собака, ей страстно и жалобно ответила другая, третья, и вдруг весь лес загремел, точно он весь стеклянный, от бурного лая и крика. Крепко грянул среди этого гамма выстрел, и все заварилось и покатилось куда-то вдаль. «Береги!» — завопил кто-то отчаянным голосом на весь лес. «А, береги!» — мелькнет в голове опьяняющая мысль. «Гикнешь на лошадь, и как сорвавшийся с цепи помчишься по лесу, уже ничего не разбирая по пути. Только деревья мелькают перед глазами, да лепят в лицо грязью из-под копыт лошади. Выскочишь из лесу, увидишь на зеленях пеструю, растянувшуюся по земле стаю собак, и еще сильнее наддашь киргиза наперерез зверю по зеленям, взметам и жнивьям, пока, наконец, не перевалишься в другой остров и не скроется из глаз стая вместе со своим бешеным лаем и стоном. Тогда весь мокрый и дрожащий от напряжения осадишь вспененную хрипящую лошадь и жадно глотаешь ледяную сырость лесной долины. Вдали замирают крики охотников и лай собак, а вокруг тебя мертвая тишина. Полураскрытый строевой лес стоит неподвижно, и кажется, что ты попал в какие-то заповедные чертоги. Крепко пахнет от оврагов грибной сыростью, перегнившими листьями и мокрой древесной корою. И сырость из оврагов становится все ощутительнее, в лесу холоднеет и темнеет, пора на ночевку. Но собрать собак после охоты трудно. Долго и безнадежно тоскливо звенят рога в лесу, долго слышится крик, брань и визг собак. Наконец, уже совсем в темноте, вваливается ватага охотников в усадьбу какого-нибудь почти незнакомого холостяка-помещика и наполняет шумом весь двор усадьбы, который озаряется фонарями, свечами и лампами, вынесенными навстречу гостям из дому. Случалось, что у такого гостеприимного соседа охота жила по нескольку дней. На ранней утренней заре, по ледяному ветру и первому мокрому зазимку, уезжали в леса и в поле, а к сумеркам опять возвращались, все в грязи, с раскрасневшимися лицами, пропахнув лошадиным потом, шерстью затравленного зверя, и начиналась попойка. В светлом и людном доме очень тепло после целого дня на холоде в поле. Все ходят из комнаты в комнату, в расстегнутых поддевках, беспорядочно пьют и едят, шумно передавая друг другу свои впечатления над убитым матерым волком, который, оскалив зубы, закатив глаза, лежит с откинутым на сторону пушистым хвостом среди залы и окрашивает своей бледной и уже холодной кровью пол. После водки и еды чувствуешь такую сладкую усталость, такую негу молодого сна, что как через воду слышишь говор. Обветренное лицо горит, а закроешь глаза, вся земля так и поплывет под ногами. А когда ляжешь в постель, в мягкую перину, где-нибудь в угловой старинной комнате с образничкой и лампадой замелькают перед глазами призраки огнисто-пестрых собак, во всем теле заноет ощущение скачки, и не заметишь, как потонешь вместе со всеми этими образами и ощущениями в сладком и здоровом сне, забыв даже, что эта комната была когда-то молельной старика, имя которого окружено мрачными крепостными легендами, и что он умер в этой молельной, вероятно, на этой же кровати. Когда случалось проспать охоту, отдых был особенно приятен. Проснешься и долго лежишь в постели. Во всем доме тишина. Слышно, как осторожно ходит по комнатам садовник, растапливая печи, и как дрова трещат и стреляют. Впереди целый день покоя в безмолвной уже по-зимнему усадьбе. Не спеша оденешься, побродишь по саду, найдешь в мокрой листве случайно забытое холодное и мокрое яблоко, и почему-то оно покажется необыкновенно вкусным, совсем не таким, как другие. Потом примешься за книги. Дедовские книги в толстых кожаных переплетах, с золотыми звездочками на софьянных корешках. Славно пахнут эти похожие на церковные требники книги своей пожелтевшей, толстой шершавой бумагой, какой-то приятной кисловатой плесенью, старинными духами. Хороши и заметки на их полях, крупно и с круглыми мягкими росчерками, сделанные гусиным пером. Развернешь книгу и читаешь. Мысль, достойная древних и новых философов, цвет разума и чувства сердечного, и невольно увлечешься и самой книгой. Это «Дворянин-философ», «Аллегория», изданная лет 100 тому назад иждивением какого-то кавалера многих орденов и напечатанная в типографии приказа общественного презрения. Рассказ о том, как дворянин-философ, имея время и способность рассуждать, к чему разум человека возноситься может, получил некогда желание сочинить план света на пространном месте своего селения. Потом наткнешься на сатирические и философские сочинения господина Вольтера и долго упиваешься милым и манерным слогом перевода. «Государи мои, Эразм сочинил в 610-летии похвалу дурачеству. Вы же приказываете мне превознесть пред вами разум». Потом от екатерининской старины перейдешь к романтическим временам, к альманахам, к сентиментально напыщенным и длинным романам. Кукушка выскакивает из часов и насмешливо грустно кукует над тобою в пустом доме, и понемногу в сердце начинает закрадываться сладкая и странная тоска. Вот тайны Алексиса, вот Виктор или дитя в лесу, бьет полночь, священная тишина заступает место дневного шума и веселых песен поселян. Сон простирает мрачные крылья свои над поверхностью нашего полушария. Он стрясает с них мрак и мечты. Мечты! Как часто продолжают они токмо страдания злосчастного. И замелькают перед глазами любимые старинные слова. Скалы и дубравы, бледная луна и одиночество, привидения и призраки, ероты, розы и лилии, проказы и резвости молодых шалунов, лилейная рука, Людмилы и Алины. А вот журналы с именами Жуковского, Батюшкова, лицеиста Пушкина. И с грустью вспомнишь бабушку, ее полонезы на клавикордах, ее томное чтение стихов из Евгения Онегина. И старинная мечтательная жизнь встанет перед тобою. Хорошие девушки и женщины жили когда-то в дворянских усадьбах. Их портреты глядят на меня со стены. Аристократически красивые головки в старинных прическах кротко и женственно опускают свои длинные ресницы на печальные и нежные глаза. Глава 4. Запах антоновских яблок исчезает из помещичьих усадеб. Эти дни были так недавно, а меж тем мне кажется, что с тех пор прошло чуть ли не целое столетие. Перемерли старики в выселках, умерла Анна Герасимовна, застрелился Арсений Семенович. Наступает царство мелкопоместных, обедневших до нищенства. Но хороша и эта нищенская, мелкопоместная жизнь. Вот я вижу себя снова в деревне, глубокой осенью. Дни стоят синеватые, пасмурные. Утром я сажусь в седло и с одной собакой, с ружьем и с рогом уезжаю в поле. Ветер звонит и гудит в дуло ружья. Ветер крепко дует навстречу, иногда с сухим снегом. Целый день я скитаюсь по пустым равнинам. Голодный и прозябший, возвращаюсь я к сумеркам в усадьбу, и на душе становится так тепло и отрадно, когда замелькают огоньки выселок и потянет из усадьбы запахом дыма, жилья. Помню, у нас в доме любили в эту пору сумерничать, не зажигать огня и вести в полутьме беседы. Войдя в дом, я нахожу зимние рамы уже вставленными, и это еще более настраивает меня на мирный зимний лад. В Лакейской работник топит печку, и я, как в детстве, сажусь на корточки около вороха соломы, резко пахнущей уже зимней свежестью, и гляжу то в пылающую печку, то на окна, за которыми синее грустно умирают сумерки. Потом иду в людскую. Там светло и людно. Девки рубят капусту, мелькают сечки. Я слушаю их дробный дружный стук и дружные печально веселые деревенские песни. Иногда заедет какой-нибудь мелкопоместный сосед и надолго увезет меня к себе. Хороша и мелкопоместная жизнь. Мелкопоместный встает рано. Крепко потянувшись, поднимается он с постели и крутит толстую папиросу из дешевого черного табаку или просто из махорки. Бледный свет раннего ноябрьского утра озаряет простой, с голыми стенами кабинет, желтые и заскорузлые шкурки лисиц над кроватью и коренастую фигуру в шароварах и распоясанной косоворотке, а в зеркале отражается заспанное лицо татарского склада. В полутемном теплом доме мертвая тишина. За дверью в коридоре похрапывает старая кухарка, жившая в господском доме еще девчонкою. Это, однако, не мешает барину хрипло крикнуть на весь дом: «Лукерья! Самовар!» Потом, надев сапоги, накинув на плечи поддевку и не застегивая ворот рубахи, он выходит на крыльцо. В запертых сенях пахнет псиной. Лениво дотягиваясь, с визгом зевая и улыбаясь, окружают его гончие. «Отрыж!» — медленно, снисходительным басом говорит он, и через сад идет на гумно. Грудь его широко дышит резким воздухом зари и запахом озябшего за ночь обнаженного сада. Свернувшиеся и почерневшие от мороза листья шуршат под сапогами в березовой аллее, вырубленной уже наполовину. Вырисовываясь на низком сумрачном небе, спят нахохленные галки на гребне риги. Славный будет день для охоты. И, остановившись среди аллеи, барин долго глядит в осеннее поле, на пустынные зеленые озими, по которым бродят телята. Две гончие суки повизгивают около его ног, а заливай уже за садом. Перепрыгивая по колким жнивьям, он как будто зовет и просится в поле. Но что сделаешь теперь с гончими? Зверь теперь в поле, на взметах, на чернотропе, а в лесу он боится, потому что в лесу ветер шуршит листвою. Эх, кабы борзые! В Риге начинается молодьба. Медленно расходясь, гудит барабан молотилки. Лениво натягивая по стромке, упираясь ногами по навозному кругу и качаясь, идут лошади в приводе. Посреди привода, вращаясь на скамеечке, сидит погонщик и однотонно покрикивает на них, всегда хлестая кнутом только одного, бурого мерина, который ленивее всех и совсем спит на ходу, благо глаза у него завязаны. «Ну-ну, девки, девки!» — строго кричит степенный подавальщик, облачаясь в широкую холщовую рубаху. Девки торопливо разметают ток, бегают с носилками, метлами. «С Богом!» — говорит подавальщик. И первый пук старновки, пущенный на пробу, с жужжанием и визгом пролетает в барабан и растрепанным веером возносится из-под него кверху. А барабан гудит все настойчивее, работа закипает, и скоро все звуки сливаются в общий приятный шум молодьбы. Барин стоит у ворот Риги и смотрит, как в ее темноте мелькают красные и желтые платки, руки, грабли, солома, и все это мерно двигается и суетится под гул барабана и однообразный крик и свист погонщика. Хоботье облаками летит к воротам. Барин стоит, весь посеревший от него. Часто он поглядывает в поле. Скоро-скоро забелеют поля. Скоро покроет их зазимок. Зазимок. Первый снег. Борзых нет. Охотиться в ноябре не с чем. Но наступает зима, начинается работа с гончими. И вот опять, как в прежние времена, съезжаются мелкопоместные друг к другу. Пьют на последние деньги, по целым дням пропадают в снежных полях, а вечером на каком-нибудь глухом хуторе далеко светятся в темноте зимней ночи окна флигеля. Там, в этом маленьком флигеле, плавают клубы дыма, тускло горят сальные свечи, настраивается гитара. «На сумерки буин ветер загулял, широки мои ворота растворял», начинает кто-нибудь грудным тенором. И прочие нескладно, прикидываясь, что они шутят, подхватывают с грустной, безнадежной удалью. «Широки мои ворота растворял, белым снегом путь-дорогу заметал».
1: На радио «Вера» вы слушали рассказ Ивана Алексеевича Бунина «Антоновские яблоки». Читал Павел Капитонов.

0: На радио «Вера» вы слушаете рассказ Леонида Горкотина «По тещиным молитвам». Читает Иван Литвинов.
1: Сергей Петрович осторожно поднялся с кровати и направился к двери. Спина побаливала, но совсем не сильно. Настойка тещина, чего-то там, на скипидаре, действительно оказалась целебной, хотя она сомневался целую неделю и не верил рекомендациям старушки, отмахивался от нее, когда та предлагала воспользоваться своим чудодейственным средством. «Не мучайся, злый день, снимай рубаху, доложись на диван, натру тебе спину. Сколько таблеток Петькиных съел, все одно мучаешься. 100 раз говорил тебе, не ходи ты в поликлинику эту, старых там не любят и давно уж не лечат. Да и Петька хоть теперь и нервами заведует. Каким шалопаем был, таким и остался. Облысел только да сморщился от алкогольных подношений. И таблетки его дорогущие вредят старому организму. Теперь самим себя лечить надо. Сам себя полечишь и поживешь подольше. Да и пенсия цела будет», — подвела итог реформы в медицине Нина Прокопьевна, доставая из тумбочки бутылку с черной, резко пахнущей жидкостью. Сергей Петрович, уставший от боли, покорился обстоятельствам, снял рубаху и, охая и постановая, пристроился на диван, не в первый раз отдав свою судьбу в руки тещи. Старушка аккуратно и бережливо налила жидкость в ладошку, так, чтобы не пролилась ни одна капля, и плеснула на спину зятю, а потом также бережно и аккуратно стала втирать в больное место. «Может, и правда поможет», — подумал Сергей Петрович. «Он сама-то она к врачам не ходит, мажет болячки свои этой дрянью и ничего. По дому быстрее гальки снует, да и с печью еще сама управляется. Встает рано, руками машет да приседает, зарядку делает. Глядеет смешно на спортсменку эту». Теща, закончив процедуру втирания, принесла свой старый шерстяной платок, огромный, как скатерть, свернула его в несколько слоев и скомандовала: «А ну, поднимай пузо, шаль просунуть надо, да теплом обвязать, чтобы сила целебная внутрь к тебе пошла». Направив целебную силу куда надо и укутав зятя еще и теплым ватным одеялом, старушка наказала: «Лежи тихо. И лечению не мешай, и мне не мешай. Помолюсь, пойду за тебя, злыдня». Спину приятно пощипывала, боль отступала, и Сергей Петрович с удовольствием слушал тещины наказы и ворчания. В первый раз за прошедшую неделю ему было так хорошо и уютно. Под светлые благодарные мысли о тещиной заботе о себе любимом Сергей Петрович задремал, но уснуть не успел. Силы целебные с такой скоростью направились внутрь, что он просто завопил. Спину начало драть так, как будто ее облили керосином и подожгли. На его вопле немедленно появилась теща, села рядом на табуретку и удовлетворенно начала приговаривать: «Потерпи, милый, потерпи, жар быстро пройдет, это болезнь твоя горит, а как догорит, так сразу и полегчает. Я боялась, что не проберет жар тебя, толстокожего, немножко побольше, чем надо, лекарство-то налила, вон, видишь, и пробрало, слава тебе, Господи, а ты кричи, кричи, все равно никто не слышит, соседи наши Петраковы в отпуске, Евгения Романовна в аптеку пошла, а больше и нет никого». Сергей Петрович под тещины приговаривания попытался вырваться с дивана, но никак не мог освободиться от спеленавшего его одеяла, да и каждое движение отзывалось дикой болью в спине. Он на чем свет костерил старуху и требовал освободить его от всех одеял, подушек и платков, но старая продолжала приговаривать, не обращая никакого внимания на вопли и угрозы зятя: «Ой, слава богу, все как надо пошло, хорошо пробрало, здоровым станешь, злый день, галька вернется, не признает, к внукам уходила ты, как старая рухлядь был, а придет, вот он огурчик свеженький, кричит,
2: еще сильнее. Это лечение тоже помогает. Дух дурной из тебя выливается, а значит, ты поправишься быстрее. Я вон ногу каждый вечер натираю, она все ноет и ноет, потому как не кричу, а терплю. Кричать-то мне совестно. Вот и долгое лечение идет от этого. А ты привык орать на всех. Вот ори себе на твое же здоровье. А я пока пойду чай согрею да заварю. Нина Дмитриевна медку утром принесла. С ним и попьем.
1: От тещиной жестокости и равнодушия Сергей Петрович просто онемел. Вытер пот с лица, ткнулся в подушку и злобно посмотрел на мучительницу. Она же кротко улыбнулась беззубым ртом и просительно заглянула в глаза выздоравливающему.
2: «Ой, как грибков свеженьких жареных охота! Ты бы, Серега, сбегал завтра с утра в лес за беленькими, а?» А Галька бы к обеду нажарила с лучком да с яичком. Умеет она жарить их так, что каждый грибок отдельно зажаренным получается. Полакомились бы все втроем.
3: Мухоморов бы тебе пожарить. И Гальку просить не надо. Сам бы и лучок почистил, и яички раздолбил. И каждый мухоморчик по отдельности и жарил бы, да с ложечки тебе подал бы. Кушай, мама моя ненаглядная. Если сразу не накушаешь, так завтра еще с удовольствием сбегаю. Полную корзину наберу. Лакомься на здоровье. Со спины, наверное, вся шкура слезла.
1: Свирепо уважил тещину просьбу Петрович и, изобразив тещину интонацией, добавил:
2: «Сбегай, Серега, спринтера нашла. Мне через 2 дня 77 исполнится». «Так и что с того-то? Мне через 3 месяца 96 стукнет, да кто об этом думает? Весь день на ногах», парировала Нина Прокопьевна и вышла на кухню.
1: Сергей Петрович немного успокоился и, к изумлению своему, почувствовал, что боль исчезла. Он замер, потом потихоньку пошевелился, поерзал по дивану. Боли не было. Не поверив своему счастью, он негромко позвал:
3: «Лекарь, не пора ли меня распеленать? Перестало болеть? Отпустило?»
2: «Можно теперь и распеленать, да и переодеть можно, вон даже одеяло сырое. Сколько дурь-то из тебя вышло!»
1: Старушка ловко освободила края одеяла и подала сухое чистое белье. Сергей Петрович осторожно сел, переоделся, все еще с изумлением думая о хлопотавшей уже на кухне теще. И откуда в ней столько мудрости, уверенности и ума? 96 лет, а помнит и знает все. Ведь целую неделю зудела, чтобы не ходил в поликлинику, не тратил зря время и силы. Уверена была, что не помогут Петькино назначение, и оказалась, как всегда, права. Констатация последнего факта немножко огорчила Петровича. Но что поделаешь, против правды не попрешь. Этому тещиному постулату за долгие годы совместного проживания альтернативы он так и не нашел, просто смирился с ним. Тещу же недолюбливал. Мешала она ему жить по его Серегиным правилам, вмешивалась в его жизнь. Часто без лишних церемоний вторгалась в его личное пространство, не гнушалась в пиковые моменты разногласий с ней от словесной аргументации быстро переходить к аргументации силовой, принуждая Серегу к миру. Угнетало его это сильно, но тягаться с тещей он не мог и очень сожалел, что часто в школе прогуливал уроки физкультуры, а в армии служил писарем в штабной канцелярии. По этим причинам бицепсов не нарастил и фактуру имел примерно такую, как у героя Вицина в фильме «Кавказская пленница». И, конечно же, не фактурой своей покорил он статную и красивую Галю, а характером добрым, мягким, но настырным. Этим же и теще своей Нине Прокопьевне по душе пришелся. Хоть и ссорились они часто, но чувствовал, что уважает она его, да и любит, наверное. Непросто ей в жизни пришлось. Муж, Александр Гаврилович, умер рано, 4 одна поднимала, все решения важные сама принимала. На стройке каменщиком 40 лет отработала, вот и сила физическая оттуда. Замуж больше не вышла, не захотела детям чужого отца приводить. Дом новый уже вместе с ним с Серегой строила. А когда старшие дети да взрослые внуки приступили с намеками, что хорошо бы завещание на дом сделать, в одночасье переписала на зятя. Не на Галину, дочку родную, а на него, Серегу. Все обиделись на нее, а она так рассудила. Старость свою мне встречать и коротать с вами придется. А у дома хозяин должен быть. А кто строил дом, тому и хозяйствовать. Поразился он тещиному поступку. Хоть и не прибавилось к ней любви, но зауважал и признал ее первенство окончательно. До сих пор он не забыл тот ее поступок и до сих пор ему поражается. Ведь если честно оценить себя, то недостоин он такого доверия. Сколько безобразий в жизни сделал, в какие только переделки не попадал. И всегда теща, а не родители, помогала исправлять ситуацию и выбираться на прямую дорогу. Иногда, опять же, не совсем приятными методами. Когда перешел он грань от частых небольших выпивок к ежедневным, она ласково встретила его во дворе и сказала: «Ну, милый мой зятек Сереженька, запустил ты свою болезнь, профилактика уже не помогает. Лечиться будем основательно, новым, современным методом. Если жив останешься, то дочки твои увидят папу трезвого и заботливого». И с этими ласковыми словами сгребла его в охапку и в один миг опустила вниз головой в бочку с водой до самого дна. Когда он пришел в себя и смог понимать смысл услышанного, опять же ласково сказала: «Сегодня 17 октября, Сереженька. Помни, что в этот день ты пришел домой пьяным в последний раз. Если забудешь, то знай, что аппарат для лечения — вот он. И процедуру повторим». Он и сегодня помнит этот метод лечения и процедуру эту, и не жалеет нисколько, что ему достались лавры первого и единственного пациента, вылеченного от вредной привычки собственной тещей. И благодарен ей безмерно за подаренное счастье самому растить своих детей, жить вместе с ними общими заботами, проблемами и радостями, видеть, как они растут, взрослеют, самому встречать внуков из роддома и быть им не просто дедом, а помощником, советчиком и другом, все знающим, все умеющим и все понимающим. Помнит он и то, как однажды в запале указала теща ему на дверь и скомандовала: «Вон из моего дома! Терпеть тебя здесь больше не намерена!» И он, оскорбленный и униженный, собрал свои вещи, взял остолбеневшую Галину за руку, дети гостили у его родителей, и на прощание спокойно и холодно сказал: «Спасибо вам, уважаемая теща, за приют в вашем доме и за терпение ваше. Выгнали вы меня и унизили лишь при моей жене, а просить вернуться придется принародно». С тем и расстались. А уж как возвращался, и вспоминать не хочется. До сих пор уж от стыда гореть начинают. 2 месяца не виделись, у брата в комнате жили. Так она на работу пришла прямо в гараж к утреннему разводу. Главный инженер инструктаж закончил, а тут и она, теща разлюбезная, нарисовалась и сразу бац на колени, на бетонный пол и перед всеми водителями и начальством: «Прости меня, сынок дорогой, погорячилась я, Сереженька, неправильно сделала, что выгнала тебя из твоего же дома. С колен не встану, пока прощения не получу». Он точно знал, что не встанет она, пока своего не добьется, поэтому, сгорая от стыда, выпалил: «Да прощай я тебя, прощай, иди домой, вечером дома поговорим». Целый месяц весь гараж потешался. Он помалкивал и шуточки мимо ушей пропускал. Этим и защитился. Потихоньку отстали и забыли. Теща же свой норов не умерила, но в выражениях стала осторожнее и на дверь больше не указывала. Да и сам он стал потише и позговорчивее. Со временем претерпелись друг к другу, и когда теща уезжала в Питер к старшей дочери, в доме становилось пусто и неуютно, и тогда он сам звонил и недовольно выговаривал: «Ты, мать, не загостилась ли там? Или к городской жизни приладилась и от удобства оторваться не можешь? Давай, возвращайся. Я пока не очень загружен на работе, у поезда тебя встречу». Она тут же резко отвечала: «А ты, злыдень, мне команд не подавай. Жену муштруй. Без меня, наверное, все грязью заросло, и в доме, и на улице». И уже миролюбиво добавляла: «На завтра велю Людке билет взять на вечерний поезд, а утром послезавтра и встречай». Тут же трубку выхватывала Людмила и начинала кричать: «Пусть мама у меня еще побудет, она и отдохнуть толком не успела». «Вот дома и отдохнет», — перебивал он горластую свояченицу и передавал трубку жене, которая еще долго пыталась урезонить сестру и, совсем расстроившись, опускала трубку и переключалась на него. «Из-за тебя, неуемного, всегда скандал с Людмилой. Пусть бы и правда погостила мать у нее, не живется тебе в покое, бурю подавай, вот и прибудет скоро буря, это радуйся». На что Сергей Петрович отвечал: «Нечего ей там долго жить, нервничает она там, домой ей охота, дома она жить привыкла, спокойнее ей тут, да и нам спокойнее. Ты давай иди да в комнате ее к приезду все приготовь, промой да протряси, а то бурь не мне, а тебе будет». Из кухни донесся звон посуды. Эта теща расставляла чашки и накрывала на стол. Сергей Петрович, наблюдая за ней в дверной проем, думал: «Почти 100 лет, а целый день хлопочет, все успевает, словно мотор в ней сидит. Мы скрипим еле-еле, а ей хоть бы что. Чем держится, непонятно». Словно подслушав его мысли, Нина Прокопьевна позвала зятя: «Иди к столу, коль полегчало. Чаю с медом попьем. Да на молитву мне пора. Только ей держусь, да терпению Господню удивляюсь. Сколько ж держать меня еще тут будет? Устала я. 10-й десяток завершаю. Да и нужды во мне уж ни у кого нет».
3: «А ты, мать, потерпи, да не торопись. И Бога глупыми вопросами не донимай. Молись, как молилась, да знай, что ты еще тут нужна. Нам с Галей нужна, да и внукам с правнуками. А за грибами беленькими я утром обязательно сбегу. И будь уверена, принесу полную корзину».
1: Сергей Петрович сел на стул, придвинул к себе чашку с чаем и с умилением смотрел на эту старую, взрывную и вредную тещу свою, всю жизнь прожившую заботами о них, и мысленно желал ей завершить 10-й десяток, разменять 11-й, понимая, что и они сами, и дети, и внуки тоже держатся ее молитвами, идущими из самого сердца и достигающими вершин неведомого небесного мира.
0: На радио «Вера» вы слушали рассказ Леонида Горкотина «По тещиным молитвам». Читал Иван Литвинов.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Почитаем святых отцов.
1: У гроба Пресвятой Девы Марии Церковь поставляет нас ныне в благочестивое созерцание. Ибо что такое церковный праздник, если не благочестивое созерцание, в котором дух отдыхает от труда плоти и собирает силы для работных дней жизни? Что же видим, быв поставлены у гроба Пресвятой Девы? Зрелище необыкновенное. Обыкновенно до гроба свет и ясность, далее гроба мрак и неизвестность. Но здесь совсем напротив, до гроба, какое высокое достоинство и добродетель, в какой глубокой тайне и безвестности. Далее гроба, какой свет и слава, какое торжественное воздаяние достоинству и добродетели. Добрый вечер, дорогие друзья, с праздником Успения Пресвятой Богородицы. Это программа «Почитаем святых отцов» на радио «Вера». У микрофона священник Михаил Дочек, клирик храма святого страстотерпца царя Николая в Южном Чертанове города Москвы. Отец Михаил, благословите. Добрый вечер.
2: Здравствуйте, отец Игорь.
1: Я диакон Игорь Цуканов. И текст, который мы сегодня подобрали специально к празднику, это слово в день Успения Пресвятой Богородицы, сказанное святителем Филаретом Московским. Вот мне, отец Михаил, очень понравилось, честно говоря, то, как святитель Филарет вообще воспринимает христианские праздники. Вот он говорит, что церковный праздник – это благочестивое созерцание, в котором дух отдыхает от труда плоти и собирает силы для работных дней жизни, как он выражается. То есть это благочестивое созерцание, созерцание тех событий, церковной истории, священной истории, ну, которые происходили тогда, вот 2000 лет назад, а мы в них как бы вот соучаствуем через созерцание этих событий. Вот такой интересный, ну и вполне церковный, конечно, взгляд на праздники, мне кажется, да?
2: Абсолютно с вами соглашусь, отец Игорь, на созерцание, такое молитва, такое молитвенное соприкосновение с праздником, да, с Пресвятой Богородицей. Для вот в то, тоже, в частности, вот нас иногда упрекают, вот у вас каждый день праздник, каждый день праздник, этот праздник, другой праздник, но
1: то мы, память одного святого, то другого.
2: Но мы и стремимся к тому, чтобы эти праздники были такой тканью нашей жизни, чтобы наша душа как бы постоянно соприкасалась с этими святыми днями.
1: Ну да, то есть это не праздник в том смысле, что мы вот как-то вот празднуем, да, или как-то вот там торжествуем постоянно, а праздник как, ну, слово «праздник» здесь, конечно, русское слово «праздник», оно от слова «праздный», оно, может быть, не вполне точное в этом смысле, это скорее вот именно воспоминание и соприкосновение.
2: Вот и это, радость.
1: И радость, да, от соприкосновения, от общения с этим святым. И, конечно, когда такие вот праздники, как сегодня, связанные с Пресвятой Богородицей, то они действительно исполнены какой-то такой совершенно особой радостью. Они такие очень необычные, как бы, если так можно сказать, очень своеобразные. Ну вот, продолжим чтение.
2: Также и подготовительная часть, да, когда христианин держит пост и готовится к этому празднику.
1: Да.
2: Потом этот пост дает свой плод,
1: да,
2: свой духовный плод, который,
1: да,
2: ты чувствуешь в радости этого праздника.
1: Да. Продолжим читать, что святитель Филарет узрел в этом созерцании, стоя у гроба Пресвятой Девы Марии.
2: «Посмотрите, сколько знают, как видят достоинство Мариам прежде гроба ее. Кому лучше было знать ее, как не тому, кто удостоен был доверенности хранить сие сокровище мира, сие запечатленную сокровищницу неба. Но Иосиф вначале так мало знал, сколько высоко должно чтить ее, что почитал даже возможным обличить ее не хотя и не хотел того, не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, всеангел Господень явился ему во сне. О дивно молчаливая дева! Не ближе ли было тебе самой известить Иосифа о том, о чем наконец известил его ангел? Почто ждала ты дальнего вестника с неба? Почто не спешила на помощь праведнику, почти впадшему в несправедливость, без сомнения для того, чтобы не показаться перед людьми с твоею добродетелью, с твоею благодатью, с твоим достоинством, но единственно Отцу твоему небесному, который в тайне».
1: Вот это очень интересный текст, в котором святитель Филарет перебирает разные эпизоды Евангелия и обнаруживает, как Дева Мария действительно вот бегала от человеческой славы, как она старалась, ну вот, искала именно славы Божией, да, и не хотела явить себя перед людьми нигде. И вот даже действительно вот этот эпизод с Иосифом, он в этом смысле показательный. Вообще вот так вот я никогда не думал, например, читая Евангелие, никак не замечал очень многие из тех эпизодов в этом смысле, не истолковывал, как истолковывает их здесь святитель Филарет, не задумывался о том, что действительно и вот это свидетельствует о ее такой вот скромности, о каком-то ее смирении. И вот это свидетельствует, и вот здесь, и даже эпизод с Иосифом. Вот кажется, что действительно, ну вот он хотел огласить ее, но в итоге не стал этого делать, потому что явился ему ангел во сне. Но действительно, а почему сама Пресвятая Дева молчала? Вот этот вопрос, он как-то вот у меня не возникал, а теперь вот возник. Невозможно себе представить сегодняшнюю современную какую-то семью, в которой бы вот возникла, ну вот, какая-то ситуация такая двусмысленная, и супруга бы вот так вот просто молчала, и все. Она бы явно, ну, сказала слово в свою защиту.
2: Да, отец Игорь, действительно, я тоже не обращал на это внимания. При чтении Священного Писания не обращал внимания на то, что Божья Матерь не оправдывается, да, не оправдывается перед Иосифом, а как-то сохраняет вот это скромное смирение. Сохраняя скромное смирение, доверяется Богу, да, готова идти за Ним, и, да, и вмешивается Господь. И вмешивается Господь, посылает ангела, который возвестил Иосифу. На самом деле, вот в духовной жизни, в святоотеческом наследии тоже вот наблюдается вот этот принцип, когда отцы вот не оправдываются, когда иногда даже вот претерпевают какие-то скорби, какие-то хуления, какую-то клевету, но в этой клевете не пытаются сказать: «Нет-нет-нет, вы меня неправильно поняли, я сейчас все объясню». Они ничего не объясняют, они доверяются Богу и идут за Ним. И Господь потом выводит истину, выводит правду. И вот действительно вот пример Божьей Матери – ведь на самом деле, вот как в Евангелии от Луки, сама Пречистая Дева говорит: «Яко презре на смирение рабы свои, сибо отныне ублажат меня все роди». То есть именно на ее смирение презрел Господь, как бы обратил на нее внимание, вот на смирение Божьей Матери. И действительно, вот человечество вот в лице Божьей Матери – это вот тот максимум какой-то чистоты, максимум кротости и смирения, которое человечество смогло дать.
1: Но мне кажется, что даже понятие смирения, оно какими-то новыми красками расцвечивается, когда мы думаем о Пресвятой Богородице. Потому что в этом смирении очень большая составляющая часть у доверия Богу.
2: Доверие Богу.
1: Смирение – это не просто смирение, потому что там вот надо смиряться, да, или потому что я хуже всех, или потому что там, что бы то ни было, а Потому что я доверяю Богу действовать. Я не хочу своими действиями как-то вот эту ситуацию в неправильное русло направить. Я лучше смолчу и предоставлю Богу возможность действовать самому. Это будет лучше.
2: И ведь как мало вообще Божьей Матери в Священном Писании, в Евангелии. Вот ты читаешь Евангелие, как ее там мало. Вот как будто она стоит в тени своего Сына. И действительно, мне кажется, это очень такое важное умение, важное особенно для женщины, вот умение вот стоять в тени. Стоять в тени и из этой тени как бы благословлять, из этой тени помогать. Вот я думаю, вот это особенное такое умение, потерянное в наше время. Как бы каждый пытается выпячиваться, как бы выйти из-под этой тени.
1: Выйти из тени.
2: Да, никто не хочет в ней стоять, а иногда надо и постоять.
1: Ну вот святитель Филарет на протяжении всего своего слова как раз и говорит о том, что в Евангелии действительно Пресвятой Богородице говорится очень мало, но он находит те эпизоды, которые иногда даже как бы вот так вот оттеняя ее отсутствие, тем не менее, вот парадоксальным образом говорят о ней. Говорят таким образом, что вот она здесь должна была бы быть, но ее здесь нет. И это о многом говорит.
0: Почитаем святых отцов.
1: Напоминаем, друзья, что эта программа «Почитаем святых отцов» на радио «Вера». У микрофона священник Михаил Доча, клирик храма святого Страстотерпца царя Николая в Южном Чертанове. И я, диакон Игорь Цуканов, и мы читаем сегодня слово в день Успения Пресвятой Богородицы, как и положено в день Успения Пресвятой Богородицы, слово святителя Филарета Московского. И продолжаем.

0: Во премудрости и чудотворении сына Марина просияла в Иудее и Галилее. Надлежало бы отблеску славы сыновней вскоре озарить и лице матери. Однажды нечаянно показалось, что сие начинается. Одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему: «Блаженно чрево носившее тебя и сосцы тебя питавшие». Лука, глава 11, стих 27. «Но приметьте», она говорит околичностями, ублажает чрево и сосцы, а не произносит имени той, которую прославляет. Без сомнения, потому, что не знает ее ни в лицо, ни по имени. Вот какое тонкое наблюдение у святителя Филарета. Да? Действительно, ведь эта женщина, которая вот ублажает Христа и ублажает вот его мать, как бы она, если бы она знала, кто его мать, она бы наверняка выразилась точнее, она бы сказала, назвала имя. Но она, очевидно, не знает имени, она не знает, кто мать Иисуса. Вот это действительно очень тонкое, интересное наблюдение. И таких вот в Евангелии много мест.
1: Отец Игорь, вот как Божья Матерь, вот как она обращается к своему сыну, вот с какой такой женской аккуратностью и мудростью. Помните евангельский сюжет, когда Христос был приглашен в Кану Галилейскую на свадьбу.
0: Да-да, я тоже об этом почему-то вспомнил.
1: И Матерь Божья была с ним, была там. И когда у них заканчивается вино, Божья Матерь подходит и говорит, как она ему говорит.
0: Вина нету.
1: Вина у них нет. Да, она не говорит, иди там, что-то сделай. Говорит, вина у них нет. И потом уже обращается к водоносным. Да, и этими словами на самом деле обращается ко всем нам. Что скажет он вам, то сделайте. Мне вообще кажется, что эти слова – это такой ключик к заступничеству Божьей Матери. Она ведь у нас, как мы ее называем? Заступница усердная. Заступница рода христианского. Божья Матерь единственная в нашей традиции как бы почитания святых, к кому мы обращаемся со словами «помилуй нас». Пресвятая Богородица, помилуй нас. Угу. Если ко всем святым мы говорим
0: «моли Бога о нас»,
1: «молите Бога о нас», то к Божьей Матери мы в нашей традиции обращаемся «помилуй нас». Вот так велика ее как бы заступническая сила, да, и ее заступничество перед Богом. И вот этот ключик к этому заступничеству – это вот эти слова. «Что скажет он вам, то сделайте». Я заступлюсь, я умолю сына своего, но что он вам говорит, то делайте. Евангельские заповеди.
0: Угу. Да. Ну, продолжим чтение святителя Филарета.
1: «Другие знали Мариам и в лицо, и по имени, и, несмотря на это, оставались в самом странном о ней неведении. Послушайте, что говорят сограждане и соседи Иисуса и Марии. Откуда у него такая премудрость и силы? Не плотников ли он сын, и не его ли мать называется Мариам? Видите, они не умеют даже сказать «Иосиф, сын Давидов», «Мария, дочь Давидова». Как же не знают они даже того, что евреи так заботливо старались знать и о себе, и о других, как не знают родов и происхождения Марии? Не иначе можно изъяснить сие, как тем, что Пресвятая Дева, не желая ни в чем показаться перед людьми, не хотела и того, чтобы уничижении бедности своей утешать себя пред человеками достоинством своего рода, и потому не делала гласным своего происхождения так же, как своей добродетели и благодати».
0: Ну да, мы знаем, что Иосиф был таким отдаленным, конечно, но потомком рода царя Давида, и это было важно для евреев, потому что было пророчество о том, что именно в доме Давида родится Спаситель. А муж и жена в те времена, как правило, были из одного колена, из одного рода. Поэтому вот все толкователи сходятся в том, что Пречистая Дева, она тоже была из рода Давидова, как и Иосиф.
1: Какое тонкое наблюдение у свидетеля

0: Филарета, вот как.
1: Да, вот видно, что он читал Евангелие как бы очень глубоко, осмысляя вот эти все моменты, очень неповерхностно, конечно же. И, честно говоря, еще вот то, что вот он еще в самом начале там приводит слова вот эти евангельские, очень как-то меня затронуло. Почему Дева Мария о себе не говорит? Почему ее почти никто не знает? Потому что она не хотела показаться перед людьми. Но единственное, Отцу своему Небесному, который в тайне от него ждала, если вообще она ждала какой-то славы, то только от Бога. И это вот ровно то, чему учит Христос в Нагорной проповеди. Это же вот как раз его поучение о том, как должно молиться, как должно...
0: войти в клетку свою.
1: Да, как нужно с милостыней обходиться. То есть ничего не нужно делать на показ, чтобы не видели люди, но видел только Отец Небесный, который в тайне. И вот она исполняет буквально, ну, с точки зрения святителя Филарета, вот эту вот заповедь своего сына. Не показываться перед людьми.
0: Вот, вот тут такой тоже, наверное, важный и тонкий момент. С одной стороны, конечно, твоя левая рука не должна знать, что делает правая, но с другой же стороны, светильник не ставят под спудом.
1: Об этом святитель Филарет как раз дальше будет говорить. Да.
0: Тогда не буду заходить,
1: да, торопиться. Не будем забегать вперед. Сам сын ее, по-видимому, не решается дать ей пред человеками славу, подобающую матери. «Кто есть мать моя?» – вопрошает он. Как бы ищет, кому даровать имя, честь и славу своей матери, умалчивая о той, которой его рождение дало право на эти отличия. «Матерь моя и братья мои – суть слушающие Слово Божие и исполняющие его», – говорит Христос. Говоря таким образом, Господь не отчуждает матери своей по плоти, ибо слышит Слово Божие более других, та, которая услышала его прежде других, и исполняет оное деятельнее других, та, которая сотворила ему достойную обитель во чреве своем. Но, во-первых, Господь возвышает своим изречением слушающих и исполняющих Слово Божие и возбуждает к сему спасительному деланию. Во-вторых, и он в приведенном изречении сообразуется с собственным правилом своей матери, чтобы не показываться перед людьми, сколько можно уклоняться от славы человеческой, ища славы Божией. Повсюду, где наиболее является слава, там отнюдь не является Мария, как, например, при торжественном входе Господнем в Иерусалим. А если где является Матерь Господня, там не слава ее встречает. Например, «При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери Его». Евангелие от Иоанна, глава 19. Вот, честно говоря, как-то за душу прямо трогают эти слова. Где наиболее является слава, там не является Мария. А вот там, где она является, там ее не слава ждет. И так ведь и есть.
0: Да, отец Игорь, действительно, конечно... вот это стояние Божьей Матери у креста. И я вот тоже задумывался всегда о том, что она ведь у креста не говорит ни одного слова. Она не говорит ни одного слова. Она не кричит, не говорит «Остановитесь, перестаньте, не делайте этого, что вы делаете?» Она молча стоит и смотрит. Да, разрывается ее сердце, но она молча смотрит. Это, конечно, поразительно.
1: Хотя надо сказать, что вот в литургической такой традиции есть очень много канонов, вот особенно читаемых в Страстную Седмицу, где...
0: как бы от лица Божьей Матери такие.
1: Да, как бы воспроизводится, вот реконструируется этот диалог между Богородицей и ее сыном. И это такие очень тоже
0: проникновенные,
1: пронзительные диалоги, но...
0: Все-таки не перемешивать традицию.
1: Да, и Евангелие.
0: Богослужебную традицию и Евангелие.
1: Да, да. Это скорее осмысление ее, наверное, эмоций, можно так сказать, да, того, да, что у нее происходило в сердце.
0: Да. И вот у Луки в описаниях Божьей Матери есть такие слова: «и слагала в сердце своем».
1: Да, да, да.
0: Когда вот что бы ни происходило, что, какое откровение не было ей о Христе, она слагала в сердце своем. И вот именно это сложение затем помогли ей стоять там у креста, да, когда она знала, кто ее сын.
1: И похоже, что, честно говоря, кроме нее-то мало кто, даже в тот момент мало кто понимал, кто там на кресте. А понимали ли апостолы, большой вопрос. Даже понимал ли Иоанн, богослов, который вот единственный из апостолов стоял у креста. Ну, можно задаваться вопросом. Понимал, не понимал. А вот она, наверное, знала, потому что было еще это вот пророчество Симеона, богоприимца, о том, что и тебе самой душу пройдет оружие. Да откроются помышления многих сердец. И что вот сей лежит на падении, на восстании многих в Израиле. Что-то она, конечно, она, наверное, больше других знала о своем сыне.
0: Вот тоже такой интересный момент в святоотеческом наследии. Вот я не помню, у кого это читал, но вот если смотреть евангельское повествование, уже после воскресения Христова, когда он воскрес, он является учеником, и одной из первых является Мария.
1: Да.
0: А в этом вопросе, как бы, как и во многих других, Божья Матерь не поднимается, а не говорится о Божьей Матери, но вот святые отцы пишут, что она была первой.
1: Да-да, есть такое мнение, да. Дорогие друзья, еще раз добрый вечер тем, кто к нам, может быть, недавно присоединился. Напоминаем, это программа «Почитаем святых отцов» на радио «Вера». У микрофона священник Михаил Доча, клирик храма святого страстотерпца царя Николая в Южном Чертанове, города Москвы. Я диакон Игорь Цуканов, и сегодня мы читаем, конечно же, слово в день Успения Пресвятой Богородицы, потому что сегодня праздник Успения, и мы поздравляем вас от всего сердца с этим замечательным праздником, с осенней Пасхой, как вот его называют в нашей традиции. Автор этого слова – святитель Филарет Московский. Мы продолжим читать его размышления о празднике Успения через несколько секунд. Пожалуйста, оставайтесь с нами, не переключайтесь.
2: Почитаем святых отцов.
1: Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Почитаем святых отцов на радио «Вера». У микрофона отец Михаил Доча, священник храма святого страстотерпца царя Николая в Южном Чертанове города Москвы. Я диакон Игорь Цуканов. Мы читаем сегодня слово святителя Филарета Московского в день Успения Пресвятой Богородицы.
0: Отец Игорь, если позволите, вот мы уже подошли к кресту, и Божья Матерь, которая стоит у креста, у распятого Христа, и вот эта заботливость Христа о своей Матери, да, рядом стоит и Иоанн Богослов, и он обращается к Божьей Матери. Да, и как бы в лице Иоанна Богослова усыновляет нас Божьей Матери, «се мати твоя».
1: Да.
0: А Божьей Матери говорит «се сын твой». И, да, как бы в лице Иоанна Богослова весь христианский род усыновляет
1: все ученики Христовы
0: Божьей Матери. Угу. Да, и мы имеем ее действительно своей матерью. Вот тоже вот интересный момент того, что вот причастие, соединение Христовых тайн, святых Христовых тайн, тело Христово, которое он получает от Пречистой Девы, да, и мы получается, соединяемся с тем телом, матерью которого была Божья Матерь. И вот этот вот союз. Да, и вот это вот усыновление.
1: Ну да, мы становимся едиными со Христом, а значит, в прямом смысле слова усыновляемся Его Матери. Да, это такие интересные смыслы, которые тоже часто у нас как-то остаются за кадром. Мы привычно называем ее и нашей матерью, но почему? Вот, в общем, такие смыслы, они действительно присутствуют.
0: Отец Игорь, еще такой момент. Вот называем ее своей матерью, и, наверное, нам очень важно тоже научиться вот в нашем каком-то с ней общении, которое должно быть живым. Я всегда говорю, что вот наши отношения и со святыми, и с Божьей Матерью должны быть такими же живыми, как и с Богом. А вот в нашем общении с Божьей Матерью нам как-то нужно учиться вот по сыновье к ней вот прильнуть. Вот прильнуть как к матери. Вот такое вот слово, которое всегда вот ассоциируется с ребенком, который вот может так по-детски прильнуть к матери. Вот как-то нам, наверное, вот в нашей такой внутренней жизни тоже надо учиться вот прильнуть к Божьей Матери, угу. Вот под ее покров. «Уже не первый только, но и последний, по вере ученик его славит его божество, Господь мой и Бог мой». Уже за славою Господнего воскресения следует новая божественная слава вознесения Его на небо. Ищу человека, действия, слова, в котором бы хотя бы теперь явилась слава Матери Господа моего. Ищу и не нахожу. Все они написано об апостолах после вознесения Господня единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марию, Матерью Иисуса. Не только после апостолов, но даже после неких неизвестных жен едва не наконец вспомнили Марию, Матерь Иисусову. Что же это значит? То, что святой Лука так пишет в книге «Деяния апостольских», как вела себя Пресвятая Дева между апостолами. А она, хотя по высоте благодати в духе невидимо предстательствовала в соборе апостолов, по смирению сердца во плоти, видимо, не допускала до себя никакой славы, не употребляла никаких преимуществ, поставляла себя в ряду с прочими женами, учила их своим примером, тому, чему после учил их апостол Павел. «Жены ваши в церквах да молчат, жена да учится в безмолвии со всякую покорностью, а учить жене не позволяю».
1: Тоже интересное осмысление вот этих слов апостольских. Именно так себя вела Богородица, действительно. Именно так. То есть это часто говорят о том, что апостол Павел изобрел христианство. Есть такая популярная в 20 веке точка зрения, да, что вот многие христианские такие идеи, они взяты на самом деле не из Евангелия, а от апостола Павла. Но мы видим, что, вот, например, вот в этих вот моментах, связанных с тем, что у женщин такое особое служение в церкви, которое, ну, как бы не пересекается со служением, вот, скажем, священства, там не касается учительства, священных действий. Это, в общем, ну, действительно совершенно гармонирует с тем поведением, которое мы видим в Пресвятой Деве, которая все время находилась... Вот интересно, она все время находилась рядом со Христом. Мы это понимаем, мы это чувствуем. Но она всегда действительно в тени. Она всегда вот как-то по умолчанию рядом. Это очень красноречивое умолчание.
0: Да, и, наверное, важно сказать, да, вот это поведение Божьей Матери – не только к такой пример христианской жизни, не только к христианской жизни, но, наверное, и вообще такое вот характерное поведение женщины, характерное поведение супруги, которая сегодня, конечно, ну, отец Игорь, вот согласитесь, вот сегодня мы живем в такое время, когда такое поведение назовут, ну, что это за серая мышь?
1: Ну, да.
0: Что это за серая мышь? И такие, как бы, качества даже не взращиваются в женщине. Как бы она, наоборот, поставляется такой вот соревновательницей с мужчиной. Вот она еще даст фору. Да? Хотя вот по Божьей Матери мы видим абсолютно противоположное, абсолютно противоположные качества. Мне, знаете, сразу приходит в голову капитанская дочка Александр Сергеевич Пушкин. И, дорогие радиослушатели, тоже обратите внимание, прием автора. Прием автора, название произведения. Он этим названием произведения как бы говорит, обратить внимание на кого? На Машу Миронову. Вот какая она там. И вот он показывает, что вот это вот действительно сокровище женщины. Вот такое поведение, вот такое какое-то смирение, такая нежность, ласка. Вот те качества, которые действительно украшают женщину.
1: Ну вот с другой стороны, святитель Филарет, вот он тут чуть дальше, но вот может быть сейчас уместно будет зачитать этот фрагмент. Когда он, ну, в лучших традициях вот, проповеди пасторской, да, в конце проповеди всегда должно быть назидание. Вот он говорит, к чему он это все говорит? Вот он говорит, вот, братья, что видится мне ныне у гроба Пресвятой Девы Богородицы, но к чему сие видение? К тому, чтобы пример сокровенной жизни ее поспешествовал нам, и уразуметь, и принять, и делом исполнять учение Христово. Да не покажешься перед людьми, но отцу твоему, который в тайне, и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Матфей, глава 6, стихи 5 и 6. «Подвязайся, делай добро, служи Богу, но берегись, чтобы твоих подвигов, твоих добродетелей, твоего благочестия не обнаруживать перед людьми без нужды, произвольно, самодовольно, тщеславно. Имей Бога свидетелем твоей совести, и Он будет мздовоздателем твоим за все, что ты, непримечаемый человеками, для Него делаешь или терпишь». В общем, это касается и мужчин. Не только женщин. Это касается христиан. Это слова, которые Христос обращает ко всем абсолютно своим ученикам. И в этом смысле можно сказать, что пример вот Богородицы – это пример, конечно, для всякого христианина.
0: В тайности подвига.
1: Ну, да. Не искать славы человеческой.
0: Но, с другой стороны, светить.
1: Да.
0: Вот вспоминаются слова блаженного Августина, такие замечательные у него есть слова. Он говорит: «Не говори о Христе, пока тебя не спросят, но живи так, чтобы тебя спросили».
1: Да.
0: Чтобы тебя спрашивали. Действительно, вот наша какая-то жизнь, наша христианская жизнь, она должна вести к тому, что люди, глядя на тебя, они задаются вопросом: неужели так как-то можно жить? Неужели так можно любить? Да, можно, но можно только во Христе Иисусе. Тайну скромности и смирения заповедует Господь для всех обязанностей человека к Богу, ближнему и самому себе, для всякой добродетели, для всех дел закона. Скажут: «Но как же и исполнится Христово же слово? Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Не заботьтесь, слово Христово исполнится само собою и не потребует вашей помощи. Сказано: тогда светит свет ваш. Само собою, естественно, как светит всякий свет, а не сказано: выставляйте на показ свет ваш. Добрые дела, дела света по естеству, делайте тайно. Свет просияет, когда и сколько повелит Бог светодавец. Беда в том, если делаете дела темные, злые, от них, конечно, нет и не будет света, и Бог не будет ими прославлен». Да, тут сдвигается ориентир. Не ты говори про свой свет, и как бы ты свой свет показывай, а ты делай дело Божье в скромности, и свет сам просияет.
1: Ну, мне кажется, это, конечно,
0: потрясающе.
1: Потрясающая мысль. Ну, не то, что мысль, а это так и есть. И, в общем, действительно, Евангелие об этом. Вот. И в этом смысле опять Богородица нам образец. И вот как святитель Филарет, чем он заканчивает-то свое слово, он говорит о том, что ее слава, она же в итоге воссияла, но она воссияла именно после Успения. Почему это слово сказано на Успение? Потому что вот именно после гроба ее и воссияла вот эта Божья слава, и открылось ее величие. И даже когда, как вот он пишет, враги христианства, ну, или, скажем, люди заблуждающиеся там пытались как-то спорить с таким почитанием Пресвятой Богородицы. Ну, в истории церкви такое бывало, когда вот говорили, что нельзя говорить «Богородица», что надо говорить «Христородица». Это тоже все послужило к такой вящей славе Божией и славе самой Богородицы, потому что Господь, наоборот, в результате этих споров, он еще больше ее прославил. Так что, как пишет святитель Филарет, сегодня ни одно богослужение не обходится без многократного обращения к заступничеству Девы Марии. Вот, и действительно, и множество икон написано, сколько вот иконописных таких вот типов существует Пресвятой Девы. Действительно поразительно. Но это вот что интересно, что ее слава, она воссияла именно после Успения, не до.
0: После Успения.
1: Она ничего для этого сама не сделала, кроме того, что хранила верность Богу.
2: Почитаем святых отцов.
1: Дорогие друзья, еще раз напоминаем, что программа «Почитаем святых отцов» в эфире, у микрофона священник Михаил Доча, клирик храма святого Страстотерпца царя Николая в Южном Чертанове, города Москвы. Я диакон Игорь Цуканов, и мы беседуем сегодня об Успении Пресвятой Богородицы, потому что именно этот праздник сегодня празднует Православная Церковь, и мы читаем слово святителя Филарета Московского, посвященное этому замечательному празднику.
0: Святитель Филарет подошел к вопросу славы Божьей Матери, которая уже явилась после гроба. И как мы говорим, честнейший херувим, выше всех святых. Вот эта слава, которая она пришла после земной жизни. И, конечно, нужно сказать, а до этого ношение креста. И, конечно, Божья Матерь тоже, наверное, особый пример того, как, чтобы разделить славу Божью, нужно разделить и крест. Как говорит Господь, возьми крест свой и иди по мне. А очень часто так оказывается, что славу мы хотим разделить, а крест не хотим.
1: Ну да. А Христос-то говорит прямо, что кто не берет своего креста и идет за мной, тот не может быть моим учеником. То есть недостаточно просто идти за Христом. Идти за Христом можно только взяв свой крест. И именно так поступает Богородица. Ее крест – это, конечно, во многом крест ее сына.
0: Христианин, будь, а не кажись. Вот одно из важных для тебя правил. Познай несравненное достоинство скромной, тихой, сокровенной добродетели. Ей свойственно быть тайною для земли, потому что она небесной природы и для неба существует. Совершай ее в тайне и охраняй от глаз человеческих, часто нечистых и вредящих ее чистоте. А представляй тщательно и непрестанно чистому и очищенному оку Божью, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Аминь.
1: Вот это рефреном, конечно, строчка повторяется на протяжении всей проповеди святителя Филарета. Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Так трудно это исполнимо, как вот и вся Нагорная проповедь Спасителя, она очень, конечно, задает высокую планку, какую-то невозможно высокую планку, как кажется, но мы знаем, что невозможно человеком, возможно, Богу, а значит, возможно и человеком, если они с Богом
0: все заповеди блаженства, да. Все заповеди блаженства о том, чего невозможно человеку без Бога, но возможно Богу в человеке.
1: Да. Ну и вот праздник Успения Богородицы действительно открывается в свете того, что сказал о нем святитель Филарет, в каком-то новом таком аспекте, ну, для меня, например, о котором я не думал до сих пор, о том, что фактически это праздник, когда слава Пресвятой Богородицы, она явилась таким вот явным образом впервые. И, в общем, это произошло уже за пределами ее земной жизни. Она этой славы при жизни-то не видела.
0: Такой праздник Успения, в котором и радость, и как бы такая наша земная грусть. И вот этот у меня в голове сразу образ, икона Божьей Матери, Успение, и вот часто изображается Христос, который как бы в руках держит Божью Матерь.
1: Да.
0: Как бы держит ее душу.
1: Да.
0: Душу Божьей Матери. Отец Игорь, может быть, вот, наверное, последнее, о чем тоже хочется сказать, вот то, что отмечает современник святителя Филарета, святитель Игнатий Брянчанинов, когда вот человек присутствует на похоронах, на похоронах как бы такого праведника, за вот этой внешней потерей чувствуется какая-то неземная радость. Чувствуется, что человек вот уходит в вечность к Богу. Вот всем естеством это как-то ощущается, вот это стоит как бы в атмосфере того, что происходит.
1: Да, и более того, наверное, кстати, об этом святитель Филарет тоже говорит, что апостолы тогда собрались, когда было Успение Пресвятой Богородицы, они собрались не столько оплакать ее, сколько это было вот как ну, празднование своего рода, как торжество, потому что было очевидно, что она идет к своему сыну, что и более того, с этого момента она становится заступницей для всех нас уже, для всех, кто к ней может прибегать, потому что отныне, когда она переходит в вечность, когда она уже как бы не связана какими-то вот ограничениями пространства, времени, к ней можно прибегать везде и всюду, и во все времена. Так же, как вот Вознесение Христово, оно привело к тому, что Христос стал абсолютно доступен отныне вот всем и всегда, и уже не только те, кто с ним могли общаться в его земной жизни, могли его вот видеть как бы во плоти, могут к нему прибегать, а действительно он становится вот, так сказать, именно с человеческим своим телом, природой своей человеческой, он становится для всех открыт, как бы, так скажем. Вот, но из Богородицы что-то похожее.
0: И, наверное, слова апостола, к которым нам тоже надо как-то стремиться, но это, конечно, такая высота, и нужна такая постепенность. Для меня жизнь Христос и смерть приобретение.
1: Да, да.
0: Смерть приобретения.
1: Ну и надо сказать, что праздник Успения Пресвятой Богородицы, он действительно радостный.
0: Радостный.
1: Вот тут вот он же, в общем, похож с точки зрения богослужения, он, в общем, похож на там Страстную Пятницу. Но насколько трагично и как бы вот, ну, как-то скорбно Великая Пятница, когда мы оплакиваем Христа, при том, что мы знаем, что Он воскрес. и насколько совсем другое ощущение в Успении Пресвятой угу. Богородицы. Хотя там тоже вот эти погребальные песнопения есть, да, такие вот вроде бы траурные тоже, вот крестный ход, когда гроб Пресвятой Богородицы несут вокруг храма. Но совсем другое ощущение. Это очень интересно.
0: Да. Такое Успение после Пасхи.
1: Да. Да, когда смерть уже перестала быть смертью.
0: Да.
1: Да. Огромное спасибо, дорогой отец Михаил, за эту беседу. Тоже, мне кажется, радостную подстать празднику сегодняшнему. И огромная, конечно, благодарность святителю Филарету Московскому, который оставил нам свое замечательное слово и вообще множество проповедей, с которыми, наверное, мы можем нашим слушателям посоветовать познакомиться, несмотря на такой немножко сложный язык середины XIX века. Вот содержание, которое они в себе заключают, очень вдохновляющее.
0: С праздником, дорогие радиослушатели.
1: С праздником, с Успением Пресвятой Богородицы. Напоминаем, что с вами был священник Михаил Доча, клирик храма святого страстотерпца царя Николая в Южном Чертанове города Москвы. И я, диакон Игорь Цуканов. Мы читали слово святителя Филарета Московского на Успение Пресвятой Богородицы. И услышимся с вами в следующую пятницу в это же самое время. Будем на это надеяться. Храни всех Господь. Доброй ночи.
0: С Богом.
2: Почитаем святых отцов.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Почитаем святых отцов.
1: Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Почитаем святых отцов на радио «Вера». У микрофона отец Михаил Доча, священник храма святого Страстотерпца царя Николая в Южном Чертанове города Москвы. Я диакон Игорь Цуканов. Мы читаем сегодня слово святителя Филарета Московского в день Успения Пресвятой Богородицы.
2: Отец Игорь, если позволите, вот мы уже подошли к кресту, и Божья Матерь, которая стоит у креста, у распятого Христа. И вот эта заботливость Христа о своей Матери. Да, рядом стоит и Иоанн Богослов. И он обращается к Божьей Матери. Да, и как бы в лице Иоанна Богослова усыновляет нас Божьей Матери, «се мати твоя».
1: Да.
2: А Божьей Матери говорит «се сын твой». И, да. как бы в лице Иоанна Богослова весь христианский род усыновляет
1: все ученики Христовы
2: Божьей Матери. Угу. Да, и мы имеем ее действительно своей Матерью. Вот тоже вот интересный момент того, что вот причастие, соединение Христовых тайн, святых Христовых тайн, тело Христово, которое он получает от Пречистой Девы, да, и мы получается, соединяемся с тем телом, Матерью, которая была Божья Матерь. И вот этот вот союз, да, и вот это вот усыновление.
1: Ну да, мы становимся едиными со Христом, а значит, в прямом смысле слова усыновляемся Его Матери. Да, это такие интересные смыслы, которые тоже часто у нас как-то остаются за кадром. Мы привычно называем ее и нашей Матерью, но почему? Вот, в общем, такие смыслы, они действительно присутствуют.
2: Отец Игорь, еще такой момент, вот называем ее своей матерью, и, наверное, нам очень важно тоже научиться вот в нашем каком-то с ней общении, которое должно быть живым. Я всегда говорю, что вот наши отношения и со святыми, и с Божьей Матерью должны быть такими же живыми, как и с Богом. Вот в нашем общении с Божьей Матерью нам как-то нужно учиться вот по сыновье к ней вот прильнуть как к матери. Вот такое вот слово, которое всегда вот ассоциируется с ребенком, который вот может так по-детски прильнуть к матери. Вот как-то нам, наверное, вот в нашей такой внутренней жизни тоже надо учиться вот прильнуть к Божьей Матери. Угу. Вот под ее покров. Уже не первый только, но и последний, по вере ученик его, славит его божество, Господь мой и Бог мой. Уже за славою Господнего воскресения следует новая божественная слава вознесения его на небо. Ищу человека, действия, слова, в котором бы хотя бы теперь явилась слава Матери Господа моего. Ищу и не нахожу. Все они... Написано об апостолах после Вознесения Господня, единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марию, Матерью Иисуса. Не только после апостолов, но даже после неких неизвестных жен едва не наконец вспомнили Марию, Матерь Иисусову. Что же это значит? То, что святой Лука так пишет в книге «Деяния апостольских», как вела себя Пресвятая Дева между апостолами. А она, хотя по высоте благодати в духе невидимо предстательствовала в соборе апостолов, по смирению сердца во плоти, видимо, не допускала до себя никакой славы, не употребляла никаких преимуществ, поставляла себя в ряду с прочими женами, учила их своим примером, тому, чему после учил их апостол Павел. «Жены ваши в церквах да молчат, жена да учится в безмолвии, со всякую покорностью, а учить жене не позволяю».
1: Тоже интересное осмысление вот этих слов апостольских. Именно так себя вела Богородица, действительно. Именно так. То есть это часто говорят о том, что апостол Павел изобрел христианство. Есть такая популярная в 20 веке точка зрения, да, что вот многие христианские такие идеи, они взяты на самом деле не из Евангелия, а от апостола Павла. Но мы видим, что, вот, например, вот в этих вот моментах, связанных с тем, что у женщин такое особое служение в церкви, которое, ну, как бы не пересекается со служением, вот, скажем, священства, там не касается учительства, священных действий. Это, в общем, ну, действительно совершенно гармонирует с тем поведением, которое мы видим в Пресвятой Деве, которая все время находилась... Вот интересно, она все время находилась рядом со Христом. Мы это понимаем, мы это чувствуем. Но она всегда действительно в тени. Она всегда вот как-то по умолчанию рядом. Это очень красноречивое умолчание.
2: Да, и, наверное, важно сказать, да, вот это поведение Божьей Матери не только к, как бы, к такой пример христианской жизни, не только к христианской жизни, но, наверное, и вообще такое вот характерное поведение женщины, характерное поведение супруги, которое сегодня, конечно, ну, отец Игорь, вот согласитесь, вот сегодня мы живем в такое время, когда такое поведение назовут, ну, что это за серая мышь?
1: Ну, да.
2: Что это за серая мышь? И такие, как бы, качества даже не взращиваются в женщине. Как бы она, наоборот, поставляется такой вот соревновательницей с мужчиной. Вот она еще даст фору. Да, хотя вот по Божьей Матери мы видим абсолютно противоположное, абсолютно противоположные качества. Мне, знаете, сразу приходит в голову капитанская дочка Александр Сергеевич Пушкин. И, дорогие радиослушатели, тоже обратите внимание, прием автора. Прием автора, название произведения, он этим названием произведения как бы говорит, обратить внимание на кого? На Машу Миронову. Вот какая она там. И вот он показывает, что вот это вот действительно сокровище женщины. Вот такое поведение, вот такое какое-то смирение, такая нежность, ласка. Вот те качества, которые действительно вот украшают женщину.
1: Ну вот, с другой стороны, святитель Филарет, вот он тут чуть дальше, но вот, может быть, сейчас уместно будет зачитать этот фрагмент, когда он, ну, в лучших традициях вот проповеди пасторской, да, в конце проповеди всегда должно быть назидание. Вот он говорит, к чему он это все говорит? Вот он говорит, вот, братья, что видится мне ныне у гроба Пресвятой Девы Богородицы, но к чему сие видение? К тому, чтобы пример сокровенной жизни ее поспешествовал нам, и уразуметь, и принять, и делом исполнять учение Христово, да не покажешься перед людьми, но отцу твоему, который в тайне, и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Матфея, глава 6, стихи 5 и 6. «Подвязайся, делай добро, служи Богу, но берегись, чтобы твоих подвигов, твоих добродетелей, твоего благочестия не обнаруживать перед людьми без нужды, произвольно, самодовольно, тщеславно. Имей Бога свидетелем твоей совести, и Он будет мздовоздателем твоим за все, что ты, непримечаемый человеками, для Него делаешь или терпишь». В общем, это касается и мужчин. Не только женщин. Это касается христиан. Это слова, которые Христос обращает ко всем абсолютно своим ученикам. И в этом смысле можно сказать, что пример вот Богородицы – это пример, конечно, для всякого христианина.
2: В тайности подвига.
1: Ну, да, не искать славы человеческой.
2: Но, с другой стороны, светить.
1: Да.
2: Вот вспоминаются слова блаженного Августина. Такие замечательные у него есть слова. Он говорит: «Не говори о Христе, пока тебя не спросят, но живи так, чтобы тебя спросили».
1: Да.
2: Чтобы тебя спрашивали. Действительно, вот наша какая-то жизнь, наша христианская жизнь, она должна вести к тому, что люди, глядя на тебя, они задаются вопросом: неужели так как-то можно жить? Неужели так можно любить? Да, можно. Но можно только во Христе Иисусе. Тайну скромно, но можно только во Христе Иисусе. Тайну скромности и смирения заповедует Господь для всех обязанностей человека к Богу, ближнему и самому себе, для всякой добродетели, для всех дел закона. Скажут: «Но как же и исполнится Христово же слово? Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Не заботьтесь, слово Христово исполнится само собою и не потребует вашей помощи. Сказано: тогда светит свет ваш. Само собою, естественно, как светит всякий свет, а не сказано: выставляйте на показ свет ваш. Добрые дела – дела света по естеству, делайте тайно. Свет просияет, когда и сколько повелит Бог светодавец. Беда в том, если делаете дела темные, злые, от них, конечно, нет и не будет света, и Бог не будет ими прославлен». Да, тут сдвигается ориентир. Не ты говори про свой свет, и как бы ты свой свет показывай, а ты делай дело Божье в скромности, и свет сам просияет.
1: Ну, мне кажется, это, конечно,
2: потрясающе.
1: Потрясающая мысль. Да. Ну, не то, что мысль, а это так и есть. И, в общем, действительно, Евангелие об этом. Вот. И в этом смысле опять Богородица нам образец, и вот как святитель Филарет, чем он заканчивает-то свое слово, он говорит о том, что ее слава, она же в итоге воссияла, но она воссияла именно после успения. Почему это слово сказано на успение? Потому что вот именно после гроба ее и воссияла вот эта Божья слава, и открылось ее величие. И даже когда, как вот он пишет, враги христианства, ну, или, скажем, люди вот заблуждающиеся там пытались как-то спорить с таким почитанием Пресвятой Богородицы. Ну, в истории церкви такое бывало, когда вот говорили, что нельзя говорить «Богородица», что надо говорить «Христородица». Это тоже все послужило к такой вящей славе Божией и славе самой Богородицы, потому что Господь, наоборот, в результате этих споров, он еще больше ее прославил. Так что, как пишет святитель Филарет, сегодня ни одно богослужение не обходится без многократного обращения к заступничеству Девы Марии. Вот, и действительно, и множество икон написано, сколько вот иконописных таких вот типов существует Пресвятой Девы. Действительно поразительно. Но это вот что интересно, что ее слава, она воссияла именно после успения, не до.
2: После успения.
1: Она ничего для этого сама не сделала, кроме того, что хранила веру.

0: представителя Филарета Московского, посвященная этому замечательному празднику.
1: Святитель Филарет подошел к вопросу славы Божьей Матери, которая уже явилась после гроба. И как мы говорим, честнейший херувим, выше всех святых. Вот эта слава, которая она пришла после земной жизни. И, конечно, нужно сказать, до этого ношение креста. Ношение креста. И, конечно, Божья Матерь тоже, наверное, особый пример того, как, чтобы разделить славу Божью, нужно разделить и крест. Как говорит Господь, возьми крест свой и иди по мне. А очень часто так оказывается, что славу мы хотим разделить, а крест не хотим.
0: Ну да. А Христос-то говорит прямо, что кто не берет своего креста и идет за мной, тот не может быть моим учеником. То есть недостаточно, недостаточно просто идти за Христом. Идти за Христом можно только взяв свой крест. И именно так поступает Богородица. Ее крест – это, конечно, во многом крест ее сына.
1: «Христианин, будь, а не кажись. Вот одно из важных для тебя правил. Познай несравненное достоинство скромной, тихой, сокровенной добродетели. Ей свойственно быть тайною для земли, потому что она небесной природы и для неба существует. Совершай ее в тайне и охраняй от глаз человеческий, часто нечистых и вредящих ее чистоте. А представляй тщательно и непрестанно чистому и очищенному оку Божью, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Аминь».
0: Вот это рефреном, конечно, строчка повторяется на протяжении всей проповеди святителя Филарета. «Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Так трудно это исполнимо, как вот и вся Нагорная проповедь Спасителя, она очень, конечно, задает высокую планку, какую-то невозможно высокую планку, как кажется, но мы знаем, что невозможно человеком, возможно, Богу, а значит, возможно и человеком, если они с Богом
1: все заповеди блаженства,
0: да.
1: Все заповеди блаженства о том, чего невозможно человеку без Бога, но возможно Богу в человеке.
0: Да. Ну и вот праздник Успения Богородицы действительно открывается в свете того, что сказал о нем святитель Филарет, в каком-то новом таком аспекте, ну, для меня, например, о котором я не думал до сих пор, о том, что фактически это праздник, когда слава Пресвятой Богородицы, она явилась таким вот явным образом впервые. И, в общем, это произошло уже за пределами ее земной жизни. Она этой славы при жизни-то не видела.
1: Такой праздник Успения, в котором и радость, и как бы такая наша земная грусть. И вот этот у меня в голове сразу образ, икона Божьей Матери, Успение, и вот часто изображается Христос, который как бы в руках держит Божью Матерь.
0: Да.
1: Как бы держит ее душу.
0: Да.
1: Душу Божьей Матери. Отец Игорь, может быть, вот, наверное, последнее, о чем тоже хочется сказать, вот то, что отмечает современник святителя Филарета, святитель Игнатий Брянчанинов, когда вот человек присутствует на похоронах, на похоронах как бы такого праведника, за вот этой внешней потерей чувствуется какая-то неземная радость. Чувствуется, что человек вот уходит в вечность к Богу. Вот всем естеством это как-то ощущается, вот это стоит как бы в атмосфере того, что происходит.
0: Да, и более

0: Того, наверное, кстати, об этом святитель Филарет тоже говорит, что апостолы тогда собрались, когда было Успение Пресвятой Богородицы, они собрались не столько оплакать ее, сколько это было вот как ну, празднование своего рода, как торжество, потому что было очевидно, что она идет к своему сыну, что и более того, с этого момента она становится заступницей для всех нас уже, для всех, кто к ней может прибегать, потому что отныне, когда она переходит в вечность, когда она уже как бы не связана какими-то вот ограничениями пространства, времени, к ней можно прибегать везде и всюду, и во все времена. Так же, как вот Вознесение Христово, оно привело к тому, что Христос стал абсолютно доступен отныне вот всем и всегда, и уже не только те, кто с ним могли общаться в его земной жизни, могли его вот видеть как бы во плоти, могут к нему прибегать, а действительно он становится вот, так сказать, именно с человеческим своим телом, природой своей человеческой, он становится для всех открыт, как бы, так скажем. Вот, но из Богородицы что-то похожее.
1: И, наверное, слова апостола, к которым нам тоже надо как-то стремиться, но это, конечно, такая высота, и нужна такая постепенность. Для меня жизнь — Христос, и смерть — приобретение.
0: Да, да.
1: Смерть — приобретение.
0: Ну и надо сказать, что праздник Успения Пресвятой Богородицы, он действительно радостный.
1: Радостный.
0: Вот тут вот он же, в общем, похож с точки зрения богослужения, он, в общем, похож на там Страстную Пятницу. Но насколько трагично и как бы вот, ну, как-то скорбно Великая Пятница, когда мы оплакиваем Христа, при том, что мы знаем, что Он воскрес. И насколько совсем другое ощущение в Успении Пресвятой Богородицы. Хотя там тоже вот эти погребальные песнопения есть, да, вот такие вот, вроде бы траурные тоже, вот крестный ход, когда гроб Пресвятой Богородицы несут вокруг храма. Но совсем другое ощущение. Это очень интересно.
1: Да. Такое Успение после Пасхи.
0: Да. Да, когда смерть уже перестала быть смертью.
1: Да.
0: Да. Огромное спасибо, дорогой отец Михаил, за эту беседу, тоже, мне кажется, радостную, под стать празднику сегодняшнему, и огромная, конечно, благодарность святителю Филарету Московскому, который оставил нам свое замечательное слово и вообще множество проповедей, с которыми, наверное, мы можем нашим слушателям посоветовать познакомиться, несмотря на такой немножко сложный язык середины XIX века. Вот содержание, которое они в себе заключают, очень вдохновляющее.
1: С праздником, дорогие радиослушатели.
0: С праздником, с Успением Пресвятой Богородицы. Напоминаем, что с вами был священник Михаил Доча, клирик храма святого страстотерпца царя Николая в Южном Чертанове города Москвы. И я, диакон Игорь Цуканов. Мы читали слово святителя Филарета Московского на Успение Пресвятой Богородицы. И услышимся с вами в следующую пятницу в это же самое время. Будем на это надеяться. Храни всех Господь. Доброй ночи.
1: С Богом.
2: Почитаем святых.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер FS77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
1: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
2: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
3: Любовь долготерпит, милосердствует.
4: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
5: Не бесчинствует, не ищет своего.
6: Не раздражается, не мыслит зла.
7: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
1: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
3: Любовь никогда не перестает.
0: А теперь пребывают сии три.
3: Вера.
6: Надежда.
3: Любовь.
4: Но любовь из них больше.
8: В эфире радио «Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Светлое радио. Владимир Щербинин. «Сердце сокрушенно». Читает Илья Резник.
1: Однажды осенью я отправился в путешествие за огороды, чтобы полакомиться плодами боярки, которая после первых заморозков становится удивительно сладкой. На одной из веток среди мелких красных ягод я вдруг обнаружил довольно крупное золотистое яблоко. Я огляделся вокруг, думая, что его кто-то подвесил, как в Новый год, на елку. Потом попробовал сорвать. Яблоко держалось крепко, словно росло здесь веки вечные, и поддалось далеко не сразу. А какой у него был вкус и аромат! С тех пор прошло более 5 десятков лет, но я до сих пор ясно помню то абсолютное ощущение блаженства, которое я тогда испытал, вкушая этот удивительный неземной плод.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из книги академика Дмитрия Лихачева «Письма о добром и прекрасном». Культура человечества движется вперед не путем перемещения в пространстве времени, а путем накопления ценностей. Ценности не сменяют друг друга. Новые не уничтожают старые, если старые действительно настоящие, а присоединяясь к старым, увеличивают их значимость для сегодняшнего дня. Поэтому ноша культурных ценностей – ноша особого рода. Она не утяжеляет наш шаг вперед, а облегчает. Чем большими ценностями мы овладели, тем более изощренным и острым становится наше восприятие иных культур. Культур, удаленных от нас во времени и в пространстве древних и других стран. Каждая из культур прошлого или иной страны становится для интеллигентного человека своей культурой, своей глубоко личной и своей в национальном аспекте, ибо познание своего сопряжено с познанием чужого. Голоса

0: троллейбус плывет по Москве. Москва, как река, затухает, и боль, что скворчонком стучала в виске, стихает, стихает, и боль, что скворчонком стучала в виске, стихает, стихает.
1: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Молю тебя, Создатель мой, смири во мне страстей и волнения, избавь меня от искушения, исполни к радости святой. От грешных чувств, от гордых дум оборони меня, Спаситель, и озари мне, Искупитель, небесным светом бедный ум. Юлия Жадовская.

0: Вы слушаете радио «Вера». Часть речи.
1: Иван Шмелев. Отрывок из повести «Богомолье». На память о лавре Сергия Преподобного приобретите для обиходца вашего, что позрится. Мальчику ложечку с вилочкой возьмите, благословение святой обители для телесного укрепления, висячий кармашек для платочка, носик утирать, синелью вышит. Не хочется уходить от святостей. Отец покупает Горкину кипарисовый складень.
2: Складень. Творчатая икона, состоящая из двух, трех, а иногда и большего количества частей, на каждой из которых имеется отдельное изображение Иисуса Христа, Богородицы или кого-либо из святых. Части складня подвижно закреплены между собой, так что его можно сложить. Складни могут быть выполнены в технике живописи, резьбы по кости или дереву, чеканки по металлу с использованием филиграни, эмали, инкрустации. Складни удобны для молитвы в дорожных условиях, поскольку они устойчивы на любой горизонтальной поверхности. На Руси подобные иконы появились в 15 веке и получили большое распространение именно как путные иконы, то есть те, которые можно взять в путь. Складни сопровождали паломников в богомольях и солдат в военных походах.
0: Часть

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает протоиерей Дионисий Крюков.
1: Души человеческие гибнут от голода и томятся, как в душной темнице, от недостатка того,

0: находится в состоянии духовного мрака, в состоянии бесчувственности.
1: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Купец Алексей Морозов слыл первым богачом алтайского города Бийска. Но в народе Алексея Федоровича так не называли. Добросердечный Морозов. Вот как между собой говорили о нем люди. Благотворительностью Алексей Федорович занимался вместе с женой Еленой Григорьевной. Супруги были из простых крестьянских семей. Оба родились на Владимирщине. На Алтай приехали в середине XIX века. Морозов торговал тканями, зерном, владел магазинами не только в Бийске, но и в других алтайских городах – Барнауле, Змеиногорске. На берегах Аби Алексей Федорович построил несколько мельниц. Имелось у него и свое пароходство. К 1877 году Морозов стал единственным в Бийске купцом первой гильдии, то есть он имел право вести заграничную торговлю. Спустя 4 года его избрали городским головой. За работу на этом посту Алексея Федоровича удостоили 3 орденов – Станислава, Анны и Владимира. Свой первый благотворительный проект Морозов осуществил еще до того, как стал городским головой. Он построил в Бийске приходское училище. Оно обошлось купцу в 12 тысяч рублей. Вкладывать деньги в образование Алексей Федорович начал по просьбе жены. Елена Григорьевна была неграмотна и хотела дать возможность учиться детям бедняков. 12 школ открылись в Бийске на деньги Морозовых. К тому же Форштадтское женское, Начальное миссионерское и Александро-Невское приходское училище тоже были построены и содержались за счет Алексея Федоровича. И женская прогимназия появилась в городе после того, как Морозов пожертвовал на ее строительство 20 тысяч рублей. Купец стал попечителем этого учебного заведения и каждый год вносил в его казну солидную сумму. Много жертвовали супруги на церковь. На их деньги в Бийске возвели Троицкий кафедральный собор – самый большой и красивый храм в городе. Всего же на Алтае Алексей Федорович построил 14 церквей, открыл несколько богоделин. Он мог сделать еще очень и очень много, но в 1894 году внезапно умер в купе поезда, отправившись в поездку по России –

0: хоронили благотворителя в алтаре, возведенного на его средства Троицкого собора. Оставшись одна, детей у Морозовых не было, Елена Григорьевна рук не опустила и продолжила добрые дела мужа. Построила кожевенный завод и электростанцию в Бийске. Прибыль они приносили колоссальную, и Морозова щедро делилась ею с людьми, вкладывая деньги в строительство богоугодных заведений. Главного храма Тихвинского женского монастыря, богадельни, домовой церкви при мужском училище. В 1902 году Елена Григорьевна стала председателем Бийского общества попечения о начальном образовании. Подарила ему участок земли под школу, обеспечивала детей формой и книгами. Благотворительница построила ремесленное училище имени Алексея и Елены Морозовых. Электростанция, возведенная ею, безвозмездно освещала храмы, школы и училище Бийска. Слава об этой великодушной женщине гремела далеко за пределами Алтая. Восхищенная трудами Морозовой, великая княжна Мария Павловна прислала ей золотой браслет с сапфиром и бриллиантом. Елена Григорьевна скончалась в 1908 году. Похоронили ее рядом с мужем в Троицком соборе. В 30-е годы храм взорвали. Каким-то чудом могилы Морозовых сохранились. Фамильный склеп супругов обнаружили при раскопках в 2008, а спустя 3 года в Бийске открыли историко-мемориальный комплекс в память об Алексее Федоровиче и Елене Григорьевне. Ровно на том месте, где в 19 веке находился алтарь построенного ими Троицкого собора.
1: Имена милосердия.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний Сельмы Лагерлёв. Девочка из Морбаки. Записки ребенка. 1930 год. Когда тетушка с экономкой говорят, что, мол, дедушка прочел Библию 50 раз, я поднимаю голову и спрашиваю: «Как вы думаете, экономка, Господь любил дедушку за то, что он столько раз прочел Библию?» «Понятно же, Сельма, что любил». Когда я слышу этот ответ, со мной происходит кое-что странное. Сама я ничего не придумываю. Кто-то словно бы шепчет мне, какого поступка ждет от меня Господь, чтобы папенька выздоровел. Мне кажется, дедушке было бы не так трудно прочитать Библию 50 раз, как мне один-единственный. Теперь Герда не может взять в толк, почему я лежу, читаю и не хочу играть. И по-настоящему огорчается. Но ничего не поделаешь. Бывает, людям достаются испытания похуже, чем в 10 лет прочесть всю Библию. Я, конечно, читала в библейской истории про большую часть того, что есть в Писании. Заранее все знала про Адама и Еву, и про потоп, и про Вавилонскую башню, и про Авраама, Иосифа и Давида. Но понятно, все равно читаю слово за словом. Ведь таков мой обет Господу.
0: Голоса

0: Светлое радио.
1: Мы знаем, что ныне лежит на весах и что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет. Не страшно под пулями мертвыми лечь, но горько остаться без крова. И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово. Свободным и чистым тебя пронесем, и внукам дадим, и от плена спасем. Анна Ахматова.

0: Вера. Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Благотворительная образовательная организация «Центр» работает в России с 2023 года. Она поддерживает детей и молодых людей с двигательными нарушениями при сохранном интеллекте. Организует онлайн-образование, помогает получить школьный аттестат, освоить профессию и найти работу. В преддверии нового учебного года «Центр» проводит акцию «Уравнение возможностей». Одна из подопечных проекта – 13-летняя Ирина из Санкт-Петербурга. Девочка наотлично закончила начальную школу, но коррекционное учебное заведение, где училась Ирина, отказало ей в переходе в 5 класс по причине медлительности. Из-за двигательных нарушений Ира не может писать и печатать, поэтому ей предложили учиться дальше по программе для детей с умственной отсталостью. Семья Ирины с этим не согласилась и обратилась в организацию «Центр». Здесь для школьницы приобрели специальное адаптивное оборудование. Теперь Ирина может самостоятельно управлять компьютером. В новом учебном году в расписании школьницы более 500 уроков по русскому языку, математике, литературе, истории, географии, английскому языку и логике. Насыщенная образовательная программа ждет и 17-летнего Сергея. 2 года назад молодой человек перенес 2 инсульта. Сейчас Сергей ходит с опорой, может двигать одной рукой и учится заново говорить. В обычной школе старшекласснику предложили 4 урока в неделю без возможности получить аттестат. Тогда родители обратились в центр. Его специалисты помогают Сергею вернуть прежний темп обучения и завершить школьную программу. А кто-то из подопечных проекта, как 12-летний Семен из Челябинской области, вообще никогда не учился в школе. В поселке, где живет мальчик, нет учебных заведений, готовых принять ребенка с особенностями здоровья. Благодаря сотрудникам центра Семен научился печатать и писать от руки, читать и считать. Лучше всего школьнику даются английский язык и математика. Чтобы подопечные центра могли и дальше получать образование, профессию и возможность найти работу, организации нужна помощь. Оказать ее можно на сайте проекта. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Спускаюсь глубоко в разум свой и нахожу в нем евреев, преграждающих путь тебе, светоносный царь мой. Весь мир наполнили они сказками о бегстве своем из царства фараонова, в плену же которого остались. И вот рассмотрел я всех обитателей ума моего и воскликнул в отчаянии: «Это не я, и не Бог мой, и не царство Бога моего». Все это образы и отголоски земные. Чувства мои беспечные впустили их в душу мою, и нагромоздились они в ней. А где же я? Где царь мой и Бог мой? Где царство царя моего? Неужели в землю обетованную перенесли вы с собой царство египетское, и в град царя моего принесете всю грязь нильскую? Как же горька пища ума моего, коли питается он тем только, чем чувства питают его. Отпечатки внешнего и образа земного, тени теней, размеров ужасающего, где мало света, там выросли пугающие огромные тени. Неужели это мой ум? И открыл я, что весь труд разума моего лишь созидание призрачных зданий из призрачных теней. И снова я рассмотрел поле ума своего, где с быстротой паучьей строились и рушились замки из теней, призрачней паутины, и опечалился, и держал совет с собою. Невозможна игра теней, если нет света. Не разум ли мой свет этот? Не уменьшатся ли тени, если увеличится свет разума? Но и разум мой не одна ли только бессильная тень разума Божия? Тяжко мне, если ум мой, расставшись с телом, останется в вечности один со страшным плетением своим. И повторил я в одиночестве разуму своему: «Сейчас, когда я ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не обоняю, ничего не вкушаю, ничего не касаюсь, что сейчас наполняет тебя, если не призрачная игра теней и воспоминание о том, что ты слышал, видел, обонял, вкушал, касался? Все то, что ушло в прошлое, изменилось, исказилось, распалось, умерло. Отчего не похоронить тебе раз и навсегда мертвецов и не бежать, оставив их? Отчего замер ты, словно кладбище, на котором пляшут тени мертвых и которое ожидает новых мертвецов? Как горний Иерусалим, град царя моего, превратился в царство мертвых и свалку мира. Царь мой, слышу шепот твой таинственный и понимаю, вижу свет твой и разумею. И когда понимаю и разумею, радость наполняет слезами глаза мои и восклицаю: спасение мое в Господе моем. Он свет разума моего, которому был я сторожем нерадивым, и дал пришельцам проникнуть и помрачить свет царский. Поможет мне Господь, когда признаю, что нет другого помощника. Изгоню тьму и пришельцев темных из ума моего. Пусть тьма кружит вокруг разума моего, но да не внидет в град царя света».

0: Вы слушаете радио «Вера». Святитель Игнатий Брянчанинов. Аскетические опыты. Сад во время зимы. Читает Юрий Куклачев.
1: Однажды сидел я и глядел пристально на сад. Внезапно упала завеса с очей души моей. Пред ними открылась книга природы. Если бы мы не привыкли видеть оживление природы весною, то оно показалось бы нам вполне чудесным, невероятным. Не удивляемся от привычки, видя чудо, уже как бы не видим его –

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из записок игумени Таисии Солоповой. Когда мать моя молилась о даровании и сохранении ей ребенка, она давала многие священные обеты, как сама мне об этом говорила. Один из таких обетов состоял в том, чтобы всеми силами стараться вложить в сердце ребенка страх Божий, любовь к Богу и ближним, и вообще сделать его хорошим христианином. Она со всем усердием старалась выполнить этот обет, внушая мне еще с самого младенческого возраста все правила христианской жизни, стараясь применять их во всем и ко всему, что каким-либо путем было доступно моим детским понятиям.
0: Голоса

0: вера.
1: О Господи, не оставляй меня среди тревоги бытия, среди желаний беспрестанных, среди помыслов каких-то странных, что мучат душу так мою. И в этом яростном бою душе моей закон твой ясно, ты, Боже, покажи, чтоб ничего не сделать самовластно и не остаться мне во лжи.

0: Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Иоанна Киевский.
1: Выдубицкий монастырь в Киеве начал свой обычный день. Закончилось утреннее богослужение, и после трапезы монахи, послушники, те, кто только готовился принять постриг, и трудники, те, кто пришел пожить в монастыре лишь некоторое время, расходились по своим послушаниям, ежедневным обязанностям. В столярной мастерской уже вторую неделю работал человек по имени Данила. Больше в монастыре о нем ничего не знали. Кроме того, разве что пришел он в обитель изрядно пьяным и тут же заявил, что желает свести счеты с собственной жизнью. Кое-кто хотел тут же прогнать его со двора. Но старый монах по имени Иона пожалел бедолагу. Привел его к себе в келью, напоил чаем, дал выспаться, а потом получил для него разрешение пожить в монастыре и определил на работу в монастырскую столярную мастерскую. Первое время все было хорошо. Данила усердно трудился, не пил и не поминал о том, что хочет покончить с собой. Но однажды вдруг явился в страшном хмелю. Монахи из мастерской в ужасе прибежали к отцу Ионе. «Батюшка, Данила опять за свое взялся. Видно, не исправить его, а пьяницу в монастыре держать негоже». Но отец Иона покачал головой. «Бес его попутал», — с жалостью сказал он. «А какие же мы монахи, если отдадим душу на поругание? Если выгоним, он его окончательно сгубит. Болит у меня за него душа». Подумав немного, отец Иона сказал монахам: «Вот что, напоите-ка вы его чаем с сахаром, да передайте от меня, чтобы бросал свои глупости, не то погибнет». Монахи ушли недовольные. «Чаю ему с сахаром, на свою братью не хватает, а мы еще будем пьяниц кормить», — возмущенно переговаривались они. Но отца Иону, как старшего монаха, ослушаться не посмели. Усадили Данилу за самовар, поставили перед ним сахарницу. Удивленный, тот сразу притих. «Ходили мы к отцу Ионе просить, чтобы тебя выгнали», — сказали Даниле монахи. «А он вместо этого вот велел чаем с сахаром тебя напоить, да передал, чтобы ты глупости свои бросал, а не то погибель тебе будет». Услышав это, Данила не донес стакан с горячим чаем до рта. Глаза его прояснились. Он стал на колени. «Господи, да кто я такой есть, чтобы такую милость заслужить?» — прошептал Данила, и из глаз его потекли слезы. С тех пор Данилу будто подменили. Больше никто не видел его пьяным. Даже выйдя из монастыря, Данила не возвратился к пагубной привычке. И больше всех радовался этому отец Иона, которого за мудрость, доброту и горячую любовь к ближнему монахи и прихожане называли старцем. Только добром и любовью исцеляются раны и немощи душевные, говорил старец Иона Киевский. Самое малое наше доброе действие, а порой и одно только слово, милостью Божией способно принести обильнейшие плоды.
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Иона Киевский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Артемий Владимиров.
1: К великому сожалению, всем нам часто приходится бывать свидетелями сплетен и осуждения ближних. Есть такие любители осуждать другого, что называется, за глаза. Желающие посплетничать забывают о том, что им придется нести ответ пред Богом за каждое сказанное слово. Хочется поделиться предупреждением об опасности подобного занятия.

0: бывает, не пораженного ею, но тебя самого, пустившего эту стрелу.
1: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний графини Прасковьи Анненковой «Урожденный Гёбль», жены декабриста, графа Ивана Анненкова. «Проезжая через Сибирь, я была удивлена и поражена на каждом шагу тем радушием и гостеприимством, которое встречала. Везде нас принимали, как будто мы проезжали через родственные страны, везде кормили людей отлично, и когда я спрашивала, сколько должна заплатить, ничего не хотели брать, говорят только Богу, на свечку пожалуйте. Такое бескорыстие изумляло меня. Едва ли на всем земном шаре найдется другая страна, как Сибирь, по своему гостеприимству».
0: Голоса

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Имена, имена милосердия.
1: В 2002 году в Москве открыли памятник путешественнику и полярному исследователю Фритьофу Нансену. Бронзовая фигура легендарного норвежца делит постамент с фигуркой девочки, прижимающей к себе хлеб. Таким девочкам и мальчикам, женщинам и мужчинам, спасенным Нансеном в 20-е годы 20 века, не было числа. Писатель Ромен Ролан называл Фритьофа единственным европейским героем нашего времени. Мир узнал о Нансене еще в конце 19-го столетия, когда он первым на планете пересек на лыжах Гренландию, а потом построил судно «Фрам» и отправился на нем в полярную экспедицию по Северному Ледовитому океану. Нансен стал настолько популярным в Норвегии, что ему прочили пост премьер-министра. Фритьоф отказался, и все же от политики уйти не удалось. После Первой мировой войны он приступил к работе в Лиге наций, став верховным комиссаром по делам беженцев. Девочка с хлебом на памятнике Нансену в Москве появилась не случайно. В 1921 году в Поволжье начался страшный голод. Каждый день уносил сотни жизней. Верховный комиссар выступил в Лиге наций с призывом о помощи. Никто его не поддержал. Нансен был возмущен. Как же так? Голодная смерть грозит 20 миллионам, а Европа остается к этому глухой. Не сумев убедить коллег, Фритьоф начал собирать пожертвования. Сам поехал в Поволжье. Прожил там 2 месяца. Рыдая от бессилия, снимал фильмы об умирающих людях, а потом показывал эти ленты европейцам. Простые французы, итальянцы, чехи, датчане, англичане перечисляли Нансену деньги. Собрать удалось 40 миллионов франков. На них Фритьоф формировал эшелоны с продовольствием и отправлял их голодающим. Нансен встал на защиту и 2 миллионов беженцев из революционной России. Условия жизни для потерявших родину людей были невыносимыми. Гражданство им не давали, поиски работы чаще всего оказывались безрезультатными, никому не нужные русские умирали от болезней. Тогда Нансен написал воззвание, в котором были такие слова: «Неужели люди и слышать не хотят о нужде и несчастье? Раньше, стоило случиться пожару, землетрясению или нападению разбойников, люди сразу приходили на помощь друг другу. Тысячи и тысячи бездомных беженцев подают нам сигналы бедствия. Люди их слышат, но остаются сидеть, сложа руки». Нансен, оценивший масштабы бедствия, понял, что одной только частной благотворительностью тут не поможешь. Нужна поддержка на правительственном уровне. Главным препятствием для организации такой поддержки стало отсутствие документов у беженцев. Точнее, паспорта у них имелись, но это были паспорта, несуществующие уже Российской империи. В 1922 году в Женеве на конференции представителей правительств по предложению Нансена разработали специальные удостоверения личности, так называемые «нансеновские паспорта». Ими и снабдили беженцев, которые, наконец, получили возможность легально пересекать границы. 52 страны признали эти документы. В том же году Нансен удостоился Нобелевской премии мира и передал ее в фонд помощи беженцам. В 1925-м Нансен начал помогать армянам, бежавшим из Турции после геноцида. 320 тысяч человек получили нансеновские паспорта и разъехались по миру в надежде обрести долгожданный покой. Во многих городах Армении именем великого норвежца названы улицы, школы и музеи. А в 2007 году в норвежском Бергене в память о благотворителе установили хачкар – армянский памятник в виде каменной стелы с крестом со словами: «Спасая одну жизнь, спасаешь мир».
0: Имена, имена милосердия. Радио «Вера».

Вы слушаете радио «Вера». Великое вблизи неуловимо, лишь издали торжественно оно. Мы все проходим пред великим мимо и видим лишь случайное звено. Валерий Брюсов.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Светлых обитателей духовного мира принято называть ангелами. Святому Дионисию Ареопагиту было Богом открыто, что ангелы бывают разных чинов. Одни из них, например, именуются херувимами. Херувимом принято называть ангельское существо, которое, согласно Библии, является приближенным к Богу и потому чрезвычайно могущественным. Херувимы несколько раз упоминаются на страницах Священного Писания, и каждый раз их описание вызывает ощущение таинственности. О херувимах Церковь вспоминает во время главного своего богослужения – литургии, а именно в ходе пения так называемой херувимской песни. О ее содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Херувимская песнь названа так потому, что начинается она со слов «иже херувимы», то есть «как херувимы». Мы, к сожалению, не знаем имени человека, который сочинил херувимскую песнь. История сообщает нам лишь то, что это песнопение появилось в составе литургии только в VI веке. Исторический текст херувимской разделен на две части. Первая часть звучит так: «Иже херувимы, тайнообразующие, и животворящие Троицы, Тресвятую песнь припевающие, всякое ныне житейское отложим попечение». На русском языке эти слова звучат таким образом: «Мы, херувимов, таинственно изображая и животворящей Троицы, Тресвятую песнь воспевая, всякое ныне житейское отложим попечение». Херувим – это вообще слово еврейское. На русский язык оно переводится так – «благословляющий», ну или «молящийся». Херувимское призывает нас стать похожими на херувимов, то есть ближайших к Богу существ. Вторая часть херувимской песни звучит так: «Я, куда царя всех подымем, ангельскими невидимо дальносимо чинми, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя». По-русски эта часть звучит так: «Чтобы принять царя всего, ангельскими полками невидимо сопровождаемого, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя». В этой части херувимской песни объясняется, по какой же причине мы должны быть похожими на херувимов и оставить наше попечение. Во время литургии мы должны забыть наши обычные заботы, оставить наши нужды для того, чтобы принять царя мира, то есть Бога. Эти слова напрямую отсылают нас к смыслу литургии как богослужения. Ведь во время литургии совершается таинство причащения святых тела и крови Христовых.
2: Во время пения херувимской песни на литургии совершается важное действие, именуемое «великим входом». Во время великого входа происходит перенесение святых даров, хлеба и вина на престол, освященный стол посреди алтаря. Это действие совершается для того, чтобы через какое-то время произошло таинство Евхаристии. Хлеб и вино, по молитвам Церкви, станут телом и кровью Христа. А теперь давайте послушаем херувимскую песнь в исполнении хора Московского Сретенского монастыря.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О любви. К одному епископу пришел человек с жалобой на то, что его окружают только жестокосердные и недобрые люди, и поэтому он чувствует себя в этом мире очень одиноким. Епископ выслушал его и сказал: «На самом деле, вокруг тебя много хороших людей. Просто люди подобны рудникам, которые приходится проникать глубоко, чтобы найти скрытые в них сокровища. Только этого не сделать ни лопатой, ни заступом. Единственное орудие, которое тебе поможет, называется любовь».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: На неуклюжих колесах тела странствует душа моя по миру соблазнов и обмана, пытаясь неповоротливостью и массивностью своей доказать свою значительность. Господи, как боязливо прилепилась душа моя к колесам бренным. В ослеплении своем думает, что если сорвется с колес, падет еще ниже. Будто ни в одном прахе пребывают и тот, что у дерева, и тот, что под деревом. В страхе и неведении всецело предалась душа моя телу, лишь бы дольше и медленнее оно несло ее по дороге, в конце которой неизбежная смерть. Господство свое и реальность свою единственную телу душа моя уступила. Уступила из страха и неведения, уступила слепому зеркало, а слепой разбил его в куски. Вспомни рождение свое, душа моя. Была ты как луч солнечный, а тело твое как свет месяца. Была ты чистой и прозрачной, как свет солнечный, а колеса твои быстрыми, как свет. Знала ты, что в тебе ценность, а не в колесах, что колеса — тень твоя. Страха ты не знала, ибо прозорлива была и видела себя на крыльях силы и бессмертия. Колеса неуклюжие, на которых влачишься ныне, по своей воле, по своему страху и неведению сотворила себе. Не тебя, какой ты сделалась, не тело твоего, каким ты его сделала, Господь сотворить не желал, чтобы спастись от полумрака, в который желания тебя ввергли, погружалась ты в густой мрак, пока не помрачилась совсем и не отяжелела, и не выкроила себе наряд по мерке своей, и предала все достоинство свое рубищу бесформенному, лишь бы от страха тебя укрыла. Вручила ты бытие свое тому, кто не мог сохранить его и все потеряла, и сама, как и тело твое, стала призрачной и пугающей тенью. Ибо бытие святыня, и только задумают вынести его на продажу, покидает она и купца, и продающего, и одинаково удаляется от них. Потому, душа моя, не только бытие телесных одежд твоих отрицал великий мудрец индийский, но и твое бытие, душа моя. Но если Бог сойдет в тебя и родится в тебе, обрадуешь ты печального мудреца индийского, сидящего на лотосе в раздумьях. Ибо вернешь ты утраченное бытие. Поистине, все бытие в Боге. И нет вне Бога бытия даже зерно горчичное. Вот вижу в тебе уголок один, словно освещенную свечою пещеру в огромной, мраком окутанной горе. Чем дольше смотрю я на свет в тебе сокрытый, тем более напоминает он мне исконную девственную красоту твою, душа моя. От созерцания моего разрастается свет, и все яснее проступает в нем чудный лик девический, словно солнечный луч, облеченный в свет месяца. В нем спасение твое, душа моя трепещущая, в нем жизнь твоя, все остальное — гибель. Если бы только ты могла раздуть этот малый свет в огромный факел и внести его в мои ум и сердце, воспряни, душа моя, и не отрывай взгляда своего от пещеры, где обитает девица малая. Сей из пещеры этой придет избавление твое. В ней хранится сила нерастраченная, нетронутая красота — и бессмертие непроданное. Вне пещеры, вне души моей, где дева рождает Бога, все, вместе с колесами неповоротливыми тела моего, тень и прах.

0: Радио «Вера». Святитель Игнатий Брянчанинов. Аскетические опыты. Сад во время зимы. Читает Юрий Куклачев.
1: В тихую погоду, в солнечные ясные дни выходил я на крыльцо, садился на скамейку, смотрел на обширный сад. Нагота его покрывалась снежным покрывалом. Кругом все тихо, какой-то мертвый и величественный покой. Это зрелище начало мне нравиться. Задумчивые взоры невольно устремлялись, приковывались к нему, как бы высматривая в нем тайну.